Короткие рассказы для детей. История 256. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Книга притчей, 27 глава, 26, 27 стих. Забина со своей матерью идут через поле. Забина задает ей множество вопросов. «Мама, для чего вообще созданы овцы? Они ведь не работают, а только поедают траву, которая так нужна коровам. От коров мы получаем молоко, сыр, масло, а овцы ни на что не пригодны». «Забина, неужели ты думаешь, что Бог напрасно сотворил овец? А для чего же живут овцы? Посмотри на меня. Подумай о том, что я вяжу сейчас. Ты вяжешь для меня пуловер, так ты сама сказала. А откуда шерсть? Шерсть ты купила в магазине. Правильно. А откуда на фабрике берут сырье, чтобы сделать шерсть? Ну, этого я не знаю. Шерсть растет на коже у овец. Это их зимняя одежда. Когда приходит весна, баранов стригут. Это значит, большими ножницами состригают шерсть с кожи. Объяснила мама. «О, это ведь сильно болит!» — ответила Забина жалостным голосом. «Нет, дитя мое, если твоего брата подстригают у парикмахера, то ему ведь не больно. Чтобы овцы во время стрижки были спокойные, им связывают ноги. Состриженную шерсть на прялке прядут в длинную нить». Теперь Забина внимательно посмотрела на пуловер, который вязала мама. «Неужели есть и синие, и красные овцы?» Мама рассмеялась. «Нет, маленькое мое сокровище, шерсть красят в красильне в разные цвета». Забина притихла и задумалась. Неожиданно она спросила. «Мама, а мои ботинки тоже из овечьей шерсти сделаны?» «Забина, Забина, моя дорогая девочка, ну, конечно же, нет. Ботиночки сделаны из кожи, а кожа – от крупного рогатого скота. Когда скотину закалывают, то мясо сдают мяснику, а кожу – в кожевный завод. После выделывания кожа становится пригодной для обуви, в которой мы так нуждаемся». «Ах, бедные животные!» — сказала Забина. «Они должны умирать, чтобы нам было во что одеться». «Есть и ткани из хлопка», — сказала мама. «На стебле растут коробочки, похожие на маковые головки. Когда они поспевают, то лопаются, и оттуда выходят мягкие белые волокна, которые тоже чистят, прядут и ткут. Видишь, Отец Небесный устроил все так чудно, чтобы нам не мерзнуть и не голодать. Он заботится о нас постоянно. На небе будет все по-другому. Там Господь подарит нам небесную одежду, которая всегда будет блистать и сиять. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что Он заботится о пище, питье и одежде для нас».

0: На кого быть похожим ты хочешь? Задал в классе учитель вопрос. Я на папу, он самый хороший. Сразу мальчик один произнес. Я хочу, друг его отвечает, походить на героя того, кто всегда и везде побеждает. Его часто я видел в кино. У меня идеал есть получше, отвечает другой ученик. Робин Гуд такой сильный, могучий. Все боялись его богачи. На актрису, на добрую фею, на хороших, порой на плохих. Выбирали детишки примеры, походить им хотелось на них. Ну а ты что молчишь, Ангелина? Выбирай идеал для себя.
1: Иисуса Христа, Божья Сына, я хочу быть похожа всегда.
0: Удивление было на лицах, класс затих, объяснение ждал.
1: Ко Христу нужно всем обратиться, он на свете один идеал. Могучий, великий и сильный, любит всех, и друзей, и врагов. Милость всем посылает, Альбина, и спасает людей от грехов.
0: С кем теперь Иисуса сравните? Узнаете, где жизнь, а где сон? На Христа, Божьего Сына, взгляните. Подражание достоин лишь Он.

История Иосифа. Иаков снова увидел отца своего Исаака. Исаак умер, и Иаков с Исавом похоронили его в той же пещере, где был погребены Авраам и Сара. Они вместе воскреснут последний день. Исав, как вы знаете, не жил в земле Ханаанской, но Иаков решил остаться в земле Ханаанской и поселился там с детьми своими. Все сыновья его уже выросли. Малолетним остался только один младший его сын, Вениамин. Иосиф был старше Вениамина. Он был уже большим мальчиком и самым лучшим из всех детей Иакова. 10 старших сыновей Иакова не радовались своим поведением отца их. Они пасли стада и коз, овец Иакова. Иосиф, когда бывал с ними, огорчался, видя, как нечестиво они поступали, и говорил об этом отцу своему. Поэтому Иосиф не пользовался их любовью, и они часто обращались с ним резко и недружелюбно. Иаков любил Иосифа больше остальных сыновей своих, и это возбудило в них зависть. Они ненавидели Иосифа, видя, как отец любил его. Иаков подарил красивое платье любимому сыну своему. Это была прекрасная разноцветная одежда. Иосиф часто носил эту одежду. Братья его завидовали ему. Чувство зависти вселяет в наши сердца сатана. Мы должны молить Бога сохранить нас от зависти. Сейчас вы узнаете, что они завидовали послушному Иосифу. Однажды Иосифу приснился весьма странный сон. Ему приснилось, что он вместе с братьями своими жал хлеб на поле и связывал колосья в снопы. И вот снопы, связанные его братьями, поклонились все его снопу. Иосиф очень удивился этому сну и рассказал его братьям своим. Братья Иосифа очень рассердились на него и сказали: «Неужели ты думаешь, что мы будем подчиняться тебе?» За это они вознегодовали на него еще больше. Вскоре увидел Иосиф еще другой сон. Солнце, луна и 11 звезд поклонились ему. Сон этот еще больше удивил его, нежели первый сон, и он рассказал его отцу своему, а также и братьям своим. Отец его побронил, сказав: «Неужели ты думаешь, что солнце – это я, луна – это мать твоя, и 11 звезд – братья твои, и что все мы придем и поклонимся тебе до земли?» Однако Иаков запомнил этот сон и подумал, что он послан Богом и исполнится. Братья же все более злились на Иосифа. Братья Иосифа пасли много овец и коз. И вот не оказалось больше хорошей травы вблизи шатров отца их. Поэтому они увели далеко от дома стада свои. Иосиф остался дома с престарелым отцом своим. Остался дома и Вениамин, потому что он был еще маленьким. Однажды Иакову захотелось узнать, здоровы ли сыновья его. Он сказал Иосифу: «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». Иосиф всегда был рад исполнять поручение отца своего. Он тотчас же пустился в путь. Он не взял с собой ни осла, ни слуги. Он одел красивую одежду и простился с отцом. Ему и в голову не приходило, как долго он не увидит отца своего. Долго блуждал Иосиф, пока, наконец, не встретил одного человека, который его спросил: «А что ты ищешь?» Иосиф ответил: «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» Тогда человек тот указал ему, куда пошли братья его. С большим трудом удалось Иосифу найти их. Они издали увидели его и сказали друг другу: «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем отцу, что хищный зверь съел его». Когда Иосиф подошел к ним, они схватили его. Он пришел к ним с любовью, а они с ненавистью встретили его.
Он оказался крохотным ягненком среди львов и тигров. Он в этом отношении представлял собой Господа Иисуса Христа, когда нечестивые иудеи схватили его в саду. Братья собирались убить Иосифа, но один из них по имени Рувим сказал: «Не надо убивать его, бросьте его только в ров». Этот брат был добрее остальных. Он решил освободить Иосифа из рва и возвратить его отцу. Братья согласились не убивать Иосифа, но они сняли с него разноцветную одежду его. Иосиф горько плакал, видя, что братья хотят с ним сделать. Он умолял их пощадить его и отпустить его к отцу, но они не послушали его, потому что сердца их были тверже камня. Впоследствии они говорили: «Мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали». И вот они бросили его в глубокий ров. Там лежал он голодный и усталый, не имел ни капли воды, чтобы утолить жажду свою. Как тяжело должно было быть на душе Иосифа при мысли, что он не вернется к любимому отцу своему, что отец сочтет его мертвым. Не обращая внимания на его стоны и слезы, злые братья его сели на землю и начали есть хлеб, который принес им Иосиф. Бог видел все это с небесного престола своего и был очень недоволен поступком братьев Иосифа. Нечестивый человек выполнял зло, говорил в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое и не увидит никогда». Псалтырь 90:32. Ну вот все, а теперь вопросы. А перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВИ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Сколько сыновей было у Иакова? Второй вопрос. Который из них был добрее всех? Третий вопрос. Которого из них особенно любил Иаков? Четвертый вопрос. Что подарил Иаков Иосифу? Пятый вопрос. Какие два сна видел Иосиф? Шестой вопрос. Зачем послал Иаков Иосифа к братьям его, когда они пасли далеко от дома стада его? И седьмой вопрос. Куда бросили братья Иосифа? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам

Неужели меня ты так любишь? Боже мой, как ты благ и велик! Неужели ты сердце разбудишь, дверь пробудишь и там, где тупик? Это все на тебя так похоже, удивляешь меня, мой отец. Ты даешь мне с избытком, за что же? Неужели достойно чудес? Пронеслись искушения тучей, только свет и сквозь тучи проник. Ты сберег для меня этот случай, ты хранил для меня этот миг. В тупике этом долго стояла, умывая слезами вопрос. Мое сердце от боли стонало, а ты взял и надежду принес. Неужели так любишь и помнишь, неужели даешь мне ответ? Ты из праха такое возводишь, хотя прах пролежал столько лет. На тебя уповала, спотыкалась, но вновь шла к тебе. И ты видел, как я изнывала, и восполнил все нужды двойне. Без тебя мне неволя, неволя, без тебя все счета и ничто. Без тебя не найти мне покоя, в этом мире по мне все не то. Неужели даешь, не отнимаешь, на колени к тебе заберусь. Буду верить, что ты не покинешь, ты проси, я по-детски молюсь. Ты желание сердца исполнил, и решение вопросов найдешь. Нехорошее мне приготовил, то, что лучшее мне отдаешь. Это все на тебя так похоже, из осколков любовь соберешь. Соверши то, что начал, о Боже, ты подарков назад не берешь.

Сегодня, дорогие мальчики и девочки, мы продолжим чтение нашей повести «Военачальник маленькой Лисхин». «Вот, фрау Лянг», — начала она, — «для начала у меня есть два ситцевых платья за 3,5 марки, одно грязное и одно чистое. Они мне немного длинны, но это легко исправить. В кошельке моей тети было еще 10 марок, кроме тех 5, на которое фрау Залер купила мне хорошее черное платье и черную шляпку. Таким образом, у меня осталось еще 6,5 марок на обувь, жакет и 2-й чепчик. Как вы думаете, мне будет этого достаточно? Хотя бы для начала?» Фрау Лянг не могла не взглянуть с уважением на предприимчивую девочку. И она сказала: «Я вижу, что ты твердо решила поступить на службу. Тогда я не буду удерживать тебя. Напротив, я сделаю для тебя все, что могу. Оставь платье у меня, я приведу их в порядок. Как только у тебя будет приличная одежда, наверняка найдется и служба для тебя». 2 недели спустя, к большой радости Лисхин, в старом деревянном чемодане, который она унаследовала от тети, лежала очень скромная, но чистая и целая приданная. Фрау Залер тоже подарила ей несколько поношенных платьев, которые фрау Лянг затем починила, переделала и подогнала по размеру. Лисхин была наверху блаженства. «Теперь не хватает только нижней юбки и теплых чулков, чтобы ты не мерзла зимой», — сказала фрау Лянг. «Да», — ответила Лисхин, — «но больше всего меня беспокоят мои волосы. Я постараюсь привести их в порядок, но у меня не получится как надо. Я смотрела на волосы служанок на Лангасе и видела, что почти у всех у них волосы, распущенные прядями. Но мои волосы при всем желании не хотят завиваться. Я пыталась завивать их, но у меня не получилось. Может быть, я поступила неправильно, а щипцы для завивки слишком дороги для меня». «Дитя, сделай, как я. У меня есть опыт, я знаю толк в таких вещах. Я всегда признавала, что лучшие служанки носят самую простую прическу». Тогда Лисхин перестала беспокоиться из-за своих волос. Несколько дней спустя она снова появилась на Лангасе и стала ждать свою белокурую подругу. «Анна, теперь можно приступать к делу. Я готова». «В доме номер 9 ищут домработницу», — сообщила Анна. «А кто живет там?» «Вдова с 6 детьми». «Это не для меня», — разочарованно ответила Лисхин. «И что же должна там делать домработница?» «Спроси лучше, что она не должна делать. Она обязана стирать, убирать, варить и еще многое другое». Лисхин покачала головой. «Я не думаю, что я там подойду», — сказала она. «Мне бы хотелось попасть на более красивую улицу, где можно увидеть что-то интересное. Больше всего я хотела бы пойти в дом, при котором был бы большой сад». «Иди тогда в посредническую контору по найму», — посоветовала Анна. «А что это за контора? Туда обращаются, когда хотят выйти замуж?» «Да ты еще совсем зеленая!» — громко рассмеялась Анна. «Там сообщают свое имя и все, чему научились и что умеют. А затем приходят господа, которые ищут служанку. Тогда кладут перед ними в конторе список, и господа сами выбирают себе подходящую служанку». Глаза Лисхин засияли. Она попросила дать ей адрес конторы и поспешила домой. На этот раз она ничего не сказала фрау Лянг о своих намерениях и страха, что старая женщина удержит ее от осуществления плана. И Лисхин не ошиблась. Так как фрау Лянг была невысокого мнения о таких модных учреждениях, как посреднические конторы,
Она душой болела за благо ее Лисхин, и поэтому поговорила с учительницей воскресной школы и с несколькими другими знакомыми, и все обещали присмотреть подходящее место для Лисхин и даже похлопотать за нее. Но Лисхин не терпелась. У нее не было достаточно терпения, и она сочла, что лучше взяться за дело самой. Надев хорошее черное платье и новую шляпку, она сообщила фрау Зайлер, что хочет пойти в город, чтобы поискать себе место. «Счастливо, Лисхин!» — крикнула та ей вслед. «И не забудь сказать, что ты умеешь хорошо обходиться с детьми!» Она пошла не быстро и не медленно, а так, как подобает начинающей служанке. Скоро она вновь повела разговор сама с собой. «Ты выглядишь хорошо, Лисхин. Ты подходишь для хорошего дома. Ты увидишь, что тебя возьмут туда в два счета». Наконец она подошла к конторе. В маленькой витрине лавки, где продавали швейные товары, лежала картонная табличка с надписью «Посредническая контора по найму». Она смело вошла, окинула беглым взглядом все кругом и объявила пожилой женщине, которая стояла за прилавком. «Я хотела бы место служанки». «Ты уже была где-то на службе?» — спросила женщина. «Нет», — ответила Лисхин. «Я ищу место в первый раз, и поэтому я несколько разборчива». «Что ты можешь делать?» — спросила женщина, не моргнув глазом. «Чему ты научена?» Лисхин глубоко вздохнула, потому что ожидала этого вопроса. Она повторяла про себя ответ 100 раз, так что слова у нее вылетали, как из пистолета. «Я умею подметать, разводить огонь, убирать постели, чистить окна, вытирать пыль, ухаживать за детьми, варить картофель, мясо и овощи, заваривать кофе, ухаживать за инвалидами, ходить за покупками, стирать. Пока хватит. Как же тебя звать?» «Лисхин Брахер». «Сколько тебе лет?» 13. Вторая, более молодая женщина подошла к ним и тихо сказала. «Фрау Бецельт, в приемной как раз находится дама, которая хотела бы нанять совсем молодую девушку, чтобы самой научить ее всему. Можно пригласить ее?» Лисхин от волнения залилась краской. Когда несколько минут спустя ее представили знатной, одетой во все черное даме, она подумала, что это самая важная минута в ее жизни. «Это порядочная девочка, фрау Бецельт. Она из приличного дома?» — спросила дама. «Я очень порядочная. У меня недавно умерла тетя, и поэтому я ищу службу. Мои соседи хорошо знают меня, и вы всегда можете справиться обо мне». Дама посмотрела на Лисхин с сомнением. «Ты мала для своего возраста, и мне кажется, что ты не слишком крепкая». «О, я сильная! Прежде всего, я хотела бы знать, нет ли у вас больного мужа, потому что я ищу место, где муж болен. Но если ваш муж не болен, тогда я могла бы присматривать за вашими детьми. Я умею обращаться с детьми, если их не слишком много, и их еще носят на руках». Фрау Бецельт отвернулась, приводя в порядок какие-то бумаги на письменном столе, а дама сердито сморщила лоб. «И я не замужем. Главное для меня — найти девушку хорошего поведения и прежде всего такую, которая бы не болтала так много». Лисхин оторопела, но не испугалась. «Я умею также и молчать. Но сначала я хотела бы спросить, что у вас за дом? Есть ли ковровые дорожки на лестницах? Есть ли у вас сад? Мне бы хотелось иметь действительно хорошее место». «Фрау Бецельт, сожалею, но эту я не возьму». Относительно Лисхин было решено. Ее послали в приемную, где она села на стул и напряженно принялась размышлять, почему же все сорвалось. Несколько минут спустя к ней вышла фрау Бецельт и недовольно сказала. «Если ты хочешь найти себе место, ты не должна болтать без передышки. Немножко сдерживайся. Что подумают о тебе люди? Ни одна начинающая служанка не ведет себя так. Ты что,
не училась никаким правилам приличия. Ну, что теперь? Ты можешь подождать еще немножко, я не возражаю. Может быть, придут другие господа». Лисхин безмолвно сидела на своем стуле и наблюдала за тем, что происходило в маленькой конторе рядом. Люди постоянно приходили и уходили, и она была представлена еще нескольким дамам. Но ни одно из предложенных ей мест не пришлось по вкусу. Терпение фрау Бецальт иссякло. «Тебе никто не сможет помочь», — сказала она с раздражением и покачала головой. «Чего тебе, собственно, хочется? Ты ничему не училась. У тебя нет никакого опыта и никакого воспитания. Ты должна быть благодарной, если женщина простого происхождения возьмется наставлять тебя. У тебя нет даже рекомендации. Ты еще слишком молодая, слишком маленькая и слабая. Чего ты хочешь? Чего ты, собственно, ждешь от меня?» «Действительно хорошего места в знатном доме», — заявила Лисхин и с удивлением посмотрела на женщину своими большими голубыми глазами. В первый раз она почувствовала себя немного неуверенной. Может быть, она должна была еще раз поговорить с фрау Лянг. Она встала и сказала фрау Бецальт: «Я лучше снова приду завтра. Бывают не только обычные, не совсем хорошие места, но и хорошие. И я хотела бы иметь именно такое». Затем она попрощалась и вышла из лавки конторы. Когда она очутилась на улице, у нее на глаза навернулись слезы, и уныние заполнило ее сердце. Она вытерла слезы и сказала вполголоса: «Лисхин, плакса, как тебе не стыдно? У тебя есть необходимое приданное, и ты найдешь место служанки, даже если это произойдет не так быстро, как ты думала. Может быть, тебе нужно набраться терпения». Но слезы вновь навернулись на ее глаза. Вдруг с ней кто-то заговорил. Она подняла глаза и увидела лицо привлекательной женщины. «Что с тобой, дитя? Ты ищешь место служанки?» Лисхин стало немножко стыдно, потому что она поняла, что незнакомая женщина слышала ее разговор с самой собой. Но она тотчас же обрела уверенность и ответила: «О, простите, сударыня, вам не нужна служанка. Я бы охотно пошла к вам. Да, я иду в контору по найму. Но я боюсь, что ты слишком молода, слишком мала и, конечно, недостаточно сильна для меня». «И так говорят все время», — вздохнула Лисхин. «Если бы вы только знали, что я умею!» В мгновение ока она прочитала весь список своих знаний и умений. И когда увидела, что госпожа проявила интерес, то в ее глазах снова загорелась надежда. «Если бы у вас был сад, я была бы очень рада. Но если у вас его нет, то я все равно охотно пойду к вам и постараюсь служить вам прилежно и верно». «Не совсем хорошо обсуждать это посреди улицы. Пойдем к фрау Бецальт, а там мы посмотрим». Лисхин последовала за незнакомой госпожой, сильно покрасневшим лицом и сияющими глазами. «Я тоже плохо ее знаю», — заявила фрау Бецальт на вопрос фрейлин Кэмерер. «Она только что объявилась здесь, и, судя по ее поведению, у меня создалось впечатление... Ну, вы знаете, что я имею в виду, фрейлин Кэмерер. Я не испытываю никаких опасений. Я думаю, что все тут в порядке», — возразила фрейлин Кэмерер, рассмотрев Лисхи несколько поближе, и при этом улыбнулась. «Она подойдет нам. Мы сдали в наем дом здесь, в городе, и приобрели небольшой домик в деревне, и хотели бы взять с собой отсюда приличную молодую девушку». «Вот то место, которое мне надо!» — выпалила Лисхин. «Фрау Лянг всегда говорила, что в сельской местности воздух намного чище и здоровее, чем в городе. А у меня не так уж много чепчиков и фартуков, чтобы часто менять их. Пожалуйста, испытайте меня. Вы увидите, что я подойду вам». Фрейлин Кэмерер вновь улыбнулась.
а затем спросила, где могла бы навести справки о ней. Лисхин тотчас подумала о фрау Лянг и назвала имя и адрес своей старой подруги. Молодая госпожа сразу же изъявила готовность потратить время на то, чтобы пойти вместе с Лисхин к фрау Лянг. По дороге Лисхин заверила: «Фрау Лянг даст вам самую лучшую справку. Она сама очень хорошо знает, что требуется от служанки в хорошем доме. У вас же, разумеется, хороший дом, не так ли?» Фрейлин Кэмерер на минуточку остановила взгляд на Лисхин. «Может быть», — задумчиво сказала она. «Мой отец был очень хорошо известен в этом городе. Он умер несколько недель тому назад». Лисхин участливо кивнула и затем с важным видом сказала: «Моей семье тоже недавно произошла смерть. Это что-то ужасное. Умерла моя тетя, и я теперь стала совсем одна на свете». Тем временем они дошли до кондитерской фрау Лянг. «Пожалуйста, останься на минутку на улице. Я хотела бы сначала наедине поговорить с фрау Лянг», — попросила фрейлин Кэмерер. Когда она вышла, то сказала: «Фрау Лянг похвалила тебя, Лисхин. Это радует меня. Но поскольку я не знаю ее близко, я хотела бы поговорить также с фрейлин Зандер, которую, судя по всему, мы обе хорошо знаем».

обида и прощение. Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел, и злом все горит, пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни тебя, раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем прости, чтоб грех убежал. Нас Иисус всех простил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать. Аминь.

Короткие рассказы для детей. История 257. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Маленький Томас уже сильно устал. Каждый вечер мама молится с ним. «Я устал, иду к покою. Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною. Будь хранитель, верный мой. И сегодня без сомнения я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». Мама по привычке хотела уже поцеловать его на ночь, но маленький Томас заплакал и снова начал повторять молитву. «И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье». «Мой мальчик, ты ведь весь день сегодня был милым и прилежным?» — спросила мать удивленно. «Ты после обеда так хорошо играл со своим конструктором?» «Ах, как раз тогда это и произошло», — всхлипывал маленький Томас. «Я только окончил строить большой домик, как папа вошел в комнату и сильно хлопнул дверью, так что мой хороший дом рухнул. Я был таким злым на него и во гневе сказал: „Ты дурной, папа“. Я сказал это очень тихо, папа не услышал моих слов, но ведь Бог все видит и слышит. И теперь он, наверное, недоволен мной, потому что я был таким злым на папу. Поэтому я хочу еще раз помолиться. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощенье, телу сон, душе покой». «Это хорошо, Томас. Кто исповедует свой грех пред Богом, тому он и прощает. Знаешь, твоя мама, когда была маленькой, тоже часто имела плохие мысли и говорила иногда плохие слова. Тогда я молилась Иисусу, и Он прощал меня. Спокойной ночи. Завтра попросишь у папы прощения. Он тоже будет осторожней и не будет так сильно хлопать дверью». Потом мама с особой любовью поцеловала своего сына. И вот теперь мальчик спокойно спит в своей мягкой постельке. Луна вышла из-за облаков, и Томасу снятся сладкие желтые груши, которые скоро поспеют в саду. Будем молиться, чтобы Господь простил и нам грехи и дал нам спокойный сон.

От Бога подарки мы приняли вновь. Под солнцем ярким Он дарит любовь, не расплатиться нам с Ним никогда. За то, что границы нету добра, за творчество рук, что с любовью нам дали, и речку, и луг, и лесные дали, за бесконечность звездного неба, за чудную вечность, где я еще не был, за лето и осень творения клады. А Бог и не просит, не требует платы, ведь все это чудо дается нам даром. Так будем же люди Творцу благодарны.

рабство. Во время обеда братья Иосифа увидели верблюдов и людей, идущих мимо. Сейчас вы узнаете, кто были эти незнакомцы. Они жили в далекой стране, в которой на зеленых холмах росли пряные травы и благовонные коренья. Этими пряностями купцы измальтяне наполнили большие мешки и положили их на спины верблюдов. Они шли в Египет, чтобы там продавать свой товар. Этой торговлей купцы и существовали. Они оказались нехорошими людьми. Один из братьев Иосифа, Иуда, сказал: «Давайте продадим Иосифа измальтянам. Лучше же продать, чем убить его, и мы получим деньги за него. Что пользы, если мы убьем его? Ведь он брат наш». Но не жестоко ли было продать Иосифа? Нехорошо поступил Иуда, посоветовав братьям своим продать Иосифа. Остальные братья одобрили план Иуды. Они подошли к купцам и предложили им купить отрока. Купцы согласились на это, и это было нехорошо с их стороны. «Сколько же вы нам за него дадите?» – спросили братья. «Мы дадим вам 20 серебряников», – ответили купцы. Тогда братья вытащили Иосифа из рва. Иосиф надеялся, что они отпустят его к отцу. Но вскоре бедный Иосиф увидел, что ему ничего было ожидать от братьев своих. Он увидел стоящих вблизи купцов и верблюдов их. Купцы отдали деньги братьям, взяли затем Иосифа и повезли в Египет. Когда Иосифа увезли, братья начали рассуждать, говоря: «А что мы ответим отцу нашему на вопрос, где Иосиф? Мы скажем, что хищный зверь съел его, и мы нашли его только одежды». Тогда братья убили козленка и вымерли кровью одежды Иосифа. «Мы покажем отцу одежды эти», — сказали они. Таким образом, они пошли домой, неся с собой одежду Иосифа. Деньги же купцов они взяли себе. Как вы думаете, легко было у них на сердце? Конечно, нет. Злой человек не может быть счастлив. Бог записывает совершенное злое дело в книгу свою, и злодей должен страшиться этого. Бедный Иосиф не чувствовал себя очень несчастным среди купцов, потому что Бог любовью охранял его. За все время отсутствия сыновей из дома Иаков часто думал о них. Как должен он был обрадоваться, услышав блеяние овец и узнав, что они приближаются к дому. Глазами он, вероятно, искал Иосифа между ними. Но вот сыновья его поспешили навстречу ему. В руках их была забрызганная кровью одежда Иосифа. Они показали ее Иакову, говоря: «Мы нашли это, посмотри, не сына ли твоего одежда это?» Отец узнал одежду и сказал: «Это одежда сына моего. Наверное, какой-то хищный зверь съел его. Верно, растерзан Иосиф». Как горько оплакивал своего любимца Иаков! Как сожалел он, что он его одного отправил навестить братьев его! Злые братья старались утешить Иакова, говоря: «Не плачь так много!» Но Иаков не хотел утешиться и сказал: «Нет, я умру и пойду к Иосифу, потому что на земле радости больше не существует для меня». Как жаль должно было видеть этого бедного старика! Седой, убитый горем, опираясь на палку, он оплакивал сына своего, думая, что лев или медведь растерзал его. Маленький Вениамин служил теперь единственной отрадой для него. Он решил никогда не отпускать от себя его и никогда не поручать его братьям его, хотя Иаков не знал, какие злые были сыновья его. Прежде всего, они возненавидели Иосифа, затем они его продали, сказали ложь отцу, желая скрыть преступление свое. Часто и дети стараются ложью скрыть свои проступки.
Помните, дети, что Бог всегда видит вас, что Он ненавидит ложь и не возьмет лжецов в царство славы Своей. Вот что говорит Бог о наказании лжецов. Всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Откровение 21:8. Ну вот и все, а теперь будут вопросы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box, 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Кто проходил мимо братьев Иосифа, когда они были на поле? Второй вопрос. Что посоветовал Иуда сделать с Иосифом? Третий вопрос. Что сделали братья с одеждой Иосифа? Четвертый вопрос. Что думал Иаков, увидев одежду? И пятый вопрос. Как стараются злые люди скрыть свои ошибки? Вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам.

помни Господа. Тебя встречает летом мир таинственный. Здесь мама, солнце, дождь и небосвод. И, кажется, деревья машут листьями, приветствуя на землю твой приход. Раскрыли розы лепестки торжественно, и радуются с небом васильки. И не тебя ль встречают птицы песнью у тихой и задумчивой реки? Но на путях, которые откроются, не затеряйся среди мирских дорог. Пусть твое сердце к Иисусу склонится, отвергнув мира пагубный порог. И будет сам Господь твоей наградою и крепкой башней среди моря зла, чтобы душа, светясь небесной радугой, в обители небесные вошла.

0: теперь мы продолжим наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Это был необычно сырой февральский день. Маленький вокзал выглядел пустынным и заброшенным, когда поезд с фырканьем подошел к нему. На перроне стоял один единственный носильщик, принимавший багаж у пассажиров. Тут он увидел сходящую с поезда девочку. То была Лисхин. Он вежливо подошел к ней, приподнял фуражку и сказал: «Вы, наверное, не здешняя. Не могу ли я быть вам полезен?»
1: «Спасибо. Я доехала очень хорошо. Фрау Зайлер и фрау Лянг проводили меня на поезд. И вот я здесь. Мне нужно Вальдфриден, госпожам Кэмерер».
0: «Ах, это те две фрейлины, которые поселились здесь несколько дней тому назад», — ответил носильщик. «Подождите, пожалуйста, минуту. Я схожу за тележкой для вашего багажа, а затем мы отправимся». Полчаса спустя Лисхин стояла перед своим новым домом. Он не был таким красивым и фешенебельным, каким она рисовала его себе, но теперь казался ей не таким уж плохим. Наконец-то ее желание исполнилось. Домик из красного кирпича стоял несколько в стороне от дороги, в саду, и был окружен деревьями и кустарником. Перед дверью дома лежала солома, остатки упаковочного материала, картон, деревянные планки и газетная бумага. На окнах еще не было штор, а через открытую дверь дома в прихожей была видна стоявшая в беспорядке мебель. Лисхин направилась к домику, а носильщик последовал за ней с чемоданом в руке. Как раз, когда она заглянула в прихожую, кто-то вышел к ней из одной из комнат. Лисхин не поверила своим глазам. Неужели это была фрейлин Кэмерер? На ней был большой рабочий халат, на ногах крепкая обувь, а в руке она держала молоток. И вот она воскликнула: «Наша Лисхин! Девочка, мы совсем забыли о тебе! Это твой чемодан?» И, обращаясь к носильщику, она спросила: «Сколько я вам должна?» Когда он получил свое, она вновь обратилась к Лисхин. «Прекрасно, что ты здесь! У нас все кувырком, но все устроится!» Затем она подбежала к лестнице, которая вела наверх, и крикнула: «Агнеса! Агнеса! Приехала наша девочка!» По лестнице проворно сбежала девушка приблизительно 19 лет с веселыми глазами и черными кудрявыми волосами. На ней также была рабочая одежда. Она любезно поздоровалась с Лисхин. Затем Агнеса сказала:

У нас сегодня еще куча дел, и мы должны потрудиться. Наша уборщица, к сожалению, рано ушла домой. Пойдем, отнесем твой чемоданчик наверх. Твоя комната уже готова». Лисхин огляделась в маленькой, очень уютной комнате, которая в будущем будет предоставлена ей одной. Ее счастье стало совсем полным, когда она обнаружила на стене за умывальником маленькое зеркало. «Я очень волновалась, будет ли зеркало», — сказала она фрейлин Агнессе. «Знаете, я не могу обойтись без него из-за моего чепчика». «Конечно», — ответила Агнесса. «Ну, а теперь переодевайся и спускайся вниз. Пора пить кофе». Затем она затворила за собой дверь и сбежала вниз по лестнице. «Боже мой, Елена! Кого же тебя угораздило найти? Такая смешная девчонка еще мне никогда не встречалась!» «Она своеобразна. И, кто знает, может быть, она как раз то, что надо для нашего маленького хозяйства. Ну, а теперь за работу. Справимся ли мы со всем этим? Нам нужно было продать еще что-то из мебели. Мы не можем разместить здесь все. Оставь пока работу в покое. Выпьем-ка сейчас по чашечке кофе». Но тут Агнесса увидела, что молока больше не было. «У нас в доме нет больше ни капли молока. Что же нам теперь делать?» – разочарованно спросила она. «Мы пошлем Лисхин во двор напротив. Она принесет нам кувшин свежего молока», – сказала Елена. Агнесса вновь сбежала наверх по лестнице и вошла в комнату Лисхин. Лисхин держала в руках одно из двух своих ситцевых платьев и с удовлетворением разглядывала его. «Я как раз хотела надеть его», — сказала она. «Сегодня не надо, Лисхин. Надень-ка быстро фартук и сбегай на крестьянский двор. Принеси нам немного молока. Я покажу тебе дорогу. Надевай шляпку и быстро беги». Через несколько минут Лисхин была готова. Агнесса показала ей дорогу от ворот сада. «Перейдешь через улицу и через луг по узкой дорожке, а затем издалека увидишь ворота крестьянского двора. Назови крестьянке нашу фамилию, она уже знает. Ты поняла?» «Да, конечно», — ответила Лисхин и с большим рвением отправилась в дорогу. Но некоторое время спустя она уныло возвратилась назад. «Где же молоко?» — спросила Агнесса, повстречавшись с ней в прихожей. «У меня его нет». «Почему нет? Ты пролила его?» Вместо ответа Лисхин приподняла немного свою юбку и указала на башмаки. Заикаясь, она прошептала: «Я вернулась назад. Это было ужасно! Никогда в своей жизни я не видела столько нечистот! Ужасно! Столько грязи не бывает даже от самой большой извоз чичьей кобылы!» Агнесса сначала была совсем озадачена. Затем она поняла все и сказала с нетерпением: «Возьми-ка себя в руки! Живя в деревне, не следует бояться грязи. Где же мы тогда возьмем молоко? Но если ты не хочешь идти за ним, тогда пойду я сама». Тут Лисхин принялась всхлипывать. «На мне моя лучшая обувь, и она мне стоила 4,5 марки. Но я попытаюсь еще раз», — пообещала она и снова отправилась на крестьянский двор. Когда Агнесса вновь пришла к своей сестре на кухню, то сказала: «Она до безумия влюблена в свою одежду и при этом похожа на маленькое пугало». «Не говори так, Агнесса, я не считаю ее плохой. Дай ей чуточку побыть у нас. Но если она сейчас не преодолеет себя, то потом будет бояться. Я не могла и подумать, что у нее такой страх перед грязью. Но, может быть, это не так и плохо». Между тем Лисхин была уже на пути к дому. Когда она вошла в кухню, ее лицо было мертвенно-бледным. Ее шляпка сидела косо, а черное платье было испачкано сверху донизу. В ее глазах застыл ужас. Агнесса взяла у нее из рук кувшин с молоком. Елена, озабоченная, спросила: «Дитя мое,
Что случилось?» «Ах, фрейлин!» — выпалила Лисхин. «Я еще никогда не была на крестьянском дворе! И, несмотря на большую грязь, я пошла напропалую! Но как там ужасно! Когда я пришла на луг, там было как в зоопарке, только еще хуже! В зоопарке дикие звери, по крайней мере, находятся в клетках, а здесь они бегают на свободе! Быки с большими рогами, свиньи, огромные гуси! Черная собака рвалась с цепи и оскалила зубы. А как ужасны мерзкие индюки! В городе их можно иногда увидеть в витринах в виде чучел. Но тут они были живые и страшно шумели. Я сразу же узнала их по бородам и крикам. И все звери преследовали меня. Я это хорошо заметила. И к тому же все время сотни кур и уток путались у меня под ногами. Но, фрейлин Елена, я все же смело пошла дальше, хотя и знала, что подвергалась ужасной опасности. Я не захотела возвращаться без молока, даже если бы это стоило мне жизни. А поскольку я должна была убегать от зверей, я не обращала внимания на дорогу, шлепнулась в грязь и растянулась во весь рост. И тут на меня напал такой страх, что я почти потеряла сознание. Я громко закричала о помощи. Наконец из дома вышел мужчина, взял у меня кувшин для молока и сказал, чтобы я ждала у ворот, пока он не принесет мне молоко. Как я была рада! В городе не дала бы так свалить себя, а из-за зверей позвала бы полицию. Мне и в самом деле нужно будет каждый день ходить туда за молоком? В ее глазах стоял ужас, и она задыхалась от потрясения. Елена попыталась утешить Лисхин и ласково сказала: «Мы не подумали, что ты дитя города. Но я полагаю, ты скоро привыкнешь к сельской жизни, а до тех пор мы сами будем ходить за молоком. Животные, безусловно, не причинили тебе никакого вреда, но я понимаю твой страх перед ними. Теперь поднимись в свою комнату, переоденься и возвращайся побыстрее вниз. Кофе ждет». Когда Лисхин посмотрела в свое зеркало, то покачала головой. «Девочка, как ты выглядишь? Жизнь в деревне не так уж и хороша, как ты себе представляла. Столько грязи не перенесут ни твои платья, ни твоя обувь. А когда они придут в негодность, у тебя не будет денег, чтобы купить себе новые». Затем она принялась рассматривать свои белые чепчики. Она вытерла руки о фартук, а затем взяла один из них кончиками своих пальцев и тщательно надела. И когда она снова посмотрела в зеркало, то повеселела, и ее голубые глаза засияли своим обычным светом. Со счастливым лицом она вошла на кухню. И когда вечером перед сном она встала на колени перед кроватью, чтобы помолиться, то к своей обычной вечерней молитве добавила следующие слова: «Благодарю тебя, Небесный Отец, также за то, что ты привел меня в этот дом и сделал из меня настоящую служанку. Я приложу все мое старание и буду очень прилежной. Помоги мне, пожалуйста, в этом ради Иисуса Христа. Аминь».

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разведителей, но в законе Господа воле его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Короткие рассказы для детей. История 258. Земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Послание Иакова, 5 глава, 7 стих. «Сегодня отвратительная погода», — сказал Георг утром. «Мы хотели с друзьями поиграть в лесу или пускать в воздух бумажного змея, но эта собачья погода бывает как раз тогда, когда мы ее не хотим». «Но земле ведь нужен дождь, чтобы все росло», — ответил отец. «Крестьянин радуется дождю». «Да, весной и летом, когда все высевают, и семя должно расти», — пробормотал рассерженный Георг. «Нет, мой сын», — сказал отец, — «и осенью дождь нужен, чтобы выросла сахарная свекла и капуста». «Кроме этого, сегодня же воскресенье, сын мой. Мы должны светить выходной день. Поэтому нехорошо, если ты со своими друзьями будешь играть на поле. Пойдем с нами на богослужение». «Ах, папа, я так быстро забываю рассказы об Иисусе Христе. Позже, когда вырасту, я охотно буду ходить на богослужение». «Так-так-так», — сказал отец, — «ты, значит, быстро забываешь Слово Божье». «Ах, Георг, не хочешь ли ты мне помочь? Возьми этот деревянный кувшин и принеси мне на кухню немного дождевой воды из бочки». Георгий взял кувшин и быстро побежал к бочке с дождевой водой, чтобы принести воды для отца. Он прилагал все усилия, чтобы почерпнуть воды, но она тотчас вытекала из щели кувшина. Он вернулся и сказал недовольно: «Папа, я напрасно старался. Кувшин дырявый, вода вся вытекает». «Нет, Георг, он целый. Просто в нем долгое время уже не было воды, поэтому дерево рассохлось. Если кувшин положить на ночь в воду, то дерево снова разбухнет, и снова можно будет черпать воду». Потом отец обратил внимание Георга на кувшин. «Посмотри, несколько капель все же осталось в нем, и дерево тоже стало чище. Так и у тебя. Когда ты слушаешь Слово Божье, несколько капель благословения все же в тебе останутся, и твое сердце наполнится милостью Божьей». В это время мама стояла с маленькой Сюзанной возле окна и пела: «Благословений потоки Бог обещал ниспослать ближним, чужим и далеким, радость небесную дать. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей. Боже, потоков мы ждем. Благословений потоки все освежат, оживят. Нивы, холмы и дороги жизнью опять закипят. Благословений потоки, Господи, свыше пошли, в дом Твой введи одиноких, словом больных исцели». Давайте будем молиться и благодарить Господа за весенние и за осенние дожди, за святое Слово, которое очищает наши сердца и укрепляет нашу веру.

раз упадет и поднимется, а падаю часто не всем. Но Божья рука еще милует и не разбиваюсь совсем. Он рядом, когда спотыкаемся, о камень тот самый не раз. Когда упадем, много каемся, он не негодует на нас, а терпит и любит и милует, и снова за руку ведет. 7 раз упадет и поднимется, кто в жизни за Богом идет. Лишь тот в жизни не осыпается, кто камнем тяжелым лежит, кто движется, тот спотыкается, живет тот, кто в жизни не спит. Да, падает Богом оправданный, пока еще здесь, на земле, его поднимает Бог праведный с терновым венцом на челе. Прошедший земные страдания, изживший здесь, как человек, он в наших людских испытаниях не даст нам погибнуть вовек. Он видит ведь нас, когда падаем, просящему руку подаст, и нашего Господа радуют старания снова, чтоб встать. 7 раз упадет и поднимется, так слово Господне гласит, но даже в падении сильными дай, Господи, силы нам быть.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: И особый привет вам, мальчики и девочки. Мы рады, что вы снова с нами и что вы сможете сегодня послушать новую историю. Или, вернее, продолжение той истории, которую тетушка Кэрол рассказывала в нашей прошлой передаче. Я прав, тетушка Кэрол?
2: У тебя хорошая память, дядюшка Дэн. Давай-ка еще ее проверим. Ну-ка, скажи нам, чем кончился мой прошлый рассказ?
3: Если я правильно помню, то наш юный герой Джим Оуэн предстал перед судом за хищение, и он объяснял судье, как он попал в такую переделку.
2: Все правильно. Да уж, действительно попал он в переделку. Босс Джима, господин Кармен, убедил юношу, что главный принцип в бизнесе – человек-человеку-волк, а его девизом было «обманывай, но не попадайся». Боюсь, что Джим оказался способным учеником.
3: Да, похоже, что Джим внял этому греховному совету и в какой-то степени сам превратился в вора.
2: Да, дядюшка Дэн, и кончилось это тем, что он предстал перед судом. Я назову эту историю «Историей о юном простофиле».
4: Попрошу порядка в суде. Джим Оуэн, вы можете продолжить свою историю.
5: Спасибо, Ваша честь. Так вот, на утро после этой буйной вечеринки я опоздал в магазин. Господин Кармен ждал меня у двери.
6: Ты опоздал, Джим.
5: Извините, господин Кармен, мне надо было помочь матери.
6: Впредь больше не опаздывай.
5: Хорошо.
6: Мне надо с тобой поговорить.
5: Да, сэр, я вас слушаю.
6: Ты помнишь госпожу Девиль?
5: О, да, конечно, она одна из ваших лучших клиенток.
6: Так вот, сегодня она придет, и она хочет, чтобы ты ее обслуживал.
5: Почему я?
6: Ты ей понравился. Она говорит, что ты вежливый и услужливый. Так или иначе, мне сегодня надо уехать из города, так что все ложится на тебя.
5: Ну, разумеется, я охотно ее обслужу.
6: Она сказала по телефону, что ее интересует сапфировый гарнитур, ожерелье и браслет. Угу. Помнишь?
5: Ну, конечно, я же сам его заказывал у наших местных поставщиков.
6: Ну, тогда ты помнишь, что мы заплатили за этот гарнитур $820.
5: Да.
6: Так вот, я его поставил за 4000.
5: Ого! Да это же огромная прибыль.
6: Совершенно верно. Но если она заортачится, сбавь 1000. 3000 тоже дадут нам неплохую прибыль. Ты понял, Джим?
5: Хорошо, господин Кармен. Я постараюсь все сделать.

0: Здравствуй, Джим.
1: Здравствуйте, госпожа Девиль. Вы сегодня прекрасно выглядите. Ну, впрочем, как всегда.
0: Ну, ты и скажешь, Джим. Ты мне льстишь. Такой молодой, я уже научился говорить дамам комплименты.
1: Это не лесть, госпожа Девиль, а чистая правда. Я всегда говорю правду. И вы действительно прекрасно выглядите.
0: Ну, спасибо, Джим. Господин Кармен сказал тебе, зачем я сегодня пришла?
1: Кажется, он что-то говорил о сапфировом ожерелье и браслете, да?
0: Совершенно верно. Сегодня у нас важный прием для коллег моего мужа, и сапфиры должны прекрасно выглядеть с платьем, которое я себе купила.
1: Сейчас я их вам подам, и вы сможете их примерить. Вот этот гарнитур, мадам. Примерьте. И посмотритесь в это зеркало.
0: Помоги мне застегнуть, Джим. Вот, спасибо. Так, сейчас посмотрим.
1: Они так вам идут, госпожа Девиль. Точно под цвет ваших глаз.
0: Ты действительно так думаешь, Джим?
1: Я вам сказал, мадам, что я всегда говорю правду. Этот гарнитур... как будто создан для вас.
0: Они и правда выглядят чудесно. Сколько же стоит этот гарнитур?
1: Сейчас посмотрю. Угу. Всего 5050 долларов.
0: Это больше, чем я рассчитывала. Придется, наверное, выкинуть сапфиры из головы.
1: Ну, зачем же так, госпожа Девиль? Вы же одна из наших лучших клиенток. Вы знаете, для вас я сброшу 1000. 4050 и гарнитур ваш.
0: А господин Кармен не будет против, если ты дашь мне такую скидку?
1: Я уверен, что не будет. Вы же наша постоянная клиентка.
0: Ну хорошо, Джим, я его беру.
1: Чудесно, госпожа Девиль. Пока вы выписываете чек... я положу гарнитур в футляр. Теперь осталось только придумать, как отдать старику Кармену 3000, которые он хотел получить, а остальное оставить себе. Билл, ты можешь подойти на минуту?
2: Иду, секундочку.
3: Ну и повеселились мы вчера. Ты хорошо спал на моем диване?
1: Если это можно назвать сном. Я так напился, что почти ничего не помню. Послушай, Билл, ты бы мог постоять тут за меня несколько минут? Мне надо на минутку сбегать в банк.
2: Ага, ты хочешь немедленно положить в банк крупный чек госпожи Девиль, если я тебя правильно понял?
1: Примерно.
2: Ну, конечно. Иди, ни о чем не беспокойся. Я присмотрю за магазином.
1: Спасибо. Так, что мы имеем? Если я просто положу деньги старика Кармена сюда, 1000, 2, 3. Тогда мне остается 1000. Так мы оба получим неплохую прибыль, и он ничего не будет знать о моей 1000.
4: Тишина в зале. Если я буду вынужден сделать еще одно замечание, мне придется очистить зал суда. Давайте разберемся, Джеймс. Вы присвоили лишнюю 1000, которую вы получили из клиентки.
1: Да, ваша честь. И не в первый раз. Я набавлял то полтинник, то двадцатку. За все эти годы скопилась кругленькая сумма. Но это была самая крупная сумма, которую я украл. Я... имею в виду то, что я оставил себе от денег госпожи Девиль.
4: Но почему вы это делали, молодой человек? Мне кажется, вы способны различать добро и зло.
1: Видите ли, ваша честь, господин Кармен хорошо меня учил. Он говорил мне, сдирай с каждого клиента сколько сможешь.
5: Ваша честь, это же смехотворно. Я повторяю, ведь под судом здесь вовсе не господин Кармен.
4: Пока еще, господин Андерс. Только пока. Продолжайте, Джеймс.
1: Так вот, господин Кармен остался очень доволен тем, как я продал сапфир. И трехтысячная прибыль его более чем устроила.
6: Прекрасно сработано, Джим. Эта сделка дает мне недельную прибыль. Эту глупую гусыню госпожу Девиль ничего не стоит обвести вокруг пальца. Да, кстати,
1: да?
6: Ты с ее чеком разобрался?
1: Ну, конечно. Я все сделал.
6: Я знал, что могу на тебя положиться.
1: Да. Пора закрывать, сэр. Я, пожалуй, пойду домой.
6: Иди, Джим. Я сам закрою. Передай привет маме.
1: Спасибо, господин Кармен. Непременно передам.
7: Ох, и красавчик ты у меня, Джим. Это что, новый костюм?
1: Да, мамуль. Вечером мне надо встретиться с важными клиентами.
7: Значит, ты вечером опять уходишь?
1: Ну, ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и развлекать клиентов – моя обязанность.
7: Ну, ладно, милый. Постарайся вернуться пораньше.
1: Хорошо.
7: Ты все время выглядишь таким усталым.
3: Мы уже четвертый раз гуляем на этой неделе, Джим, и ты все время платишь. Откуда у тебя столько денег, а?
8: А я открою тебе один секретик, один маленький секрет. Я скажу тебе, как заработать много, ну, много денег.
3: Ну,
8: много.
3: И как?
8: Да, ты тоже так сможешь.
3: Ну, как это, дружок?
8: А проще пареной репы, мой мальчик. Это секрет, которому меня научил старик Кармен. Значит так, пусть другие сами исправляют свои ошибки.
3: Это...
8: Понял? Не-не-не. Слушай, но я обошел самого Кармена, мой мальчик. Я не жду, пока другие сделают ошибку. Им помогаю.
3: Ты меня понимаешь? Нет, не понимаю.
8: Ага. Ну, тогда ладно, не важно. Слушай, мне пора домой. Завтра у меня тяжелый день.
1: Что это? В магазине горит свет? Старик Кармен, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать.
9: Мы хотим задержать вас на минуту и рассказать о наших уроках Библии. Будь вам 8 лет или 80, эти уроки помогут вам увидеть связь между Священным Писанием и повседневной жизнью. Чтобы их готовить, не обязательно иметь свою Библию. В них есть упражнения и вопросы, которые помогут усвоить материал.
10: Мы знаем, что у большинства наших слушателей все еще нет своей Библии. Поэтому наши уроки, наверное, как раз то, что им нужно. Почему бы не попробовать начать с первого урока?
9: Книжки эти совершенно бесплатные.
11: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз, radiorasskaz@yahoo.com.
9: А теперь вернемся к нашей истории, которую я назвала «Юный простофиля». Возвращаясь домой с вечеринки, на которой он гулял со своим другом Биллом, Джим Оуэн проходил мимо ювелирного магазина, где он работал у господина Кармена.
1: Что это? В магазине горит свет? Старик Кармен, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать... А, впрочем, не моя забота. Если бы у меня было столько денег...

0: Но это невозможно, этого просто не может быть.
1: А о чем это письмо, господин Кармен?
0: Нет, ничего, останься здесь, мой мальчик. Мне надо ненадолго отлучиться.
2: Он, наверное, про меня все узнал. Ужас. Да нет, он никак не мог узнать. Но, может быть... Ох, надеюсь, что нет.
3: В чем дело, Джим? Ты чем-то озабочен?
1: Ничем, мам, абсолютно ничем.
3: Может быть, ты неважно себя чувствуешь, сынок?
1: Да, в этом все дело. Я неважно себя чувствую.
3: Но ты чем-то встревожен, я вижу. Что-нибудь на работе?
1: Мама, ты можешь оставить меня в покое, а? Мне просто немного не здоровится, вот и все. Нет, пойду-ка я лучше пройдусь. Так, в магазине снова горит свет. Вот бы увидеть, кто там. Шторы спущены. Ага, снизу щелка. Ну-ка посмотрим. Это же Кармен с ревизорами проверяют мои книги. Они все знают. Они меня разоблачили.

0: Сегодня тебе лучше?
1: Мне надо тебе кое-что сказать, мам.
0: С этим можно подождать, пока ты позавтракаешь.
1: Нет, нет, нет. Ждать нельзя. Я...
0: Интересно, кто это может быть в такую рань? Не вставай, Джим. Я открою. Ну, иду же, иду. Джим, поди сюда. Тебя спрашивает полицейский.
1: Вот, вот и вся моя история, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. В хищениях и в обмане клиентов.
2: Да, вы были признаны виновным в этих преступлениях. Вы что-нибудь еще хотите сказать?
1: Только одно. Самым большим моим преступлением было то, что я лгал матери.
2: Что же, это похвально, и я учту это заявление при вынесении приговора.
1: Ваша честь, может быть, вы еще кое-что учтете?
2: Что же?
1: Может быть, вы учтете, какую роль во всем этом сыграл господин Кармен? Он толкнул меня на этот путь, когда я был еще зеленым юнцом, и он меня одурачил. Ведь это господин Кармен научил меня воровать.
3: Ваша честь, я должен заявить протест.
2: Да я уже это слышал, господин Андерс. Здесь судят не господина Кармена. Но, может быть, как раз его-то и надо судить. Вы еще что-нибудь хотите добавить, Джеймс Оуэн?
1: Я? Нет, Ваша честь.
2: Тогда я оглашу приговор. Суд приговаривает вас к 4 годам заключения в исправительном заведении штата.
4: Какая грустная история, тетушка Кэрол. Жаль, что Джим Оуэн так плохо кончил. В душе он был неплохой парень.
0: Да, но это еще не конец моей.

0: История дядюшка Дэн.
1: Так, есть еще продолжение?
0: О, да. Джим Оуэн отбыл 2,5 года из своего срока, а потом был освобожден за хорошее поведение.
1: И что же с ним стало потом, когда он вышел на свободу?
0: Какой ты нетерпеливый! Ну, слушай, Джим с матерью переехали в другой город. Его опыт ему пригодился. Его взяли на работу в ювелирный магазин, который принадлежал доброму и справедливому хозяину.
1: Я уверен, что дальше он уже шел прямым путем, без всяких отклонений.
0: Ты абсолютно прав. В конце концов, Джим женился на дочке хозяина, и у них родилось 2 чудесных ребятишек. Когда тесть Джима удалился от дел, Джим занял его место во главе магазина и добился больших успехов.
1: Ну, чем не счастливый конец?
0: Погоди, это еще не все. Прошло несколько лет, и вот однажды...
2: Сынок, помнишь хозяина, у которого ты когда-то работал? Ведь его звали Роберт Кармен?
3: Еще бы мне его не помнить. Да, именно так его и звали.
2: Так вот, я читала коротенькую заметочку тут в газете. Вот, читай сам.
3: Ну-ка.
2: Вот здесь, на самом верху страницы.
3: Обитатель Шанхая найден мертвым. Вчера на улице, очевидно, от инфаркта умер человек, известный под кличкой «Шанхайский попрошайка». Он был бездомным бродягой, без друзей или близких, и последние 10 лет он прожил в Шанхае, этом скопище злачных мест. Судя по документам, найденным на теле попрошайки, это был Роберт Кармен, некогда процветающий ювелир из соседнего города. Исследование истории его жизни, проведенное вашим корреспондентом, показало, что именно он был виновен в нашумевшем процессе над юным простофилей 15 лет назад.
1: Охо, тетушка Кэрол, какой страшный конец для господина Кармена.
0: Да, но позволь мне задать тебе один вопрос.
1: Задавай.
0: Кто виноват в том, что господина Кармена постиг такой страшный конец, что он остался один, без друзей, нищий и несчастный?
1: Что тебе ответить? На это можно ответить только одно. Виноват сам господин Кармен.
0: Вот именно. А кто изменил жизнь Джима?
1: Ну, я думаю, что сам Джим решил, что он хочет изменить свою жизнь к лучшему.
0: Ты снова прав, дядюшка Дэн. Ведь Бог дал всем нам умение выбирать, и Он никого не заставляет жить по своим канонам.
1: А его каноны основаны на любви. Даже когда мы делаем выбор против него, крушение настигает нас не из-за каких-то высших сил, а как следствие наших же поступков.
0: И он всегда рядом, направляет нас, подбадривает, дает нам силы и помогает нам делать правильный выбор, который ведет к жизни и счастью.
1: Для нас Бог, Отец Небесный, как его называют в Библии. И как всякий хороший отец, он делает то, что для нас лучше.
0: Да, и его любовь даже сильнее любви наших родителей. И, как я уже говорила, он никого не заставляет идти за ним. Это наш выбор. Дядюшка Дэн, а что, если нам послушать песню, в которой звучит эта мысль? В ней поется о том, как важно идти навстречу своим близким, делать то, о чем нас просят родители. Так и Господь просит нас служить Ему. Нашу передачу на испанском языке – слушают миллионы семей в Южной и Северной Америке. Вот мы и подумали, что и вам будет приятно послушать эту песню по-испански.

0: Думаю, что пора нам с вами попрощаться. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. До следующей передачи.
1: До следующего раза. До свидания. И да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Скоротечна радость мира, словно пара над головой. Слово Божие вечно, живо, вдаль ведет нас за собой. Скоротечна радость мира, словно быстрая стрела. Слово Божье вечно живо, нет предела, нет конца. Скоротечна радость мира, вянет, как цветы в тиши. Слово Божье вечно живо, облегчение для души. Скоротечна радость мира, словно пар над головой. Слово Божье вечно живо, в нем незыблемый покой.

Короткие рассказы для детей. История 259. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 2-3 стих. Ангелы Божии охраняют малых, а мама играет с ними. Сегодня они все поют один гимн, потому что у них большой праздник. Румяной зарей полыхнул восток, и сумрак упал с ветвей. «Вставайте, вставайте, день настает!» — пел звонко соловей. И песнь его летела, как птица, в лесную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Вот пахарь выходит и вглубь земли зерно свое положил. И дружные всходы в степи взошли, их Бог благословил. И песнь его летела, как птица, в степную даль. Песнь про того, кто небо и землю создал. Вставай на заре твоих юных лет, день жатвы уж настает. Мир гибнет во зле, а работников нет, Господь тебя зовет. Чтоб песнь твоя летела, как птица, в земную даль, песнь про того, кто небо и землю создал. Знаете ли вы, почему дети радостно поют и играют? У маленькой Иды сегодня день рождения. Она держит большой лист над головой, потому что солнце ослепляет ее. Дети принесли для нее подарки, и Ида радуется каждому подарку. Во время вечерней молитвы она поименно перечисляет все подарки: куклу, утюг, ванну для куклы, хорошие книги с картинками. В конце она поблагодарила Творца на небе: «Отец Небесный, Ты создал все так прекрасно. Птиц, оленя, косулю, реки, море, солнце, звезды и луну. Но больше всего благодарю за Иисуса Христа, Твоего любимого Сына, который Своей крестной смертью искупил нас от грехов наших. Прости мне все зло, которое я совершила за весь прошедший год, и дай мне силы в новом году всегда быть прилежной. Аминь». А вы? Желаете ли вы помолиться вместе с Идой? Попросите Иисуса Христа прийти в ваше сердце и сделать из вас хороших детей.

Там вдали за облаками правит Бог чудес с мирами. Солнцу он велит светить, серым тучкам дождик лить. Всем цветкам в саду цвести, а деревьям всем расти. Сладким ягодкам краснеть, голосистым птицам петь. Как не славить мне Творца за такие чудеса!

Тюрма. Купивши Іосифа купці, повезли його в далекую страну. Она называлась Египтом. Приехав в Египет, они старались продать его, как продают лошадей или коров. В стране, в которой мы живем, людей не продают. Но в некоторых странах еще до сих пор людей продают и обращают в рабство. Их ударами заставляют выполнять самую трудную работу. Ничего, однако, им за это не платят. И Иосиф был продан в рабство. Вы, вероятно, надеетесь, что он попал в руки доброго человека. Так оно действительно и случилось. Его купил один богатый, приближенный царя. Его имя Потифар. Он взял его к себе в дом. Он не поручил ему работу в поле, но сделал его слугой в доме своем. Таким образом, работа Иосифа была не очень трудной. Иосиф старался хорошо служить Потифару, хотя ему очень хотелось вернуться к отцу. Он не предавался отчаянию и очень старался угодить своему господину. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его и дает успех. Бытие 39.3. Это узнал он от самого Иосифа, потому что Потифар не знал истинного Бога и поклонялся идолам. С каждым днем Потифар любил все больше и больше Иосифа. Наконец он сказал Иосифу: «Я настолько тебе доверяю, что поставлю тебя над всеми слугами моими. Когда я буду отлучаться из дому, распоряжайся сам в доме моем и во всех делах, в саду и на поле, потому что тебе я могу довериться». Так стоял Иосиф по главе всего дома, и все остальные слуги должны были подчиняться ему. В отсутствие Потифара он распоряжался всем, но Иосиф и тогда действовал так, как господин его хотел, потому что око Божие, он это знал, всегда было над ним. Хотя Иосифу приходилось хранить много чужих дорогих вещей, провизию и красивые одежды, он брал себе только то, что господин его позволял ему брать. Он всегда был занят работой то в доме, то на поле, всем, что делалось в доме Потифара. Господин его оставлял все Иосифу, потому что он знал, что Иосиф хорошо выполнит всякое дело. Таким образом, Иосиф жил теперь в полном довольстве, не имея нужды ни в чем, но он никогда не переставал думать об отце и о своем маленьком брате Вениамине. Что же касается матери его Рахили, ее в то время уже не было в живых. Но Иосифа постигло новое несчастье. Жена Потифара была очень нехорошая женщина. Она старалась удалить Иосифа из дома мужа своего, потому что Иосиф видел недостатки ее, и она его возненавидела. Злая женщина сказала Потифару, что раб твой Иосиф, которого ты так любишь, человек нечестивый. Когда тебя нет дома, он поступает нечестно. Она обвиняла Иосифа перед Потифаром в различных плохих поступках. Потифар, к сожалению, поверил ей. Он очень разгневался и сказал: «Я брошу его в темницу». Он велел связать Иосифа и посадить в темницу, которая была в доме Потифара. В рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его. Псалтырь 104, 17, 18. В темнице этой находилось много узников, и большинство из них совершили тяжелые преступления. Иосиф же не сделал ничего плохого, но Бог любил Иосифа и мог радовать его даже в тюрьме. За узниками смотрел начальник темницы, у которого хранились ключи. Бог расположил к Иосифу сердце начальника темницы. Иосиф отличался красивым станом и открытым лицом. Он был вежлив с тюремными начальниками и точно исполнял все его приказания. Кончилось тем, что начальник снял цепи с ног Иосифа и поручил ему распоряжаться, как он найдет нужным, узниками, которых он отдал в руки Иосифа.
Начальник видел, что он может доверять Иосифу, что Иосиф все исполняет прекрасно. Бог помогал Иосифу во всяком деле, потому что в Боге Иосиф имел друга, который постоянно заботился о нем. Иосиф надеялся, что скоро настанет день, когда Бог его выведет из темницы. Вот обещание Божье относительно праведника. «С ним я в скорби избавлю его и прославлю его». Псалтырь 90:15. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Радио МВ, ПО Бакс 523, Монт Вернон, Вашингтон, 98273. А теперь первый вопрос. Куда отвезли Иосифа купцы, купившие его у братьев его? Второй вопрос. Кому продали они Иосифа? Третий вопрос. Как обращался Потифар с Иосифом? Четвертый вопрос. Кто оклеветал Иосифа в глазах Потифара? Пятый вопрос. Как наказал Потифар Иосифа? И шестой вопрос. Как обращался начальник темницы с Иосифом? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас Господь!

Страницы вечной Библии, поток живой воды, найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь, над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

теперь, дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем рассказ о маленькой Лисхин. Ей на всю жизнь запомнилась та минута, когда она на следующее утро надела свое чистое ситцевое платье и белый чепчик и вышла из своей комнаты, чтобы начать службу в доме. Ну и что из того, что платье было старым и полинявшим? Оно было сильно накрахмалено и выглядело так чудесно, когда она двигалась. И чепчик сидел так аккуратно, как у служанки, которая проработала уже 20 лет. Позже, когда обе фрейлины Кэмерер оказались одни, Агнеса сказала своей сестре, сотрясаясь от смеха: «Елена, малышка и в самом деле такая смешная!» «Почему? Что же она натворила?» «Сходи на кухню и посмотри на нее». Она прикрепила к своему платью и фартуку снизу доверху газеты. Она выглядит как ходячий выпуск последних известий. Когда я спросила ее об этом и попыталась заставить ее убрать газеты, она сказала, что угольная пыль от плиты садится на ее одежду. «Разве ты еще не слышала, как что-то шуршит на кухне, когда она двигается?» Тут Елена тоже рассмеялась, но она попросила свою сестру: «Не обижай ее. Я подозреваю, что это ее первое ситцевое платье, и она должна привыкнуть к нему. Нам следовало бы радоваться, что она проявляет такую заботу о чистоте. Я по-прежнему убеждена, что мы сделали хороший выбор». Несколько дней спустя маленький сельский дом был обставлен и казался теперь чистым, уютным и приветливым. Лисхин особенно радовало то, что на лестнице лежала ковровая дорожка. Она обнаруживала интерес ко всему, что происходило с домом и его обитателями. Постоянно было слышно, как она говорила: «Моя кухня, моя жилая комната, мой чайник». А когда она встречала кого-нибудь в деревне и вступала в разговор, тогда речь шла лишь о моих милых госпожах, моем загородном доме и о моем саде. Она понимала, что ей еще нужно было многому научиться. Но разве сама она не желала этого? Поэтому она очень старалась, была на ногах с утра до вечера, просила объяснить то, чего она еще не понимала, и была готова исполнить любую работу. Так что Агнеса однажды сказала сестре: «Ты была права, она алмаз, хотя еще и не обработанный». Однажды Лисхин посетила миссионерское собрание в школе. Миссионер рассказал о своей работе в Индии и в заключение спросил своих маленьких слушателей: «Вы тоже уже познали Господа Иисуса?» И поскольку ответы давались нерешительно, то миссионер напомнил детям о том, что им повезло жить в стране, где рассказывают о Господе Иисусе и могут его узнать и принять как Спасителя уже с ранних лет. Подумайте только, что есть страны, в которых живут тысячи людей, которые никогда не слышали о Господе Иисусе. Разве вы не хотите, чтобы радостная весть дошла также и до них? Разве вы не хотите стать маленькими миссионерами, которые помогли бы им? А как это сделать? Во-первых, вы помолитесь за это дело в миссии. А во-вторых, время от времени вы будете тратить деньги, которые вам даны на лакомства, немножко меньше, и откладывать их для миссии. Вы согласны? Лисхин вернулась домой с задумчивым видом. Но на вопрос Елены, понравилось ли ей на собрании, Лисхин тотчас ответила, что да, и, казалось бы, безо всякой связи добавила: «А у вас в доме, наверное, никогда не будет больного господина?» «Нет», — ответила Елена. «А почему ты спрашиваешь об этом, Лисхин?» «Мне вообще-то хотелось найти такое место, где в доме был бы больной господин. Но так как я не смогла найти такого, то я и пошла к вам». Елена, которой было непонятно, что Лисхин имела в виду, удивленно спросила: «А почему ты непременно хотела бы найти такое место, где в доме больной господин?»
чтобы поступить так же, как девочка из Библии, — пояснила Лисхин. Иногда я думаю, что смогла бы помочь ему, как девочка помогла военачальнику Нейману. Лисхин, тебе не нужно ждать особого случая. Если мы действительно хотим этого, то можем помогать каждый час и повсюду, и делать доброе. Для этого нам нужно лишь держать глаза открытыми и быть готовыми для такого служения. Люди, которым мы могли бы помочь, есть также и в нашей деревне. Как много еще тех, которым мы могли бы рассказать о Господе Иисусе, чтобы Он исцелил их души, а также, может быть, их болезни. Неужели души тоже болеют? Да, Лисхин, и даже смертельно. Да, Лисхин, и даже смертельно.

Это меня радует. Об этом ты никогда не должна забывать. В Библии написано: «Непрестанно молитесь». Приезжий миссионер рассказал нам также об идолах в языческих странах. Они глухие и не могут слышать. Но наш Бог не глухой. Он слышит нас, когда мы молимся Ему. И что же ты хочешь этим сказать, Лисхин? Вот я и обращаюсь к Богу с молитвой о чем-либо только один раз. Когда я возвратилась домой, то встала на колени и попросила Его, чтобы Он донес благую весть до язычников. И так как Бог не глухой, у меня нет нужды просить об этом еще раз. Елена задумчиво посмотрела на девочку, но ничего не сказала. И так как в эту минуту в комнату вошла Агнеса, то разговор был прерван. 2 дня спустя Елена позвала Лисхин в общую комнату, чтобы вручить ей первое жалование. Лисхин уставилась на золотую монету. 10 марок! Еще никогда она не держала в руках золотых монет, потому что то немногое, что она унаследовала от своей тети, было выплачено серебром. «Лисхин, я очень довольна тобой», — сказала фрейлин Елена, «но хотела бы обратить твое внимание на некоторые вещи. Ты должна постараться закрывать двери немного потише, не так стремительно сбегать по лестнице, не так много болтать и разбивать в кухне поменьше посуды. Я знаю, что ты постараешься стать хорошей служанкой», — улыбаясь, сказала она. «Я приложу все усилия, чтобы исполнить ваше пожелание», — с пылом пообещала Лисхин. И вновь, посмотрев на золотую монету, она добавила: «У меня еще никогда не было столько денег». Затем она спросила: «И я могу сделать с ними то, что захочу? На твоем месте я бы отложила из них половину, потому что скоро тебе понадобится новая обувь. С 10 марками не очень-то размахнешься, и поэтому ты должна расходовать их экономно». Лисхин была немного разочарована, и это было видно по ней. Она отнесла драгоценную золотую монету наверх в свою комнату и, кладя ее в свой чемодан, вполголоса сказала сама себе: «Не будь глупой, Лисхин. Сделай так, как тебе сказала фрейлин Елена. Ты же сама знаешь, как быстро изнашивается обувь в деревне». И, вертя в руке золотую монету, она продолжила: 5 марок на обувь и 5 марок для миссии. Я попрошу у фрейлин Елены, чтобы она разменяла мне ее на серебро. Ах, и кто бы мог подумать, что у меня когда-нибудь в жизни будет собственная золотая монета!» Когда на следующее утро она попросила разменять золотую монету, у нее немного щемило сердце. Было такое чувство, как будто она потеряла ее. Но затем ее лицо снова прояснилось. Она засунула одну из монет в 5 марок в старый чулок и приколола к нему записку, на которой написала: «Чулок Лисхин Брахер для миссии». Крепко завязала чулок, положила его на самый низ чемодана, который задвинула как можно дальше под кровать. «Итак, начало положено», — облегченно сказала она. «Теперь ты должна и дальше экономить, но никому не говорить об этом. И затем наверняка наступит день, когда ты сможешь передать миссионеру целый чулок золотых монет для миссии. Как это будет прекрасно!» Однажды после обеда Агнеса зашла на кухню, когда Лисхин чистила плиту, и сказала: «Лисхин, ты должна пойти в деревню. Небольшая прогулка будет тебе полезна, особенно в такую хорошую погоду. Отнеси это письмо господину Шрёдеру на молочную ферму. Я у него заказала дрова для кухни. И если к нам их вскоре не привезут, то мы окажемся в весьма затруднительном положении, потому что наш запас дров почти кончился». Через несколько минут Лисхин была уже в пути. Сердце у нее прыгало от радости, когда она шла по свежим зеленым лугам. «Как прекрасно на улице!
и как свеж воздух.

0: воздух. «Лисхин, будь благодарна!» — сказала она себе самой. По дороге к молочной ферме ей нужно было пройти мимо маленького крестьянского дома. Как раз, когда она проходила мимо, то услышала голос. Там кто-то кричал. Она остановилась, еще раз прислушалась. Затем вошла в сени и тихо открыла дверь комнаты. Недалеко от плиты сидел старик. По-видимому, он был парализован, потому что повернулся с трудом. «Вам что-то нужно? Я могу что-то сделать для вас?» — спросила она участливо. Старик с любопытством рассмотрел ее сверху донизу, а затем сказал. «Мне нужен Якоб. Он работает на молочной ферме. Он хотел на ужин поставить картошку на огонь. Сегодня я ничего не получил на обед и очень голоден. Как несчастен тот, кто не может больше управляться сам». Лисхин тотчас же обнаружила, что горшок с картошкой был опрокинут. По-видимому, старый человек сам хотел подвинуть его на огонь, и при этом горшок перевернулся. К тому же огонь погас. «Дедушка, я сейчас все приведу в порядок, не волнуйтесь!» В мгновение ока Лисхин зажгла огонь и поставила картошку. «Сидите спокойно! Батюшки мои, какой здесь кавардак! Я немного наведу порядок. Кто же заботится о вас и поддерживает чистоту в вашем доме?» Старик с трудом сдерживал слезы. «Раньше это делала Ханна, моя жена, но она умерла 5 месяцев назад. И теперь ты видишь, как мы справляемся. Наш Якоб днем работает на молочной ферме и заботится обо мне лишь мимоходом. Он делает, что может, но для работы по дому у него не хватает рук. А я не могу пошевелить и пальцем из-за сильного ревматизма. Я не знаю, что со мной станет. Спасибо, дитя. Ты, вероятно, совсем недавно в деревне». «Я у фрейлин Кэмерер в Вальдфридене», — пояснила Лисхин, проворно снуя по комнате и складывая грязную посуду для мытья. «Я из города, но здесь мне нравится намного больше. Как хорошо в деревне в такие дни, как сегодня».
1: «Здесь? Что же здесь такого особенного?» — спросил старик.
0: «Что особенного?» — удивленно переспросила Лисхин. «Солнце смеется с неба, ягнята скачут, первоцвет цветет. Посмотрите только на мой великолепный букет. Вы видели когда-либо что-нибудь более красивое? Вам нужно хоть немножко выйти на улицу, на теплое солнышко. Вам станет лучше. Там на улице все поет. Щебечет каждая птичка, жуки и пчелы жужжат, а деревья и кустарники все увешаны плодами. А теперь, дедушка, скажите мне, где взять воду, чтобы помыть посуду? Я быстро с ней справлюсь». «Наш колодец за домом». Лисхин мгновенно вернулась назад и быстро вымыла посуду. Прежде чем уйти, она подала старику руку и приветливо сказала: «Если вы согласны, я попрошу своих господ, чтобы они позволили мне посетить вас снова. Тогда я также немного расскажу вам о городе». «Да, дитя, с удовольствием. Приходи только поскорее», — обрадовался старик. «Я старый человек, часто остаюсь один, и никому нет дела до меня. Я приду снова. Не успеете подумать, как я уже снова здесь», — пообещала она.

Где найти такого друга, чтобы меня любил всегда, чтобы рядом был повсюду и не бросил никогда, на меня б не обижался и б обиды все прощал, за меня бы волновался и от горя защищал, никогда бы не сердился, грубо б мне не говорил и вовек не изменился и любил меня, любил. Говорил бы откровенно, не лукавил бы, не лгал. Нет, я думаю, наверное, мир такого б не видал, чтобы он прощал обиды, не сердился, не бронил и не делал даже вида, что меня не возлюбил. Где найти такого друга? Как об этом мне узнать? Ну, конечно, это чудо, если б кто-то смог сказать. Но тебе я отвечаю, есть такой прекрасный друг. Только ты не замечаешь и не слышишь нежный стук. То Господь, Спаситель чудный, хочет другом быть твоим. Он облегчит твой трудный, станет близким и родным. Он поможет, успокоит, бремена твои возьмет. И от бури он укроет, и от смерти он спасет. Он с тобою рядом будет, в сердце он твое войдет. Не оставит, не забудет, и заботы все возьмет. Жизнь с избытками обещает и в обитель поведет. Он друзей не оставляет, никогда не подведет.

Короткие рассказы для детей. История 260-я. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину все грехи наши. Книга пророка Михея, 7 глава, 18-19 стих. Когда Валентин был еще совсем маленьким, мама и няня поехали с ним из Берлина в Дрезден. Валентин был очень капризным. Он громко кричал и постоянно дрыгал ногами. Он кричал так громко, что другие пассажиры вагона хотели пожаловаться проводнику. Няня с терпением и любовью пробовала успокоить малыша, но это ей не удавалось. Валентин сорвал с ее головы шляпу и царапнул ее. Наконец, он укусил ее в руку. «Да это же невыносимо!» — сказал старый мужчина. «Этого малыша надо хорошенько отлупить». «Не вмешивайтесь не в свое дело», — сказала мама. «Мальчик должен учиться давать отпор, иначе ему потом трудно будет прожить». Пассажиры возмущенно посмотрели на мальчика и на неразумную маму. Она спокойно прислонилась к спинке сиденья и закрыла глаза. Няня-христианка еще пробовала успокоить Валентина, но это становилось все сложней. В это время в вагон залетела оса и села на окно недалеко от мальчика. Малыш хотел поймать осу, но няня отдернула его руку и сказала: «Валентин, не трогай ее. Это оса. Она может ужалить». Валентин, разозлившись, начал пищать и бить няню кулаками. Мать, не открывая глаза, крикнула: «Что ты раздражаешь ребенка, Мария? Сейчас же дай ему, что он хочет». «Но, мадам, это же...» «Закрой рот, тупая гусыня!» — крикнула мама. В этот момент Валентин закричал, что было сил, потому что оса ужалила его. Вскоре у него совсем распухла рука. Позже, когда Валентин подрос, Мария много рассказывала ему про Иисуса. Мальчик печалился из-за того, что часто раздражал Марию, но она все простила ему. «Мне ведь Иисус Христос тоже все грехи простил», — сказала она. Однажды Валентин, сидя в своей комнате, прочитал в книге по географии, что океан в самом глубоком месте достигает более 10 000 метров глубины. Громко он воскликнул: «Аллилуйя!» Мария зашла к нему в комнату и спросила: «Почему ты так громко кричал «Аллилуйя»?» «Я только что прочитал, какой глубины достигает океан. Если Господь Иисус бросил мои грехи в такую глубину, то мне больше не надо бояться, что они всплывут». «Нет, не всплывут», — сказала Мария. «Иисус на Голгофском кресте пострадал за нас. Там Он простил наши грехи. Если мы приносим свои грехи к Нему, Он нам всегда прощает». Давайте будем молиться и благодарить Спасителя, что Он — великий Избавитель. Ему принадлежит слава за всю Его любовь к нам.

Хотел бы я в саду твоем быть плодоносным деревцом, хотел бы радовать тебя, твои веления храня. Я так ничтожен и убог, но ты храни меня, мой Бог, и я укрыт от бур земных, расту хоть мал, но невредим. Дай, чтоб мне цвели цветы, что виден был во всем лишь ты. Плоды от духов пусть во мне небесной зреют в тишине. Хотя я малое дитя, но ты ведешь, Господь, меня. Хочу тебе послушным быть, хочу тебя, мой Бог, любить.

Виночерпий и Либодар. Темница, как вы помните, находилась в самом доме Потифара. Однажды Потифар привел двух узников и сказал Иосифу: «Смотри, чтобы они не убежали из темницы, поручаю их тебе». Вы видите, Потифар убедился, что Иосифу можно было верить. Он, вероятно, уже давно знал, что Иосиф не был виноват, но он все-таки не выпускал его из тюрьмы. Люди, которых Потифар привел к Иосифу, были слугами египетского царя. У царя было много слуг. Один из слуг его должен был наливать за столом вино в чашу царя. Его называли виночерпием. А другому слуге поручено было печь всякого рода хлеб и печенье к трапезе царя и все это подавать на стол. Его называли хлебодаром. Виночерпие и хлебодар оба провинились перед царем. Неизвестно, чем именно они разгневали царя, но он решил их заключить в тюрьму. Иосиф запер их вместе в одну комнату, приносил им хлеб и воду и всячески заботился о них. Однажды утром, когда Иосиф пришел навестить их, он нашел их очень грустными. Тогда Иосиф сказал им: «А чего вы так печальны?» Они ответили: «Нам обоим в одну ночь виделись сны, а истолковать их не можем». Иосиф сказал им: «Мой Бог может дать истолкование снов. Расскажите мне ваши сны». Виночерпий первый рассказал свой сон. Он сказал: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, а на лозе три ветви, но ягод на них не было. Когда же я на них смотрел, я видел, что лоза развилась. Показался цвет на ней, выросли и созрели ягоды. Я взял ягод, выжал их в чашу царя и подал чашу в руку царя, как я всегда это делал». «Три ветви, — сказал Иосиф, — это три дня. Через три дня царь позовет тебя и возвратит тебя на место твое». Когда хлебодар услышал, какое хорошее объяснение Иосиф дал сну виночерпия, он подумал, что его сон означает что-либо радостное. Тогда он начал рассказывать Иосифу сон свой. Хлебодар сказал: «Мне также снилось, что на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине была всякая пища царская, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». Хлебодар думал, что Иосиф скажет: «Через три дня ты опять возвратишься на место твое». Но значение этого сна было иное. «Три корзины, — сказал Иосиф, — это три дня. Царь позовет тебя через три дня и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плод твою с тебя». Виночерпий радовался тому, что Иосиф сказал ему, а бедный хлебодар был очень огорчен, узнав, что смерть ожидает его. Иосиф просил виночерпия сделать ему маленькое одолжение. «Вспомни меня, — сказал Иосиф, — когда хорошо тебе будет. Напомни обо мне царю, когда ты будешь подавать ему чашу с вином. Расскажи ему, что я заключен в темницу и никак не могу из нее освободиться. Я жил далеко отсюда, в земле евреев. Из этой земли я украден, и здесь я ничего не сделал, за что бы они бросили меня в темницу». Через три дня царь послал в темницу за виночерпием и хлебодаром. Был день рождения царя. Он сделал пир для всех слуг своих. Вспомнил о главном виночерпии и о главном хлебодаре и сказал: «Пусть виночерпий возвратится ко мне, а хлебодар же будет повешен. Я не могу простить ему вины его». Так убедились виночерпий и хлебодар, что Иосиф верно истолковал им сны их. Вспомнил ли виночерпий Иосифа, возвратившись к царю? Нет, он забыл Иосифа. Иосиф томился в тюрьме. Виночерпий не оказал услуги Иосифу. Он оказался неблагодарным. Иосиф сделал ему добро, но он же не оплатил ему за добро это. Поэтому он заслуживает названия неблагодарного.
Напрасно ждал Иосиф помилования. Никто не открывал ему дверей темницы. Дни проходили один за другим. Прошло лето, потом наступила зима, а Иосиф все еще томился в тюрьме. Однако Бог не забыл его. Почему же Бог заставил ждать его так долго? Он этим хотел научить его терпению. Бог посылает и вам, дети, долгую болезнь или другое испытание. Каждому из нас следует думать так. Бог меня исцелит, когда придет час его. Но, может быть, ему угодно будет меня взять к себе на небо. Господь Иисус может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Бог благоволит человеку терпеливому. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Плач Иеремии 3:25. А теперь вопросы. Каких двух узников поручил Потифар Иосифу? Второй вопрос. Почему нашел их однажды утром Иосиф в смущении? Третий вопрос. Какой сон видел виночерпий и что он обозначал? Четвертый вопрос. Какой сон видел хлебодар и что он означал? Пятый вопрос. Вспомнил ли виночерпий Иосифа? Шестой вопрос. Что значит быть неблагодарным? И седьмой вопрос. Кто ходатайствует за нас на небе? Вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам.

Я хочу любить Иисуса нежно, преданно и до конца, исполнять во всем прилежно повеление Отца, чтобы каждый шаг и слово отражали Его свет, что всечасно жизнь Христова оставляла в сердце след.

0: А теперь продолжим нашу повесть «Военачальник маленькой Лисхин». Когда Лисхин пришла на молочную ферму, двери ей открыла миловидная девочка, которая была, может быть, чуть старше, чем она, и любезно поздоровалась с ней, а затем сообщила ей, что крестьянина и его жены нет дома. Чуть свет, они уехали на рынок. «Ты кто?» – спросила Лисхин. «Я здесь служанка», – прозвучала в ответ. «Тогда я, пожалуй, оставлю письмо здесь, а фрау Шрёдер пришлет ответ через посыльного». «Ладно, а где служишь ты?» «У фрейлин Кеммерер Вальдфридене, у настоящей знатной дамы». «А сама я из большого города».
1: «Да ну, из большого города?»
0: «Да», — продолжала Лисхин, — «но город надоел мне. Я уже насмотрелась на него, с меня хватит. Поэтому я решила найти место в деревне».
1: «А ты не носишь чепчик?»
0: «Нет», — ответила девочка. «На крестьянских дворах не принято носить чепчики. Но моя сестра, которая служит в городе, носит чепчик».
1: «Ах, чепчики! Они доставляют много хлопот, и нужно уметь ухаживать за ними. Меня зовут Лисхин Брахер, а тебя?»
0: «Роза Кох. Я из соседней деревни, а здесь лишь 4 месяца».
1: «А тебе нравится здесь?»
0: «Нет, я хотела бы жить в городе. Там много магазинов и гораздо больше развлечений, чем здесь».
1: «Да, это верно. Но мне в деревне нравится больше. Жизнь в городе, дорогая. За этот букет цветов, за эти первоцветы я не заплатила ни одного пфенига, а в городе я получила бы его не менее, чем за 1 марку. И так совсем».
0: «Да, верно», — согласилась Роза. «В городе и должно быть все дорого».
1: «У тебя есть подруга?» — спросила затем Лисхин и с волнением посмотрела на незнакомую девочку.
0: «Нет».
1: «А ты не против, если мы станем дружить?»
0: «Я думаю, это будет неплохо. Мы уже знаем друг друга. Мы приблизительно одного возраста, и у нас одинаковая работа.
1: Я была бы рада, если бы у меня была подруга. И мы наверняка хорошо подошли бы друг к другу. Как ты думаешь?»
0: Роза была в восторге.
1: «О, это было бы так чудесно!» — воскликнула она. «Тогда мы сможем болтать время от времени, а ты будешь рассказывать мне о городе. Когда ты бываешь свободна?»
0: «Я свободна от работы по средам».
1: «Я спрошу моих хозяек, а потом скажу тебе», — ответила Лисхин. «А теперь мне надо идти домой готовить кофе».
0: Когда она с небольшим опозданием пришла на кухню к фрейлин Елене, то рассказала ей о старике.
1: «Я пообещала ему, что приду к нему еще раз. Вы не будете против, если я буду время от времени ходить к нему, чтобы помогать ему?»
0: Фрейлин Елена охотно согласилась, чтобы в последующем Лисхин почаще посещала старика. Затем Лисхин поспешила продолжить свой рассказ.
1: «А еще я встретила девочку, которая работает служанкой на молочной ферме. Мы решили стать подругами. У меня здесь никого нет. Я надеюсь, что вы и фрейлин Агнеса не будете возражать, если Роза изредка будет приходить ко мне на кухню».
0: «Я буду рада, если у тебя будет хорошая знакомая», — улыбаясь, ответила фрейлин Елена. «Но только я не знаю твоей Розы. Она, как ты сказала, работает служанкой у фрау Шрёдер?»
1: «Да», — ответила Лисхин. «Честно сказать, она мне очень понравилась, хотя она и должна еще кое-чему поучиться. Она не носит чепчики, и этого, пожалуй, нельзя ожидать от нее. Но на нее, кажется, можно положиться. И если я, несмотря на это, разочаруюсь в ней, я откажусь от нее».
0: При этих словах Елена улыбнулась. «Это похоже на Лисхин», — подумала она. У них и в самом деле завязалась дружба. Лисхин и Роза посещали друг друга и иногда ходили вместе погулять. «Я отдала бы многое, чтобы мышкой пробраться к ним и подслушать их разговор», —
1: Однажды днем сказала Агнеса своей сестре, когда Роза снова зашла к Лисхин на кухню. «Лисхин не умолкает ни на минуту!» Если бы Агнеса была мышкой, то услышала бы довольно интересный разговор. Лисхин как раз сказала своей подруге. «Роза, ты знаешь, когда выступал миссионер из Индии, я тоже решила стать миссионеркой, когда вырасту. Но чтобы стать миссионеркой, наверное, нужно посещать особую школу и многому учиться», — возразила Роза. «Как ты переправишься через море и что ты будешь делать, когда окажешься там?» «Ах, да все очень просто! Все постепенно наладится само по себе», — сказала Лисхин. «Сначала надо решиться поехать, как я решилась поступить сюда на службу. Затем следует приобрести необходимую одежду, как сделала я. Фрейлин Елена сказала мне, что у язычников ужасно жарко, и они не носят почти никакой одежды. В этом отношении у меня не будет никаких затруднений. Таким образом, будет достаточно 3 ситцевых платьев и 1 шляпки. Жакет мне, вероятно, не потребуется. Я поберегу его». «И что бы ты стала делать, если бы однажды оказалась там?» «Я взяла бы Библию, собрала людей вокруг себя и прочитала бы им о Господе Иисусе», — серьезно заявила Лисхин. «И больше ничего?» — задумчиво спросила Роза. «Да нет же! Я попыталась бы объяснить им, что Господь Иисус умер за них, чтобы они могли вознестись на небо». «А дальше?» «Ну, может быть, кто-то еще задаст вопрос, а потом мы спели бы песню. И после этого разошлись бы до следующего дня. Я не думаю, что это дело будет особенно трудным для меня, если я постараюсь. Но однажды я слышала, что язычники говорят на совсем другом языке, чем мы. И мы совсем не понимаем друг друга, как тот француз, который однажды остановился на постоялом дворе». Лисхин нахмурила лоб. «Об этом я и не подумала», — созналась она. «Но я никогда не слышала, что язычники говорят по-французски. И я не верю, что они такие умные, чтобы научиться французскому.

французский, тогда ничего не поделаешь. И я должна научиться ему. Как хорошо и легко быть взрослым, тогда можно делать все. И к тому же я еще попрошу Бога, чтобы он помог мне. Я всегда так делаю. Роза задумчиво покачала головой. Лисхин, для меня это не было бы решенным делом. Разумеется, я знаю о язычниках не так много, как ты. Но я слышала, что они постоянно воюют и иногда ведут себя, как дикие звери. Это так? Роза, не верь всему, что рассказывают. Это все сказки. Миссионер, который был здесь недавно, сказал, что язычники бедные, невежественные люди, которые сидят во мраке и взывают к свету. Тогда, значит, ты не захочешь оставаться служанкой, когда вырастешь? Или же... Честно говоря, Роза, я этого еще и сама не знаю окончательно. Мне еще не совсем ясно, как поступают миссионерки, потому что, насколько я знаю, они остаются там определенное время, а потом снова возвращаются домой. Я также не знаю, как уйду отсюда, от моих фрейлин. Так сразу уйти от них я не смогу. Но время еще есть. И пока еще далеко до этого времени, когда фрейлин Елена и фрейлин Агнеса станут старыми дамами, так что можно будет ожидать их смерти. Но об этом мне не хочется говорить. Роза больше не знала, что возразить. Через некоторое время она лишь сказала. «Ты странная девочка. Таких, как ты, я еще не встречала в моей жизни». Несколько недель спустя Роза сообщила Лисхин. «К нам приезжает на каникулы больная госпожа. Она останется у нас приблизительно на 4 недели, и я должна буду заботиться о ней». «Жаль!» — воскликнула Лисхин. «Жаль, что это не военачальник». «Почему?» — спросила Роза. «Она приезжает одна? Или, быть может, у нее есть больной муж?» — нетерпеливо спросила Лисхин. — Нет, — ответила Роза, — к счастью, нет. Достаточно и одного больного в доме. Если бы я должна была ухаживать за двоими, как бы справилась я со своей остальной работой? Но, Роза, разве ты не знаешь, что наш первый долг — делать добро больным людям? Это намного важнее, чем вся другая работа. Радуйся же! Ты можешь теперь поступить, как девочка из Библии. Она тоже должна была обслуживать госпожу, и она использовала возможность позаботиться о том, чтобы излечился ее господин. И после его излечения об этом заговорил весь мир. Бог даже позаботился о том, чтобы эта история вошла в Библию. Мне бы хотелось оказаться на твоем месте хотя бы ненадолго. Я бы знала, что делать». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Что же я еще должна делать для госпожи, помимо уборки ее комнаты и приготовления для нее еды?» Лисхин мотнула головой. «Да нет же, Роза, есть и другие задачи, и еще более важные. Фрейлин Елена недавно сказала мне, что есть люди, у которых не только больное тело, но и больная душа. И о том же самом мне говорила моя прежняя учительница воскресной школы. И видишь ли, Роза, наша наиважнейшая задача – сказать этим больным людям о том, что они могут излечиться, и кто может излечить их. Девочка в Библии тоже сделала так же. Попытайся разузнать, что с твоей дамой, и скажи мне».

Будьте добры к людям себе, к детям и взрослым всегда и везде. И доброта ваша к вам же вернется, тысячи добрых сердец обернется, тысячи добрых признательных глаз. Будьте добры вы ко всем и не раз.

Короткие рассказы для детей. История 261. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. Книга Бытие, 40 глава, 5 стих. А вам сегодня снился сон? Бывают хорошие и нехорошие сны. Часто Бог через сны говорит к людям. В горах жил один горнорабочий по имени Калеб. У него на иждивении была жена и маленькие дети. Горнорабочий был христианином. По воскресным дням он всегда посещал богослужение. Для этого ему приходилось преодолевать пешком длинный путь. Однажды проповедник спросил его: «Как у вас дела, Калеб?» «О, очень хорошо», — ответил горнорабочий. «Сколько я живу, у меня не было такого изобильного завтрака, как сегодня». И он рассказал проповеднику, как однажды вечером у него кончились все продукты, и он не знал, что его семья будет кушать на завтрак. Они, помолившись Небесному Отцу, спокойно легли в постель и крепко спали до утра, пока не проснулись от сильного стука в дверь. Открыв дверь, он увидел мужчину и лошадь с нагруженной повозкой. Мужчина спросил: «Здесь ли живет горнорабочий Калеб?» Получив положительный ответ, незнакомец попросил его выйти с ним, чтобы снять груз с лошади. На вопрос, откуда эти хорошие подарки, извозчик ответил: «Я верю, что любящий Бог послал это». Когда они всей семьей вскрыли пакеты, удивлению не было конца. Там были разные продукты – хлеб, мука, шоколад, сахар, изюм, овсяные хлопья, колбаса, сыр, яйца, мясо, масло и еще много других лакомств. Проповедник был очень тронут этим рассказом и спросил: «Кто же был этот добродетельный человек?» Горнорабочий этого не сказал. Спустя некоторое время после этого случая проповедник встретился с женой деревенского доктора Талбота и узнал начало этой истории. Эта женщина была богобоязненной христианкой, которая ежедневно молилась Господу о спасении своего мужа. Однажды ночью, когда врач уже лежал в постели, он услышал какой-то голос, который говорил: «Пошли продуктов моему ученику Калебу». Доктор очень испугался. Он думал, что это только сон. Он пробовал уснуть. Вскоре он услышал те же слова. Он быстро встал, разбудил своего слугу и повелел ему из кладовки собрать пакеты с продуктами питания и погрузить их на лошадь. Еще до восхода солнца слуга поехал на лошади к бедному горнорабочему, чтобы привезти ему эти чудесные подарки. Поэтому он так ответил на вопрос, кто был этот жертвователь: «Я верю, что любящий Бог послал это». С этого времени доктор Талбот тоже стал верным учеником Иисуса. Горнорабочий Калеб таким образом
был спасен от большого голода. А теперь давайте будем молиться и благодарить Господа за друзей, воду, хлеб, за плоды, за все, что Он дал нам.

сегодня и во веки Бог тот же слово нам гласит. Он очень любит человека и жизнь свою для нас дарит. Он исцеляет от болезни, освобождает от грехов. И то, что для души полезно, дает для нас его любовь. И если я нужду имею, то к Иисусу прихожу. И с верой просто, как умею, я обо всем ему скажу. И сердце радостнее дышит, когда душой я помолюсь. Всегда мою молитву слышит и помогает мне Иисус. Аминь.

Освобождение. Вы, наверное, уже слышали, что в Египте был царь. Он был царем той земли, где жил Иосиф. Его называли фараоном. У него было очень много слуг. Он сидел на престоле, одевался в роскошные одежды, носил перстень на руке и золотой венец на голове своей. Он жил в великолепном дворце и ездил на колеснице. Народ падал перед ним, когда он проезжал. По прошествии 2 лет фараону приснились 2 странных сна. Сейчас вы узнаете, что именно он видел во сне. Ему снилось, что он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров тучных и паслись в тростнике. Приятно было смотреть на этих хороших коров, но затем царь увидел во сне 7 коров тощих. Никогда ему еще не приходилось видеть таких тощих коров. Они также вышли из реки и съели 7 коров тучных, но от этого они ни совсем не пополнели. И вдруг проснулся фараон. Потом он заснул опять и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев, тучных и хороших. Но вот подле них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. Вот 2 сна, которые видел фараон. Он смутился и захотел знать значение их. Поэтому он призвал всех волхвов и всех мудрецов, прося их истолковать эти сны. Но не было никого, кто бы истолковал их фараону. Царь был этим очень огорчен и не знал, что ему делать. Тогда виночерпий вспомнил об Иосифе. Он совершенно забыл о нем и пожалел теперь об этом. Он сказал царю: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Однажды ты, царь, прогневался на меня и на Хлебодара и отдал нас под стражу дом начальника телохранителей Потифара. И снился нам сон тама. В одну ночь мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб Потифара. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал их нам, сказав, что Хлебодар будет повешен. Так это и случилось. Мне же он сказал, что я буду возвращен на место мое. И действительно, ты позвал меня по слову молодого человека и вернул мне место виночерпия». Тогда фараон послал в темницу и позвал Иосифа. Слуги пошли в темницу и сказали начальнику: «Мы пришли за Иосифом, царь хочет говорить с ним». Иосифу было приятно узнать это. Он увидел, что Бог услышал молитву его. Иосиф был плохо одет и не мог в таком виде предстать пред царем. Но слуги царя одели его в новые одежды и повели его к фараону. Давно уже не дышал Иосиф свежим воздухом, давно не видел от зеленых полей. По всей вероятности, вид у него был усталый и больной. Он пришел в великолепный дворец фараона и предстал перед царем. Царь сказал: «Я слышал о тебе, что ты умеешь толковать сны». «Это не мое», — ответил Иосиф. «Истолкование снов от Бога, и я знаю, что Бог даст ответ во благо фараону». Тогда фараон сказал содержание обеих своих снов. Когда он окончил свой рассказ, Иосиф сказал: «Сон фараонов один. Что Бог делает, то он возвестил фараону. Вот наступает 7 лет богатого урожая в земле египетской. После них наступает 7 лет голода, в течение которых истощится весь хлеб в Египте. 7 тучных коров и 7 тучных колосьев обозначают 7 лет, в которые поспеет много хлеба. 7 же коров тощих и 7 колосьев тощих обозначает 7 лет, которые на поле почти совсем не вырастет хлеба. Бог послал тебе эти сны, чтобы ты заранее это знал и обо всем позаботился». Что вы думаете, сделал фараон? Первые 7 лет должно было накопиться много хлеба. В следующие 7 лет хлеба совсем не должно было прибавиться. И вот Иосиф дал царю
прекрасный совет. Он сказал: «Собери всякий хлеб этих наступающих хороших годов и собери его на следующие 7 лет, когда ничего не вырастет на поле. Пусть выберет фараон мужа разумного и мудрого, чтобы собрать весь хлеб в житнице. Иначе умрет весь народ, потому что 7 лет не будет урожая». Фараон был очень доволен, что Иосиф растолковал ему сны. Он и все его слуги поверили Иосифу. Тогда сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого мудрого человека, как Иосиф? Пусть он собирает хлеб в урожайные годы». Затем фараон сказал Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Твоего слова будет держаться весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей египетской. Только престолом я буду выше тебя». Затем фараон снял перстень своей руки и надел на руку Иосифа. Он одел его в богатые одежды, какие носил сам, и возложил золотую цепь на шею его. Фараон подарил ему чудесную колесницу, и все люди, встречавшие его, должны были преклоняться пред ним. Так превознесен был Иосиф, но он продолжал много трудиться. Он всюду ездил на своей колеснице. Чтобы собрать хлеб, он построил большие житницы и в течение первых 7 лет наполнял их хлебом. Он не тратил своего времени на пищу и питье, но все время заботился о благе народа. Иосиф был рад освободиться из темницы и горячо за это благодарил Бога. Он радовался не тому, что носил нарядное платье, но тому, что сделал много добра людям, сохраняя хлеб. Он женился и имел 2 сыновей, но он часто вспоминал о престарелом своем отце и не терял надежды, что когда-нибудь снова увидится с ним. Вспоминал он также о Вениамине и надеялся, что братья его не убили и не бросили в ров, но что они раскаялись в злом своем поступке относительно его самого. Он не имел в сердце своем зла на братьев. Иосиф знал, что Бог допустил, чтобы он был продан в рабство. Бог это сделал для того, чтобы он собрал хлеб на голодные годы в Египте. Все, что случается с нами, случается по воле Божьей. Господь знает, для чего Он то или другое делает. Бывает ли в городе бедствие, которого не Господь попустил бы? Написано в Амоса 3:6. Если Он посылает нам болезнь, Он это делает с известной целью. Когда-нибудь мы узнаем, почему Бог допустил нашу болезнь, почему к нам неприветливо относятся люди, или мы понесли те или иные убытки. Вы знаете, почему Бог допустил, чтобы Господь Иисус умер? Он умер вместо нас, чтобы осуждение за грехи наши пало не на нас, а на Него. Все, что не случается, случается в мире по воле Его. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. 1 Царств 2:7. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. И теперь первый вопрос. Какие 2 сна увидел фараон? Второй вопрос. Кто посоветовал ему послать за Иосифом? Третий вопрос. Почему смог Иосиф истолковать сны? Четвертый вопрос. Какое значение имели эти сны? Пятый вопрос. Что посоветовал сделать Иосиф фараону, чтобы народ не умер в неурожайные годы? И шестой вопрос. Почему поставил фараон Иосифа правителем всей земли египетской? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас Господь!

0: Декламация «Дух Божий». Однажды Дух Божий к дитяти пришел и с нежной мольбою беседу завел.
1: «Пусти меня в сердце, войду я в него, очищу и нежно направлю его узкой тропою в обитель Отца, душою ты будешь славить Христа».
2: «Нет, дано мне детство для шумной игры. Прошу, пока отойди, настанет вот время, тогда приходи».
0: Вот отрока дух приглашает и нежно на ухо твердит.
1: «Жатва белеет, работа не медлит, силы имеешь, приходи, потрудись».
3: «О нет, не желаю, я мир полюбил горячо, приди, когда я возмужаю, теперь мне и так хорошо».
0: Вот мужа он видит, подходит к нему, и снова он просит.
1: «Конец твой уж близко, опомнись, прошу, колосья так низко, склонились, зову».
4: «О, времени нету, что скажут друзья, и многие вижу сильнее меня, отраду здесь вижу, не бойся, душа».
0: Под старость же каждый поймет и увидит, что голос уж Божий молчит. Отвергнутый дважды, Дух Божий уходит, хотя бы и звал ты, но он не приходит.

0: А теперь, мальчики и девочки, мы продолжим наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхи». Девочки не виделись в течение 2 недель. И когда Роза снова навестила Лисхин, у нее было полно новостей, которыми ей захотелось поделиться. «Она глубоко скорбящая вдова», — сообщила Роза. «Лицо у нее бледное, как смерть. Большую часть времени бывают головные боли, и она часто лежит на диване. Я еще ни разу не видела, как она смеется. По-видимому, она дружит с фрау Шрёдер. Мне же она не сказала ни одного слова. И я ей тоже». «Жаль», — серьезно заметила Лисхин. «Все же спроси ее когда-нибудь, не можешь ли ты что-нибудь сделать, чтобы она избавилась от головной боли?» «Она очень много читает и привезла с собой целая куча книг. И к тому же, я думаю, она лучше, чем я, знает, что можно сделать, чтобы избавиться от головной боли». «И все же спроси ее», — повторила Лисхин. Роза ничего не обещала. Вскоре после этого Лисхин послали с письмом на молочную ферму. К ее большой радости она встретила больную в саду. Чтобы войти в дом, девочке необходимо было пройти мимо нее, и, естественно, это был благоприятный случай для Лисхин. «Добрый день, сударыня!» — любезно поздоровалась она. Госпожа подняла глаза, но не ответила на приветствие. И Лисхин сразу же представилась. «Я Лисхин Брахер», — объявила она, — «подруга Розы. Может быть, вы уже слышали обо мне? Я живу у фрейлин Кэмерер, Вальдфриден. Разрешите спросить, болит ли у вас сегодня голова? А знаете ли вы, что лучшее средство от головной боли — это когда носовой платок погружают в горячую воду и затем накладывают его на лоб? Моя тетя всегда так делала, когда у нее болела голова. У меня самой голова никогда не болит, но я думаю, что это ужасно. Сударыня, мне вас действительно жаль». Было невозможно сердиться на Лисхин, когда она так говорила и при этом смотрела вам в глаза. Наблюдая за Лисхин, фрау фон Кроненфельс улыбнулась и спросила себя, отчего девочка проявляла так много участия к ней? «Я не знала, что моя головная боль станет для кого-то предметом разговора», — сказала она. «Но я благодарна тебе за добрый совет. У меня голова болит не всегда, и было бы хорошо, если бы у меня ничего не болело». Она сказала последние слова тихо, про себя, но Лисхин хорошо поняла ее. «Сударыня, мне очень жаль вас», — сказала она, — «так как я сама очень счастлива. Мне хотелось бы видеть счастливой и вас также, и мне хотелось бы сделать все, что в моих силах, чтобы вы стали радостной». Снова госпожа посмотрела на девочку, а затем ответила. «Чем старше ты будешь, тем будешь больше уяснять себе, что в жизни приходится переносить намного худшие вещи, чем головная боль. Дитя, я желаю тебе, чтобы ты никогда не испытывала ни нужды, ни горя, которые так часто бывают причиной головной боли». При этих словах она отвернулась. Лисхин задумчиво посмотрела на нее и затем пошла в дом, чтобы выполнить свое поручение. «Роза, — сказала она своей подруге, — я только что говорила с ней, и все оказалось так, как я и думала. У нее больное сердце, и мы должны позаботиться о том, чтобы она излечилась, пока она здесь, с нами». Но больше Лисхин ничего не успела сказать, потому что ее прервала фрау Шрёдер. «Лисхин, — сказала она, — хорошо, что ты принесла мне рецепт, поблагодарив фрейлин Кэмерер от моего имени. Как приятно видеть, что люди помогают друг другу!» Лисхин возвращалась с фермы, погрузившись в размышления. Когда она справилась со всеми делами по кухне, Агнеса застала ее сидящей за столом с поваренной книгой, Библией, чернилами и ручкой перед собой. «Что ты тут делаешь?» — спросила Агнеса. Лисхин подняла глаза и сказала: «Я пытаюсь написать рецепт для больной госпожи на той ферме. Я хотела бы написать его, как полагается». На эту мысль меня навел рецепт, который фрейлин Елена послала крестьянке. Роза, по-видимому, никогда не решится поговорить с госпожой, потому что выросла в деревне. «О каком рецепте ты говоришь?» — с любопытством спросила Агнесса. «Ты разговаривала с госпожой, и она попросила у тебя рецепт?» «Да, фрейлин Агнесса. Она была в саду, и между нами произошел разговор. Я думала, что у нее болит голова, но когда она потом сказала, что это не так, я так растерялась, что мне не пришли в голову подходящие слова. Поэтому я хочу послать этот рецепт через Розу».
1: «Какой рецепт?»
0: — снова спросила Агнесса.
2: «Рецепт, в котором даются сведения о том, как можно вылечить больное сердце. Для этого и нужны мне поваренная книга и Библия».
0: Агнесса была так озадачена, что даже и не знала, что сказать на это. Она пошла в общую комнату к сестре и рассказала ей о намерениях Лисхин.
1: «Я думаю, что ты бы хорошо сделала, если бы однажды занялась ей», — сказала Агнесса. «Я не хочу подвергать критике ее теологию. Но как только я подумаю о том, что попробует женщина, отдыхающая у фрау Шрёдер, поэтому, пожалуй, будет лучше, если ты пронаблюдаешь за тем, что происходит».
0: «Это меня нисколько не беспокоит, Агнесса», — ответила Елена. «Не принимай малышку всерьез. Иногда она мне тоже задает загадки. Но, скажем честно, разве она позорит нас своим пылким отношением к Божьему Слову?»
1: «Но все же, Елена, пойди на кухню и посмотри, что она делает. Ведь при всем понимании нами ее своеобразия, она может натворить бед».
0: Елена пошла на кухню и вскоре возвратилась со скомканным листком бумаги.
1: «Мне не по себе из-за того, что я все время вмешиваюсь в ее дела, потому что я убеждена, что у нее всегда наилучшие намерения. Я не спросила, что она написала, но она показала мне написанное и попросила исправить ошибки. Я сказала ей, что все в порядке. Больше я ничего не могла сказать. Вот, читай сама».
0: Рецепт был написан сначала на черновике. Агнесса прочитала: «Отличный рецепт для лечения больного сердца. Гарнир. Следует сохранять спокойствие и ни в коем случае не терять его. Сначала становится на колени и просит Спасителя, чтобы он сделал сердце здоровым. Затем передают его ему на хранение, потому что в Библии написано: «Отдай сердце твое мне». Вслед за этим он промывает его так, что оно становится белее снега, как говорится в Псалме. И когда оно очищено, он располагается в нем на жительство, потому что он обещал: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Тогда сердце начнет петь от радости. Этот рецепт никогда не подводил. Приготовление длится приблизительно полчаса».
1: Агнесса посмотрела на сестру и сказала: «Елена, это прямо-таки неуважительно. Мы должны принять меры».
0: «Она искренне верит этому. Я убеждена, что она обдумала каждое предложение, каждое слово. Она даже вполне серьезно спросила меня о времени, которое необходимо, чтобы сделать то, о чем написано в рецепте. Я не могла ничего возразить, как будто не могла открыть рта.
1: То, что она не глупа, я должна признать», — задумчиво сказала Агнесса. «Но что она еще вытворит?»
0: «Я знаю одно, Агнесса. Наша Лисхин — агнец доброго пастыря».
1: «Я тоже так считаю. Но она, по меньшей мере, должна вычеркнуть в своем рецепте указание о времени перед тем, как пошлет его. Я еще раз с ней поговорю».
0: Когда Агнесса пришла на кухню, Лисхин как раз хотела пойти спать.
1: «Лисхин, — начала она, — вторжение в сердце при помощи Господа — вещь серьезная,
2: и с ней шутить нельзя. Лисхин испуганно посмотрела на нее. «Разве я это сделала?»
1: «Тогда почему ты написала, что это может произойти в течение получаса? Неужели ты не знаешь, что некоторые люди ищут мира в Боге всю свою жизнь?»
2: Лисхин минутку помолчала, затем у нее выступили слезы, и она сказала: «Я думала, что Господь Иисус всегда готов дать этот мир. Моя учительница воскресной школы однажды сказала, что никогда никого не заставляет ждать. Я боялась, что госпожа подумает, что потребуется много времени и усилий, чтобы прийти к Спасителю. Но в действительности это не так. Я не хотела шутить».
1: «Дитя, на такие серьезные вещи требуется время, и это не происходит в мгновение ока. Время указывать не следует», — повторила Агнеса, не обращая внимания на слезы Лисхин.
2: «Я была с фрейлен Зандер не больше получаса, когда вручила свое сердце Спасителю», — упорствовала Лисхин. «В одно из воскресений она задержалась со мной, потому что я спросила ее о чем-то. Могу ли я тогда написать? Это не займет много времени, если подойти к этому серьезно».
1: «Ты еще слишком мала, чтобы давать такие наставления взрослым людям», — серьезно ответила Агнеса. Тут лицо Лисхин вновь просияло.
2: «Но, — сказала она решительно, — я же не намного младше девочки из Библии, которая послала прокаженного Неймана к пророку, чтобы тот излечил его. И я поступаю так же».
1: Агнеса молча оставила кухню. А своей сестре она сказала: «Я не понимаю ее».
0: Фрау фон Кроненфельс была немало удивлена, когда однажды утром рядом со своей тарелкой с завтраком увидела маленькое письмецо, на котором было написано: «Госпоже у фрау Шрёдер от подруги Розы, которая разговаривала с ней в прошлый вторник, с полным уважением и наилучшими пожеланиями».
1: Она еще больше удивилась, когда прочитала письмецо.
0: Она несколько раз перечитала его, и по ней было видно, что она размышляла.

«Да, сударыня. Пожалуйста, простите ее, если она написала что-то непозволительное. Лисхин совсем не похожа на деревенских людей. Вы знаете, что она приехала из города?» «В этом нет ничего худого», — ответила фрау фон Кроненфельс, улыбаясь. «Я тоже оттуда. Если она как-нибудь навестит тебя, то дай мне знать. Я охотно немножко с ней побеседую». Роза пролепетала несколько слов благодарности и ушла на кухню. Через некоторое время она еще раз возвратилась в общую комнату и сказала: «Сударыня, пожалуйста, не говорите фрау Шрёдер, что я дала вам письмо от Лисхин. Она, конечно, подумает, что это неприлично. Я уже сказала Лисхин об этом». Фрау фон Кроненфельс пообещала ничего не говорить. Спустя 2 дня она встретила Лисхин, которая несла полную корзину яиц. Лисхин радостно улыбнулась, и фрау фон Кроненфельс заговорила с ней, чтобы ее поблагодарить. «Как тебе пришла в голову мысль написать мне это письмо?» «Я подумала, что вы обрадуетесь, когда узнаете, как можно вылечить сердце. Вы тогда сказали мне, что у вас часто болит сердце. А я всегда хотела иметь возможность сделать так же, как девочка из Библии. Только у нее был больной военачальник, а такого я до сих пор не смогла найти. В наше время больше нет пророков, а только врачи. А они, кажется, сами иногда не уверены, могут ли вылечить кого-либо. Я приняла это очень близко к сердцу, особенно когда услышала от одного миссионера и еще от фрейлин Елены, что есть люди, которые не имеют представления о том, куда они должны пойти, чтобы вылечиться. Тогда я подумала, что неплохо было бы написать вам. И я надеюсь, что скоро ваше сердце совсем выздоровеет. Сударыня, это и в самом деле мое самое большое желание». Ее большие голубые глаза выражали глубокое детское доверие. Фрау фон Кроненфельс любезно ответила: «Спасибо, Лисхин. Ты первая, кто позаботился об исцелении моей души». С этими словами она быстро пошла дальше, а Лисхин растерянно посмотрела ей вслед. «Как она любезна!» — подумала она. «Лишь бы ей поскорее стало лучше».

Отець на світі вічний Бог, знаючи мене, он душе моєй помог, от біди храня. Я сьогодні і потом, в небі над землей, буду всюди со Христом, он спаситель мой. Єсть на світі много книг, мудрих і простих, но как мало пишут в них о ділах святих. Я читаю Біблію, Господа завет, для спасенных избранных лучшей книги нет. Есть на свете я и ты, малые сейчас, хочет Бог людей святых вырастить из нас. Если слушаться Его, как отца и мать, будет с неба своего Бог благословлять.

Короткие рассказы для детей. Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Псалом 26, стих 1, 2. Беатти каждый день приходила к забору, где кудахтала курица. Однажды она спросила курочку: «Курочка, курочка, куда ты ложишь свои яички? Прячешь их в землю?» «Я так благодарна за тебя, Господу!» Одному верному мужу Божьему пришлось однажды бежать от своих врагов. Бог его предупредил. Ему казалось, что кто-то сказал: «Возьми булку хлеба и иди в березовый лес. Там ты найдешь открытую дверь. Зайди туда и спрячься под крышу». Человек тот послушался голоса Божьего, взял булку хлеба и поспешил в березовый лес. Вскоре он нашел дом крестьянина и спрятался на сеновале. На следующий день пришли солдаты. Царский капитан приказал обыскать все дома и сараи той местности, и в одиноком доме крестьянина также все стали обыскивать. Муж Божий слышал, как звенели сабли и колья, как солдаты обыскивали каждый шкаф, комод и все кладовки. Они заглядывали в каждый угол, обшарили подвал, но нигде не находили слугу Божьего. Он словно сквозь землю провалился. Каждый день приходили враги и долго обыскивали дом. Йоган Бенц, так звали этого человека, лежал в это время на чердаке и молился: «Господи, сохрани меня от этих жестоких врагов, спаси меня от рук моих противников». Наконец враги ушли с этого места. Он еще слышал, как капитан сказал: «Идите дальше, здесь его точно нет. Он бы здесь давно с голода умер». Вот и спрашивается, как мог муж Божий прожить 14 дней с одной булкой? Ответ таков: Господь Бог посылал ему каждый день курочку, которая обеспечивала его яйцами. Уже в первый день, когда Иоганн Бенц лежал на чердаке, курочка проскользнула между балками на сеновал и рядом с ним положила свое яичко. Обычно, когда курочки снесут яичко, они еще долго и громко кудахчут. Но эта курица не кудахтала. Бог сделал чудо, чтобы укрыть проповедника. Каждый день он отрезал себе кусочек хлеба, выпивал яичко и от всего сердца благодарил Господа за его помощь. Такое питание было у него 14 дней. На 15-й день курочка больше не пришла на сеновал. Теперь он знал, что солдаты ушли. До вечера он еще оставался в своем укрытии, потом вышел и провел остаток дня, радостно воспевая Господу. Кого еще питали птицы хлебом и мясом? Вы это знаете, дорогие дети? Это была не курочка. Другие птицы питали человека Божьего. Прочитайте себе эту историю. Она записана
в третьей книге Царств, в 17 главе. А сейчас будем молиться и благодарить Господа, что Он помогает всему творению и печется о нас и в трудные дни.

Начальник земли египетской. В следующие 7 лет был богатый урожай хлеба в земле египетской. Затем наступили неурожайные 7 лет. Вся земля египетская начала терпеть голод. Народ же начал вопиять к фараону о хлебе, говоря: «Нам нечего есть, мы умираем с голоду». Тогда фараон сказал: «Пойдите к Иосифу, и он поможет вам». Народ тогда пошел к Иосифу и открыл Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб. Иосифу приносили мешки, наполненные серебром. Иосиф принимал деньги и наполнял мешки хлебом. А сколько народу не приходило, всем давал Иосиф хлеба из житниц египетских. Хлебного зерна хватало на всех. Между людьми, пришедшими купить хлеба в Египет, однажды можно было увидеть 10 чужестранцев, приехавшихся из дальней страны. У каждого из них был осел, а на осле мешок для хлеба, и деньги были в руках их. Кто же были эти люди? Это были братья Иосифа. При первом же взгляде Иосиф узнал их, хотя он не видел их уже 20 лет. Он узнал жестоких братьев, продавших его в рабство за 20 серебников. Теперь он мог их наказать за причиненное ему зло. Накажет ли Иосиф братьев своих, или же оплатит им зло добром? Сейчас вы это узнаете. Братья не узнали в начальнике Египта Иосифа, когда они к нему пришли. Иосиф возмужал за эти 20 лет. Он одет был в богатую одежду и назывался новым именем, которое ему дал фараон. Подойдя к Иосифу, братья его поклонились ему лицом до земли. Тогда вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и он понял, что сны эти теперь исполнились. Иосиф готов был тотчас простить братьям вину их, но ему хотелось сперва убедиться, сожалеют ли они о злом поступке своем, и увидеть, любят ли они отца и брата своего Вениамина. Поэтому Иосиф сразу не открылся им. Он обошелся с ними даже сурово. Он строго спросил их: «Откуда вы?» Они отвечали: «Мы пришли из Ханаанской земли, чтобы купить хлеба». Но Иосиф сделал вид, что не верит словам их. «Вы пришли, — сказал он, — высмотреть слабые места этой страны, чтобы донести это царю вашей земли и напасть потом на Египет». «Нет, — ответили братья Иосифа, — мы не имеем никаких злых намерений. Нас 10 братьев, и мы пришли купить пищи». Но Иосиф ответил, что не верит им. Братья Иосифа сказали: «Мы все сыновья одного человека в земле Ханаанской. Прежде нас было 12 братьев. Меньший наш брат остался с престарелым отцом нашим, а одного брата не стало». Они всячески старались убедить Иосифа в праведности своих слов. Иосиф же продолжал делать вид, что не верит им. Наконец Иосиф сказал: «Вы не уйдете отсюда, пока не придет сюда младший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы останетесь ожидать его возвращения в темнице». Братья очень испугались, услышав слова Иосифа, так как они знали, что отец их не хотел расстаться с Вениамином, чтобы не случилось беды с ним. Поэтому ни один из братьев не пошел за Вениамина. Тогда Иосиф отдал их под стражу на 3 дня. Находясь в темнице, они имели время раскаяться в злом поведении своем. Они были в большом страхе, не зная, что делает теперь с ними Иосиф. Наконец, Иосиф пришел к ним в темницу и сказал: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Как должны были братья Иосифа удивиться, услышав, что он боится Бога, потому
что народ египетский поклонялся идолам. Иосиф сказал: «Я оставлю в темнице только одного из вас, а вы пойдите, отвезите хлеб ваш с семейством вашим, а затем приведите мне младшего брата вашего, чтобы я поверил словам вашим. Когда вы приведете его ко мне, я поверю вам». Братья обрадовались, что им позволено было вернуться домой, но им жаль было оставлять одного брата в темнице. Они теперь вспомнили свое жестокое поведение относительно Иосифа и говорили друг другу: «Теперь мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, тогда он умилял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе». Иосиф услышал слова их, и слезы полились из глаз его, так что ему пришлось уйти в другую комнату, чтобы они не заметили его слез. Ему жаль было видеть, что они страдают, но ему хотелось узнать, любят ли Вениамина они и раскаиваются в своем совершенном злодеянии. Возвратившись, Иосиф выбрал из 10 братьев одного, Симеона, и сказал, что он заключит его в темницу, пока остальные братья не приведут к нему своего младшего брата. Симеона связали в присутствии братьев цепями и веревками. Тогда им пришлось вспомнить, как они связали некогда Иосифа и как они продали его в рабство. Симеон остался в тюрьме, не зная, вернутся ли братья его и будет ли когда он либо освобожден. Перед отъездом братьев домой Иосиф сказал слугам своим: «Когда вы наполните хлебом мешки этих людей, положите туда обратно деньги и дайте им пищи на дорогу». Иосиф не хотел, чтобы братья его терпели голод в пути. Слуги исполнили приказание Иосифа, но братья Иосифа не знали, что было приказано слугам. Как были рады братья уйти из Египта и вернуться домой к отцу и детям своим, у которых не было пищи. Возвратившись домой, они рассказали отцу все, что случилось. «Начальствующий над той землею, — сказали они, — говорил с нами сурово и принял нас за соглядателей, то есть за людей, которые пришли не покупать хлеб, но высмотреть слабые места земли, чтобы привести туда воинов и истребить терпящий голод народ той земли. Он называл нас соглядатаями. Мы сказали ему: мы люди честные. Мы не были соглядателями. Нас было 12 братьев, но одного не стало, а меньший остался с отцом нашим в земле Ханаанской. Но начальствующий на той землею не поверил нам и велел нам привести к нему младшего брата нашего. Он оставил у себя Симеона и обещал освободить его, когда мы возвратимся к нему с Вениамином». Бедный старик Иаков очень опечалился, когда услышал все это. Затем братья начали опорожнять мешки свои и очень были удивлены, найдя каждый серебро в мешке его. Но они не обрадовались этой находке, боясь, что кто-то положил им серебро в мешки с намерением обвинить их в воровстве, зато наказать. Они не брали этих денег. Они украли однажды Иосифа у отца своего и продали за 20 серебряников брата своего. Поэтому они были ворами в очах Божьих. Более чем когда-либо боялись они теперь возвратиться и снова встретиться с начальствующим над той землею. Но им нужно было опять туда идти, потому что они принесли себе только небольшое количество хлеба. Они также знали, что Симеон не получит освобождения, пока не вернутся в Египет. Но как смогут они уговорить отца отпустить с ними Вениамина? Ведь Иаков сказал: «Нет, не пойдет Вениамин с вами, чтобы не случилось с ним несчастье в пути. Вы лишили меня двух детей, Иосифа нет и Симеона нет. И Вениамина хотите взять, если я отпущу его с вами. Если случится с ним несчастье на пути, сведете вы седину мою в печали в гроб». Иаков очень любил Вениамина и знал, что сердце его не выдержит потери его.
Таким образом, братьям пришлось остаться в земле Ханаанской, потому что они знали, что им бесполезно было идти в Египет без Вениамина. Как тяжело им было теперь! Бог наказывал их за преступления их. Так спасает Господь праведного, и так Он наказывает нечестивого. Праведник спасется от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Притча Соломона 11:8. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. А теперь вопросы. Итак, первый вопрос. Кому пошел за хлебом народ? Второй вопрос. Узнал ли Иосиф братьев своих, когда он их увидел? Третий вопрос. Узнали ли они его? Четвертый вопрос. Каким образом исполнился сон Иосифа о снопах на поле? Пятый вопрос. Почему обошелся Иосиф сурово с братьями своими? Шестой вопрос. Почему заключил он их в темницу? Седьмой вопрос. Кого велел им Иосиф привести? Восьмой вопрос. Кого из братьев задержал Иосиф в темнице? И девятый вопрос. Почему не отпустил Иаков Вениамина с братьями его в Египет? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Мы будем ждать. Да благословит вас Господь.

Мама мне секрет раскрыла. В слове есть большая сила. Сила в слове. Это как? Слово – это ведь пустяк. Хорошо, почищу уши, буду силу слова слушать. Слышу всем известное, слово интересное, а вот это новое, слово незнакомое. Это слово ободряет, это дружбу разбивает, это ласковое слово мне сердечко согревает. Слышу слово тихое, слышу слово шумное. Это слово глупое, это слово умное. Мама правду говорила, есть в словах большая сила. Это слово может спорить, это может успокоить. Это слово огорчает, это мне улыбку дарит. Слышу слово доброе, слышу слово жадное. Мама, а какое слово сильное? И главное, мама Библию раскрыла. В этом слове Божья сила. Это слово Божье, на других не схожее. Может победить оно на земле любое зло. Это слово вечное и для нас желанное. Потому оно родное, сильное и главное.

теперь, ребята, мы продолжаем наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Лисхин насторожилась, когда узнала, что госпожи Кэмерер собрались нанести визит фрау фон Кроненфельс. Когда визит состоялся, Лисхин собралась с духами и спросила фрейлин Елену. «Вы, наверное, разговаривали с госпожой?» «Да», — приветливо ответила Елена. «И подумай только, в ходе разговора выяснилось, что мой отец был знаком с ней. После замужества она очень многое пережила, страдала. И теперь по совету своего врача находится здесь, чтобы свежий воздух и покой вновь вернули ей силы». Фрейлин Елена сообщила Лисхин не обо всем, что фрау фон Кроненфельс рассказала ей о своей жизни. Это была грустная история. Чтобы заиметь свой собственный дом, она дала согласие выйти замуж за человека, которого не любила. Со временем обнаружилось, что он много пьет и ничего не хочет знать о Боге и его слове. Из 4 детей, которые у них родились, 3 рано умерли, а единственный сын, который у них остался, причинил им много горя. Уже к 14 годам он дважды бросал школу, по ночам шатался с сомнительными друзьями по улицам или ресторанам, а затем нанялся на судно дальнего плавания, чтобы совсем бросить дом. Уже на 17-м году жизни он умер от туберкулеза легких. Теперь умер и Херр фон Кроненфельс. Из всей семьи в живых осталась одна его разочарованная и ожесточенная жена. Елена еще раз воспроизвела в памяти свой разговор с фрау фон Кроненфельс. «Все, что есть в жизни прекрасного и приятного, прошло для меня навсегда. Почему я еще на этом свете? Кому я здесь нужна? Даже книги не дают мне больше ничего и наводят меня на скуку». «Сударыня, вы не должны так говорить», — возразила тогда Елена. «По сути дела, наша жизнь состоит из новых начал. Ах, это лишь общая фраза, которая ничего не значит. Как я смогу начать все снова?» Но Бог может вывести даже из состояния глубокой растерянности и отчаяния. Я не верю в Него, не доверяю Ему после всего того, что произошло. И Он не призывает меня. Затем, видимо, фрау фон Кроненфельс что-то пришло в голову, и она вынула из своего письменного стола маленькую записку и подала ее Елене. И, однако, можете посмеяться надо мной, вот эта маленькая записка пробудила во мне такой поток воспоминаний, что я решила, что все же Бог есть. Если я правильно осведомлена, ваша Лисхин отправила этот рецепт. То, что написано, исходит лишь от нее одной? Полностью. Но разве во всем этом нет глубокой истины? Да, я это чувствую. Я полагаю, что ваша Лисхин настоящая миссионерка. Пусть ее методы обращения в веру так необычны, но она обладает двумя основными качествами миссионерства – святым вдохновением и упорством. «Вы правы», – подтвердила Агнеса. «Только мы взяли ее в дом не как миссионерку, а как служанку. Да, этих качеств у нее не отнимешь. При выполнении работ по дому она обнаруживает и вдохновение, и упорство. Когда она делает уборку, то слышно чуть ли не за несколько миль». Однажды утром Лисхин под присмотром фрейлин Елены варила варенье из малины. Агнеса уехала на несколько дней. Она гостила у подруги. Елена спустилась в погреб за стеклянными банками для консервирования. И тут Лисхин услышала из прохода в погреб крик, затем глухой удар и звон стекла. Она поспешно выбежала из кухни к лестнице, ведущей в погреб, и посмотрела вниз. И тут она, к своему ужасу, увидела фрейлин Елену, лежавшую внизу у лестницы, а вокруг нее валялись осколки стекла и резиновые прокладки. Лисхин торопливо спустилась по лестнице вниз и наклонилась над пострадавшей. Какое ужасное зрелище!
По-видимому, фрейлин Елена подскользнулась и свалилась вниз. Рана на голове у нее кровоточила, и она была без сознания. На какое-то мгновение Лисхин как бы оцепенела от страха. Затем испустила громкий крик, поспешила по лестнице наверх, распахнула дверь дома и громко закричала: «На помощь! На помощь! Убийцы, воры, пожар!» Никто не услышал ее. «И хорошо, что не услышали», — сказала она потом, «потому что я, собственно говоря, выкрикивала всему свету ложь, но правдивые слова просто не пришли в голову». Когда она увидела, что никто не пришел к ней на помощь, она одна попыталась поднять фрейлин Елену с земли, но это ей не удалось. Тогда она принесла тазик с водой и губку, обмыла рану, завязала ее большим носовым платком, подложила пострадавшей под голову подушку и затем выбежала из дома за помощью. Прежде всего она побежала к прачке, которая жила поблизости. «Я сейчас же пойду к фрейлин Кэмерер и побуду с ней», — сказала та. «А ты позаботься о враче. Ближе всех отсюда доктор Нер, но и он живет отсюда в 2 часах ходьбы. Попроси соседа напротив, может быть, он пошлет своего слугу на повозке в город за доктором Нером. Поспеши, Лисхин, поспеши, как бы наша фрейлин не зашла кровью». Соседа не было дома. Он уехал в повозке на лошади. Но его жена решительно сказала: «У нас на конюшне есть пони. Ты поедешь верхом. Тебе не следует бояться, он не сбросит тебя». Лисхин последовала за ним.

окраине города. Скоро она поняла, что не сможет бежать так быстро, и замедлила темп. Солнце яростно пекло с неба. Ноги болели, и казалось, что дороги не будет конца. «О, Боже, помоги мне, дай мне силу, и пусть я побыстрее найду доктора!» — бормотала она на бегу. Наконец показался город. Лисхин приблизительно знала, где живет доктор Нер. Люди на улице с любопытством смотрели ей вслед, когда она пробегала мимо них с покрасневшим лицом и взъерошенными волосами. Она не смотрела ни вправо, ни влево и не останавливалась, пока не добежала до двери врача. Она быстро дернула колокольчик. Когда ей открыли, она не могла вымолвить ни слова. К счастью, врач был дома. Когда ему доложили о Лисхин, он тотчас же сам подошел к входной двери, чтобы узнать, почему она пришла. «Дитя, ты проделала такой дальний путь пешком?» — удивленно спросил он. «Да, хэр доктор, и нужно очень спешить!» «Я сейчас прикажу запрячь мой экипаж. Войди в дом и немного отдохни. Ты, конечно, хочешь пить. Мы сейчас поедем». После этого врач сразу отдал необходимые распоряжения, и вскоре они были в пути. Между тем к Лисхин вернулась ее прежняя уверенность. «Вы знаете, хэр доктор, на пони было бы, разумеется, быстрее, но у меня ноги непригодны для верховой езды, и тогда я побежала. Надеюсь, что фрейлин Елена еще жива, но у нее на голове была ужасная дыра, и она страшно кровоточила». У нее на глазах выступили слезы. «Может быть, все не так уж плохо. Может быть, это только небольшой обморок, и фрейлин Елена скоро снова будет на ногах», — попытался утешить ее доктор. «Эр доктор, вы действительно так думаете?» — обрадованно спросила Лисхин. «Будем надеяться». «Она выглядела так ужасно! Эр доктор, вам часто приходилось видеть дам в обмороке? И они поднимаются через некоторое время, как будто ничего не случилось?» «Да, такое часто случается», — улыбаясь, сказал врач. После некоторого раздумья Лисхин продолжила. «Должно быть, это чудесно, когда больных людей снова делают здоровыми. Вы, хэр доктор, делаете теперь то же самое, что раньше делал Господь Иисус. Не правда ли? Теперь Он на небесах, а вы можете лечить больных. Но больные души он хотел бы излечивать сам. А я хотела бы чуточку помогать при этом. Ведь не надо много ума, чтобы сходить за доктором или же сказать людям, где они могут вылечиться. Я говорю людям, что они должны идти к Господу Иисусу, чтобы вылечить свои больные сердца. И еще хорошо то, что Господь Иисус не живет в 2 часах ходьбы, как вы». Доктор Нер с любопытством посмотрел на нее. Наивная вера Лисхин тронула его. Он терпеливо дал ей выговориться, пока они добирались до Вальдфриден. Елена все еще была без сознания. Между тем ее уложили на кушетке в общей комнате. Прежде всего, врач основательно осмотрел ее, а затем распорядился, чтобы ее перенесли в кровать. «У нее сотрясение мозга», — сказал он. — Следует известить ее сестру и нанять сиделку. Потребуется какое-то время, чтобы она выздоровела. Тогда Лисхин сказала. — Извините, хэр доктор, но сиделки не нужно. Я могу ухаживать за больной. Когда вернется фрейлин Агнеса, мы сами справимся. Я с малых лет начала присматривать за своей парализованной тетей и все делала для нее. Она не могла ни ходить, ни стоять. — Хорошо, решил проблему врач. «Но сразу же телеграфируйте фрейлин Агнесе. Она поступит относительно ухода так, как сочтет нужным». Последовали жуткие дни и ночи. Лисхин неутомимо проводила их на ногах, стараясь изо всех сил, и помогала фрейлин Агнесе во всем, в чем только могла, чтобы больная ни на что не жаловалась. Постепенно ее состояние улучшилось. Когда она поправилась настолько, что смогла путешествовать, доктор Нер предписал ей сменить обстановку на несколько недель.
Фрейлин Агнеса подготовила все необходимое,

посоветовалась с врачом относительно подходящего курорта, подыскала пансион по своему вкусу и приготовила все для отъезда. Когда пришло время уезжать, у нее состоялась продолжительная беседа с Лисхин. «К сожалению, мы не можем взять тебя с собой», — заявила фрейлин Агнеса, и по ней было видно, что она сожалеет об этом. «Это было бы слишком дорого для нас. А оставить тебя в доме одну мы тоже не можем. Мы все здесь закроем. Но что же нам делать с тобой?» При этих словах лицо Лисхин вытянулось. Мысль о расставании с ее хозяйками в Вальдфридене никогда не приходила ей в голову. «Ты, Лисхин, верно служила нам, и мы ни в коем случае не хотели бы расстаться с тобой. Но что нам делать? А что, если ты во время нашего отсутствия временно поработаешь в другом доме? Я говорю о фрау фон Кроненфельс. В эти дни она возвращается в город и очень охотно взяла бы тебя с собой. Вопрос только в том, хочешь ли этого ты. Она попросила меня еще раз послать тебя сегодня к ней после обеда. Ну как, Лисхин, ты не против поехать с ней?» «Как долго вы будете отсутствовать?» — робко спросила Лисхин. «Может быть, 2 месяца?» Лицо Лисхин было очень серьезным, когда она после обеда отправилась на молочную ферму. Фрау фон Кроненфельс встретила ее приветливо. «Фрейлин Агнеса, разумеется, сказала тебе, о чем пойдет речь. Хочешь поехать со мной?» «Конечно, ненадолго». «Скажите мне сначала, пожалуйста, в чем будет состоять моя работа у вас?» — скромно спросила Лисхин и затем добавила. «Лучше я пойду к вам, чем в какое-либо другое место». «У меня есть пожилая повариха и домработница, но мне бы хотелось иметь помощницей по дому молоденькую девушку», — объяснила фрау фон Кроненфельс. «Таким образом, ты будешь понемногу помогать повсюду в доме. Мне очень важно, чтобы у меня была девочка, на которую я могла бы положиться и которая бы делала все, что ей скажут. Поэтому я охотно взяла бы тебя, так как мы уже знаем друг друга. Через 2 месяца ты вновь вернешься в Вальдфриден, потому что потом я сама отправлюсь в путешествие». «Я думаю, что вы можете положиться на меня», — скромно ответила Лисхин. «Я также постараюсь больше не болтать так много. Я никогда не заговорю с вами, если только вы сами не заговорите со мной. Я думаю, что это мне удастся, если я это твердо решу». «И я тоже так думаю», — дружелюбно сказала фрау фон Кроненфельс. «Насколько мне известно, госпожи Кеммерер захотят поехать в понедельник. Если они согласны, ты поедешь со мной в город на день позже, то есть во вторник».

Молиться и верить по слову Творца, любовью согреть ледяные сердца, прощение и милость повсюду дарить, заблудшим во тьме о Христе говорить, быть солью и светом, быть Божьим рабом, стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем, да будет прославлен всегда Бог во всем.

Короткие рассказы для детей. Какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедши созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 8 по 10. Однажды один проповедник в субботу вечером проходил по улице деревни. Колокола как раз оповещали наступление воскресного дня. Проходя мимо одного из последних домов, он увидел в окне, как девочка в чашке с водой, песком и мылом чистила серебряную монету. «Что ты делаешь?» — спросил проповедник. «О, пастор, завтра в воскресной школе будут собирать пожертвования для миссии. Я хочу почистить эти деньги, чтобы они блестели, так как деньги, которые прошли через нечистые руки, на дело Божье отдавать нельзя. Вот поэтому я их и чищу». Проповедник погладил ее по голове. «Правильно, малышка. Все, что делается для Господа, должно делаться от всего сердца». Позже, когда эта девочка стала матерью, она пережила суровое испытание. Из-за болезни она ослепла. Ее муж долгое время не имел работы, а в то время еще не было пособия для безработных. Муж поехал в Америку, чтобы там найти себе работу. Долгое время эта слепая женщина жила одна с 4 детьми. Однажды в воскресенье утром она сидела на кухне и не знала, где взять деньги, чтобы заплатить за квартиру. Хозяин дома хотел выгнать их, так как он знал, что у них нет денег, а муж в другой стране. Женщина взывала к Богу: «Всевышний Отец на небесах, Ты знаешь нашу нужду. Помоги нам, чтобы мы могли остаться в нашей квартире». Это был короткий крик о помощи к небесам. Но у Бога есть выход из любого положения. Когда слепая мать начала готовить обед, она зашла в кладовку поискать что-то между мешочками муки и манки. И вдруг она почувствовала в своей руке твердый круглый предмет. Это был серебряник, такой же, какой она чистила в детстве. «Благодарность небу!» — промолвила она радостно. «Всесильный Бог услышал и помог мне в нужде». Казалось, будто деньги прямо с неба спустились. Она позвала своего старшего сына и сказала: «Отныне еще больше будем уповать на Бога, потому что Он испытывает нашу веру. Он дает нам свою помощь там, где потеряна всякая надежда». Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он послал помощь тем, кто в нужде. Мы должны также быть готовы, если Господь хочет употребить нас для помощи другим.

Плачет маленький Вадим, не играют дети с ним. Одного ударил он, а другого выгнал вон. Третьего обидным словом оскорбил сегодня снова. У четвертого забрал он машину, самосвал. А Маринке просто так посадил на лбу синяк. Завладел песочницей, что в ней играть как хочется. Отчего же наш герой слезы льет теперь рекой? Он нарушил слово Божье и счастливым быть не может. Не придется слезы лить, если будет всех любить.

Фир. Братья Иосифа не могли уговорить престарелого Иакова отпустить с ними Вениамина, и поэтому они были вынуждены оставаться в земле Ханаанской. Запас хлеба вышел. Иаков видел все это и, наконец, сказал: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Но братья ответили: «Мы не можем идти без Вениамина, потому что человек, продающий хлеб, решительно объявил нам, чтобы мы не возвращались без нашего младшего брата». Иаков очень опечалился, услышав это. Он сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще один брат?» Тогда братья ответили: «Человек тот нас подробно обо всем расспрашивал, говоря: жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Могли бы мы знать, что он скажет: приведите брата нашего?» Но Иаков все еще не соглашался отпустить с ними Вениамина. Один из братьев по имени Иуда тогда сказал: «Отпусти отрока со мною, я буду заботиться о нем. Я обещаю привести его домой. Если я не приведу его к тебе, то останусь виновным пред тобою во все дни жизни. Теперь все дети наши умрут с голоду, если ты не отпустишь Вениамина с нами». Иаков увидел, что не может долей отказывать им, и испугался, что все они умрут с голоду, и Вениамин также. Тогда он решил отдать Вениамина Иуде на попечение. Но Иаков боялся, что начальствующий на той земле египетской сурово обойдется сыновьям его и обвинит их в воровстве денег. Потому он сказал им: «Отнесите подарки человеку тому». Но что же они могли подарить ему? У них был прекрасный фруктовый сад. «Возьмите с собой плодов», — сказал Иаков. «Возьмите фисташек и миндальных орехов и отнесите в дар тому человеку. Несколько бальзама и несколько меду, а также ладану». Иаков знал, что человек тот богат и не нуждается ни в чем, но он послал ему подарок, чтобы расположить к себе сердце его. «Кроме того», — сказал Иаков, — «возьмите серебро, обратно положенное в мешки ваши, и другое серебро для покупки хлеба, и брата вашего возьмите и пойдите опять к человеку тому». Сердце Иакова было наполнено печалью в ту минуту. Затем он обратился с молитвой к Богу: «Бог всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам другого брата вашего и Вениамина». Так молился Иаков. «А мне, — прибавил он, — если уже быть бездетным, буду и бездетным». Когда они наконец пришли в Египет, они пошли к месту, где Иосиф продавал хлеб. Иосиф, увидев их, стал искать глазами Вениамина. Как же он обрадовался, увидев его! Хотя Вениамин был еще совсем маленький, когда Иосиф видел его последний раз, Иосиф, однако, знал, что это был Вениамин. Как только он увидел братьев своих, он сказал начальнику дома своего: «Веди этих людей в дом и приготовь обед, потому что со мной будут есть эти люди». Братья Иосифа не слышали, что он сказал слуге своему. Слуга подошел к ним и пригласил их в дом Иосифа. Они последовали за ним в богато убранный дом брата своего. Но братья не радовались тому приглашению и со страхом ожидали, что будет дальше. Они говорили друг другу: «Нас обвинят в воровстве и обратят в рабство». Со скорбью думали они о своем старом отце и о том, что с ними будет. Они подошли к начальнику дома Иосифа и стали говорить ему у дверей дома: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, то серебро каждого, которого мы заплатили за хлеб, было положено в мешки наши. Это серебро мы возвращаем теперь своими руками, а для покупки пищи мы принесли другое серебро. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Братья Иосифа хорошо сделали, что привезли обратно ими данные деньги. Но однажды они украли деньги, полученные за Иосифа. Теперь они говорили правду, но тогда сказали ужасную ложь. Слуга ответил им очень ласково, говоря: «Будьте спокойны, не бойтесь.
Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Из этого мы видим, что начальник дома Иосифа имел понятие о Боге. Кто же мог сказать ему о Боге? Народ египетский поклонялся идолам. Это, конечно, Иосиф научил слугу поклоняться Богу. Как счастливы были братья Иосифа услышать это. Они вскоре узнали, что их ожидает не тюрьма, но что они приглашены на обед в дом Иосифа. Что могло расположить к ним сердце этого человека? Этого они не могли знать. Пока они ожидали Иосифа, слуга освободил из тюрьмы бедного Симеона. Долго ему пришлось пробыть в темнице. Он, вероятно, оставаясь в одиночестве, имел возможность обдумать, как плохо он поступил, бросив Иосифа в ров. Слуга сказал, что обед заказан к 12 часам. В ожидании же обеда он принес им воды, и они омыли ноги свои. Затем он дал корм их усталым и голодным ослам. Братья сказали друг другу: «Приготовим дары и дадим их начальствующему над землей египетской, когда он войдет к нам». И они разложили бальзам, пряности, мед, орехи и миндаль. Иосиф окончил продавать хлеб и вернулся домой. Тогда братья принесли ему дары, которые были в руках их, и поклонились ему до земли. 11 братьев поклонились до земли, как 11 снопов в поле поклонились 12-му снопу во сне Иосифа. Теперь Иосиф обошелся с ними очень приветливо и спросил их, здоровы ли они, но особенно много он расспросил их об отце своем. Он спросил: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он?» Они отвечали: «Да, здоров наш отец, он еще жив!» И говоря это, они еще раз поклонились ему до земли. Затем Иосиф поднял глаза и увидел Вениамина, брата своего. Охотно обнял бы и поцеловал бы его, но удержался. Он только спросил: «Это и есть младший брат ваш, о котором вы мне сказали?» И он произнес вслух молитву, говоря: «Да будет милость Божья над тобою, сын мой!» При этих словах Иосиф почувствовал, что слезы подступили к его горлу, и он готов был расплакаться. Он быстро вышел в соседнюю комнату и заперся там один, и дал волю своим слезам. Когда пришло время обеда, Иосиф умыл лицо, чтобы никто не заметил, что он плакал. Скрепился и сказал слугам своим: «Подавайте кушанье». В комнате, где был приготовлен обед, стояло 3 стола. За одним столом обедали слуги Иосифа, за другим – сам Иосиф. Он всегда ел за отдельным столом. За третьим же столом обедали 11 его братьев. Иосиф посадил их по старшинству. Первым посадил старшего, затем второго, наконец, самого младшего Вениамина. Он посадил последним. Братья Иосифа удивились, что он знал, кто из них старший, кто второй, потому что они все были уже взрослые люди. Но Иосиф знал их лучше, нежели они себе это представляли. Так сели они за стол. Давно уже они не ели такого хорошего обеда. Дальнее путешествие очень утомило их. Иосиф дал им хорошее кушанье со своего стола, а доля Вениамина была в 5 раз больше доли каждого из них. Завидовали ли братья Вениамину, что он получил больше них? Нет. Прежде они завидовали Иосифу, теперь же они были довольны тем, что получили пищу и питье от Иосифа. Иосиф был рад увидеть их у себя за столом. Однажды они ели обед свой, оставляя Иосифа во рве, и тогда они ничего не дали ему есть. Но Иосиф не мстил им, а воздал добром за зло. Вы помните, с какой любовью Господь Иисус относился к людям, которые оскорбляли Его? Господь милостив к нам, хотя мы всячески оскорбляем Его. Если друзья обижают вас, чем вы отвечаете им? Следует брать пример с Иосифа и с любовью относиться к тем, кто обижает вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. Будьте мирны, и Бог любви и мира будет с вами. 2 Коринфянам 13:11.
А теперь вопросы. Итак, первый вопрос. Кто обещал Иакову позаботиться о Вениамине? Второй вопрос. Что посоветовал Иаков сыновьям своим взять с собой? Третий вопрос. Когда братья пришли в Египет, куда вел их слуга Иосифа? Четвертый вопрос. Почему заплакал Иосиф? Пятый вопрос. Кто сидел за каждым из трех столов? Шестой вопрос. Завидовали ли братья Вениамину? И седьмой вопрос. Кому подражал Иосиф, оказывая любовь злым братьям своим? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас всех Господь!

Молиться и верить. Молиться и верить по слову Творца, любовью согреть ледяные сердца, прощение и милость повсюду дарить, заблудшим во тьме о Христе говорить, быть солью и светом, быть Божьим рабом, стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем, да будет прославен всегда Бог во всем. Аминь.

0: А теперь, дорогие ребята, пришло время для продолжения нашего рассказа «Военачальник маленькой Лисхин». Да, фрау Ланг, это я собственной персоной. Как ваши дела? Вы удивлены, не правда ли? Разве я плохо выгляжу? Неужели я не похорошела? Этими словами Лисхин приветствовала свою старую подругу в кондитерской. Когда она увидела фрау Ланг, сидящую со своей корзинкой для штопанья позади прилавка, ей показалось, что она никогда не уезжала. Фрау Ланг сняла свои роговые очки, вышла из-за прилавка и заключила девочку в свои объятия. «И кто бы мог подумать, дитя? Я знала, что ты привыкнешь, но что у тебя получится так хорошо, я и не думала. Ты изо всех сил хотела стать служанкой, всем сердцем тянулась к этому. И это было тебе даровано. Как я рада! Твои щечки потолстели, а какой ты выглядишь знатной! Ну, дай я хорошенько посмотрю на тебя. Какая радость, дитя!» Теперь Лисхин могла выдержать тщательный осмотр. На ней было симпатичное черное платье и кофточка с белым воротником, а на голове белая соломенная шляпка с черной лентой. Ее глаза смотрели на мир свежо и счастливо, так что фрау Ланг удовлетворенно кивнула ей. «Ну, расскажи мне немного», — попросила она затем, — «как ты вновь оказалась в городе? Давай пройдем в комнатку и выпьем вместе чашечку кофе. Он у меня как раз готов». Старая женщина радостно просеменила перед своей неожиданной гостьей в жилую комнату. Там Лисхин рассказала ей о том, что пережила и узнала за последнее время. «И вот я снова здесь, в городе, хотя и только на несколько недель», — заключила она свой рассказ. «И вы не можете себе представить, в каком красивом, знатном доме я живу сейчас. О таком я раньше и мечтать не могла. Он полон ковров, портьер, картины фарфора. На всех трех лестницах лежат ковровые дорожки. В доме есть повариха и еще домработница. А я должна помогать домработнице. Софи строгая, и с ней нелегко найти общий язык, но Луиза, повариха, очень-очень милая. Сегодня у меня свободный день, а моя госпожа подарила мне два ситцевых платья. Она сказала, что ей нравится, когда я хорошо выгляжу». «Дитя мое, как хорошо все у тебя получается!» — радовалась фрау Ланг. «Я всегда говорю, что девушки сами виноваты, если не находят местечко, где смогут быть полезными. Ну, еще скажи мне, как ты поступаешь со своими деньгами, с твоим жалованием?» «О-о-о!» — ответила задумчиво Лисхин. «Я покупаю самое необходимое. Даже если я могу откладывать и не слишком много, все равно мои сбережения увеличиваются каждую неделю». «И правильно!» — похвалила фрау Ланг. «В случае болезни или в старости они тебе потребуются. Хорошо иметь деньжата на случай нужды». «О, — сказала после этих слов Лисхин, — об этом я, собственно, и не думаю, а о том, чтобы откладывать для себя самой. Я не считаю это необходимым. Я экономлю деньги на нечто совсем другое. Я не могу сказать вам на что, потому что моя левая рука не должна знать, что делает моя правая рука. Но у меня собралась довольно приличная сумма». Позже Лисхин навестила и фрау Зайлер, которая также радушно встретила ее. Вечером она убеждала Софи: «Посещать старых знакомых — это так чудесно! Они с трудом узнали меня. Когда я вспоминаю, как выглядела еще год тому назад, тогда я говорю себе: ты хорошо принарядилась. Когда ты поступила на свое первое место, ты была глупой и неловкой, но теперь все по-другому. Теперь ты доросла до всех требований к служанке как по дому, так и по кухне, даже в лучших домах». У госпожи Лисхен редко появлялось желание видеть ее. У фрау фон Кроненфельс очень часто бывали дела в городе. Она наносила визиты, и к ней самой также часто приходили. Но однажды она позвала Лисхен к себе. В тот день у нее были сильные головные боли, и она лежала в общей комнате на кушетке. Окна были затемнены. «Лисхен», — сказала она, — «ты однажды на молочной ферме порекомендовала мне горячие компрессы. Принеси немного воды, может быть, это действительно поможет мне. Софи ушла в город, и ты сейчас мое единственное прибежище». Лисхен обрадовалась чести лично обслуживать фрау фон Кроненфельс. В мгновение ока она возвратилась с горячей водой, намочила в ней полотенце, выжила его, а затем осторожно положила на лоб, который причинял боль. «Я знаю от головной боли такое же действенное средство, как и от больного сердца. Ваше сердце, кажется, сейчас исцелилось. Но ваша голова по-прежнему доставляет вам много хлопот. Я не считаю, что мое сердце теперь действительно исцелилось», сказала фрау фон Кроненфельс, не сдержав улыбки. Лисхен удивленно посмотрела на нее и сказала в ответ: «Я думала, что оно в порядке. Вы же тогда сразу обратились к Господу Богу, когда я послала вам рецепт. И мне показалось, что вы тогда пожелали, чтобы ваше сердце тотчас же исцелилось». «Я не последовала твоему совету, отложила рецепт в сторону и больше не обращала на него внимания», задумчиво ответила фрау фон Кроненфельс. Лисхен с грустью посмотрела на нее, не зная, что ответить. Через некоторое время больная продолжила: «Пациент должен доверять своему врачу. Разве ты, Лисхен, так не считаешь? И он должен быть готовым принять предписанное ему лекарство. Не так ли?» «Да, разумеется», — ответила Лисхен. «Но когда нет этого доверия, тогда все гораздо труднее. Есть желание быть исцеленным, но нет понимания того, что сами мы не в состоянии что-либо изменить в своем состоянии». «Как сирийский военачальник», — сказала в ответ Лисхен, «который разгневался, когда пророк потребовал от него, чтобы он 7 раз окунулся в Иордан». «Ты хорошо разбираешься в своей Библии», — со вздохом сказала фрау фон Кроненфельс. «В вашей голове теперь немножко получше?» «Думаю, что да», — ответила госпожа. «Но сейчас я больше не должна так много разговаривать. Однако еще один вопрос. Лисхен, ты действительно полагаешь, что твой врачеватель души примет пациента, который никогда не прибегал к его помощи и никогда не посылал за ним, и даже клеветал и оскорблял его?» Лисхен в задумчивости сдвинула брови, но затем уверенно сказала: «Он не отправляет никого назад. Не здоровые, а больные нуждаются во враче. Он сам сказал». Она была печальной и немного обескураженной, когда покинула комнату. Почему фрау фон Кроненфельс не последовала рецепту? Как бы она была счастлива сейчас, если бы поступила как Нейман? Когда Лисхен вечером перед сном встала на колени в своей комнате, чтобы поблагодарить Бога за все доброе и за сохранение в прошедший день, и верить Ему себя и всех других в доме на ночь, она добавила: «Господи, пожалуйста, укажи сударыне правильный путь. К Тебе она, кажется, еще не нашла пути». Несколько дней спустя Софи сообщила Лисхен, что следует привести в порядок комнату для гостей. «Сударыня ожидает своего племянника. Он некоторое время был по поручению правительства в Китае и теперь по состоянию здоровья должен вернуться». «Я люблю больных людей», — пылко заявила Лисхен. «Я чувствую себя с ними, как дома. Вы знаете, я ухаживала за своей больной тетей и поэтому привыкла обращаться с больными». «С этим господином тебе не придется иметь что-либо общее. В этом я могу заверить тебя», — язвительно сказала Софи. Но Лисхин не дала так быстро запугать себя. В ней проснулся интерес. И когда она узнала, что больного к тому же звали капитан Штайн, то сначала совсем потеряла дар речи. Затем всплеснула руками и воскликнула: «Капитан? О нет! Этого не может быть! Капитан! Настоящий военачальник!» Но все же это было возможно. Капитан прибыл уже на следующее утро. Его денщик помог ему выйти из экипажа. По-видимому, он был очень сильно истощен. Лисхин не сводила с него глаз. Немного позже денщик капитана сидел на кухне и с аппетитом ел обильный завтрак, который подали ему служанки. Лисхин сгорала от любопытства и спросила его: «Вы видели когда-нибудь настоящего язычника и настоящего миссионера?»
1: «Само собой разумеется, фрейлин. Язычники там встречаются на каждом шагу».
0: «А на каком языке они говорят?»
1: «На непонятном языке, который невозможно разобрать».
0: «А миссионеров вы тоже видели?» — с напряженным ожиданием спросила она.
1: «Да, конечно. Вы считаете миссионеров особенными людьми?» «Хм, ни хэр капитан, ни я не питаем особой симпатии к этим людям, и поэтому мы старались не оказываться на их пути. В сущности, они ничем не отличаются от здешних священников».
0: «Но, — возразила Лисхин, — в Китае есть также миссионеры женщины и девушки».
1: «Верно, фрейлин. Но они редко встречаются после их выпуска из школы других учреждений. В нашей компании их, во всяком случае, не было».
0: Лисхин замолчала и погрузилась в размышления.

0: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфея 7:12.
1: Уроки Иисуса. Я в песочнике с сережкой очень радостно играл, он на каменной дорожке мой подъемный кран сломал, и обидчився на друга, побежал домой я в зал, своей маме, как подруге, все обиды рассказал. Мама ласково сказала: «Сын, напомни, я опять, от обиды пользы мало, учит нас Иисус прощать». Я подумал, ведь случайно кран сережка мне сломал, и с прощением чудной тайной к другу снова побежал. Мне навстречу шел Сережка, он свой новый кран отдал. Погодя еще немножко, он мне радостно сказал: «Мама мне открыла дивно тайну Божьих слов благих. Относюсь к другу так, сын мой, как ты ждешь к себе от них?» В сердце было умиление, дружбу смог Иисус спасти. Мы ему благодарение поспешили вознести.

Короткие рассказы для детей. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному он дает сон. Псалом 126, стих 1-2. В прежние времена по деревне ночью ходил страж, и каждый час говорил стих или совершал молитву. И для детишек существовала вечерняя песня. «Преклоняюсь пред тобой, Иисус мой дорогой, и за всю любовь твою я тебя благодарю. Боже, ты меня храни в мире средь друзей своих. Помогаю, как могу. Ты мой самый лучший друг. Я хочу тебе воздать за любовь и благодать, за заботу всю твою. Сердце я тебе даю». Хорошую песню мы слышали, но в Библии написано: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Апостола Петра однажды Ирод заключил в темницу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что то, что делал ангел, было действительно, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Эта история записана в книге Деяний в 12 главе с 5 по 11 стих. Видите, дети, как справедливо Слово Божье. Много стражей охраняли двери темницы, но напрасно. На следующий день была большая тревога среди стражей, потому что Петр исчез из темницы. Ирод повелел искать его, но это было бесполезно. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что в этом случае стражи не смогли удержать Петра, и он так чудно был сохранен от смерти. Попросим Господа охранять и нас.

Бога в царстве, и все чисто и прекрасно. В небесной выси нет греха, неправды нет, когда на сердце святость, радостно и ясно. В душе царит Господний мир и Божий свет.

Возвращение братьев. Братья провели счастливый день в общении с Иосифом. Они отложили отъезд свой на следующий день. Иосиф позвал начальника дома своего и приказал ему, говоря: «Наполни мешки этих 11 хлебом и положи серебро каждого в мешок его. А мою серебряную чашу положи в мешок младшему вместе с серебром его». Начальник наполнил хлебом мешки и положил туда серебро. В мешок же Вениамина положил серебряную чашу. На следующее утро, когда рассвело, братья встали, взяли осло своих и мешки свои и пошли домой к отцу своему. Как они радовались, что наконец им удалось вместе уйти из Египта! Они готовились рассказать отцу своему, что какой хороший прием им оказали в Египте. Как он будет удивляться, узнав, как приветливо обошелся с ними начальствующий над землей египетской, и как он будет рад увидеться с Вениамином. Но вскоре радость их обратилась в печаль. Еще недалеко отошли они от города, как вдруг они услышали голос их звавший. И вот они увидели слугу Иосифа, бежавшего за ними. «Что это вы сделали?» — сказал он им. «Для чего вы заплатили злом за добро господину моему? Вы украли серебряную чашу, из которой он обыкновенно пьет». Братья очень удивились, услышав, что чаша пропала. «Неужели ты думаешь, — сказали они, — что это дело рук наших?» «Нет, мы не сделали такого зла. Разве мы не возвратили обратно серебро, нечаянно положенное в мешки наши? Как же нам украсть из дома господина твоего серебряную чашу? Ни один не мог из нас это сделать. У кого из нас найдется чаша, тому смерть, и все мы будем тогда рабами господину твоему». Все это они сказали, будучи в полной уверенности, что ни один из них не взял чашу. «Нет, — ответил слуга, — рабами вы все не сделаетесь. Тот, кто взял чашу, не будет убит, но он будет рабом господину моему. Вы же остальные возвратитесь домой». Затем слуга велел им открыть мешки их. Старший брат опустил мешок свой на землю, слуга обыскал его, но чаши в мешке с хлебом не оказалось. Затем открыл мешок и второй брат, но и в нем не было чаши. То же самое сделал третий брат, пока, наконец, дело дошло до Вениамина. Вот и Вениамин открыл свой мешок. Как же поражены были братья, когда они нашли серебряную чашу в мешке его! Вы знаете, что Вениамин не украл чаши, но ее положил вместе с хлебом его мешок слуга Иосифа. Слуга сказал Вениамину: «Ты должен со мной возвратиться к господину моему». Вениамин должен был навсегда сделаться рабом в Египте. Братьям же Вениамина позволено было возвратиться домой в землю ханаанскую. Но как они могли уйти домой без Вениамина? «Нет, — сказали они, — и мы вернемся с Вениамином в Египет». Из этого видно, что они любили Вениамина и не хотели оставить его в испытании одного. Они положили снова мешки свои на ослов и последовали за слугой в дом Иосифа. Сердца их разрывались на части, и они горько плакали. Иосиф ожидал их в доме своем. Он обрадовался, увидев, что они возвратились с Вениамином, и плакали о том, что Вениамин должен был сделаться рабом Иосифа. Теперь Иосиф убедился, что братья его очень любили Вениамина. Увидев Иосифа, братья его пали перед ним на землю. Иосиф сделал вид, что он сердится на них, и сказал им: «Что это вы сделали? Вы, конечно, помните, что Иуда обещал отцу беречь Вениамина. Поэтому Иуда начал просить Иосифа простить Вениамину. Иуда знал, что бесполезно доказывать, что Вениамин не взял серебряной чаши.
Поэтому он начал просить Иосифа только пощадить Вениамина и пожалеть их всех. Иуда сказал: «Бог наказывает нас за грехи наши. Чем мы можем оправдаться? Мы сделаемся рабами тебе». Иосиф ответил: «Нет, я этого не сделаю. Только тот, в чьих руках нашлась чаша, будет рабом мне, а вы пойдите с миром к отцу вашему». Иосиф этим испытывал братьев своих, чтобы посмотреть, пойдут ли братья его без Вениамина. Тогда подошел к нему Иуда и начал всеми силами защищать Вениамина перед Иосифом. «Позволь сказать тебе слово, господин мой», — сказал он. «Не прогневайся на меня, потому что я боюсь тебя, как я боюсь фараона. Когда мы приходили покупать хлеб первый раз, ты спрашивал нас, есть ли отец у нас или брат. Мы сказали, что у нас есть отец престарелый и младший брат, которого любит отец наш. Ты же сказал нам: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Когда мы пришли к отцу нашему, мы рассказали ему слова твои, но он не согласился».

Сон у Маши очень сладок, трудно ей вставать с постели. Она слово распорядок позабыть совсем успела. Маше время не хватает, все советы мамы слушать. Время быстро улетает, надо ей успеть покушать. Днем же время для гуляния очень быстро пролетает. Для уроков нет старания, и весь день бесследно тает. И сказала мама с пользой. Маша слушала стыдливо. Время правильно используй, чтобы жизнь была счастливой. Дорожи минутой каждой, чтоб не тяжким было бремя. Каждый миг течет однажды, есть всему свой час и время.

0: Сегодня мы продолжаем чтение рассказа о маленькой Лисхин. Два дня спустя настал ее великий час. Она в первый раз должна была прислуживать капитану. У Софи был свободный день, и поэтому Лисхин должна была отнести кофе в столовую. Фрау фон Кроненфельс куда-то позвали, и ее племянник, херр капитан Штайн, был в столовой один. Он лежал на диване рядом с печкой. Лисхин осторожно поставила поднос с кофе на стол, а затем благоговейно посмотрела на молодого человека. Однако она твердо решила обуздать свой язык и подождать, пока к ней не обратятся. Но разве она не ждала этой минуты в течение нескольких лет? Когда она наливала кофе и раскладывала прибор, то любезно сказала: «Надеюсь, что вам немного лучше, херр капитан». Молодой офицер медленно повернулся к ней, и когда он увидел странную маленькую служанку перед собой, в его глазах промелькнул бес. И он ответил: «Спасибо! Превосходно!
1: Если я смогу что-то сделать для вас, то это будет от чистого сердца», — сказала Лисхин, вслед за этим продолжая серьезно смотреть на него.
0: «Вряд ли ты будешь в состоянии сделать это», — возразил, развеселившись, капитан Штайн. «Ты же не сможешь дать мне свое сердце».
1: Лисхин с сияющими глазами возразила на это: «Эр, капитан, я знаю, кто может дать вам новое сердце. Я знаю того, о ком идет речь лично. Разрешите рассказать вам кое-что о нем». И, не ожидая его согласия, она продолжала: «Это Господь Иисус, эр, капитан. Он обещал, что даст нам новое сердце, если мы попросим его об этом. Если вы придете к нему, то он сделает ваше сердце здоровым. Поверьте мне, потому что мне известно о многих людях, чьи сердца он исцелил. Мое сердце он также исцелил, когда я отдала ему его. Эр, капитан, извините, пожалуйста, что я говорю об этом так просто, но мне очень хотелось бы, чтобы вы снова были здоровы. Кажется, у вас как раз та болезнь, которую Господь Иисус мог бы исцелить. Он может сделать сердце здоровым, потому что в Библии написано: «Сотвори себе новое сердце и новый дух». Лисхин на мгновение замолкла. Ей не хватило воздуха, потому что она разгорячилась. А херр капитан Штайн был так озадачен, что не вымолвил ни слова. Лисхин дала волю своему миссионерскому порыву, а потом вернулась на кухню. Ее победила собственная смелость. «Лисхин», — сказала она себе, — «теперь ты сделала это. Ты сказала ему, кому он должен прийти, чтобы излечиться. По-видимому, в его физической немощи виновно его беспокойное сердце. Ах, если бы он только последовал моему совету и пришел к Господу Иисусу, чтобы тот исцелил его». На кухне она не сказала ни слова о своей беседе с молодым господином. Об этом никому не следует знать. Главное, что она указала ему на Господа Иисуса. «Теперь я похожа на девочку из Библии», — сказала она себе. «И мне любопытно, сделает ли он то, что я посоветовала ему?»
0: «Тетя Мари», — сказал капитан Штайн фрау фон Кроненфельс после обеда. «У тебя среди прислуги есть довольно странная девочка». «Ты, конечно, имеешь в виду нашу Лисхин», — ответила фрау фон Кроненфельс, улыбаясь. «Ее внешний вид, разумеется, немного необычный, но право же, Генрих, она не отшлифованный алмаз. Такие прилежные и верные девочки встречаются далеко не часто, и она крайне добросовестна в своих делах. Она, собственно, не наша, потому что ее хозяева уехали на морской курорт. Ты, конечно, помнишь семью Кэмереров? У них были две маленькие девочки, которых однажды пригласили к нам на кофе,
1: И я тоже однажды был у них в гостях. Старшую зовут Елена, а младшую — Агнеса. Тогда я и Агнеса поклялись друг другу вечной верности. А где они теперь? — спросил молодой человек. Херр Кэмерер недавно умер. И, по-видимому, оставил своих дочерей в неважном финансовом положении. Они вынуждены были отказаться от своего дома здесь, в городе, и переехали в маленький деревенский дом. Минувшим летом я снова повстречалась с ними, потому что мы оказались соседями. В настоящий момент они на море, так как с Еленой, старшей из сестер, произошел несчастный случай, и врач предписал ей лечение. А поскольку на это время небольшая прислуга была распущена, я забрала Лисхин к себе, пока Елена и Агнеса не возвратятся домой.
2: «У нее не все дома? Или она маленькая святая?» — весело спросил молодой офицер.
1: Его тетя посмотрела на него с любопытством. «Она разговаривала с тобой? Иногда ее язык спешит, но она все же желает добра. Нужно только понять ее». Капитан Штайн, улыбаясь, рассказал.
2: «А она прочитала мне настоящую проповедь, причем всего в нескольких словах. Но в том, что она сказала, есть смысл. Только залп был таким внезапным, что я в первое мгновение совсем растерялся».
1: «Мне жаль, Генрих, если это рассердило тебя», — ответила фрау фон Кроненфельс. «К сожалению, ее пыл иногда прорывается наружу, и тогда создается впечатление, что она не тактична. Но ее намерение безгрешно, она хотела бы помочь и, как она это называет, засвидетельствовать своего спасителя. И я, Генрих, должна признаться, что она разбудила во мне воспоминания, которые я в течение многих лет пыталась подавить в себе, вопросы, которые должны быть разрешены». Гордой женщине стоило большого усилия высказать это своему племяннику. Он сказал в ответ.
2: «Во всяком случае, она оригиналка. Не запрещай ей разговаривать со мной, тетя. Мне любопытно, как она поведет дело дальше».
1: «Я не думаю, что она сама вернется к разговору», — сказала фрау фон Кроненфельс. «Насколько я ее знаю, она свидетельствует и во всем остальном полагается на спасителя». Капитан Штайн не видел Лисхин в течение нескольких недель. Его выздоровление быстро прогрессировало, и он уже ждал скорого возвращения на место службы в Китае. Но однажды утром он встретил Лисхин в библиотеке, когда она протирала пыль, и не удержался, чтобы не заговорить с ней.
2: «Как дела? Проповедь готова?»
1: Смущенная, Лисхин принялась вытирать книгу со всех сторон и скромно ответила. «Я не читаю проповедей, херр капитан».
2: «Но ты же недавно прочитала мне одну из них, когда мы увиделись в первый раз».
1: «Я не умею проповедовать», — возразила Лисхин. «Я не посещала хорошую школу и мало училась, когда была маленькой. Но когда я вырасту, я хотела бы стать миссионеркой».
2: «Это мне понятно», — ответил молодой человек. «Но меня удивляет, что ты хочешь подождать, пока ты станешь взрослой».
1: «Так вы не считаете, что я слишком молода для этого?»
2: «Ты не слишком молода, чтобы заниматься миссионерством у себя на родине. Но скажи мне все-таки, почему ты делаешь это? Какую цель, собственно говоря, ты преследуешь? И что доброго делают миссионеры и миссионерки там, в так называемых языческих странах, для так называемых язычников? Люди в тех странах были бы, безусловно, счастливее, если бы их избавили от проповедей».
1: «Миссионеры лишь говорят им о Господе Иисусе», — возразила Лисхин. «Я слышала однажды от одного миссионера, что они не имеют никакого представления о Библии и не знают, что Спаситель умер за них».
2: «И что же в этом плохого?»
1: Лицо Лисхин стало серьезным, и она ответила уверенным голосом. «У них есть право узнать об этом, херр капитан. Так определил Господь Иисус». Редко случалось, чтобы капитан Штайн не оставлял за собой последнего слова.
2: Но в этот раз он действительно не знал, что возразить. «Она не глупа», — подумал он про себя и больше не пытался вызвать Лисхин на спор.
1: Херр-капитан Штайн был уже почти здоров, когда получил от своего руководства в министерстве поручение представить письменный отчет о своей деятельности за границей. Молодой человек очень обрадовался этому и тотчас принялся за работу. Теперь у него было много дел, и поэтому он часто засиживался за письменным столом допоздна. Однажды вечером тетя сделала ему выговор за его рвение к работе. «Генрих, ты не знаешь меры в своей писанине. Обращай немного больше внимания на свое тело. Ты еще не настолько окреп, чтобы работать до поздней ночи. Это быстро приведет к ухудшению здоровья. Пожалуйста, хватит на сегодня».
2: «Тетушка, я чувствую себя чудесно, не беспокойся за меня. Еще несколько строчек, и я закончу».
1: Тетя пожелала ему спокойной ночи, улыбаясь, погрозила ему указательным пальцем и тихо закрыла дверь. Молодой человек схватил сигару, но ее окурок погас, и он бросил его в корзину для бумаг. Он еще раз перечитал последнюю страницу отчета, положил листки в папку, а папку в ящик письменного стола. Затем погасил лампу и отправился на покой. Но окурок сигары не совсем погас. Он продолжал тлеть среди измятых листов бумаги. Затем вдруг загорелся, поджег бумагу, и немного погодя загорелась вся корзина. Огонь перебрался на кисейные гардины, затем на одно из мягких кресел, и вскоре ярко запылала вся комната. Софи и Лисхин, которые спали в комнате под библиотекой, внезапно были разбужены громкими криками. В их маленькой комнате вдруг стало светло, как днем, и запахло горелым. Они поспешили к окну и увидели, что библиотека над ними горела ярким пламенем. «Лисхин, быстро! Мы погибли! Быстро! Быстро!» — закричала Софи. Обе служанки перебрали свою одежду и помчались по лестнице вниз. Дым выходил из-под дверей библиотеки, но лестничная клетка еще не горела. Несколько минут спустя все жильцы дома стояли кое-как одетые, но невредимые в воротах своего дома и бросали испуганные взгляды на окно библиотеки, через лопнувшие стекла которой на улицу вырывались огромные языки пламени. Фрау фон Кроненфельс дрожала всем телом, хотя и завернулась в большое одеяло. Ее племянник поддерживал ее. Тут она сказала ему: «Генрих, какие хорошие были книги! Но слава богу, что мы все в безопасности. Все остальное можно восполнить.
2: А мой отчет? Я отдал бы не знаю что, если бы мог спасти его. Куда ты положил его? В папку в письменном столе».
1: Между тем прибыла пожарная команда и тотчас начала тушить пожар. Командир попытался прежде всего установить масштабы пожара и выяснить, перебрался ли уже огонь на лестничную клетку и в другие помещения дома. На дворах соседних домов и на улице собралось много зевак. Вдруг Лисхин устремилась к входной двери, и прежде чем пожарники смогли воспрепятствовать ей, исчезла внутри дома. Что она задумала? Как же она осмелилась войти в горящий дом? Лисхин услышала, как капитан и фрау фон Кроненфельс говорили о папке с отчетом, и тогда вспомнила о своем чулке с сбережениями. Два пожарника поспешили за ней. Многочисленные зрители на улице, затаив дыхание, уставились на входную дверь, из которой теперь вырывались густые клубы дыма. После нескольких тревожных минут пожарники вновь показались в двери. Они несли Лисхин, которая в одной руке зажала свой чулок со сбережениями, а в другой — папку с бумагами капитана Штайна. И так крепко, как будто никогда больше не хотела выпускать обе эти вещи из рук. Но как выглядела Лисхин? Она была без сознания. Ее одежда и волосы обгорели, и она была похожа на мертвую. Пожарники отнесли ее в соседний дом и уложили на кушетку. И руки людей, готовых помочь, засуетились вокруг нее. Когда фрау Кроненфельс увидела лежащее, неподвижное маленькое тело, то потеряла надежду на спасение Лисхин. Ее племянник стоял рядом с ней. Они осторожно забрали из рук потерявшей сознание девочки папку с бумагами и чулок со сбережениями. Капитан Штайн был очень бледен, когда обратился к своей тете. «Какое мужество! Она, должно быть, слышала, когда я упомянула папке!»

Жить с Иисусом я желаю, и служить Ему хочу. Он создал меня, я знаю, я Ему принадлежу. Я люблю Его всем сердцем, Он от бед хранитель мой. Знаю, после жизни этой Он возьмет меня домой. Грех творить я не желаю, делать я хочу добро. Я из книги вечной знаю, пастырь мой не любит зло. Я так мало жил на свете, мало видел, мало знаю. Но как все Господни дети, песней Бога прославляю. Знаю я, что силой Бога я живу, расту, мечтаю. Жизни сложную дорогу смело Господу вручаю. Пусть я жил совсем немного, не был в горе, не был в битве, но сердечно славлю Бога песни в плавиной молитве.

Короткие рассказы для детей. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Первое послание Петра. Первая глава, 18-19 стих. Один путешествующий купец, продававший ценные жемчужины и другие украшения, использовал также свою торговлю для того, чтобы предлагать людям драгоценнейшую жемчужину, то есть Слово Божие. Однажды его пригласили в княжеский замок. Прекрасная княгиня, которая была очень самолюбивой женщиной, показала купцу все сокровища и драгоценные камни замка. Купец же вынул из своего чемодана одну чудесную брошку и показал ее женщине. «Посмотрите, уважаемая госпожа, этот камень будет самым красивым среди драгоценных камней, которые вы имеете в своем замке». Княгиня, казалось бы, была ослеплена красотой этой брошки. Она села перед зеркалом и не могла налюбоваться ее блеском. «Сколько стоит это украшение?» – спросила она. Заплатив цену, она сказала купцу: «Если у вас вновь будет необыкновенно красивый камень, пожалуйста, приезжайте ко мне вновь. У меня есть еще лучшее сокровище, которое ценнее всех драгоценных камней этого мира». При этом купец вынул из кармана пальто старую книгу и сказал: «Эта книга ценнее короны. Мы называем ее Словом Божьим или Библией. Это сокровище я не продаю, я дарю его. Оно принадлежит вам. Бог с вами». Княгиня начала читать книгу и не могла больше оторваться от нее. Она продала все драгоценные камни, раздала деньги нищим и стала христианкой. Споем теперь хороший гимн. «Дороже всего есть Христос у меня. Пройдите богатство земли. Богатство мое есть сокрыто в Христе. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Хоть нищим оставлен, но в силе сказать: я счастлив с Иисусом моим. Я грешник великий и был осужден, и свет не сиял мне в пути. Спаситель призвал меня, спас, оправдал, навеки наследье мне дал. Призвал и наставил, и путь указал, и мир свой мне в сердце вложил. Молиться он учит и в свете ходить, завет его в сердце носить. Хоть мать и отец здесь оставят меня, и все потеряю я здесь, прильну я к Иисусу, Он любит меня, и в нем я сокрыт навсегда».

Давайте попросим Господа дать покой и нашим сердцам, чтобы мы не искали сокровищ этого мира, а собирали себе сокровища на небесах.

Ты самый лучший выбор, в тебе нуждается душа. Лишь ты источник моей силы, прощения, мира и добра. К тебе стремлюсь ежечасно, молитва ввысь к тебе летит. Порою ярко, громогласно, порой мелодии звучит. Желание сердца, знаешь, Боже, я слышать голос твой хочу. Ведя войну с грехом и ложью, лишь твое мнение я ищу. И часто тихий шепот слышишь, душа моя тебя зовет. Я знаю, ты с небес увидишь, и как отец идешь. Я почерк твой узнаю сразу, к тебе лицо. Не шепотом, но громогласно тебе хвалу я воспою.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дети и взрослые.
3: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу. Тетушка Кэрол, ты хотела рассказать сегодня об одном замечательном русском подвижнике.
2: Да, в моем рассказе речь пойдет о митрополите Несторе, великом труженике, который в своей жизни исполнил слова Христа Спасителя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
3: А когда жил митрополит Нестор?
2: Он родился в конце прошлого века, в 1884 году, а умер он совсем недавно, в 1962 году, так что мы можем считать его нашим современником. И я думаю, что для нас это большая честь быть современниками такого замечательного человека.
3: А как ты назвала свой рассказ, тетушка Кэрол?
2: Заглавие моего рассказа может показаться несколько прозаичным или далеким, но не торопитесь судить. Я назвала мою сегодняшнюю историю «Камчатский миссионер». Имя митрополита Нестора в миру было Николай Анисимов, и родился он в Вятке. С раннего детства Коля тянулся ко всему святому. Впоследствии он так вспоминал о своем детстве.
4: Какая-то неведомая сила влекла меня к церкви. Моя мама родилась в духовной семье и была глубоко религиозной женщиной. Она регулярно водила своих детей в церковь. Мне очень нравилась архиерейская служба. Я был тогда еще совсем малышом.
5: Светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе.
6: Вот, Коленька, встань здесь перед иконкой, перекрестись и попроси Боженьку, чего ты хочешь.
7: Боженька, роди меня архиереем.
2: Коль жилось нелегко. Отец его был военным, человеком суровым и властным. Очень любил своего старшего сына Илария, а Колю-младшего совсем не жаловал. Он надеялся, что родится девочка, а появился на свет Коля. И отец был явно разочарован и часто вымещал на Коле свою досаду.
8: Смотрите, ребятки, смотрите, что я вам принес.
7: Что это? Дай мне посмотреть.
9: А, да это же оловянные солдатики. Спасибо тебе, пап.
8: Тебе нравится мой подарочек?
9: Очень. Я тоже буду военным, как и ты, генералом.
8: Эх, поскачем мы вдвоем в поле на лошадке.
9: Эгей, давай, руби.
8: А ты, Коля, кем хочешь быть?
7: Я буду архиереем.
8: Да? Ну что ж, на вот тебе пятачок. Купи себе какой-нибудь подарок.
7: Спасибо. Папочка, я куплю себе иконку.
2: Коля очень любил покупать бумажные образки святых угодников. Эта страсть его не ослабела, даже когда он пошел в школу.
10: Мам, мам, ты уже вернулась с рынка?
11: Да, Коленька, да. Набрала всякой всячины. Смотри, какой здоровый арбуз я купила.
10: А иконку ты мне купила? Не забыла?
11: Ой, как я могла забыть? Вот твоя иконка. К твоей коллекции.
10: Спасибо, мам. Преподобный Арсений Великий. А кто он, мам?
11: Прочитай сам. Тут на обороте написано.
10: Ага, вижу. Преподобный отец Арсений был знатного рода и получил хорошее образование.
11: Так.
10: Он мог бы занимать высокое положение в миру, но он предпочел быть смиренным служителем церкви, приняв диаконский сан.
11: Правильно.
2: В эти ранние ученические годы произошло событие, которое оказало огромное влияние на его жизнь. Маленький Коля жил в это время со своей семьей в Казани, куда перевели его отца по службе. Его любимым местопребыванием был святой храм. Особенно он любил службы в расположенной неподалеку монастырской церкви. И вот однажды, когда он стоял недалеко от высокого благообразного архимандрита, который проводил службу, тот наклонился к Коле и тихо шепнул:
12: «Мальчик, сними с меня митру».
10: «Я? Снять митру?»
12: «Да, ты. Я прошу тебя».
10: «Митру? Я? Конечно, Авва, то есть батюшка, конечно».
2: А проводил службу никто иной, как будущий дивный архипастырь, епископ Андрей Ухтомский. Коля бережно исполнил приказание, и в его руках оказалось такое для него сокровище, что все лицо его засияло от счастья. Переживания Коли не укрылись от зоркого взора архимандрита, и после службы он пригласил Колю в свою келью.
12: «Заходи, заходи, Коля. Будешь гостем. Еще раз благодарю тебя за помощь во время службы».
10: «Ох, как у вас здесь все просто, Авва! Можно я буду звать вас Аввой, батюшка?»
12: «Конечно. Авва ведь и есть отец-батюшка».
10: «У вас здесь всего только и есть, что кровать, да стол, да три стула».
12: «Много ли мне надо? И одного бы стула хватило. Два других держу для гостей».
10: «И Библия на столе! Какая у вас красивая Библия! В кожаном переплете, в серебряном кованом окладе. Открыта на... А, вы читали что-то из Марка, да?»
12: «Да. Вот прочти-ка мне этот стих. 17 глава 12.
10: Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились ему».
12: «Очень хорошо читаешь. Хвалю, молодец. А вот скажи мне, как ты понимаешь слова «отдавайте кесарево кесарю»?»
10: «Ну, это значит, что надо исправно платить налоги».
12: «Ага, ну что ж, в общем-то это так. Но ты вот, например, денег ведь не зарабатываешь, а значит, и налогов платить тебе не из чего, ведь так?»
10: «Ну так».
12: «Тебя, значит, это не касается. Отдавайте кесарево кесарю, а?»
10: «Наверно».
12: «Что ж, на это можно посмотреть и по-другому. Ты вот ходишь в школу?»
10: «Хожу, конечно».
12: «Теперь скажи мне, школа – это дело Божие или кесарево?»
10: «Наверно, кесарево. Да, но мы ведь учим и закон Божий».
12: «А ты посмотри вот как. Церковь – одна есть дело Божие, а все остальное принадлежит миру и есть, значит, дело кесарево».
10: «Да, это правда».
12: «Если это правда, то значит, что в твоем случае отдавать кесарево кесарю – это... ну, это...»
10: «Это хорошо учиться?»
12: «Ну, конечно же. Если ты не учишься прилежно, не стараешься, ленишься, это значит, что ты не отдаешь кесарево кесарю».
10: «А если кесарь хочет и Божие?»
12: «А ты не отдавай».
10: «И не отдам».
2: Так началась дружба между зрелым подвижником и мальчиком. Дружба, которая продолжалась всю жизнь. Бабушка Коли жила в Вятке, так что обычно на лето вся семья ездила туда в гости. Здесь у Коли произошла знаменательная встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Во время одной из этих летних поездок тяжело заболела Колина мама.
13: «Что ж, пульс хороший, дыхание ровное.
14: Ей, значит, лучше, доктор.
15: Несомненно, несомненно. Знаете что, матушка, давайте-ка выйдем, чтобы не утомлять больную. А шторку-то лучше бы задернуть.

0: Что с моей дочерью Антониной, доктор? Ей лучше, да? Коленька, иди сюда. Это мой внучек, ейный сынок.
1: Да-да, хороший мальчик. Не знаю, что сказать. Медицина бессильна ей помочь. Больная безнадежна. Ей осталось жить дня 2-3, не больше.
0: Ой, батюшки мои.
2: Мамочка умирает. Умирает, да? И никто не может ей помочь.
1: Коленька, Коленька, успокойся. Я сделал все, что было в моих силах. Что я могу сказать? Молитесь за нее Богу.
3: Знаешь что, дядюшка Дэн, поскольку в конце сегодняшней передачи мы хотим сказать несколько специальных заключительных слов, давай мы сейчас сделаем коротенькое сообщение о наших уроках Библии.
4: Хорошо, возьмем, например, такой простой факт. Эти уроки являются очень увлекательным способом начать изучение Священного Писания. Они могут в этом послужить хорошим началом для всей семьи.
3: Каждый урок представляет из себя небольшую брошюрку, в которой содержится все необходимое для урока. Вам совсем не обязательно иметь дома Библию, чтобы пройти эти уроки. Просто напишите нам по адресу...
5: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: И мы вам вышлем эти брошюрки совершенно бесплатно. А теперь давайте продолжим нашу сегодняшнюю передачу, которую я озаглавила «Камчатский миссионер». Однажды, когда Коля со своей семьей гостил у бабушки, тяжело заболела его мать. Так тяжело, что врачи признали ее безнадежной. Колина горе не имело границ. Он не мог поверить, что его любимая, его единственная мамочка может умереть. Он случайно узнал, что в Вятку приехал отец Иоанн Кронштадтский. Коля слышал о чудодейственной молитве отца Иоанна, и сердце его озарила надежда.
2: Бабушка, бабушка, знаешь, что я думаю? Если батюшка Иоанн помолится за мамочку, то она непременно, непременно поправится.
0: Кто такой батюшка Иоанн, Коленька?
2: Ну, батюшка, Иоанн Кронштадтский. Он ведь сейчас здесь у нас, в Вятке.
0: Знаю, внучек, знаю, Коленька. Он истинный праведник Божий. Но как добраться-то до батюшки? Как добраться-то? Ведь все хотят его видеть. Вокруг него несметные толпы народа.
2: Знаешь что, бабуля? Я схожу в полицейское управление и попрошу у них пропуск. Начальник полиции ведь меня знает.
0: Ох, мало у меня надежды. Ладно уж, сходи, сходи, поговори.
2: Я сейчас и пойду, хорошо? Я быстренько!

0: И что же ты хочешь от меня? Я не понимаю.
1: Ну вот, если бы вы дали мне пропуск, господин капитан, я бы показал его, и меня пропустили бы в дом. Я поговорил бы с батюшкой Иоанном и попросил бы его помолиться за мою мамочку. Вот и все.
0: Ну, я ведь никакого отношения к отцу Иоанну не имею. Я его уважаю, но я ведь не занимаюсь его поездкой здесь у нас. И потом, это ведь частный дом.
1: Ну и что? Это не важно. Вас же здесь в городке все знают и уважают. Ведь уважают, да?
0: Уважают.
1: Так что если вы дали пропуск, значит, вы просите лично. А если просите, кто посмеет не уважить?
0: Ух, красноречивый ты, малец. Ну что ж. Вот тебе пропуск. Бог в помощь.
1: Спасибо. Спасибо вам от всей души.
2: Дом, в котором отец Иоанн служил молебен, был окружен огромной толпой, но Коля, благодаря своей бумажке от полиции, смог туда пробраться. Но добраться до самого батюшки оказалось невозможным, и Коля, как ни крепился, не выдержал и заплакал. Находящаяся там одна старая игуменья заметила плачущего мальчика.
3: Ты что, мальчик? Что ты плачешь?
1: Мне надо поговорить с батюшкой. У меня к нему большая просьба, а к нему никак не добраться. Вокруг него столько народа.
3: Как тебя зовут?
1: Коля Анисимов.
3: Какая у тебя к нему просьба, Коля?
1: Моя мамочка умирает. И я хотел попросить батюшку прийти к нам и помолиться за нее.
3: Ох, Коленька, горе-то у тебя большое. Ну, знаешь что, я попробую поговорить с Михаилом Михайловичем. Он распоряжается поездкой отца Иоанна здесь в Вятке. Знаешь что, сынок, напиши-ка мне вот здесь на листке твой адресок.
1: Напишу, конечно. Я вот карандашом.
3: Очень хорошо. Я спрошу господина распорядителя. Ах, вот и он. Михаил Михайлович, можно вас на минутку?
4: А, матушка игуменья, что такое?
3: Вот у Коли Анисимова мама очень больна. Можно было бы так устроить, чтобы отец Иоанн как-то...
4: Нет, нет, нет, совершенно невозможно, матушка. Даже и не просите. Все время отца Иоанна точно распределено, и больше намеченных по строго составленному расписанию домов он нигде быть не может. Ага, молебен закончен. Извините, мне надо идти. Меня ждет батюшка. А, отец Иоанн сам идет сюда.
1: Батюшка, батюшка!
4: Погоди, погоди, малец, погоди. Сначала взрослые.
5: Нет, нет, Михаил Михайлович, уж пусть мальчик спросит. Не сказано ли в Евангелии, пустите детей приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие. Как тебя зовут?
1: Николай Анисимов я.
5: Угу. А о чем твоя просьба, Николай?
1: Батюшка, моя мамочка очень сильно больна.
5: Надо бы позвать к ней доктора.
1: Доктор сказал, что помочь ей уже невозможно.
5: Да ты не плачь, не плачь, не плачь. Ах, чем же я-то могу помочь?
1: Если бы вы, батюшка, к нам пришли и помолились за мою мамочку, то она бы выздоровела. Я знаю, я верю.
4: Нет, батюшка, вы сейчас ехать туда не можете. Их превосходительство городской голова и предводитель дворянства, а также целое собрание ждут вас. Нам нужно ехать сейчас туда. Экипаж уже подан.
5: Но ведь тут особое дело.
4: Не можем, батюшка, ну никак не можем. Больных в Вятке много. Полгода не хватит всех посещать.
5: Да, Да, да, да. Ах. Что ж поделать, Коля? Я сам себе не принадлежу.
6: Что ж, боец, обратно домой поедем?
1: Да-да, и пожалуйста, поторопитесь. Я боюсь, как бы моя мамочка не умерла без меня.
6: О, ну-ну-ну. Пошли, окаянные. Ну, и что ж, батюшка Иоанн не смог помочь?
1: Он очень-очень занят. Много людей хотят его видеть. Очень важных людей, не то что я.
6: Да куда ты прешь, леший? Куда прешь-то?
2: И вот когда он возвращался домой на извозчике, их нагнал целый поезд экипажей. Увидев Колю, кто-то прокричал из одного экипажа.
7: Эй, эй! К вам едет батюшка!
1: Батюшка? Едет к нам? Какой батюшка?
7: Ну да батюшка же! Иоанн Кронштадтский!
1: Батюшка едет к нам! Гони лошадь, гони! Нам надо приехать раньше него!
6: У, родимые, пошли, пошли!
2: Извозчик погнал во весь дух, чтобы опередить отца Иоанна. По-видимому, добрая игуменья сумела таки передать батюшке Колин адрес.
6: Ой, ошалелые! Давай, малый, сходи, приехали!
1: Мамочка, батюшка едет к нам! Батюшка Иоанн едет.
6: Пустите меня. Пустите.
1: Да-да.
6: Так. Где больная?
1: Вот она здесь, батюшка. Ступайте за мной. Вот она, моя мама Антонина.
6: Ой, ты только взгляни на нее, какая она бледная.
8: Да она же совсем при смерти.
9: Ага, едва дышит.
6: Ой, смотри, смотри. Отец Иоанн взял ее голову и прижал к своей груди.
5: Бедная раба Божия Антонина.
10: Батюшка Иоанн, родимый.
5: Я помолюсь о тебе, Спасителю нашему Христу. Господи, жизнь наша, как мне помыслить легко об исцелении, так тебе легко исцелить всякую болезнь. Как мне помыслить легко о воскресении из мертвых, так тебе легко воскресить всякого мертвеца. Исцели рабу твою Антонину от лютой ее болезни и не допусти ее умереть, да не предадутся рыданию мать и дети ее. Слава всемогуществу, благости и благопослушеству Твоему, Господи.
11: Аминь.
6: Аминь.
12: Аминь.
2: Вслед за тем отец Иоанн отслужил молебен. Уже позже, когда он стал митрополитом Нестором, Коля писал об этом.
6: Никогда в жизни я так ясно не ощущал силы молитвы, как в этот священный, незабываемый момент.
5: Сходите за священником, пусть он причастит больную.
2: Отдав это распоряжение, отец Иоанн уехал. Когда пришел священник, больная очнулась. Когда же члены семьи вошли в комнату, чтобы присутствовать при великом таинстве святого причастия, больная уже сидела, а после причастия встала и скоро совсем поправилась.
13: Молитва всегда творит чудеса.
2: Это так. Все могут молиться. И по правде говоря, мы должны молиться чаще. Помнишь стих из послания апостола Иакова, глава 5, стих 16? Много может усиленная молитва праведного.
13: Мы знаем, что Бог слышит наши молитвы, и Он всегда рад ответить на них. Только нам следует помнить, что молиться надо в духе смирения, каясь в своих грехах, и благодарить Бога за Его милосердие.
2: Знаешь что, дядушка Дэн, я хочу сегодня проиграть небольшой музыкальный отрывок. Нечто такое, что вполне подходит к нашему сегодняшнему разговору. Это сочинение Чайковского, а получила я эту запись в Международном библейском обществе.

0: Очень глубокое, по смыслу песня, тетушка Кэрол. А что это у тебя, письмо?
1: Да, письмо. Мы его получили довольно давно от одной нашей слушательницы из Вологды, Юлии Трикос. Она задает в нем несколько интересных вопросов. Вот один из них. Дорогие тетушка Кэрол и дядюшка Дэн, как вы относитесь к предсказаниям астрологии? И надо ли ее вообще? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но я отмечу, по крайней мере, две вещи. Во-первых, то, что можно смело верить предсказаниям пророков Божьих, сделанных в Библии. История подтверждает их истинность. А насчет астрологии, может, нам следует обратиться к жизни пророка Даниила, одного из самых выдающихся библейских пророков.
0: Ах, да, помню. Навуходоносор велел созвать всех мудрецов, включая чародеев и астрологов, с тем, чтобы они помогли ему понять смысл того сна, который ему приснился. Но ни один из них не был в состоянии ему помочь. Когда же Даниил помолился и попросил Бога о помощи, то получил ответ на вопрос Навуходоносора.
1: Еще одно важное замечание. В книге пророка Даниила, в главе 2, стих 27, сказано, что только Бог на небесах может объяснить и раскрыть тайну, которая поразила царя. Это так и есть и по сей день. Один лишь Отец наш Небесный знает тайны мироздания и вселенной.
0: До следующей передачи!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Псалом 53, стих 3-4. Сегодня мы узнаем про одного аптекаря. Его аптека однажды была на ночном дежурстве, а это значит, что он обязан приготовить лекарство для каждого, кто в течение ночи придет к нему. Его уже 3 раза будили, то есть приходили с рецептами от врача, чтобы он приготовил им лекарство. «Чтоб я провалился, если 4-й раз позвонят!» — ругался аптекарь, снова ложась спать. Как часто люди выговаривают проклятия, а потом попадают в большие трудности. И вот не успел аптекарь уснуть, как раздался 4-й звонок. Аптекарю ничего не оставалось делать, как спуститься вниз и открыть дверь. Перед ним стоял мальчик с рецептом в руках, который врач выписал для его матери. Этот мальчик проделал далекий путь через горы. Ворчливый аптекарь приступил к приготовлению выписанных капель. «И надо было тебе сейчас прийти, когда я только что лег в постель. 1/2 часа тому назад были тут другие. Не мог ты раньше прийти? Мне бы пришлось только 1 раз вставать», — ругался аптекарь. Испуганный мальчик молча слушал этого человека. Когда лекарство было готово, мальчик сразу же побежал к двери на улицу. Аптекарь убрал все бутылки на место и при этом с ужасом заметил, что он нечаянно добавил в лекарство сильный яд. Он точно знал, если мама мальчика выпьет эти капли, она умрет. В смертельном страхе аптекарь встал на колени и воззвал к Богу: «Господи, сжалься! Господи, сжалься, чтобы не случилось несчастья! Спаси эту женщину, чтобы через мою неосторожность не погиб человек, чтобы я не сделался убийцей!» В этот момент, в 5-й раз, зазвенел звонок. Дрожа и плача, перед аптекарем стоял тот же самый мальчик. «О, пожалуйста, не сердитесь, что я вас еще раз побеспокою!» — жалобно проговорил он. «Я упал в темноте, и бутылек разбился. Пожалуйста, сделайте лекарство еще раз, чтобы моя мама не умерла!» Можете себе представить, с какой радостью аптекарь теперь встретил мальчика? В этот раз он дал ему правильное лекарство. Нет, он не провалился. Но Бог сделал большое чудо, что бутылек с ядом разбился. Когда мы в нужде, мы должны сразу просить Господа о помощи. Поэтому будем молиться и благодарить Господа, который дает нам здоровье и часто своей чудной рукой исправляет наши ошибки.

Мои желания. Я в церкви маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью, хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

Дорогие детки, сегодня мы продолжаем чтение нашей Библии, которую мы уже прочитали, до истории Иосифа. Сегодня будет заключительная история про Иосифа, называется «Сын, который нашелся». Слуги обрадовались, узнав, что Иосиф нашел братьев своих. Иосиф не рассказал народу египетскому, что они когда-то плохо поступали с ним. Египетский фараон узнал, что Иосиф нашел братьев своих, и он был доволен этим, потому что он любил Иосифа. Он позвал к себе Иосифа и сказал ему: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте. Возьмите ваш скот и приходите с отцом и детьми вашими в Египет. Здесь они получат лучшее в земле египетской. Мы дадим дома, поля, сады, и они будут жить все вместе. Возьмите из земли египетской колесниц и привезите детей и жен братьев твоих и отца твоего. Пусть они не берут с собой всех вещей своих, потому что я дам им лучшее из земли египетской». Так ласково отнесся фараон к Иосифу и семье его. Иосиф дал братьям колесницы и коней, дал им пищи для путешествия. Он сделал им также подарки, потому что Иосиф был очень-очень богат. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 пар перемен одежд. Также и отцу своему послал Иосиф 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и съестными припасами, чтобы была для него пища во время пути. Когда все это было готово, Иосиф велел братьям своим скорее идти в Ханаанскую землю и вернуться оттуда обратно в Египет. Отпуская их домой, он дал им добрый совет: «Не ссорьтесь на дороге». Радостно было на душе у братья Иосифа. Престарелый отец с нетерпением ждал возвращение их, боясь за Вениамина. Наконец они вернулись домой, и он увидел, что все они были вместе. Они поспешили сообщить ему радостное известие: «Иосиф жив и теперь владычествует над всей землей египетской и продает хлеб голодающим». Но Иаков не обрадовался этой вести, сердце его смутилось, потому что он не верил им. «Нет, — сказал он, — сын мой давно умер». «Но мы его видели, — говорили они ему. — Не может быть, — отвечал Иаков». Тогда братья Иосифа пересказали отцу все, и что Иосиф зовет их в Египет и послал их за ним. Однако Иакову все еще не верилось, что это так. «Посмотри же на колесницы, которые прислал за тобой Иосиф, и поверь словам нашим». Они показали Иакову колесницы. Тогда он поверил и ожил духом. «Довольно, — сказал он, — еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру». Братья сообщили женам и детям своим, что они теперь должны покинуть землю Ханаанскую и что им предстоит длинный путь. Затем они сели на колесницы и отправились в Египет. Иаков был очень стар и хромал на одну ногу, поэтому он поехал на колеснице. Сыновья же были довольно крепкими, чтобы идти пешком. Они взяли с собой овец, коров, коз, верблюдов и ослов, а также и разные вещи свои. Путешествие их продолжалось долго. Дети их, конечно, этому были рады. Дети всегда рады путешествию. Наконец, они все достигли Египта. Когда они приближались к нему, Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу отцу своему. Вот он остановился и сошел с колесницы. Престарелый Иаков также сошел с колесницы. Волосы его были совершенно белые, ноги его были слабы, и ходил он с трудом. Иосиф был очень рад, что вновь видит отца своего. Он побежал ему навстречу, пал на шею его и долго плакал, обнимая его.
«Умру я теперь», — сказал престарелый Иаков, «увидев лицо твое, потому что ты еще жив». Затем Иосиф сказал отцу: «Я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего пришли ко мне». Иосиф взял 5 человек из братьев своих и представил их фараону. И спросил фараон братьев его: «Какое ваше занятие?» «Мы – пастухи, но в земле Ханаанской сильный голод, и нет там пажити для овец наших. Не позволишь ли ты нам пасти их на лугах твоих?» Фараон ответил им, что он дает им много полей, и что они могут поселиться вместе все в земле Гесем, около Египта. Иосиф был рад, что они могли поселиться все вместе, потому что народ египетский поклонялся идолам. Иосиф хотел познакомить фараона с престарелым отцом своим, потому что он привел его к фараону. Фараон отнесся к нему с большим почтением, потому что Иаков был очень стар. Даже цари с уважением относятся к старым людям. Дети также должны почитать старых людей. Когда они встречаются с седоволосым старцем, они всегда должны дать дорогу ему и исполнить желание его. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Левитам 19:32. Старый Иаков благословил фараона, призывая на него милость Божию. Сердце его было полно благодарности к фараону за его доброе отношение к дорогому сыну его, Иосифу. Иаков всей душой полюбил фараона. Фараон спросил его: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков ответил: «Мне 130 лет, но я не достиг до лет жизни отцов моих. Жизнь моя полна всякого рода огорчений». И благословил Иаков фараона, и вышел от него, и поселился в лучшей части земли египетской, которую фараон дал во владение им. Там жил он, окруженный детьми своими. Иосиф с ним не жил, но часто приходил посвящать их. Так прожил Иаков 17 лет в земле египетской. Почувствовав приближение смерти, он призвал всех сыновей своих, чтобы благословить их пред смертью. Иаков хромал на одну ногу с молодости своей. Теперь же он совсем ослабел, и зрение его испортилось. Когда сыновья его пришли к нему, он собрал силы свои и сел на постели своей. Все сыновья по очереди подходили к нему, и он благословлял каждого из них. Благословив их всех, он сказал: «Я умираю. Похороните меня с отцами моими в Ханаане, где похоронены в пещере дед мой Авраам и Исаак, отец мой». Еще многое другое завещал он сыновьям своим, положил ноги свои на постель и скончался. Дух его отошел к Богу и с ним пребывает теперь на небе. Тело его воскреснет в пещере в день воскресения мертвых. Когда Иаков умер, Иосиф пал на лицо отца своего, плакал над ним и целовал его. Седина его не сошла в могилу с печалью, потому что Господь утешил его перед смертью его. Иосиф перевез тело отца в землю Ханаанскую и похоронил его там в пещере, где погребены были Авраам и Исаак. И пошли с Иосифом хоронить отца все братья его и множество слуг и колесницы и всадники фараоновы. Затем они снова возвратились в Египет. Страшная мысль пришла в голову братьям Иосифа. Они спрашивали друг друга, говоря: «Быть может, только ради отца был с нами ласков Иосиф. Возненавидит он нас теперь, и захочет ли он отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» Поэтому они послали слугу сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грехи, так как они сделали тебе зло, прости теперь нам вину нашу». Иосиф плакал, когда говорили ему это. Почему же он плакал? Потому что ему было больно, что братья его могли думать, что он будет мстить.
Вскоре и братья пришли и пали пред лицом Иосифа, со страхом ожидая ответа его. Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро. Находясь в Египте, я сделал большие запасы хлеба и этим спас вас от голода. И дальше я буду питать вас и детей ваших». Так ласково говорил Иосиф с братьями своими, и так успокоил он их. Дожил Иосиф до 110 лет и умер. Вот история жизни Иосифа. Теперь он пребывает на небе с Господом Иисусом Христом. Иосиф простил братьям своим, а Христос простил Иосифу грехи его. Вы теперь, дети, познакомились с историей Авраама, Исаака и Иакова. Бог любил их. Авраам был прадедом, Исаак – дедом, а Иаков – отцом Иосифа. Бог обещал дать землю ханаанскую потомству Авраама, Исаака и Иакова, то есть детям детей их. Бог не забывает обетований своих, но Он дал им еще одно лучшее обетование. Он обещал, что в мир придет Господь Иисус Христос, и что Он спасет их от грехов их. Об этом говорится в Слове Божьем. Писание предвозвестило Аврааму: «В тебе благословлятся все народы». Галатам 3:8. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались. Евреям 11:13. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box, 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Кому предложил фараон поселиться в Египте? Второй вопрос. Почему не сразу обрадовался Иаков, услышав, что Иосиф жив? Третий вопрос. Как могли дети совершать такое длинное путешествие? Четвертый вопрос. Кого встретил Иаков при входе в Египет? Пятый вопрос. Кому показал Иосиф престарелого отца своего? Шестой вопрос. Где поселились Иаков и сыновья его? Седьмой вопрос. Где завещал Иаков похоронить его? Восьмой вопрос. Чего боялись братья Иосифа после смерти отца их? Девятый вопрос. Как отнесся Иосиф к братьям своим после смерти отца? И десятый вопрос. Какое обетование дал Бог Аврааму, Исааку и Иакову? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Да благословит вас Господь!

Молюсь я утром перед сном, молюсь перед едой. Нам Бог послал хороший дом, дает и хлеб с водой. От Бога все, что нужно нам, какой хороший Бог. Он сам сказал: просите, дам, услышу каждый вздох. Бог слышит нас, Бог видит нас, ведь Он и там, и тут. Дает Он людям каждый час и радость, и приют. Без Бога тьма, а с Богом свет. Вот главный наш урок. Он сохраняет нас от бед в земной короткий срок. О добром Боге говорить могу я без конца. Давайте все благодарить за милости Творца.

0: теперь мы продолжим наш рассказ «Военачальник маленькой Лисхин». Вскоре Лисхин отвезли в ближайшую больницу. Капитан Штайн поехал вместе с ней, чтобы распорядиться о всем необходимом. Фрау фон Кроненфельс, которая смотрела вслед экипажу, не смогла больше сдерживаться и разрыдалась. Софи пыталась утешить ее. «Луиза и я часто говорили друг другу, что Лисхин слишком хороша для этого мира. Как серьезно она восприняла это со всей своей набожностью! Но чтобы погибнуть так! Но, сударыня, она умерла, не сознавая этого, так как наверняка была уже без сознания, когда задохнулась, и это было милостью!» Фрау фон Кроненфельс ничего не ответила на это. Когда капитан Штайн на следующее утро вернулся из города, он был очень подавлен. «Она еще жива», — сообщил он тете, — «но сохраняется мало надежды. Врачи прилагают все усилия и делают все возможное, но ожоги очень серьезны, и отравление дымом доставляет много хлопот. Мы будем молиться за нее, и в наши дни Бог может творить чудеса», — решительно сказала фрау фон Кроненфельс. Когда Лисхин очнулась от обморока, то удивленно огляделась вокруг себя, так как не могла вспомнить ни о чем, что произошло в последнюю ночь. «Где я?» — спросила она, когда увидела медсестру. «В больнице, Лисхин», — объяснила сиделка. «Что же случилось? Как я попала сюда?» Тогда сиделка рассказала ей вкратце о том, что произошло. «У тебя много ожогов, и ты вдохнула в себя много дыма. Но ты поправишься, Лисхин. Не беспокойся ни о чем», — сказала сиделка. Лисхин немного приподнялась с подушки, посмотрела на свои забинтованные руки и провела себя по голове. «А где же мои волосы? Или меня постригли, как сироту в приюте для бедных?» — спросила она в замешательстве. Сиделка утешила ее. «Твои волосы отрастут вновь. Мы вынуждены были обрезать их, потому что они совсем обгорели». На глазах у Лисхин сразу же выступили слезы. «А как же я теперь буду надевать мой чепчик? В последние недели я так хорошо справлялась с ним. Теперь я не смогу вернуться к моим господам, потому что без волос мне чепчик ни к чему. А служанка без чепчика? Нет, так не бывает». «Не беспокойся сейчас о твоих волосах», — сказала сиделка. «Пройдет немного времени, и ты выздоровеешь, и снова сможешь работать. А до того времени они, безусловно, вырастут. А теперь попытайся немножко поспать. Я уверена, что все будет хорошо». Несмотря на сильные ожоги, Лисхин поправлялась поразительно быстро. Вместе с силами к ней вернулся ее веселый нрав, и скоро она стала в больнице всеобщей любимицей. Когда ее дела пошли немножко лучше, ее посетил и капитан Штайн. Это было для нее великой минутой, и ее глаза сияли. «Я рад, Лисхин, что твои дела идут немного лучше. Мы все очень сильно беспокоились о тебе. Сегодня я пришел, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты сделала для меня. Для меня было бы большой потерей, если бы сгорела моя папка с бумагами. Я не перестаю удивляться тому, какое мужество ты проявила». «Эр, капитан, может быть, вы знаете, что стало с моим чулком со сбережениями? Мне кажется, если мне не изменяет память, что я забрала его из моей комнаты, прежде чем отправиться на поиски папки». «Чулок в надежных руках. Моя тетя взяла его на сохранение до твоего возвращения домой». «А ваши бумаги, они тоже в целости и сохранности?» — спросила с напряженным ожиданием Лисхин. «Да, они тоже целы, и я благодарю тебя за это. Поэтому, Лисхин, мне хотелось бы доставить тебе сегодня небольшую радость». И с этими словами капитан Штайн вынул свой кошелек и передал Лисхин две банкноты по 100 марок каждая. Лисхин сильно покраснела. Она уставилась на деньги, а затем посмотрела на капитана. «Но я надеюсь, вы не считаете, что я спасла вашу папку из-за денег?» — пролепетала она. «Как ты могла подумать такое обо мне, Лисхин?» — сказал молодой человек. «Мне лишь хотелось доставить тебе небольшую радость, прежде чем я уеду из этих мест, чтобы ты сохранила память обо мне», — продолжал он, улыбаясь. Тогда ее лицо снова прояснилось. Она приняла деньги и сердечно поблагодарила. «Я их тоже положу в мой чулок», — сказала она. А затем она спросила капитана, должен ли он отправиться в Китай сейчас же. «Нет», — ответил он, — «прежде мне нужно нанести визиты нескольким знакомым, и лишь после этого я отправлюсь в Китай». «Ах, эр капитан, я так счастлива! Я никогда не забуду вас! Я в течение нескольких лет ждала момента, чтобы встретиться с вами, и теперь это осуществилось. Но только я все верно высказала вам, когда в первый раз встретила вас. Я так спешила высказать все побыстрее, что некоторые слова могли оказаться неправильными». «Не беспокойся, Лисхин, твоя проповедь о новом сердце была в полном порядке», — серьезно ответил молодой человек. «Я и сейчас помню каждое отдельное слово и не поручусь, что мне теперь неизвестно, как получить новое сердце. Я еще никак не воспользовался твоим предложением, но постепенно пришел к убеждению, что оно будет мне полезным». Лисхин озадаченно посмотрела на него. Немного погодя, она сказала: «История о больном военачальнике из Библии навела меня на мысль поговорить с вами. Он исцелился поразительно быстро. Я подумала, что это быстро произойдет и с вами. Разумеется, он сразу же последовал совету, который был дан ему, хотя ему было и трудно». «Так значит, — спросил капитан Штайн, — в Библии речь идет о больном военачальнике? Об этом я ничего не знал. Этого военачальника звали Нейман, и он был прокаженный, и одна девочка была у него на службе. Она знала, что ее господин болен тяжелой неизлечимой болезнью. Она приняла это близко к сердцу и рассказала своей госпоже о пророке Елисее, который мог бы излечить от проказы. В конце концов, он отправился в Самарию к пророку, а тот предложил военачальнику 7 раз окунуться в Иордан. Военачальник сначала не хотел, но когда все же сделал это, то полностью исцелился». «Это, разумеется, очень интересно, Лисхин. По-видимому, ты считаешь, что я также нуждаюсь в очищении, не так ли?» «Во внутреннем, конечно», — прямодушно ответила Лисхин. «Вы же сами сказали тогда, что сердце у вас очень плохое». «О, да, Лисхин, я обещаю тебе, что когда я однажды последую твоему совету, то сообщу тебе об этом. А теперь постарайся поскорее выздороветь». «Большое спасибо, хэр капитан, за ваше посещение и за ваше доброе пожелание», — воскликнула Лисхин вслед своему посетителю, который еще раз приветливо кивнул ей от двери, а затем в глубокой задумчивости поехал домой. Лисхин рассматривала банкноты и пыталась определить, сколько же это денег. Когда сиделка проходила мимо ее кровати, она обратилась к ней: «Сколько здесь денег?» При этом она мигнула глазами, как будто чтение давалось ей с трудом. В действительности она не хотела показывать, что никогда не видела таких банкнот и поэтому не знала их стоимости. «Это 200 марок», — объяснила сиделка. «Подумай только, какая же ты теперь богатая девочка!» Лисхин от удивления не могла произнести ни слова. Наконец она пробормотала: «Столько я не зарабатываю за целый год. Как же он дал мне так много денег? Теперь мой чулок быстро наполнится!» Мысль о ее чулке помогала ей преодолевать самые ужасные боли. Когда наступало время перевязки, она говорила себе: «Только думай о том, как будет чудесно, когда ты передашь миссионеру деньги из щелка. Какие большие глаза он сделает!»
1: Лисхин посетил не только капитан Штайн, но и все ее остальные знакомые и друзья. Фрау фон Кроненфельс, Луиза, Софи и фрау Лянг. «Мы снова в нашем доме», — сообщила Луиза. «К счастью, сгорела только библиотека, но вода нанесла большой ущерб. Ты бы только посмотрела на прихожую и на лестницу. Ковровые дорожки испорчены, а обои отстают от стен. Но все будет устроено. Только это будет стоить кучу денег. Фрау фон Кроненфельс скоро уезжает вместе с Софи, а я остаюсь одна, чтобы охранять дом».
0: «А я куда? Куда меня отпустят отсюда?» — робко спросила Лисхин.
1: «К твоим прежним господам», — ответила Луиза. «И ты не рада этому? А до отъезда фрау фон Кроненфельс ты останешься у нас. Это тебя устраивает?»
0: Лисхин задумалась. «Хоть бы мои ноги не причиняли мне больше боль, а то мне иногда кажется, что я никогда не смогу снова пользоваться ими по-настоящему».
1: Однажды она сказала одному из врачей.
0: «Вы, конечно, очень сожалеете, когда вам не удается вылечить некоторых людей. Не правда ли, хэр доктор?»
1: «Да, ты права, Лисхин», — любезно ответил врач.
0: «Я думаю», — продолжала она, — «я всегда принимаю близко к сердцу, когда вы утром переходите от одной кровати к другой и узнаете, что некоторые из ваших предписаний были бесполезны. И во всем городе не найдется ни одного доктора, который мог бы утверждать, что может излечить каждого, кто придет к нему».
1: «И в этом ты, безусловно, права. Когда болезнь зашла слишком далеко или вообще неизлечима, тогда и врачи со своим искусством бессильны». На это Лисхин задумчиво ответила.
0: «Некоторые люди так поступают со своей душой. Они запускают свою греховную болезнь».
1: Затем она спросила.
0: «А сами доктора, наверное, никогда не болеют?»
1: «О, нет, это иногда случается и с ними», — улыбаясь, ответил врач.
0: «Но в Библии я никогда не читала о больных докторах», — сказала Лисхин. «В ней написано о больных военачальниках, царях, женщинах и большом количестве других больных, но не о врачах. Но у них, как и у любого другого, тоже может быть больная душа. А больные души вы, по-видимому, сами не умеете лечить, не правда ли?»
1: «Я думаю, что да, хотя и не всегда», — ответил врач.
0: «Нет, этого вы не можете», — сказала Лисхин, энергично покачав головой. «В Библии написано, что этого не может делать никто, кроме Господа Иисуса. Но я думаю, что быть доктором и лечить вместе с Господом Иисусом – это так прекрасно! Господь лечит душу, а доктор – тело!»
1: «Может быть, ты и права, Лисхин», – сказал врач. «Я еще поразмышляю над этим». И затем он ушел. Для маленькой пациентки наступил радостный день, когда с ее рук и ног сняли повязки. И прошло совсем немного времени, когда она попросила сиделку принести ей бумаги и чернильный прибор.
0: «У меня так много знакомых», — пояснила она, — «и я должна написать им, как у меня дела. В деревне особенно будут рады письму. Когда я служила на своем первом месте, то каждый день спрашивала почтальона, нет ли для меня почты, но чаще всего у него ее не было. А как я была рада, когда однажды получила письмо!»

от осквернения, от уз греховных, от осуждения, от мыслей темных, от дел небожьих, от липкой тины, от нехорошего, от нечестивых, от злой жестокости, от лицемерия, от серой гордости, от путь неверия, от суетливости, от плоти бренной, от нетерпимости, от лжи и тлена, от постороннего, от слов проклятия. Господь, укрой меня под благодатью. Бегу от грязного, бегу от гнусного, чтоб грех не царствовал, чтоб жизнь Иисусова светилась чистая, горела пламенем, тогда я выстою под Божьим знаменем.

Короткие рассказы для детей. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Псалом 65, стих 12. На одной старой печи был написан следующий стишок. «Будь осторожен с огнем и светом. Не думай, что одна лучина не делает вреда. Огонь, даже очень маленький, может город и деревню превратить в золу». Да, с огнем нельзя играть. Часто мы читаем в газете, что дети играли со спичками, и через это случились большие пожары.

огонь. Не было никакой возможности попасть в спальню сына. Вдруг в окне показался старший сын. Он диким голосом крикнул: «Папа! Папа! Помоги мне! Помоги мне!» Отец крикнул мальчику: «Встань на подоконник и прыгай сюда вниз. Спокойно прыгай. Я стою здесь внизу. Я поймаю тебя». Мальчик быстро залез на подоконник и хотел уже прыгнуть, но вдруг им овладел страх. «Папа, я боюсь», — говорил он, плача. «Слишком далеко до низа, и я тебя очень плохо вижу». Все зрители кричали, чтобы он быстрее прыгал. Пламя уже подходило к окну. Отец кричал громким голосом: «Не бойся, я здесь. Просто бросайся вниз, мое дитя, и я тебя поймаю». Тогда малыш бросился и во мгновение ока очутился в руках отца. Какая это была радость, что все спаслись! Люди благодарили Бога за его помощь. Наш Небесный Отец хочет спасти нас от всякой беды, но мы должны ему довериться и с верой отдаться в его руки. Господь Бог не хочет, чтобы кто погиб. Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он всегда был с нами и сделал нас мудрыми. Он наша охрана и опора во всех опасностях.

Ручонкой маленький сынишка держался за руку отца. Он весело шагал в припрыжку, разглядывал все без конца. То на людей смотрел прохожих, то на букашек под ногой. Ребенок многое ведь может, когда за папиной спиной. Отец же шел в своем раздумье и не смотрел по сторонам. Был слишком вдумчивый, угрюмый, забыв на миг, что он не сам. Но вдруг мальчишка, что из мочи, почти что даже на бегу, лбом в дерево попал, и слезы ручьем катились по лицу. «Сынок, ты что же без внимания идешь, глядишь по сторонам? Теперь терпи свои страдания, ты виноват ведь в этом сам». Но мальчик, слезы утирая, с обидой очи вдруг поднял. «Но, папа, я же, доверяя, тебе свою ручонку дал». Отец все понял, обнял сына, прощения искренне прося. Повеселела вновь картина, и каждый шел урок неся. Отец небесный не как люди, взяв за руку своих детей, не обернется, не забудет, всех сохранит средь злых путей. Не спит он никогда, не дремлет, поможет реки перейти. Огонь не обожжет на тверди, преграды уберет с пути. Бог держит верного за руку, кто от любви нас отлучит? Перенесем с ним скорбь и муку, Отец Небесный нас хранит. Аминь.

Ребята, в прошлый раз мы закончили читать историю про Иосифа. И сегодня мы начинаем читать историю про Моисея. Первая история называется «Корзинка из тростника». Вы уже знаете, что Иосиф и братья его долгое время счастливо жили в Египте. Наконец, они состарились и умерли, но после них осталось многочисленное потомство. Так что в Египте оказалось много тысяч евреев. Все это были внуки и правнуки Иакова. Бог дал Иакову имя Израиль. Все сыновья Иакова назывались детьми Иакова или Израиля, а потомство его продолжало называться сынами Израилевыми. Они, как вы знаете, не жили в земле Ханаанской. Они ушли оттуда, потому что настал голод той земле. Они переселились в Египет и пасли там овец своих. Так продолжалось до самой смерти фараона. Но вот он умер, и на престол вступил другой фараон. Фараон знал, что сыны Израилевы пришли в Египет издалека, и сказал: «Вот народ израильский сделался многочисленным. Пожалуй, он вооружится против нас и убьет меня и слуг моих. Буду изнурять его трудной работой, и это ослабит израильтян». И фараон приказал им обжигать кирпичи и строить высокие стены. Он поставил над ними начальников, которые должны были изнурять их тяжелыми работами. До сих пор сыны Израилевы пасли стада овец своих, и они любили это занятие. Теперь же сыны Израилевы должны были копать глину, делать из нее кирпичи и сушить их на солнце. Когда же они не успевали сделать положенное число кирпичей, начальники фараона жестоко били их. Положение их сделалось очень печальным. Они стонали, скорбели и плакали. Но чем более изнуряли египтяне народ израильский, тем более он умножался. Тогда фараон приказал всех новорожденных сыновей евреев бросать в реку. Дочерей он не велел бросать в реку, а потому что они не могли вооружиться и истребить египтян. У одной благочестивой женщины родился сын. Она принадлежала к израильскому народу. Женщина эта знала, что Бог может спасти ее младенца, и она в молитве поручила его попечению Божию. Она долго скрывала младенца от фараона. Когда ребенку исполнилось 3 месяца, она увидела, что дальше не может скрывать его. Она достала тростник и сделала из него большую корзинку и осмолила ее смолой. Затем она положила туда дитя свое и понесла корзинку к реке. Подойдя к реке, она поставила корзинку в тростнике у берега реки и оставила его там, доверяя Богу. Ее дочь стала наблюдать за тем, что случится с ее братом. Вскоре она увидела, что к реке подошла дочь фараона с прислужницами своими. Она пришла на реку мыться. Вдруг из тростника раздался плач. Дочь фараона сказала служанке своей: «Пойди и посмотри, что это?» Служанка пошла и принесла корзинку с младенцем ей. Дочь фараона открыла корзинку и увидела прекрасного младенца, который сильно плакал. Царская дочь пожалела младенца. Она хорошо знала, что отец ее дал приказание бросать в реку всякого еврейского мальчика, но она полюбила младенца и решила взять его к себе. Сестра младенца подошла ближе к ней и сказала: «Не надо ли вам кормилицу, чтобы скормить ребенка? Я могу сходить и позвать кормилицу для него». Царевна ответила: «Сходи». Девочка пошла и позвала мать. Когда мать пришла, дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца и вскорми его мне, я дам тебе хорошую плату». Как счастлива была мать заботиться о сыне своем! Она увидела, что Бог услышал молитвы ее и спас от гибели ее дитя. Как только ребенок мог понимать, мать научила его любить Бога и молиться ему. Но она не могла его оставить навсегда у себя. Когда он подрос,
Фараона дочь взяла его к себе и усыновила его. Она назвала его Моисей, что значит «вынутый из воды». Дочь фараона жила в чудном дворце, и множество слуг прислуживало ей. У Моисея также было много слуг. Он хорошо одевался и пользовался хорошим столом. Работать ему не приходилось, но он не проводил время праздно, но прилежно учился у ученых людей. Он сделался мудрым и ученым человеком. Мудрость и мужество были отличными чертами характера Моисея, и за это все египтяне уважали и прославляли его. Самое главное знание, которое имел Моисей, было тем, что он знал об истинном Боге, о котором научила его мать, когда он был еще дома. Был ли Моисей счастлив в этой обстановке? Нет. И причину этого вы узнаете из следующего урока. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Как назывались внуки и правнуки Иакова? Второй вопрос. Почему фараон изнурял тяжкими работами сынов израильских? Третий вопрос. Что придумал фараон для уничтожения израильского народа? Четвертый вопрос. Как поступила мать Моисея со своим младенцем? Пятый вопрос. Как обошлась дочь фараона с младенцем? Шестой вопрос. Что обозначает имя Моисей? И седьмой вопрос. Чему научился Моисей в доме дочери фараона? Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

22, псалом Давида. Господь пастырь мой, я в ничем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажищах и водит меня к водам тихим. Покрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Даже если я пойду долиною смерти тени, не боюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил голову елеем, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

0: Сегодня, дорогие ребята, мы закончим чтение нашего рассказа «Военачальник маленькой Лисхин». Последней посетила Лисхин в больнице фрейлин Агнеса. Лисхин была очень рада этому. Фрейлин Агнеса лишь с трудом смогла удержаться от слез, когда увидела худое прозрачное лицо Лисхин. «Малышка, да от тебя почти ничего не осталось!» — взволнованно воскликнула она. «Мы слышали, что ты скоро будешь здорова. Но как только я представлю себе, что ты снова хочешь начать работать...» Мы так сожалели, когда услышали о происшедшем с тобой несчастье, но были очень горды за тебя. Эр капитан Штайн, который часто посещает нас со своей тетей, подробно рассказал нам о всем. «Вы знаете моего военачальника?» — обрадованно спросила Лисхин. «Он и меня навестил здесь. Это такой милый господин!» «Но, Лисхин, как же ты справишься с работой?» — озабоченно спросила фрейлин Кэмерер. — Ты же буквально усохла, дитя. Тебя качает от ветра. — Вы думаете так, потому что у меня больше нет волос, — смеясь объяснила Лисхин. — Когда я снова надену мой чепчик, тогда сразу стану намного больше. Придет время, и я буду носить его, потому что без него я чувствую себя одетой только наполовину. И тут они обе посмеялись от души. Затем Лисхин справилась о фрейлин Елене. «Она и вправду совсем выздоровела. Даже сейчас меня охватывает ужас, когда я подумаю о том, как она лежала на земле и истекала кровью. Это я никогда не забуду. Вы и представить себе не можете, фрейлин Агнеса, как я рада, что скоро буду вместе с вами в деревне!» Агнеса взяла руку Лисхин и несколько минут держала ее в своих руках. Увидев ужасные раны от ожогов, она нежно сжала маленькую руку. «Если мои госпожи подают мне руку, у меня становится так хорошо на душе, как будто я знатная дама», — сказала потом Лисхин сиделке. «Луиза!» — крикнула Лисхин, ворвавшись на кухню, где кухарка как раз немножко вздремнула. — Можно мне сегодня вечером пойти на собрание? На нем будут выступать несколько миссионеров, а зал здесь совсем рядом. — Что за переполох? Тише, тише, дитя мое! Можно подумать, что случилось чудо. Сегодня вечером? Что касается меня, я не возражаю. Лисхин вот уже 2 недели, как вернулась из больницы, а на следующей неделе должна была снова возвратиться в Альтфриден. Руки у нее были покрыты рубцами. Но, несмотря на это, она снова была прежней радостной Лисхин. Ничего удивительного в том, что она потеряла голову при мысли о предстоящем собрании с участием миссионеров. И ей так хотелось взять с собой свой драгоценный чулок. Обе сотенные банкноты она поменяла на золотые монеты, которые затем присоединила к другим серебряным, никелевым и медным монеткам. На собрание пришло много людей. Некоторых из них она знала. Вначале Лисхин нашла собрание не очень интересным, так как мало что понимала. Но когда начали говорить миссионеры, она вся обратилась вслух. Она с большим вниманием выслушала сообщение о работе миссии и громко спела вместе со всеми заключительную песню. Затем наступило великое мгновение — сбор пожертвований. Молодой человек с неглубоким сосудом в руках прошел по рядам стульев и вскоре дошел до Лисхин. Она сидела в первом ряду. Тут она вынула свой большой черный чулок и положила его сверху на сосуд. Молодой человек помедлил немного, он хотел о чем-то спросить. Но Лисхин громко сказала: «Молодой человек, это мой чулок со сбережениями, только не уроните его, он тяжелый». Молодой человек снова бросил на нее беглый взгляд, а затем исчез в небольшом соседнем помещении. Люди вокруг нее поднялись и медленно пошли к выходу. Лисхин продолжала сидеть на своем стуле. Она все еще смотрела на дверь, за которой исчез молодой человек. Наконец она сказала вполголоса: «Чего ты, собственно говоря, еще ждешь, глупышка? Ты отдала свой чулок, и теперь все в порядке. Ты думаешь, что все они выйдут и похвалят тебя? Нет, теперь домой, Лисхин». Но прежде чем она покинула зал, к ней обратился пожилой господин. «Это ты, та самая малышка, которая во время сбора пожертвований дала чулок, в котором было 269 марок и 50 центов?»
1: «Да, господин миссионер», — с сияющим лицом ответила Лисхин. «Именно столько и было в чулке».
0: «Расскажи мне вкратце, пожалуйста, все, что связано с этим чулком. Безусловно, у него есть своя история». Лисхин удивленно посмотрела на мужчину и затем ответила:
1: «О нет, господин миссионер, у чулков не бывает истории. История бывает только у королей, полководцев, изобретателей, даже школьники знают это».
0: «Откуда у тебя так много денег?»
1: «Часть из них я получила в подарок от больного капитана, а остальное сэкономила», — объяснила Лисхин.
0: «Ты так интересуешься миссионерством?»
1: «О, да! И уже очень давно, но особенно с тех пор, как я была на уроке с участием миссионера. Я тоже потом стану миссионеркой».
0: Но при этих словах в ее голубых глазах появилось выражение ужаса.
1: «Но я надеюсь, что мне не нужно будет выступать перед таким большим количеством людей с тем, что, как я знаю, делали сегодня господа миссионеры».
0: «Кто знает, может, тебе придется заниматься совсем другими делами, если ты станешь миссионеркой», — возразил, улыбаясь, мужчина. «Но почему ты хочешь стать ею?»
1: «Потому что сочувствую бедным язычникам, которые ничего не знают о Господе Иисусе, и потому что те немногие миссионеры, которые приходят к ним, бывают не везде».
0: «А вы тоже были среди язычников?»
1: «Да, несколько лет назад я был в Индии». «О, пожалуйста, господин миссионер!» — сказала Лисхин, просияв. «Я никогда еще не встречала язычника, но встретиться с миссионером тоже неплохо. Вы не могли бы пожать мне руку?»
0: «Конечно, дитя, с удовольствием!» Лисхин была так горда, как будто ей лично пожал руку король.
1: «Я очень благодарна вам», — сказала она. «Но не могли бы вы еще мне сказать, бывают ли язычники, которые понимают немецкий язык? Дело в том, что я не учила никакого другого языка».
0: «Я думаю, что твоей задачей, вероятно, будут разговоры с язычниками на твоей родине», — серьезно сказал миссионер. «Бог, может быть, укажет тебе, что лучше всего ты сможешь служить ему у себя дома. Ну, а если кроме этого ты и дальше будешь предоставлять в его распоряжение свои сбережения, чтобы можно было посылать миссионеров в дальние страны, тогда ты поможешь и там, и будешь участвовать в делах в этих дальних странах». По дороге домой Лисхин было о чем поразмышлять. Она устала, и ноги казались ей такими тяжелыми. Собирать деньги — это, конечно, прекрасно, но мы должны делать для язычников еще больше. Когда она вошла на кухню к Луизе, та удивилась, что Лисхин была необычно тихой. Позже в постели у Лисхин хлынули слезы. Она ворочалась сбоку на бок, но сон не приходил. И тут она внезапно села и громко сказала самой себе: «Лисхин, стыдись! Ты тоскуешь по своему чулку. Ты ведешь себя, как будто здесь кто-то умер. Но это же глупо! Возьми себя в руки. Думай о том, куда отправятся деньги и что можно будет делать с ними для язычников. Но если тебе так недостает чулка, тогда начни завтра снова собирать деньги в другой чулок». Немного спустя она крепко заснула.
1: Прошло 5 лет с тех пор, как Лисхин снова вернулась в Альтфриден. Наступил апрель. Лисхин стоит перед домом и смотрит на улицу. У окон соседних домов и в воротах многих дворов стоят люди и машут вслед экипажу, который катится вниз по деревенской улице. Позади Лисхин стоит молодой человек. Когда экипаж скрывается из виду, он вместе с Лисхин медленно идет к дому. Перед входом он обращается к ней. — Лисхин, — нежно говорит он. — Что, Якоб? — тихо спрашивает она и при этом сильно краснеет. — Меня прислал отец, — немного смущенно отвечает молодой человек. — Он хотел бы узнать что-нибудь о свадьбе. — Тогда расскажи ему, что ты сегодня здесь видел, какой красивой невестой была фрейлин Агнеса, и какими знатными выглядели они, она и капитан Штайн. Теперь мне нужна в дом, чтобы утешить фрейлин Елену. Она все еще горько плачет, а я стою здесь и глазею вслед свадебному экипажу. — И о чем же ты при этом думаешь? — тихо спрашивает Якоб. — Я думаю о том, как крепко жених и невеста пожали мне на прощание руку, — отвечает Лисхин. Они спросили, не хотела бы я поехать вместе с ними в Китай. Раньше я только и мечтала об этом. Но теперь я лучше знаю, что делать. Так как фрейлин Елена остается одна и все еще не выздоровела до конца, я остаюсь с ней. Вчера я долго разговаривала с ней. Она нуждается во мне. Бог всем нам находит применение. Одних он посылает к язычникам, других оставляет дома, чтобы они тут свидетельствовали о нем. Все служат ему, будь то в Китае или здесь в деревне. Это не имеет значения. О делах там, вдали, среди язычников я могу помолиться в любое время, и я охотно буду делать это, Якоб. Молодой человек подает ей руку и затем говорит: «Пойдем со мной, Лисхин, ты мне тоже нужна. Я уже долго жду тебя, и мой отец тоже желает этого всем сердцем». Лисхин думает минуту, затем качает головой и отвечает: «Тебе следует немного подождать, Якоб. Фрейлин Елена осенью переедет к своей кузине, и тогда я буду свободна для тебя». «Лисхин, ты даешь слово?» «Да, если ты пообещаешь мне, что мы будем делать все сообща для Господа Иисуса». Последние слова Лисхин говорит тихо, но Якоб понимает ее. Он притягивает Лисхин к себе и взволнованно говорит: «Ты показала моему отцу и мне дорогу на небеса. Так как же я могу отказать тебе в такой просьбе?» Глаза Лисхин наполнились слезами. «И только подумай, Якоб, — рассказывает она дальше, — что сегодня сказал мне на прощание гер-капитан? Хотя и прошло много времени, прежде чем я поступил так, как ты мне посоветовала, но в конце концов я не смог не последовать твоему совету. Господь Иисус простил мне мои грехи, Он очистил мое сердце, излечил его, и я благодарен тебе за это». Это были его последние слова. И когда я думаю о них, то я чуть не плачу от радости. Я молила Бога послать мне больного военачальника, которому бы я могла помочь излечиться. И Он услышал мою молитву.

Много в жизни бывает пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынью может быть ссора с родными, духовная слабость под нашей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прощает любимых детей. Кому-то бывает пустыни болезни, а кто-то страдает от сплетень пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня – этап очищения, духовного роста, смирения сердец, чтоб труд смог вручить нам Господь без сомнения. Пустыню пройти нам поможет Отец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом сухой листвою, и в небе венец золотой обретем. Аминь.

Короткие рассказы для детей. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Псалом 31, стих 8. Людвиг Рихтер, будучи юношей, совершил путешествие из Германии в Италию. Сегодня это очень просто. На автомобиле можно за 2 дня съездить туда и обратно. Тогда же Рихтеру понадобилось почти 100 дней, пока он дошел до Рима. Конечно, на пути он делал остановки. Несколько дней он жил в гостинице в Зальцбурге. Чтобы попасть в Италию, нужно было перейти через высокие горы. Никак не мог он решиться идти один, ведь путь был опасен и тяжел. Однажды, когда он со своими печальными думами сидел в своей комнате, в дверь постучали. Вошел высокий, крепкого телосложения матрос с приветливым лицом и поздоровался с молодым художником. Это был штурман с голландского корабля, который потерпел кораблекрушение в Средиземном море. Его корабль затонул. Теперь этому здоровому, молодому человеку нужно было пешком вернуться в Голландию. Матрос попросил у Людвига Рихтера немного денег на покупку самых необходимых продуктов в дальнюю дорогу. «Вам нужно идти в Голландию?» – спросил Людвиг Рихтер. «О да, предо мной долгий путь, но со мной хороший попутчик». «Какое счастье!» – воскликнул Рихтер. «А я совсем один, и мне нужно дойти до Рима. А кто же ваш попутчик?» «Это сам Господь Бог. А здесь у меня с собой Его дорогое слово», — сказал штурман, доставая из нагрудного кармана небольшую Библию. «Видите ли, молодой человек, когда я говорю с Богом, Он отвечает мне из своего слова. Это значит, что я могу узнать Его волю и идти ободренный им дальше». Людвиг до тех пор еще никогда не читал Библию, и поэтому он испытывал чувство одиночества и покинутости. Какое неоценимое богатство иметь возможность везде и всегда разговаривать с Богом! Читая Библию, мы познаем Его волю и слышим, как Он говорит нашему сердцу. Это делает нас радостными и счастливыми. Вот поэтому дети охотно поют. Святая Библия одна, исправить жизнь людей сильна. И в ней мы видим, как за нас страдал Спаситель в скорбный час. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь вразумлял нас через Слово Свое, и чтобы мы через чтение Библии могли получать ответы на все вопросы нашей жизни.

Умею я молиться, вот так всегда молюсь. Я ничего на свете, поверьте, не боюсь. Чего бояться, если везде живой Господь? Он помогает сердцу все страхи побороть. Я мал еще, но знаю, любовью живем мы. Любовь его сильнее, как свет сильнее тьмы.

Дорогие ребята, а сегодня будем продолжать чтение нашей детской Библии про Моисея. Вторая история называется «Выбор Моисея». Когда Моисей пришел на место работы израильтян, грустная картина представилась там ему. Под знойным солнцем они изнемогли от работы. Без отдыха они работали от раннего утра до позднего вечера. Они копали глину для кирпичей. Это была тяжелая работа. Затем они делали из глины кирпичи и сушили их на солнце. Из сделанных кирпичей они строили высокие стены города. Надзиратели принуждали их делать большое количество кирпичей. И жестокий начальник, посланный фараоном, бил их, если они уставали. Израильский народ стонал и плакал, но должен был исполнять работу, которая им была задана. Моисей со скорбью смотрел на притеснение, которое терпели израильтяне. Однажды он увидел, как один из надзирателей бил одного израильтянина. Моисей не мог равнодушно видеть, как жестоко обходились с рабами евреями и египтяне. Он посмотрел, нет ли других надзирателей поблизости, никого не было. Тогда он убил жестоко приставника и закрыл его в песке. Один израильтянин увидел это и вскоре узнал об этом фараон. Он разгневался и решил убить Моисея. Поэтому Моисей решил убежать в далекую страну. Бог любил Моисея и заботился о нем, куда бы он ни шел. О Моисее написано, что он лучше хотел делать угодное Богу, нежели называться сыном дочери фараона. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Это записано Евреям 11 глава 24 по 26 стих. Моисей знал, что Бог любит сынов Израилевых и твердо верил, что Бог выведет свой народ из египетского рабства. Вот и все, а теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Как поступали начальники фараона с израильским народом? Второй вопрос. Что сделал Моисей с одним из жестоких начальников египетских? Третий вопрос. Прав ли был Моисей, что убил его? Четвертый вопрос. Почему Моисей убежал из Египта? Пятый вопрос. Чем мог Моисей пользоваться, оставаясь при дворе дочери фараона? Шестой вопрос. Почему Моисей решил лучше страдать с народом Божиим? И седьмой вопрос. Кто оставил однажды небесный трон, чтобы нас избавить от власти сатаны? Вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Хоть мы маленькие дети, но у нас есть друг большой. Самый лучший он на свете, самый верный и благой. Если в жизни трудно будет, он совет нам мудрый даст. И в беде нас не оставит, ни обманет, ни предаст. Если грустно или скучно, он утешит и поймет. И дорогой узкой-узкой нас к Отцу Он приведет. Нужно свято, бесконечно этой дружбой дорожить, если хочешь вечно-вечно с Иисусом ты дружить. Аминь.

0: «Мама, это просто ужасно!»
1: Лицо Мэри было очень серьезным, а в голосе слышалась странная дрожь.
0: «Я почти жалею, что увидела все. Дом почти развалился, и за всю зиму они не могли согреться ни разу. Их там пятеро, от малыша и до Теда, а ему всего 12. Во что они одеты? Словно чья-то тряпичная сумка разорвалась и стала ходить. Неудивительно, что бедная маленькая миссис Джимсон постоянно расстроенная. Джим не был настоящим мужчиной. Мне кажется, время от времени он приносил что-то съедобное, и она даже не знала, откуда оно бралось. Но теперь его нет. Да и того не было достаточно, чтобы накормить 5 ненасытных ртов».
1: Руки матери упали на тазик с картошкой. Нож выпал.
0: «Ах, Мэри, дитя, что же нам делать? У нас у самих не так уж много еды, но я думаю, что мы могли бы время от времени выделять им немного овощей. В том случае, если они вырастут, ведь если Джима нет, кто будет их пропалывать? Но у нас нет домов или лишней одежды, разве только... Может быть, я что-то найду?»
2: «Мамочка, милая, ты не сможешь найти ни одной одежки», — прервала ее Мэри. «Ты не должна беспокоиться. Я сама подумаю. Подумаю. Я уверена, что я должна была бы так плохо себя чувствовать, если бы не могла что-то сделать, чтобы помочь». С такими ободряющими логическими заключениями она вскочила и принялась заканчивать свою утреннюю работу, прерванную короткими, простыми похоронами Джима. Он помогал им насколько мог на их небольшом участке огорода, а потом проматывал деньги, которыми должен был обеспечивать жену и 5 детей, чья нищета так поразила чуткое сердце Мэри. Целый день она все думала и думала. После ужина, пока она мыла и вытирала посуду, девушка все еще продолжала думать. «Мэри, какие есть у тебя мирские богатства?» – спросила она себя. «Одежды достаточно, чтобы выглядеть более-менее приличной. Дом достаточный для двоих, но не настолько большой, чтобы вместить всех 6. Небольшой участок под огород, большая территория травы и деревьев и амбар».
0: «Амбар!» — воскликнула она, хлопнув руками, прямо в воде, в которой мыла посуду, и расплескала ее. «Мамочка!» — сказала она 10 минут спустя, когда села на верхнюю ступеньку веранды и положила руки матери на колени. «Мне кажется, что я придумала как раз то, что надо. Джимсоны живут в своем полуразвалившемся доме. А у нас большой, прекрасный, чистый амбар, в котором даже кота нет. Разве не прекрасная возможность? Представляешь? Мгновение, и развалины остаются пустыми. А Джимсоны живут в прекрасном целом амбаре».
1: Мама только ахнула.
0: «Но, Мэри...» «Ох, мама, дорогая, не говори «но». Ты знаешь, что внизу 2 части, а вверху 3. У них получится гостиная, кухня и 3 спальни».
1: «Да», — коротко произнесла мама. «Но где они возьмут 3 кровати?»
0: «Как где? Они же на чем-то спят, хотя, возможно, это не подойдет для нашего чистого амбара, это факт».
1: На мгновение Мэри поникла, но вдруг опять оживилась.
0: «Ну, я это тоже могу придумать, так же, как и об амбаре. Но мне интересно, мама, захочешь ли ты, чтобы они здесь жили?»
1: На веранде на 10 минут воцарилась тишина. Мама наблюдала закат солнца, уходящего за холмы. «Это похоже на ворота небесного города», — наконец проговорила она, — «где место есть для всех».
0: «Да, Мэри, дорогая, я желаю, чтобы они здесь поселились, если бы только найти возможность все устроить».
1: Мэри сжала загрубевшую от работы руку матери, скользнувшую в ее ладонь.
0: «Ты просто благословение! Конечно же, я знала, что ты согласишься! Мама, я пойду к тете Саре насчет постели!»
1: «К твоей тете Саре?» — опять ахнула мама.
0: «Да», — повторила Мэри, — «я пойду к тете Саре. Нет никакого смысла держать целый чердак мебели, когда есть пустой амбар, нуждающийся в ней. Если у нее не будет достаточно, то я пойду к миссис Квейер. Я буду делать сбор, мама. Миссионерский сбор».
1: «Я боюсь, что твоя тетя Сара подумает...» — слабо возразила мама.
2: «Да, я знаю, что она будет думать», — согласилась Мэри. «Она скажет, ведь это совершенно нелепо. Но прежде чем я закончу говорить, она даст мне кровать и, вполне возможно, одеяло. И я начну завтра. Утром и увидим, что из этого получится».
1: Верная своему слову, еще до того, как солнышко высушило росинки с зеленой травы, которая быстро зеленела под его теплыми лучами, Мэри была на пути к тете Саре.
2: «Джимсоны!» — возмущенно произнесла добросердечная женщина, когда Мэри описывала их убогое состояние. «Я называю их бурьяном! Эти оборвыши ни к чему не годны! Сейчас, когда Джима не стало, им не должно быть хуже!»
0: «Нет, мэм», — ответила Мэри. «И этого не должно быть. Тетя Сара, теперь они будут жить намного лучше. Они будут жить в нашем амбаре. Вы знаете, что мы никогда им не пользовались, и это очень хороший амбар. В нем намного больше окон, чем у других».
2: Тетя Сара в ужасе подняла руки. «В вашем амбаре? Какая нелепость! Да они принесут вам достаточно микробов, чтобы отравить вас всех. Они везде будут бегать».
0: «Я надеюсь», — быстро ответила Мэри. «Этот бурьян должен же где-то бегать. Лучше пусть это будет на нашей чистой траве, чем там, в центре, где каждую минуту можно ждать беды. Они не принесут никаких микробов, потому что я скажу, чтобы они, прежде чем придут, сожгли все свои старые вещи. Сегодня я собираюсь делать сбор, чтобы обустроить амбар. Вы ведь хотите предложить мне кровать и другие вещи с вашего чердака, правда, тетушка?»
1: «Ну, что тебе сказать?» Тетя Сара стояла, подбоченившись, и пристально смотрела на Мэри. «Ты самая замечательная девчонка из всех, кого я встречала. Предполагаю, что ты хочешь, чтобы я дала кухонную плиту для них. Думаю, что пружинное кресло из зала тоже подойдет».
0: Мэри весело рассмеялась. «Ох, нет, тетушка, только вещи с чердака, без которых вы можете обойтись. Вы знаете, что лучше пусть кто-нибудь пользуется ими, чем они будут стоять без дела. Может быть, мы поднимемся и посмотрим? Я немного тороплюсь. Мне нужно сходить во многие места, прежде чем будет достаточно».
1: Тетя Сара повернулась и без единого слова пошла наверх.
2: «Вот кровать», — сказала она, когда они поднялись под крышу. «Я подняла ее сюда из гостевой комнаты, когда Элен купила медную, чтобы спать на ней, когда она приезжает. Матрас тоже никакой больше не подходит. Думаю, что он пойдет с этой кроватью. Вот здесь в сундуке одеяла, которые никогда не нравились Элен. Наверное, возьми несколько из них».
1: Было очень интересно отбирать и откладывать в сторону. Почему тетя Сара при всем своем достатке хранила все эти старые вещи, было непонятно. Возможно, потому что немногие находили ключик к ее сердцу, как это сделала Мэри. Поэтому никто никогда у нее ничего не просил. А тетя Сара не любила давать, когда у нее не просили. Когда же она начинала, то казалось, дальше все шло легко.
2: «Вот эти стулья», —
1: наконец сказала она, вытирая пыльные руки фартуком, когда куча уже стала довольно внушительных размеров. «Их только чуть надо подремонтировать. Я думаю, Джеймс вечером может этим заняться. Но как ты все это думаешь доставить в амбар?»
0: «Я не знаю», — Мэри смотрела на нее с изумлением. «Я даже и не подумала об этом. Я что-нибудь придумаю, найду способ, как это сделать».
2: «Да, я так и думала, что ты найдешь», — проговорила тетя Сара с загадочной улыбкой. «Только на этот раз нет необходимости. Я скажу Джеймсу зацепить длинную повозку и отвезти в амбар, когда ты будешь готова. Он может забрать по пути все, что ты соберешь».
1: Мэри в нерешительности постояла несколько минут. Глаза ее сияли. Вдруг она бросилась к тете Саре и, обняв за шею пораженную тетушку, сердечно поцеловала ее в щеку.
0: «Тетушка, вы настоящее зимнее яблоко, такое же свежее, надежное и сладкое внутри. Я люблю вас!»
3: «Помилуйте!» — проговорила сконфуженная тетя Сара. «Помилуйте!»
1: Мэри даже не заметила, как пробежала четверть мили до дома миссис Сквейрс. Это была розовощекая, кругленькая женщина, весьма сострадательная.
0: «Как же, дорогая, конечно же, я помогу. Я закончила уборку, и у меня есть вещи, с которыми я не знала, что делать. У меня нет кроватей, но в подвале стоит ржавая плита, и я буду только рада, если ты ее заберешь. Я думаю, что ее можно хорошенько почистить, и она еще послужит.
2: «О, да, спасибо!» – живо проговорила Мэри. «Я могу ее покрасить. Джеймс приедет за ней от тети Сары».
1: Но прежде чем Мэри побежала к судье, к плите были добавлены некоторые дополнения.
2: «Девочки-судьи как раз в своей спальне поменяли мебель», – добавила миссис Сквирс.
1: К обеду у Мэри было достаточно вещей, обещанных ей для обустройства амбара. Этот комфорт покажется роскошью для несчастных детей и их матери. Надо признаться, что последний штрих этой кампании для Мэри был сделан, когда она, облокотившись на подоконник, рассказывала эту историю маленькой хромой Руфи. Она это делала не потому, что ожидала что-либо от Руфи, а потому, что была слишком счастлива и не могла остановиться, чтобы с кем-нибудь поделиться. Руфь смеялась над желтым мылом, предложенным мистером Эванс, и плакала над ржавой плитой. Когда история была закончена, она живо воскликнула.
0: «Ох, Мэри, я должна что-то сделать! Я должна! У меня ничего нет, даже если тебе и нужно что-то, ну, пожалуйста, зайди! Вытащи мою японскую шкатулку из ящика стола. Там лежит золотая монета. Она в самом деле моя. Мне подарили ее на прошлое Рождество, и я не могла ничего придумать, что с ней сделать. И теперь я знаю. Мэри, возьми ее и купи что-то очень красивое. Может быть, шторы, если хватит. Им очень понравится все красивое, я это знаю. И знаешь, Мэри, может быть, это поможет им стать хорошими, этому бурьяну». Мягко повторила она слова тети Сары.
1: По щекам Мэри бежали слезы и падали на маленькую золотую монету в руке Руфи.
0: «Ты душка!» – прошептала она и больше ничего не могла произнести.
1: Мамина картошка остыла, пока она слушала повествование взволнованной Мэри.
2: Слушая, она тоже разволновалась. «После обеда я подмету в амбаре», – заявила она, убирая посуду со стола. «Я не хочу, чтобы эта бедная душа ждала минуту дольше. Она должна получить все».
1: Пыль клубами вылетала из открытых дверей амбара, когда бедная душа явилась сама. Она была одета в старое, выцветшее черное платье, явно взятое взаймы, безнадежно тянувшееся за ней. На руках у нее был ребенок.
0: «О, ужас!» – подумала Мэри, наблюдая за миссис Джимсон. «Я даже не подумала об одежде. Она им очень нужна, интересно».
2: «Проходите, миссис Джимсон», — прервала она себя. «Входите и садитесь вот здесь. Вы, вероятно, устали от такого долгого пути».
4: «Я не больше уставшая, чем всегда», — сухо ответила миссис Джимсон, опускаясь в кресло-качалку, которую Мэри предложила ей. «Я никогда не отдыхаю и даже не ожидаю этого. Я пришла спросить, нет ли у вас для меня какой работы, чтобы я могла немного заработать. Люди были очень добры к нам, и у нас достаточно пищи, но я должна и сама что-то делать».
2: «Да», — серьезно кивнула Мэри, — «и дети тоже должны помогать. Может быть, Тед займется огородом, как это делал его отец? И Дженни достаточно большая, чтобы присмотреть за малышами и помогать по дому, чтобы вы могли часть времени уходить на работу».
4: «Я думаю, что домашняя работа не повредит ей», — вздохнула миссис Джимсон, смахивая слезу, побежавшую по щеке. Но в этот момент луч надежды проник в ее сердце, слушая быстрые подсказки Мэри.
2: «Я готова делать любую работу», — более энергично проговорила она. «Я не ленивая, хотя некоторые люди обо мне так думают, но я очень расстроенная». «А теперь укрепись и начинай сначала», — повторила мама Мэри, входя в этот момент с метлой через плечо. Она услышала последние слова. «Я предполагаю, что ты не будешь против прийти завтра утром и вымыть полы в амбаре. Это не очень трудно, но я не могу долго стоять на коленях. Я заплачу тебе 50 центов».
0: «Ох, я приду!»
1: Миссис Джимсон выпрямилась с такой живостью, что чуть не уронила ребенка.
2: «Я вычищу его! Я знаю, как это делать, чтобы он был чистым!»
1: Мэри обменялась с мамой молчаливым взглядом, и они решили ничего сейчас не говорить насчет переезда. Несмотря на это, миссис Джимсон шла домой с более легким сердцем, чем шла сюда. Кроме ребенка, ей пришлось нести несколько фунтов овощей и свежий хлеб. Не успела она скрыться из вида, как миссис Бентон, президент общества женской помощи, постучала в дверь Мэри. «Понимаешь», — сказала она Мэри, переводя дыхание, так как поднималась на холм, —
2: Мы услышали о твоем амбарном плане и подумали, что мы лучше тоже поучаствуем. Мы решили, что вместо того, чтобы паковать коробку для язычников, мы лучше оденем Джимсонов, чтобы они соответствовали своему новому дому. Ох, мы, конечно, отправим язычникам, но подумали, что, может быть, в этот раз мы должны сделать это, а потом другое.
1: Ранним утром миссис Джимсон ползала на коленях, вычищая пол амбара. Она даже не представляла, что закладывает основания к своему собственному будущему счастью. Она не могла быть более тщательной, если бы знала запросы хозяйки.
4: «Она старательная», — был вынесен вердикт. «Она может быть и бурьяном, но очень податливая к культивации».
1: Прошла почти неделя, пока амбар был готов. Эта неделя была такой напряженной, что все суставы Мэри болели, когда она ложилась на свою кровать. Но она была настолько счастлива, что совсем не обращала внимания на боль. Джеймс, тетя Сары, несколько раз ездил по холму вверх и вниз на своей длинной повозке, нагруженной доверху. Тонкие пальчики Руфи с любовью собирали и пришивали оборки. Мэри с мамой все расставляли, прибивая и аккуратно застилая. Амбар постепенно преображался.
2: «Он цветет, как роза!» — радостно провозгласила Мэри. «Это больше не амбар, а чудесный коттедж! Ох, мама, он даже лучше, чем коттедж! Это настоящий дом!»
1: Конечно же, он был простым и обыкновенным. Для кого-то даже мог показаться пустым, несмотря на хорошенькие вещички Руфи. Но для Мэри, по сравнению с полуразрушенным домом, который остался у нее в памяти, это было все, о чем только можно было мечтать. Наконец, утром все было готово. Исключительный порядок, яркое солнышко и мягкое дыхание весеннего ветерка, свободно проникавшего в открытые окна, дополняли уют. Мэри побежала вниз с холма в центр.
2: Малыши Джимсон не играли в грязи, как обычно, возле полуразрушенного дома.
1: Миссис Джимсон встретила Мэри у двери в аккуратном темном платье, в котором она выглядела совсем по-другому. Все пятеро детей сидели кружочком, каждый из них с головы до ног одетый в чистую красивую одежду. Все, начиная от Теда до малышки, которая сидела на руках Дженни в ярком розовом платьице.
0: «Мисс Мэри, посмотрите, какие мы красивые!»
1: — воскликнула маленькая девочка, высовывая свое сияющее личико из головки малышки.
0: «Мама только что нарядила нас, а всю старую одежду мы сожжем на костре».
1: «Мисс Мэри, это была женская помощь», — взволнованно пояснила миссис Джимсон. «Они только что ушли, принесли все это и даже больше. Вы когда-нибудь видели подобное?»
2: «Конечно же, я буду помогать убирать в церкви, чтобы как-то отблагодарить», — добавила она с новым женственным достоинством, которое ей очень шло. «Но я никогда не смогу заплатить за доброту. Никогда».
1: «Все красивое», — сказала Мэри. «Очень красивое. Я даже не могу выразить, насколько я рада. Я так рада, что вы все переоделись, потому что мама хочет, чтобы вы все пришли к нам домой. Это очень важно».
2: Схватив маленького двухлетнего Тома за руку, она поспешила вперед. Мэри так боялась, что если чуть задержится, то не сможет удержать свой секрет.
1: Она поднялась на холм, и они пошли по широкому зеленому лугу прямо к маме, которая ждала их, стоя в дверях амбара.
2: «Я привела их», — произнесла она и замолчала, переполненная чувствами приближающегося момента.
1: «Мы хотим, чтобы вы посмотрели ваш новый дом, который мы обставили», — объяснила мама, выручая дочь. «Входите все».
2: Совершенно сбитая с толку, миссис Джемисон послушалась, пропуская детей вперед, как стайку цыплят. Для нее было необычно, чтобы ее приглашали и спрашивали ее мнение или одобрение.
1: Она не могла сдержать эмоции, восклицая от восхищения и восторга, когда они проходили по маленьким спальням. Наконец они остановились в большой, сияющей кухне. Печь была вычищена и выкрашена черной краской. На стене висел целый ряд начищенных металлических кастрюль.
2: «Сюда невозможно больше ничего добавить», — выразила она свое мнение. «Ничего красивее».
1: Наконец Мэри обрела голос и сказала, запинаясь от радостной спешки.
0: «Это все для вас, миссис Джимсон. Вы переселяетесь сюда сегодня, и это будет ваш дом. Спать вы будете в спальнях, готовить в кухне и...»
2: «Но я не понимаю», — проговорила миссис Джимсон. Ее недоумение увеличивалось с каждой секундой. «Откуда это все? Чье это? Как?»
0: «Это от всех», — засмеялась Мэри. «Много людей участвовало. Это все ваше. Вы можете жить здесь столько, сколько хотите, вы и дети. Понимаете ли вы это, дорогая?»
2: Миссис Джимсон неожиданно опустилась на сияющий пол.
0: «О, мой Господь! Мой Господь!» —
2: причитала она, раскачиваясь вверх и вниз.
0: «Я даже не подозревала, что в мире есть такие люди. Я чувствую, словно я попала в одну из многих обителей неба».
2: Мама нежно погладила ее по плечу. «Да, правда, вы вошли в одну из обителей», — проговорила она, и голос ее прервался. «Он приготовил ее для вас. Только вместо ангелов Господь использовал множество любящих человеческих рук, которыми все происходит».

Тобі, мой друг, я обращаюсь, хоть ты еще совсем дитя, но в главном я не сомневаюсь, что очень любит Бог тебя, что Он тебя везде находит, оберегает твой покой. Кроватки тихонько Он подходит, чтоб сладк и крепок был твой сон. Он бережет тебя и греет, для жизни все тебе дает. Он славу вечную имеет, спасение каждому несет. Ты сразу, как встаешь с кроватки, благодари за все Христа, и наказания станут сладки, обид не будет никогда.

Короткие рассказы для детей. Собирающий во время лета – сын разумный, спящий же во время жатвы – сын беспутный. Книга притчей, 10 глава, 5 стих. Мама с детьми пришла на картофельное поле. Урожай уже собран, но часть картофеля осталась еще в земле. Вот теперь бедные люди могут искать и собирать оставшийся в земле картофель. Конечно, эта работа не из легких, и нужно немало потрудиться, пока наполнится мешок. В это время везде жгут сухую картофельную ботву. Когда ботва догорает, дети бросают в тлеющую золу картофель. Хотя он потом черный и обгорелый, но печенный в костре картофель всегда необыкновенно вкусный. Вот дети собрались вокруг костра и с нетерпением ожидают своего лакомства. Будучи маленьким мальчиком, я тоже участвовал в уборке картофеля. С другим таким же мальчиком мы получили одну корзину на двоих, куда собирали выкопанный машиной картофель. Вечером нам платили за работу 20 марок. Тогда это было очень много денег. Мы зарабатывали их тяжелым и добросовестным трудом. Когда мы в первый раз пришли за своим заработком, хозяин дал нам одну 20-марочную банкноту. Что же теперь делать? Ни одному из нас не пришло на ум разменять деньги в магазине на 2 10-марочные. Мы аккуратно разорвали ее посередине, и каждый принес домой обесцененную теперь половину. Ах, как мама была недовольна! Да что вы, совсем ничего не понимаете? Ведь за половинку ничего не купишь. Почему вы не разменяли деньги у продавца? Итак, мама пошла к родителям моего напарника, и обе половинки денег снова были склеены. Потом она разменяла эту денежку, и каждый из нас получил свои 10 марок. Разорванное никому не нужно. Одну штанину никто не захочет одеть. Половина шляпы не защитит от ветра. Оденем половину от ботинка, намокнут ноги. В одной половине кувшина не принесешь молока. И у кого будет только пол кровати, тот не сможет в ней спать. В половину от корзины не наберешь картофеля. От одной половины мешка немного пользы для крестьянина. А еще говорят, половинчатый христианин – это полная нелепость. Значит, кто Господа Иисуса Христа не любит от всего сердца и от всей души, тот не войдет в Царство Небесное. Поэтому отдадим всю свою жизнь Господу. Давайте теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что Он без меры дарует нам свою любовь. Он дал нам прощение и полный мир. Попросим Его теперь взять всю нашу жизнь в свои руки.

Порою я мечтаю о небе голубом, там все прекрасно, знаю, никто не дышит злом. Там птиц не обижают, не мучают котят, друг друга уважают, не плачут, не скорбят. Никто там не стареет, болезней смерти нет. Любовь там всем владеет и светит чудный свет. Там бабочки порхают, не вянут там цветы, там змеи не кусают, сбываются мечты. Так хочется скорее увидеть мне Христа, уж очень скоро, верю, исполнится мечта.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение детской Библии. Сегодняшняя история называется «Горящий терновый куст». Когда Моисей убежал из Египта, то он пришел в то место, где было много хороших пастбищ, на которых паслись много овец. Моисей сел у колодца близ дороги. Долгое путешествие утомило его. У него не было ни дома, ни постели, ни друзей. Но вы увидите, что Бог позаботился о нем. К колодцу подошли 7 молодых девушек. Они были сестры и пасли стада овец отца своего. Они повели к водопою овец своих для пойки. И в то время подошли к колодцу пастухи. Они старались отогнать их, чтобы их овцы могли напиться из корыт. Бедные молодые девушки с большим трудом наполнили водой эти корыта, и несправедливо было отнять эту воду от их овец. Но пастухи были сильнее их, и они уже не в первый раз обижали молодых девушек. Моисей не мог допустить, чтобы притесняли слабых. Он был человек сильный. Он встал и не позволил пастухам отогнать овец молодых девушек, но помог им наполнить их водою. Бедные девушки были очень признательны Моисею за то, что он, хотя и будучи чужестранцем, не дал их в беду пастухам. Когда они возвратились домой к отцу своему, он их спросил: «Почему вы так скоро пришли домой сегодня?» Они ответили: «Мы встретили у колодца чужестранца, и он не позволил пастухам нас отогнать от воды и сам начерпал нам воды из колодца». Тогда отец сказал: «Где этот человек? Позовите его и пригласите его поесть с нами». Таким образом, молодые девушки позвали Моисея в дом к отцу. Бог расположил к Моисею сердце этого человека. Моисей пас стада этого человека и женился на одной из его 7 дочерей. Этот человек сделался тестем Моисея, так как он был отцом жены его. Прежде Моисей был знатным царским сыном и катался на колеснице. Теперь же он пас овец по склонам зеленых холмов. Но одна тяжелая мысль не оставляла Моисея. Что же это было за мысль? Он знал, что сыны Израилевы продолжали страдать от тяжелых работ в Египте. Мог ли он быть счастлив, зная, какими притеснениями они подвергались? И действительно, сыны Израилевы изнемогали от работы. Фараон умер, но на его место воцарился другой фараон. Он был такой же строгий, как и другой. Тогда воззвали сыны Израилевы к Богу, умоляя его помочь им. И Господь услышал молитву их. Он вспомнил обетование, данное Аврааму, и решился спасти их. Однажды Моисей пас стада тестя своего на высоком холме. Он был совершенно один. Вдруг он увидел пред собою горящий куст. Он долго смотрел на него, а куст все горел и не сгорал. Это очень удивило его, и он сказал самому себе: «Пойду к кусту и посмотрю, почему он не сгорает». Когда он приблизился к кусту, раздался исходящий из него голос. «Это Господь говорил Моисею». «Моисей, Моисей!» Он ответил: «Вот я!» Тогда Бог сказал: «Не подходи к месту сему, ибо оно есть земля святая. Я увидел стенание народа моего в Египте и услышал вопль его. Я вспомнил обетование мною данное Аврааму и иду вывести их из земли египетской в ханаанскую землю. Пойди к фараону и выведи израильтян из Египта». Трудная задача предстояла Моисею, но Бог сказал: «Я буду с тобою и помогу тебе». Тогда Моисей сказал: «Ну, может быть, сыны Израилевы не захотят уйти из Египта. Они скажут: мы не пойдем, Моисей, за тобою. Ты говоришь неправду. Бог не давал тебе приказаний своих. Что я буду делать в таком случае?» Тогда Бог обещал Моисею дать ему силу совершать великие чудеса. Бог сказал,
Что у тебя в руке? У Моисея была длинная палка, или жезл. Этим жезлом он помогал своим овцам выбраться из рвов, а также забираться на скалы и холмы. Ему приходилось опираться на этот посох. Моисей ответил: «Жезл! Брось его на землю», — сказал Господь. Моисей сделал это, и жезл его превратился в змея. Моисей испугался и отбежал от него. Затем Бог сказал: «Возьми его за хвост». Моисей взял его, и он превратился снова в посох. Бог сказал Моисею: «Когда ты придешь в Египет, соверши это чудо перед глазами сынов Израилевых, чтобы показать им, что я послал тебя. Если они не поверят тебе, сделай еще одно чудо. Положи за пазуху руку твою». Моисей положил руку за пазуху, и когда он ее оттуда вынул, она осталась покрытая проказой. Это значит, что она была вся покрыта белыми пятнами. Затем Бог сказал: «Положи снова руку за пазуху твою». Моисей это сделал, и когда он ее оттуда вынул, она оказалась здоровой, как прежде. Затем Бог сказал Моисею: «Если сыны Израилевы действительно не поверят, что я послал тебя, сотвори эти чудеса перед глазами их». Но Моисей сказал: «Я не красноречив и не умею говорить». Тогда Бог сказал, что Аарон, брат Моисея, пойдет с ним и будет говорить вместо него. Аарон был красноречивым. Он верил в Бога и любил его. Моисей взял свою жену и двух маленьких сыновей с собою и возвратился в Египет. По дороге в Египет он встретил Аарона, который был рад его видеть, и поцеловал его. В Египте стонал бедный израильский народ от тяжелой работы. Израильтяне плакали и взывали к Богу. Аарон сказал им: «Бог послал нас к фараону, чтобы просить отпустить вас в землю ханаанскую». Затем Моисей совершил перед ними чудеса, которые Бог показал ему, говоривший с ним из горячего куста. Израильтяне с радостью на это согласились, благодаря Бога за услышанные молитвы. Сыны Израилевы поверили Моисею и сказали: «Мы пойдем за тобою». Затем они воздали Богу хвалу за милость его к ним. Но без согласия фараона не мог Моисей вывести их из Египта. Господь же помнил святое свое слово к Аврааму, рабу своему. Вот и все, а теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio V, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Куда убежал Моисей из Египта? Второй вопрос. Какую услугу оказал Моисей семи молодым девушкам? Третий вопрос. Что делал Моисей в пустыне? Четвертый вопрос. Какое удивительное явление увидел Моисей в пустыне? Пятый вопрос. Какие два чуда поручил Бог совершать Моисею? Шестой вопрос. Кто должен был говорить вместо Моисея? Седьмой вопрос. Что сказал Моисей и Аарон сынам Израилевым? Восьмой вопрос. Поверили ли израильтяне, что действительно Бог говорил с Моисеем? И девятый вопрос. Захотели ли израильтяне идти в землю ханаанскую? Ну вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Мы ждем. Да благословит вас Господь.

Душа у нас как будто батарейка, ее все снова надо заряжать. Ведь душу не согреет телогрейка, без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше, и имя этой силе – Дух Святой. Когда контакт работает с Всевышним, у нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки – Слово Божье, читать его, вникать и рассуждать. Есть главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн, и светлые лучи нас обогреют, мы этим батарейку зарядим.

0: наружу, я вижу все.
1: Смотрите, он видит.
2: Вау, вот это да.
3: Бог исцелил Бартимея.
1: Бартимея видит, слава Богу.

0: По берегам потока Иллер снова наступила весна. Плавно раскачивались молодые деревья. Только что их глянцевые листочки сверкали на солнце, а в следующее мгновение на них уже лежала глубокая тень. Сильный южный ветер гнал огромные облака, которые закрывали солнышко. Через лес бежала маленькая девочка с пылающими щеками и развивающимися волосами. Ее гнал ветер, или ей приходилось бороться с ним. Но ее глаза сверкали от восторга. На руке у нее болталась шляпка, которая, казалось, стремилась освободиться от развивающихся лент и улететь. Девочка слегка замедлила шаг и запела. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Радость какая! Все оживает! К нам пришла весна! К нам пришла весна, все пробуждая ото сна. Оживает и звенит ручей, и чирикает веселый воробей». Лес зазвенел от ее чистого детского голоса. Ее песня разбудила птиц, и они тоже громко защебетали, стараясь перещеголять друг друга. Смеясь, девочка изо всех сил запела еще раз. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Все пробуждая ото сна!» Со всех ветвей к ней присоединился многоголосый хор. Прямо на опушке леса стоял великолепный старый бук с высоким крепким стволом, под которым девочка часто искала тишины и укрытия после беготни на солнышке. Она уже добралась до дерева и смотрела вверх на раскидистые ветви, которые раскачивались вверх-вниз. Однако отдыхала она недолго. Там, где было открытое пространство, ветер дул очень сильно. Высоко в верхушках деревьев его рев, казалось, пробуждал ее к новым усилиям. Сначала она пробивалась против ветра, но вскоре повернула. Подгоняемая ветром, она мчалась вниз крутого склона по тропинке, которая вела вниз, в узкую долину. Она продолжала бежать, пока не достигла маленького деревянного домика, который с высокого берега смотрел вниз на ревущий горный поток. Узкая лестница вела с земли к входной двери маленького жилища и на крыльцо, где на широких перилах стояло несколько душистых гвоздик. Бойкая маленькая девочка теперь прыгала вверх по ступенькам, перепрыгивая через одну. Вскоре она добралась до верха, и было видно, что дом ей знаком. «Марта! Марта, выходите!» — позвала она через открытую дверь. «Вы уже заметили, какой сегодня веселый ветер!» Маленькая старушка с седыми волосами вышла поприветствовать ребенка. Она была одета самым простым образом. А на голове у нее была плотно прилегающая шапочка. Ее одежда была настолько опрятной и чистой, что казалось, будто она весь день просидела на стуле, боясь ее испортить. Но ее огрубевшие от тяжелой работы руки рассказывали другую историю. «О, Марта!» — задыхаясь, произнесла девочка. «Если бы вы только знали, какой чудесный ветер сегодня в лесу и на холме! С ним нужно бороться изо всех сил, иначе вас может сдуть с горы, как птичку. Тогда было бы трудно снова встать на ноги, правда? Ох, если бы вы знали, как это весело быть сегодня на ветру!»
1: «Думаю, я предпочла бы не знать», — ответила Марта, пожимая руку ребенку. «Мне кажется, что ветер тебя сильно взъерошил. Пойдем, нужно привести тебя в порядок».
0: Темные густые волосы девочки были в ужасном состоянии. Они все перепутались, и даже непонятно было, были ли они вообще когда-либо причесаны. Маленький передничек, вместо того, чтобы быть спереди, был на боку, а с юбки свисала оторванная оборка, на которой были колючки, репей и листья. Сначала Марта расчесала девочке волосы, затем поправила фартук. Наконец, она достала нитки и иголку и начала чинить оборку на платье.
2: «Не надо, Марта, остановитесь, пожалуйста!»
0: — внезапно запротестовала Корнелли, одергивая юбку.
2: «Вы не должны шить, потому что у вас все пальцы будут исколоты. У вас и так уже осталось только половина их, и с этими ужасными отметинами».
1: Это не имеет значения. Просто дай мне свою юбочку», — ответила Марта, продолжая шить. «Такая работа не причиняет мне вреда. Это когда я шью грубые рубашки для фермеров и рабочих на железноделательных заводах. Материал настолько грубый, что когда я проталкиваю иглу, я часто отрываю маленькие кусочки пальца».
2: «Почему вы должны это делать, Марта? Они могут сами сшить себе рубашки и колоть свои пальцы!» — возмущенно воскликнула Корнели.
1: «Нет, нет, Корнели, не говори так», — ответила женщина. «Видишь ли, я рада и благодарна за то, что могу найти работу, достаточную для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь без посторонней помощи. Я должна быть благодарна нашему Господу за все хорошее, что Он мне дает, и особенно за то, что Он дает мне достаточно сил для моей работы».
0: Корнели испытующе оглядела ее маленькую комнатку. Она была скромно обставлена, но безупречно чистая.
2: «Я не думаю, что Бог дал вам так уж много, но вы все так аккуратно храните и делаете все сами», — заметила Корнели.
1: «Однако я должна благодарить нашего Господа за то, что я способна это сделать», — ответила Марта. «Видишь ли, Корнели, если бы у меня не было здоровья, чтобы делать все так, как мне нравится, кто мог бы делать это за меня? Иметь возможность каждое утро выходить на солнечный свет и к моим гвоздикам – это великий подарок. Затем я благодарю Бога за радость нового дня. Есть много бедных людей, которые просыпаются, чтобы встретить горе и слезы. Им приходится проводить весь день в страданиях, на жалких постелях, и, кроме того, у них много неприятностей. Корнели, ты теперь понимаешь, как я должна быть благодарна нашему Господу за то, что ничто не мешает мне шить, даже если мне приходится колоть пальцы. Но мне кажется, я слышу звон колокола в литейном цехе. Ты знаешь, что это означает время обеда, так что беги домой как можно быстрее».
0: Марте приходилось напоминать своей маленькой подружке о возвращении, потому что часто время забывалось, и за Корнели приходилось посылать. Но теперь маленькая девочка бросилась быстро бежать вниз по склону рядом с бурлящим потоком. Вскоре она подошла к большим зданиям, из которых весь день доносились звуки ревущего пламени, громкие удары и стук молотков. Шум был так силен, что только рев потока мог соперничать с ним. Здесь находились цеха огромного чугунолитейного завода, хорошо известного повсюду, поскольку большинство тех, кто жил по соседству, работали там. Взглянув на большие двери и убедившись, что они закрыты, Корнели с большой скоростью пролетела мимо них. В уединенном доме, возвышающемся над ручьем, жил владелец литейного завода. С трех сторон дом окружали прекрасные цветочные клумбы. Корнели подошла к переднему крыльцу и вскоре оказалась внутри. Запустив шляпку в угол, она вошла в комнату, где за столом уже сидел ее отец. Он держал перед собой большую газету и потому даже не взглянул на нее. Поскольку суп Корнели ждал ее, она его быстро съела. Видя, что отец за своей газетой не сделал ни малейшего движения, она угостилась всем остальным, что было перед ней. Пока она грызла яблоко, отец поднял глаза и сказал:
1: «Я вижу, что ты догнала меня, Корнели. Ты даже, кажется, продвинулась дальше, чем я. Но ты все равно не должна опаздывать на прием пищи. Это неправильно, даже если ты закончила раньше меня. Что ж, раз ты закончила, можешь отнести это письмо на почту. В нем есть то, что касается тебя, и что доставит тебе большое удовольствие. Мне пора идти, но я расскажу тебе об этом вечером».
0: Корнели взяла письмо. Прихватив с собой остатки яблока, она выбежала на улицу. Подпрыгивая и подскакивая, она следовала за стремительным потоком, пока узкая тропинка не вышла на широкую проселочную дорогу. Там стояла роскошная гостиница, в которой было почтовое отделение этого места. В проеме открытой двери стояла полная улыбающаяся жена хозяина гостиницы.
1: «Как далеко ты направляешься в таком оживленном темпе?» — с улыбкой спросила она.
2: «Я иду только к вам», — ответила Корнели.
0: Она сильно запыхалась, поэтому сделала паузу, прежде чем добавить. «Мне нужно отправить письмо!»
1: «В самом деле? Тогда давай во мне, и мы займемся им», — сказала женщина.
0: Взяв за руку девочку, которую та протянула ей, она добавила.
1: «У тебя все есть, Корнели, правда? Ты ведь не знаешь, что такое беда, не так ли, дитя?»
2: Корнели кивнула головой.
0: «Да, конечно, а почему бы и нет? Приятно видеть твои веселые глазки. Приходи иногда навестить меня. Мне нравится видеть такого счастливого ребенка, как ты».
2: Корнели ответила, что с удовольствием придет еще. Она и в самом деле собиралась это сделать, потому что эта женщина всегда говорила с ней ласково. Попрощавшись, она снова убежала, скача и подпрыгивая, как и раньше.
0: Тем временем жена хозяина гостиницы, глядя вслед Корнели, пробормотала себе под нос.
1: «Я думаю, что нет ничего лучше, чем всегда быть веселой».
0: Содержание письма, которое девочка отнесла на почту, было следующим. Иллер, 28 апреля, 18:00. «Моя дорогая кузина, моя поездка в Вену, которую я откладывал снова и снова, наконец-то должна состояться. Поскольку я должен уехать в ближайшем будущем, я прошу вас о большом одолжении провести лето здесь, чтобы присматривать за моим хозяйством. Я очень рассчитываю на ваше доброе влияние на моего ребенка, который практически не получил образование. Мисс Мина, моя экономка, конечно, сделала все, что могла с помощью нашей доброй Эстер, которая царствует на кухне. Старая Марта, бывшая няня моей бедной покойной жены, сделала больше, чем кто-либо другой. Конечно, вряд ли это можно назвать образованием, и я должен винить себя за это пренебрежение. Поскольку я очень занят своими делами, я не часто вижу своего ребенка. Кроме того, я очень мало знаю о воспитании маленьких девочек. Нет большего несчастья, чем потеря матери. Особенно такой матери, как моя Корнелия. Для моего бедного ребенка было ужасно потерять ее в нежном возрасте 3 лет. Пожалуйста, возьмите с собой хорошую подругу, чтобы вы не страдали от одиночества в этом уединенном месте. Пожалуйста, порадуйте меня поскорее своим приездом.
2: Ваш искренний кузен Фредерик Хельмут.
0: В тот же вечер, когда директор Хельмут сидел в гостиной со своей дочерью, он рассказал о своей надежде, что его двоюродная сестра, мисс Китти Дорнер, приедет погостить в Иллер на время его поездки в Вену. Он также сказал Корнели, чтобы она радовалась такой перспективе. Через несколько дней пришел следующий ответ. Вторник. 4 мая. Мой дорогой кузен, я с удовольствием проведу лето в вашем доме. Я уже все спланировала и попросила мою подругу, мисс Гридолин, сопровождать меня. Я очень благодарна, что вы понимаете, как однообразно было бы для меня оставаться в вашем доме все лето одной. Вам не нужно переживать за образование вашей дочери. Время еще не потеряно, ведь эти маленькие существа не нуждаются в особом образовании в начальном возрасте. Им необходимо это только тогда, когда они достаточно созрели для психологических воздействий. Такие маленькие существа просто растут, и я совершенно уверена, что мисс Мина была именно тем человеком, который заботился о благополучии и правильном питании ребенка. Эстер, которая, как вы говорите, очень надежна, тоже, вероятно, помогала заботиться о ребенке столько, сколько было необходимо. Однако, возможно, сейчас настало время, когда ребенок нуждается в надлежащем влиянии на свое образование. Мы прибудем не раньше последней недели этого месяца, потому что мне было бы неудобно приехать раньше. С наилучшими пожеланиями, ваша двоюродная сестра Китти Дорнер.
1: «Моя кузина действительно приезжает, Корнели. И я уверен, что теперь ты счастлива», — сказал отец. Он прочитал письмо, пока они ужинали.
0: «С ней приезжает еще одна леди, и с их приездом для тебя начнется новая восхитительная жизнь».
2: Корнели никогда раньше ничего не слышала о родственнице своего отца, поэтому от этой новости не почувствовала радости. Она не видела ничего приятного в этой перспективе.
1: Напротив, это означало лишь перемены в ее жизни, чего она ни в малейшей степени не хотела. Она хотела, чтобы все оставалось так, как было. У нее не было других желаний. Корнели видела своего отца только во время еды, так как все остальное время он проводил в своих деловых офисах и на различных работах. Но девочка никогда не чувствовала себя одинокой или покинутой. У нее всегда было много планов, и почти не было момента, когда она не была занята. Ее перерывы между школьными занятиями всегда казались слишком короткими, а вечера были в два раза короче, чем ей бы хотелось. Именно тогда она любила гулять и бродить по окрестностям. Едва отец вышел из комнаты, как она снова выскочила на улицу и, как обычно, побежала по дорожке. В этот момент деятельная Эстер возвращалась из огорода с большой корзиной на руке. Она предусмотрительно собрала немного овощей на следующий день.
3: «Не ходи больше никуда, Корнели», — сказала она. «Посмотри на серые облака над горой. Боюсь, что скоро разразится гроза».
2: «Мне просто нужно пойти к Марте», — быстро ответила Корнели. «Я должна ей что-то рассказать. Я не думаю, что гроза начнется так скоро».
3: «Конечно, гроза еще не скоро придет», — крикнула мисс Мина.
1: Через открытую дверь она услышала разговор и вышла, чтобы сказать.
3: «Можешь сбегать к Марте? Корнели, грозы еще долго не будет, я уверена».
1: Девочка умчалась, а Эстер, пожав плечами, молча прошла мимо мисс Мины. Так бывало всегда, когда Корнели чего-нибудь хотела. Если мисс Мина считала, что чего-то делать не следует, Эстер всегда приходила, говоря, что нет ничего на свете проще, чем сделать это. Если же она считала, что Корнели не должна ничего делать, Мина всегда помогала довести дело до конца. Причина этого была очень проста. Каждой из них хотелось быть любимицей у ребенка. Добравшись до дома Марты, Корнели взбежала по лестнице и влетела в маленькую комнату. В сильном возбуждении она воскликнула.
2: «Только подумайте, Марта, к нам в дом приедут два чужих человека. Это две леди из города. Папа сказал, что я должна быть рада, но я ничуть не рада, потому что я их не знаю. Марта, были бы вы рады, если бы к вам в дом приехали два незнакомых человека?»
1: Девочке пришлось перевести дыхание. Она бежала изо всех сил и выпалила все ужасно быстро.
3: «Садись со мной рядышком, Корнели, и отдышись», — спокойно произнесла Марта.
1: «Я уверена, что приедет кто-то, кого любит твой отец, иначе он не сказал бы тебе радоваться. Когда ты узнаешь их, я уверена, что ты почувствуешь себя счастливой».
2: «Да, возможно. Но что вы пишете, Марта?» «Я никогда раньше не видела, чтобы вы что-то писали», — спросила с интересом девочка.
1: Ее мысли быстро приняли другое направление.
3: «Писать для меня нелегко», — ответила Марта. «Ты могла бы сделать это гораздо лучше, чем я. Прошло много времени с тех пор, как я что-либо писала».
2: «Дайте это мне, Марта, и я напишу за вас, если вы только скажете мне, что».
1: Корнели с готовностью взяла перо и обмакнула его в чернильницу.
3: «Я расскажу тебе все, и тогда ты сможешь написать по-своему. Я уверена, что ты сможешь сделать это лучше, чем я», —
1: начала Марта с явным облегчением. Она уже долго сидела с ручкой в руке, совершенно не в силах придумать начало.
3: «Видишь ли, Корнели, — начала она, — в последнее время у меня так хорошо идут дела с моей работой, что я смогла купить кровать. Я давно хотела это сделать, потому что у меня уже были стол и два стула, это кроме старого шкафа. Теперь я все это поставила в свою маленькую комнатку наверху, чтобы можно было взять кого-нибудь на лето. Иначе нежные леди или дети приезжают из города в деревню, и я могла бы хорошо о них позаботиться. Я всегда нахожусь дома и смогла бы заниматься своей обычной работой. Понимаешь, Корнели, я хотела написать об этом в газету, но не знаю, как это сделать и с чего начать».
2: «О, я напишу это так ясно, что кто-нибудь обязательно сразу же приедет», — ответила девочка, полная энтузиазма. «Только сначала давайте посмотрим на маленькую комнату. Мне ужасно не терпится все увидеть».
1: Марта была вполне согласна, поэтому повела ее наверх по узкой лестнице в маленькую комнату.
2: «О, как здесь прекрасно!
0: как прелестно!» — воскликнула Корнелли, полное восхищение, перебегая из одного угла в другой. Марта и в самом деле устроила все так изящно, что комната выглядела очень мило. На окнах она повесила занавески из тонкого белого материала с крошечными голубыми цветочками, и таким же материалом был накрыт старый деревянный ящик. Его она приспособила как изящный умывальник. Кровать и два старых стула были тоже покрыты. Весь эффект был очень веселым и уютным. «О, как красиво!» — восклицала Корнелли снова и снова. «Как вы вообще могли это сделать, Марта? Или потратить столько денег?»
1: «О, нет, нет, это было недорого, но как раз хватило на кровать и маленький кусочек материи. Я купила этот материал очень дешево, потому что это был остаток. Тебе действительно все это нравится, дитя? Как ты думаешь, кто-нибудь согласился бы здесь жить?»
0: Марта снова осматривала каждый предмет, над которым она так тщательно работала.
2: «Да, конечно, Марта, вы можете не сомневаться», — успокаивающе ответила Корнелли. «Я бы с удовольствием приехала прямо сейчас, если бы уже не жила здесь. Но теперь я напишу, потому что точно знаю, что сказать».
0: Корнелли сбежала вниз по лестнице, обмакнула перо в чернила и начала писать.
1: «Но не забудь сказать, что это за городом, и написать название здешнего места, чтобы они могли меня найти», — сказала Марта, опасаясь, что поставила перед Корнелли очень трудную задачу.
2: «Вы правы, это тоже нужно написать», — заметила Корнелли.
0: Написав до конца, она начала читать вслух.
2: «Если кому-то нужна хорошая комната, он может снять ее у Марты Вульф. Она будет ухаживать за нежной леди или за ребенком и позаботиться о том, чтобы им было комфортно. У нее все очень аккуратно, и на всем прекрасные новые бело-голубые накидки. Дом за городом, в деревне Иллер, рядом с потоком Иллер и с небольшим металлургическим заводом».
1: Марта осталась очень довольна.
3: «Ты описала все так ясно, что объявление легко понять», — заметила она. «Понимаешь, я не могла бы сказать все это сама, потому что это выглядело бы как хвастовство. Если бы я только знала, куда послать письмо для газеты, я не знаю, какой адрес на нем написать».
2: «О, я прекрасно знаю, что делать», — успокоила Корнелли свою подругу. «Я быстро отнесу его на почту. Иногда, когда я относила туда письма, я слышала, как люди говорили хозяину гостиницы: «Это нужно поместить в газету». Тогда он брал письмо и говорил: «Я позабочусь об этом, и я сделаю то же самое. Давайте мне его, Марта!»
1: Женщина еще раз посмотрела то, что было написано. Ей казалось очень странным, что ее имя должно было появиться в газете, но это, конечно же, было необходимо.
3: «Нет, нет, мое доброе дитя», — ответила она. «Ты уже достаточно сделала для меня. Ты мне чудесно помогла, и я не хочу, чтобы ты ходила туда ради меня. Но твой совет хорош, и я сама отнесу туда объявление».
2: «Прекрасно, и я тоже пойду»,
0: — радостно согласилась Корнелли. Она не знала большего удовольствия, чем прогулка со своей старой подругой. По пути Марта всегда обнаруживала очень интересные вещи и могла указать на них Корнелли, рассказывая ей о них много-много интересного. Во многих местах что-нибудь напоминало Марте о матери Корнелли. Тогда она с большой нежностью рассказывала о ней девочке. Марта была единственной, кто когда-либо говорил с Корнелли о ее матери. Отец никогда не говорил о ней. А Эстер, которая долгое время служила у них, всегда, когда ребенок хотел поговорить с ней о матери, отвечала:
1: «Не говори, пожалуйста, это только расстраивает. Люди не должны будоражить такие воспоминания».
0: «Так ты тоже пойдешь?» — обрадовалась Марта. Для нее было величайшей радостью прогуляться со своей маленькой веселой подружкой. Корнелли взяла ее за руку, и они вместе отправились. Вечер был прекрасным. Грозовые тучи рассеялись, и на западе небо пылало, как огненное золото.
2: «Как вы думаете, Марта, моя мама может видеть золотое небо изнутри так же хорошо, как мы видим его снаружи?» — спросила девочка, указывая на закат.
1: «Да, Корнелли, я совершенно в этом уверена», —
0: — с готовностью ответила Марта. «Если наш дорогой Господь позволяет своему жилищу так красиво светиться снаружи, только подумай, как прекрасно должно быть внутри, где благословенные пребывают в вечном счастье».
2: «Почему они счастливы?» — поинтересовалась Корнели.
0: «О, потому что они освобождены от всех печалей и боли. Они также рады, потому что знают, что каждая боль или печаль, которые приходится переносить их близким на земле, это всего лишь средство донести их молитвы до того, кто один может направить их на небеса».
2: «Моя мама тоже молилась ему?» — снова спросила Корнели.
0: «Да, да, Корнели, можешь быть в этом уверена», — заверила ее Марта. «Твоя мама была хорошей, богобоязненной леди. Каждый должен молиться, чтобы иметь возможность пойти туда, где находится она». Наконец, они добрались до почтового отделения и передали свое объявление владельцу гостиницы, который был почтмейстером. Наступали сумерки, и давно прозвенел вечерний колокол. Они снова шли по приятной долинной дороге между зелеными лугами.

Короткие рассказы для детей. Убоимся Господа, Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Книга пророка Иеремии, 5 глава, 24 стих. Наступило время праздника жатвы. Бог повелел народу израильскому праздновать его с большим торжеством. Посмотрите, вот трубачи на балконе церковной башни трубят хорал. Сердцем, устами, руками прославим мы Господа сил. Если из сердца изливается радость, тогда можно устами трубить или петь, а руками бить в литавры. Но прежде всего мы должны сложить руки для молитвы в знак особой благодарности за чудо жатвы, за дары полей и огородов. Как все прекрасно сотворил Бог! Траву и цветы, фрукты и овощи, птиц и зверей, рыб в море, горы и реки, облака, звезды, луну и солнце. Есть люди, которые считают, что Бог не существует, что все произошло внезапно от какого-то взрыва. Если мне встречаются такие люди, я всегда спрашиваю их: можете ли вы поверить, что самолет или автомобиль, или радио могут возникнуть в мастерской в результате взрыва? Конечно, эти люди тут же говорят: это совершенно невозможно. Тогда я им отвечаю: я тоже не думаю, что вы настолько необразованны, чтобы верить в то, что вся природа с ее формами и красками возникла посредством какого-то взрыва. Послушайте стих. «О Боже, Ты и жизнь, и свет всего творения. Ты в ярком свете дня, в улыбке звезд ночных. На что ни взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Когда, склоняясь, день последний луч бросает, как бы из глубины чертогов золотых, а небо жемчугом и яхонтом пылает, вся эта красота — создание рук Твоих. Когда немая ночь лелеет сон природы, воскрыльем звездным, мраком тайн святых, и нежится земля, и чутко дремлют люди, вся эта благодать — создание рук Твоих. Когда весна несет нам чудо обновления, не Ты ли шлешь дары из тучных недр земных? На что ни взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Давайте будем и мы, дорогие дети, благодарить Господа за благодать Его, за все то, что Он нам посылает жизни.

Если скажешь, кто твой друг, я скажу, кто ты. Посмотри скорее вокруг, друга назови. Скажешь, много у тебя есть друзей, подруг, но на первом месте быть должен лучший друг. Если сердце от греха Бог омыл твое кровью жертвенной Христа, ты дитя Его. Если заповеди Божьи любишь и хранишь, Иисуса другом можешь ты назвать своим. Если слабым ты опора, перед злом не трус, ненавидишь грех и ссоры, значит, друг твой Иисус. Тот, кто дружит с Богом, может и других любить. Он друзьям своим поможет ближе к Богу быть.

А сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Эта история, продолжение истории про Моисея, называется «Последние казни». Однажды рано утром Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Завтра пошлет Бог на Египет крупный град, который никогда еще не был в Египте. Он побьет

всех людей и скот на улицах. Не выпускайте коров, лошадей и ослов из хлевов ваших, иначе они погибнут». Многие египтяне слышали слова Моисея и Аарона. Некоторые из них поверили их словам. Они заперли в хлевах скот свой и не велели слугам своим выходить на улицу. Но другие люди не поверили словам этим и оставили в поле скот и пастухов. На следующий день Моисей поднял к небу жезл свой, и Бог послал гром, град и молнию. Разразилась страшная буря, какой никогда еще не было. Шум от града и раскаты грома поражали египтян страхом. Множество людей и скота погибло. Молния опалила луга и нивы. Множество деревьев погибло во время бури. В земле Гесем, где жили сыны Израилевы, града не было. Это бедствие испугало фараона. Он призвал к себе Моисея и Аарона и сказал: «Я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу я вас». Моисей ответил: «Я выйду из города и простру руки мои к Господу. Перестанут громы, и града больше не будет. Но я знаю, что ты и рабы твои не послушаетесь Бога». Моисей вышел из ворот города. Он не боялся грома и бури. Он простер руки свои к небу, и Бог остановил град и гром, и дождь прекратился. Отпустил ли фараон Израиля, как вы думаете? Нет. Как только буря прошла, он снова изменил свое намерение. Слуги фараона были также жестоки и советовали ему не отпускать израильтян. Тогда Моисей и Аарон снова пошли к царю и сказали: «Бог пошлет саранчу на землю вашу». Фараон и его приближенные были очень недовольны, услышав, что саранча нападет на их землю. Они рассердились на Моисея и Аарона и выгнали их из дома фараонова. Но Моисей простер жезл свой к небу, и Бог велел подняться сильному ветру. На следующий день ветер нагнал множество саранчи на землю египетскую. Целые тучи ее показались в воздухе. Саранча покрыла деревья и съела плоды, уцелевшие после града. Она покрыла поля и уничтожила всю траву и залетала даже в дома египтян. Фараон и слуги его испугались, что скоро они останутся без пищи. Он послал за Моисеем и Аароном и сказал: «Я согрешил пред Господом и пред вами. Простите мне грех мой и помолитесь Господу, чтобы он удалил из Египта саранчу, и я отпущу Израиля». Моисей помолился Богу. Бог послал противоположный ветер, и он угнал саранчу из Египта в сторону моря, и освободился Египет от саранчи. Но фараон опять сказал: «Не отпущу Израиля». Вы представляете, какие великие бедствия навлекло на эту землю нечестие фараона? Больше Моисей не предупреждал фараона о том, что Господь решил делать. Он простер руку свою к небу, и мгновенно настала тьма. День сделался темнее ночи. Мрак царил всюду, кроме того места, где жили израильтяне. Там было совершенно светло. Народ очень испугался. 3 дня и 3 ночи продолжал мрак окутывать Египет. Затем снова появился свет. Не рассказывал ли фараон о жестокости своей? Нет. Сердце его еще более ожесточилось. Он сказал Моисею: «Пойди от меня, берегись, не появляйся более пред лицо мое. А в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». На это Моисей ответил: «Я не увижу более лица твоего». Тогда Бог сказал Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. Умрет всякий первенец в земле египетской. Израильтяне же должны сделать следующее. Пусть всякий израильтянин возьмет ангца без порока
и пусть заколет его и съест его в ту ночь семейством своим. Кровью же Агнца пусть помажут сыны Израилевы косяки дверей, и когда я буду проходить мимо, то увижу кровь, и пройду мимо, и не умертвлю первенца дома того. Стоя вокруг стола, пусть едят израильтяне мясо Агнца, и пусть они будут одеты и готовы пуститься в путь. Сыны Израилевы исполнили повеление Божие. Они закололи Агнцев, испекли мясо и съели его ночью, стоя вокруг стола с дорожным посохом в руках. Они ели мясо с пресным хлебом и горькими травами. Не забыли они также и окропить кровью перекладины дверей, потому что они знали, что это их спасет от наказания, посланного Богом египтянам. Египтяне, как всегда, легли спать в этот вечер, но в полночь умерли все первенцы их. Никто не видел, как ангел-губитель входил в дома египтян. Никакие замки и запоры не могли его задержать. Но когда он видел кровь на косяках дверей, он проходил мимо дома этого. Как горько оплакивали отцы и матери своих старших сыновей! И был вопль великий во всей земле египетской. Умер и старший сын фараона наравне с первенцами всех египетских семейств. Фараон встал ночью и приказал Моисею и израильскому народу: «Выйдите из Египта, вы, сыны Израилевы, и детей, и мелкий, и крупный скот возьмите». И весь народ египетский просил Израиля скорее уйти из Египта, потому что они боялись, что всех их умертвит Господь. Израильтяне же говорили женщинам египетским: «Прежде чем мы уйдем, дайте нам вещей серебряных и золотых». Они ответили: «Мы дадим вам что угодно, только уйдите скорее». Израильтяне много потрудились в Египте, поэтому и следовало их за это наградить золотом и серебром. Женщины египетские подарили израильтянам множество золотых и серебряных украшений. Израильтяне поспешно вышли из Египта, взяв с собой все необходимое. Очень много народа тронулось в путь. Так, наконец, освободились они от рабства египетского. Бог вспомнил обетование свое Аврааму, и потомство его шло теперь в землю ханаанскую. Бог сказал Моисею: «Израильтяне никогда не должны забыть, что я их вывел из Египта. Всякий год они должны есть Агнца, как они ели его в ту ночь, когда я погубил первенцев у египтян, а израильские первенцы остались живы. Это вкушение Агнца будет называться совершением праздника Пасхи. Слово «Пасха» обозначает прохождение мимо. В ту ночь Бог прошел мимо дверей, на которых была кровь Агнца. Кого должна нам напоминать кровь Агнца? Агнец, принесенный в жертву каждой семьей, напоминает Господа Иисуса Христа. Кровь Агнца избавляла от смерти первенца. Так кровь Иисуса Христа спасает всякого, кто доверяется Ему от вечного осуждения. Господь Иисус Христос из любви Своей к нам пролил за нас кровь Свою. Никогда не следует нам забывать Его любовь к нам. Перечислим теперь все казни, постигшие страну египетскую. Готовы? Хорошо, первая казнь. Вода превратилась в кровь. Вторая казнь – жабы. Третья казнь – мошки. Четвертая казнь – песьи и мухи. Пятая казнь – моровая язва. Шестая казнь – воспаление с нарывами. Седьмая казнь – град и гром. Восьмая – саранча. Девятая – тьма. И десятая – поражение первенцев. Какие все это ужасные казни! Но еще страшнее наказание будет тем, кто не верит в Иисуса Христа. Бог ждет нашего раскаяния. Ну вот и все, детки, а теперь вопросы.
Но перед этим я бы хотела напомнить вам наш адрес. Радио МВ, P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь первый вопрос. Кому удалось спастись от града и грозы? Второй вопрос. Когда в Египте продолжалась 3 дня тьма, где было совершенно светло? Третий вопрос. Почему помазали израильтяне кровью косяки дверей своих? Четвертый вопрос. Что они делали, когда фараон начал торопить их уйти из Египта? Пятый вопрос. Зачем повелел Бог израильскому народу праздновать каждый год Пасху? И шестой вопрос. Что значит Пасха? Седьмой вопрос. Почему пасхальный агнец напоминает нам Иисуса Христа? Восьмой вопрос. Кого ожидает еще страшнее наказание, чем египтян? И еще один вопрос, очень трудный, девятый. Это будет еще бонус. Перечислите 10 казней. Ну, вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, да благословит вас Господь.

0: Однажды, ясным майским утром, дородный джентльмен, тяжело опираясь на трость золотым набалдашником, шел по узкой городской улице. Дома здесь были такими высокими, что снизу едва можно было разглядеть верхние окна. Крутой подъем на улице заставлял джентльмена время от времени останавливаться, чтобы перевести дух. Внимательно разглядывая номера домов, он несколько раз повторял себе: «Еще нет, еще нет». Затем, поднявшись еще выше, он, наконец, добрался до нужного дома, возле открытой двери которого висели 6 колокольчиков. Джентльмен принялся изучать имена под колокольчиками, тем временем серьезно качая головой, поскольку, похоже, не нашел имени, которое искал. «Ну вот, наконец-то! И на самом верху!» — вздохнул он, входя в дом. Теперь начался настоящий подъем. Сначала ступеньки, хотя и довольно высокие, были белыми и аккуратными. Но через некоторое время они стали темными и узкими. В конце концов, путь по истертым неровным ступеням привел к узкой двери. Единственное место, где можно было встать, оказалось на последней маленькой ступеньке.
1: «Это что, клетка?»
0: — спросил сам себя джентльмен, тяжело дыша и крепко держась за перила. Тонкие и скрипучие ступеньки казались ему совсем небезопасными. Когда он потянул за веревку звонка, дверь открылась, и перед ним предстала леди, одетая в черное.
2: «О, это вы, добрый опекун!» — воскликнула она с удивлением. «Мне так жаль, что вам пришлось подниматься по этим узким ступеням», — добавила она, заметив, что дородному джентльмену пришлось вытирать лицо после большого напряжения.
0: «Я была бы рада спуститься к вам, если бы вы дали мне знать, что вы здесь». Тем временем леди провела джентльмена в комнату и предложила присесть.
2: «Как ваш опекун, я просто обязан был прийти хоть раз, чтобы увидеть вас», — заявил он, усаживаясь на старый диван и опираясь обеими руками на золотой набалдашник своей трости. «Я должен сказать вам, моя дорогая мисс Халм, что мне жаль, что вы переехали в город. Вам следовало последовать моему совету и жить в маленьком домике за городом. Для вас это было бы гораздо практичнее, чем жить в этой каморке, где у вас нет никаких удобств. Я совершенно уверен, что деревенский воздух был бы намного полезнее как вам, так и вашим детям».
0: «Когда умер мой муж, я не могла думать об удобствах для себя, мистер Шалер. Мне пришлось покинуть дом священника», — ответила леди со слабой улыбкой. «Деревенский воздух, естественно, был бы намного полезнее для моих детей, особенно для моего старшего сына. Но он должен был переехать в город из-за школы, и я не могла отослать его от себя, учитывая его здоровье. Кроме того,
2: в городе есть интернаты, где о таких мальчиках хорошо заботятся», — перебил посетитель. «Какие еще причины у вас были?»
0: «Мои девочки тоже достаточно взрослые, чтобы учиться чему-то, что они могли бы использовать позже», — продолжила леди. «Вы знаете, что это необходимо, и что в деревне очень трудно это осуществить. Надеюсь, я убедила вас, что переезд с детьми в город не был глупой затеей. Я очень рада, что вы дали мне возможность объяснить, почему я не последовала вашему совету».
2: «Чему собираются учиться ваши дочери?» — резко спросил джентльмен.
0: «Ника, старшая, неплохо рисует», — ответила леди. «А у Агнес несомненный талант к музыке. Обе девочки серьезно относятся к учебе и надеюсь, что впоследствии смогут преподавать. Они очень хотят это делать».
2: «Эти искусства не приносят хорошей отдачи даже после многих лет учебы», — сказал джентльмен. «Для сестер было бы гораздо разумнее заняться пошивом одежды. Они могли бы быстро начать бизнес, в котором они могли бы помогать друг другу и зарабатывать немного денег. Это очень помогло бы и вам, и вашему сыну. Если ваш мальчик собирается учиться, пройдет много времени, прежде чем он сможет стать независимым».
0: Вдова пастора печально смотрела перед собой, не говоря ни слова.
2: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я говорю только в интересах вас и ваших детей», — снова начал джентльмен.
0: Мне очень жаль, что я не встретился с вашими дочерями, потому что они бы скоро согласились со мной, если бы услышали мои доводы. Нынешняя молодежь хорошо понимает, что значит легко и выгодно пробивать себе дорогу. Можете даже не сомневаться.
3: Мои дети, возможно, немного отстают от этих понятий. Возможно, благодаря влиянию своих родителей, они все еще проявляют интерес к тому, что вы называете голодным искусством, — сказала леди со вздохом. Но я познакомлю своих детей с вашими идеями и постараюсь поговорить с ними в соответствии с вашими взглядами, по крайней мере, насколько это в моих силах.
2: «Сколько лет старшей? Она должна быть достаточно взрослой, чтобы понять мои доводы», — заметил джентльмен.
3: «Нике 14-й год. Ее образование, конечно, во многих отношениях еще не полное», — ответила леди. «Дино 12, а Агнес 11 лет. Последняя прежде всего должна закончить общеобразовательные школьные годы».
2: «Все еще довольно молодые», — сказал мистер Шаллер, качая головой. «Однако я уверен, чем дольше займет их обучение, тем короче будут пути к цели. Я все больше убеждаюсь, что мой совет правильный. Если вы отдадите своих маленьких дочерей в руки искусной портнихи, ваш переезд в город будет оправдан».
0: В своем рвении убедить молчаливого слушателя посетитель не заметил, как вошел маленький мальчик. Этот малыш сначала прятался за спиной своей матери, но по ее знаку приблизился к мужчине. Он заметил ребенка только тогда, когда маленький кулачок с силой протиснулся в его сжатую правую руку.
3: «Пожалуйста, простите агрессивное приветствие моего маленького сына», — взмолилась мать.
2: «О, вот еще один! Я знал, что у вас есть еще один поменьше», — воскликнул растерянный посетитель. «Ну, парень, как тебя зовут?»
3: «Макс», — последовал ответ.
0: Мужчина вопросительно посмотрел на мать.
3: «Это имя, которое дали ему его брат и сестры, и, похоже, оно осталось за ним навсегда», — ответила она. «На самом деле его зовут Маркус, и ему всего 5 лет».
2: «Ну-ка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мой юный друг?» — спросил мистер Шаллер.
1: «Генералом армии!» — без колебаний ответил малыш.
0: После этих слов джентльмен поднялся.
2: «Мне кажется, дорогая миссис Халм, что у всех ваших детей довольно высокие идеи», — сказал он внушительно. «Я могу только надеяться, что вскоре они поймут, что в этом мире не каждый может делать то, что ему заблагорассудится».
0: Мать одобрила это доброе пожелание, но добавила:
3: «Я должна вам сказать, что Макс почерпнул эту идею из своей любимой книги, где изображен генерал верхом на лошади. Он очень любит ее. Это, конечно, мимолетное увлечение, как и многие другие».
2: «Никогда нельзя считать, что призывать к правильной и успешной работе слишком рано или слишком часто. Пожалуйста, не упускай это из виду, мой друг».
0: С этими словами опекун закончил интервью и, попрощавшись, осторожно начал спускаться по крутой лестнице. Как раз в этот момент девочка бежала вверх по лестнице так быстро, что казалось, будто вообще не касалась ступенек. Поскольку джентльмен занимал все пространство, единственное место для прохода оставалось под его рукой, которой он держался за перила. Здесь юркое существо и попыталось проскользнуть.
2: «Остановись! Подожди! Разве ты не принадлежишь вдове пастора, мисс Халм?» — спросил джентльмен, преграждая ей путь рукой.
3: «Да, это моя мама!» — последовал быстрый ответ. Нагнувшись еще ниже, девочка снова попыталась пройти.
2: «Да постой же ты спокойно хоть одну минуту!» — потребовал теперь джентльмен. «Ты, вероятно, знаешь, что я мистер Шаллер, ваш опекун. Я только что дал вашей матери совет, который был предназначен для вашего блага. Ты нисколько не выглядишь глупой, так что можешь помочь убедить свою мать. Я уверен, что ты можешь понять, что хорошо для вас. Ты старшая?»
3: «Нет, я младшая», — последовал быстрый короткий ответ.
2: «Тем лучше, тогда старшая будет еще более благоразумной. Если вы последуете моему совету, то обе сможете внести свой вклад в процветание всей семьи.
0: С этими словами джентльмен подал девочке руку и пошел вниз. Агнес взлетела по оставшейся части лестницы и вошла в узкий коридор. Ее брат Макс выжидающе стоял в открытом дверном проеме. Он делал это каждый раз, когда его брат и сестры возвращались домой из школы. После тихого утра ему нравились перемены, которые приносил их приход.
4: «Здесь был толстый джентльмен, и потом мама сказала: „О, боже! И ты больше не можешь играть на пианино“», — сообщил он.
0: Агнес бросилась в соседнюю комнату и так же быстро выскочила обратно.
1: «А где мама? Мама! Мама!»
0: — звала она, открывая одну за другой двери.
3: «Я здесь, Агнес, но не будь такой нетерпеливой», — раздался голос матери из кухни.
0: Агнес бросилась к ней.
4: «Мама, что это Макс говорит? Это правда? Я знаю, что мистер Шалер был здесь, и что он может говорить нам, что мы должны делать. Что он сказал? Действительно ли это правда, что сказал Макс? О, я больше никогда не буду есть, я больше не буду спать или еще что-то делать. Все потеряно!»
0: Агнес была ужасно взволнована. Ее щеки пылали, а глаза, казалось, метали молнии.
3: «Но, дитя, ты не должна так говорить. Не надо так ужасно волноваться и отчаиваться», — спокойно увещевала ее мать.
0: «Сейчас нет времени обсуждать тему, которую необходимо обсудить спокойно. Мы сделаем это сегодня вечером. Ты прекрасно знаешь, что я с величайшим сочувствием отношусь к вашим желаниям и стремлениям, и что это значит для меня так же много, как и для вас. Как только у нас будет тихий час, мы вместе сможем все это обсудить». Эти слова успокоили девочку. Она знала, что мама всегда делилась с ними всеми переживаниями. Приехав в город, мать и дочь надеялись, что смогут осуществить свое самое горячее желание, а именно завершить музыкальное образование Агнес. Агнес могла рассчитывать на помощь матери. Это было ради счастья их обоих. Скоро Агнес вернулась на кухню, чтобы, как обычно, заняться своей работой. Обе сестры всегда помогали облегчить работу матери, потому что их единственной служанкой была совсем юная девушка, которая мало что умела, кроме выполнения поручений. Макс вернулся на свое прежнее место. Он был чрезвычайно доволен тем огромным эффектом и волнением, которые его слова произвели на Агнес. Услышав, что кто-то еще поднимается наверх, он приготовился повторить свою речь. Когда Ника была уже достаточно близко, чтобы услышать его, он сказал:
4: «Здесь был толстый джентльмен, и когда он ушел, мама сказала: „О, боже! И ты больше не будешь рисовать деревья и цветы“».
0: Ника, не видевшая мистера Шалера, и не поняла смысла этих слов. Невозмутимая, она молча прошла мимо Макса и вошла в другую комнату, что ужасно разочаровало мальчика. Услышав, как Дина поднимается по лестнице, он выплеснул на него свое разочарование.
4: «Сегодня у нас его не будет», — объявил он. «А что у нас должно было быть? О чем я должен был думать, маленький загадайщик?» — спросил Дина.
1: «О, я знаю. Всякий раз, когда ты думаешь, что у нас на обед будет зеленый горошек, ты прибегаешь очень быстро. Ты даже не можешь ждать, потому что он тебе очень нравится», — утверждал Макс. «Но сегодня у нас его не будет, потому что вместо него у нас будет капуста. Вот, теперь ты знаешь».
2: «А теперь заходи, и мы посмотрим, у кого по этому поводу будет смешнее рожиться, у тебя или у меня».
0: С этими словами Дино взял своего младшего брата за руку, и они вместе побежали в комнату. Очень скоро после этого вся семья уселась за обед. В большинстве случаев дети рассказывали матери о событиях утра. Они все говорили одновременно, пока ей не становилось совсем трудно что-либо понять. Но сегодня все было по-другому. Казалось, в воздухе разыгралась гроза. Все молчали. И на всех лицах, кроме одного, казалось, нависли тяжелые тучи. Ника сидела задумчивая и смотрела перед собой, потому что Агнес растолковала ей слова младшего брата. Она с трудом проглатывала пищу, потому что ей приходилось глотать еще кое-что. Агнес хмурилась так, чтобы ее лоб был похож на одну огромную морщину. Мать тоже была погружена в глубокие раздумья, что было видно по ее встревоженному выражению лица. Макс, который обычно был чрезвычайно разговорчив, вяло жевал рис с капустой, часто глубоко вздыхая. Один Дина был веселым. Он с большим ожиданием переводил взгляд с одного на другого, и обед не слишком его занимал. «Я ожидаю грозу», — сказал он, так как тишина все еще не нарушалась. «Ника собирается метать молнии, которые сверкают под ее ресницами, а Агнес последует за ней с громом. После этого я предсказываю сильный ливень, потому что Макс с трудом сдерживает слезы из-за этой капусты».
4: «Ну ты съел гораздо меньше капусты, чем я!» — воскликнул Макс.
0: «Я делаю это только из умеренности, мой маленький человечек, чтобы никому не досталось слишком мало».
4: «Я бы ответила тебе, Дина, о громе и капусте, если бы у меня было время!» — наконец взорвалась Агнес. «Но у меня урок музыки в час дня, и у меня достаточно того, что нужно проглотить и без этой ужасной капусты!»
2: «Я только хотела бы, чтобы ты был более умеренным в других вещах, а не в еде, Дина», — сказала мать со своей улыбкой. «Ты почти ничего не ел, и я слышала, как ты всю ночь кашлял. Твое здоровье ужасно беспокоит меня, Дино. Ты сильно кашлял сегодня в школе?»
4: «Конечно, мама, но об этом не стоит беспокоиться», — весело ответил Дино.
0: «Он всегда проходит. Мой учитель сказал сегодня, что для меня было бы лучше оставаться на пастбищных полях моей родной деревни, чем искать пыльные уголки города». Но я ответил: «К сожалению, латинский язык не произрастает на пастырских полях, профессор».
3: «О, я надеюсь, ты не ответил ему этими словами», — испуганно произнесла мать.
0: «О, да, именно этими словами, только они были в моих мыслях».
4: «Пожалуйста, мамочка, не переживай обо мне!» — взмолился Дино.
3: «Боюсь, что твой профессор прав», — со вздохом произнесла мать. «Но у меня есть план, который мы обсудим сегодня вечером. Я также расскажу о предложении нашего опекуна о девочке. Пожалуйста, постарайтесь не выглядеть такими ужасно несчастными, потому что еще не все потеряно».
2: «В конце концов, до этого дойдет», — сказала Ника, выходя из комнаты.
4: «Да и я думаю, гораздо хуже», — поддержала ее Агнес.
0: Сердито подвинув свой стул на место, она ушла, предварительно сунув свои ноты в папку.
4: «Что может быть хуже, чем когда все потеряно?» — крикнул ей вслед Дино.
0: «Я знаю, что», — понимающе ответил Макс, в то время как Агнес оглянулась на Дино, как бы говоря: «Если бы у меня было время, я, конечно, ответила бы тебе».
4: «Что же это, мой мудрый маленький человечек?» — спросил Дино. «Если бы ей все время приходилось есть только капусту», — ответил Макс, полный убежденности, которую он, казалось, приобрел на собственном опыте.
0: Дино тоже приготовился уходить. С печальным видом мать провела рукой по густым волосам мальчика.
3: «Пожалуйста, будь осторожен и не беги слишком быстро», — умоляла она. «Тебе очень вредно сидеть в прохладном школьном помещении, когда ты перегреешься. Я всегда беспокоюсь, когда ты уходишь».
4: «Но, мамочка, я не настолько болен», —
0: сказал Дино, нежно обнимая ее.
4: «Когда у кого-то кашель, он всегда через некоторое время проходит, и у меня также. Не расстраивайся, в конце концов все будет хорошо. Но сейчас я должен идти, а то опоздаю», — воскликнул он. «Не спеши, Дина! Времени еще достаточно! И помни, что я тебе сказала!» — крикнула она ему вслед.
0: Затем, подойдя к открытому окну, она проследила глазами за бегущим по улице мальчиком. Дино доставлял мисс Халм большое беспокойство, так как с каждым днем он становился более хрупким. Она заметила, что в последнее время у него был плохой аппетит. Несмотря на это, у мальчика был очень милый нрав, и он всегда был веселым. Он всегда старался, чтобы все были в хорошем настроении, и прежде всего его мать. Из всех тягот, которые ей приходилось нести, беспокойство о здоровье сына было самым тяжелым. Об этом можно было судить по страдальческому выражению ее лица, когда она отошла от окна и села возле своего рабочего стола. Макс повторял свой вопрос уже в третий раз, но мать его не слышала. Повысив голос, он громко повторил.
4: «Мама, почему человек должен есть то, что едят коровы?»
2: «Что ты имеешь в виду, сынок? О чем ты говоришь?» – спросила она.
4: «Я видел это на картинке в моей книжке. Листья, которые дают коровам, точно такие же, как на кухне», — объяснил он не слишком понятно, но мать поняла его сразу.
0: Она вспомнила, с каким интересом он смотрел на капустные листья, когда девушка принесла их домой с рынка. Помнила она и картинку из его любимой книги, где был нарисован мальчик, дающий лоснящейся коричневой корове великолепные зеленые листья.
1: «Так ты все еще думаешь о капусте, Макс?» – спросила мать.
3: «Ты не должен быть недовольным, когда так много бедных детей вынуждены голодать. В то время, как они страдают, вы можете есть хлеб и хорошие овощи».
4: «А нельзя ли послать им оставшуюся капусту?» – быстро предложил Макс.
0: «Иди сюда и поработай над вышивкой, которую я начала для тебя, сынок. Посмотрим, кто сегодня сделает больше. Возможно, это развеет твои мысли о капусте. Садись рядом со мной, Макс».
1: Мать поставила маленький стульчик рядом со своим и заняла работой проворные пальцы мальчика. Теперь началась гонка со стежками. В своем рвении победить мать он, наконец, забыл о предмете, который его беспокоил. Наступил поздний вечер, и работа детей со школьными заданиями была закончена. Миссис Халм убрала большую корзину для штопки и взялась за вязание.
0: Пришло время, когда, нетерпеливо столпившись вокруг матери, дети рассказали ей обо всех неприятностях и радостях этого дня. Для Макса это была самая тяжелая часть дня, так как ему необходимо было идти спать. Прежде чем начать разговаривать с тремя старшими детьми, мать всегда брала его за руку и отводила в спальню.
1: Каждый вечер он возмущался. Хитрый юнец всегда думал, что упорным сопротивлением может нарушить правила.
0: Мать, однако, знала, что скоро он начнет зевать, а веки его начнут слипаться.
1: Этим вечером он обнаружил, что отправлен был спать еще до того, как у него было время подготовиться к своим возражениям. Мать, казалось, стремительно уложила его в постель вовремя.
0: Мальчик всегда смирялся со своей судьбой, когда она присаживалась на минутку у его кровати, чтобы услышать обо всем, что могло его беспокоить. Макс знал, что все разговоры будут бесповоротно прекращены после того, как он произнесет молитву. Каждый вечер он пытался продлить этот период. После того, как Макс забрался в постель, он задумчиво спросил.
4: «Мам, тебе не кажется, что если бы люди сажали вишни там, где сейчас растет капуста, все могли бы есть вишни вместо капусты?»
1: «На этом мы должны закончить разговор, сынок», — к немалому удивлению Макса сказала миссис Халм.
4: Он так надеялся начать долгий разговор.
0: «Похоже, ты сегодня не в состоянии справиться с капустой, сынок. Спи, ты уже достаточно говорил о ней». Макс понял, что в тот вечер ничего нельзя было сделать. После вечерней молитвы и поцелуя матери он лег и крепко уснул, еще до того, как мать закрыла дверь. Агнес только что закончила свое последнее задание и швыряла книги в ящик стола, одну яростнее другой. Она никак не могла прийти в себя. Как только мать вернулась в комнату, у нее вырвалось.
4: «Мама, если мне больше не разрешат заниматься музыкой, я бы предпочла ничему не учиться. Почему бы мне не стать служанкой? Я бы прекрасно могла выполнять эту работу. Как только я заработаю достаточно денег, я куплю арфу, и тогда я смогу переходить от дома к дому, играть и петь. Я бы смогла так жить. Никто не обязан быть швеей. Люди могут носить юбки и кофты. Их запросто можно было бы связать. Всем другим детям живется лучше, чем нам. Они могут учиться всему, что им вздумается, а мы ничему не можем учиться!»
0: Бурные рыдания заглушили все последующие слова. Во время высказывания сестры Ника молча рисовала. Она все ниже и ниже склоняла голову над своей работой, ни разу не подняв глаза. Она продолжала свои занятия, но глаза ее наполнялись слезами. Отодвинув работу, она поднесла к лицу носовой платок.
4: «Ах, детки!» — сказала мать, печально глядя на них. «Не впадайте сразу в такое отчаяние. Вы знаете, что ваше счастье — это и мое счастье. Я стараюсь и буду делать все, что в моих силах, чтобы осуществить ваши мечты. Для меня было бы величайшей радостью развить ваши таланты, чтобы вы могли посвятить всю вашу жизнь музыке и живописи. Однако, если мы обнаружим, что это невозможно, дорогие дети, мы должны твердо верить, что это было бы не к лучшему, если бы нам это удалось, ибо один Бог знает, каким путем нас вести. Не теряйте уверенности в нашем Небесном Отце, потому что Он наше величайшее утешение. Он не забудет нас, если мы не забудем Его. Мы должны помнить, что Он видит дальше, чем мы. Он знает, почему и куда Он нас ведет. Мы не можем заглянуть в будущее. Но позже мы поймем и осознаем, почему нам пришлось перенести все наши беды. Они превратятся в несравненные благословения.
5: «А теперь давайте снова станем счастливыми и споем песню», — предложил Дино.
0: Ему нравилось быть веселым, и он любил, чтобы все вокруг него тоже веселились.
5: «Давайте споем. Если зимние штормы бушуют, мы знаем, что скоро весна. Даже Агнес, я слышал, бунтует, будет счастлива с нами тогда».
4: «Да, Дина, тебе легко смеяться», — возразила Агнес. «Ты бы, наверное, запел другую песенку, если бы тебе пришлось стать портным. Но ты можешь учиться всему, чему хочешь».
5: «Я, конечно, не буду изучать все», — парировал Дино. «Но твое пение намного приятнее, чем твои споры, Агнес, поэтому, пожалуйста, начинай. Если тебе не нравится моя песня, ты можешь начать другую».
0: «Дети, позже мы все споем вместе», — сказала мать. «С тобой, Дина, я тоже должна поговорить. Меня беспокоит твой кашель и твое здоровье. Я довольно долго искала подходящее место за городом, куда я могла бы тебя отправить. Конечно, есть много мест, но я хочу, чтобы ты поехал в какой-нибудь скромный дом, где за тобой могли бы присмотреть. Сегодня я нашла в газете заметку, которая, возможно, как раз то, что я ищу. Прочти сам, Дино». Дино начал читать.
4: «Да-да, мама, я должен туда поехать», — сказал он, сотрясаясь от смеха. «Я должен поехать к Марте в Иллер. Я уверен, что в доме Марты Вульф очень уютно, где все аккуратно и свежие занавески».
0: Сестры тоже захотели увидеть объявление, которое так развеселило Дино. Он прочитал абзац вслух, и все они согласились, что там ему будет хорошо. Мать решила сразу же написать этой женщине и отвезти Дино туда как можно скорее.
2: «Теперь мы закончим день пением», — сказала она, садясь за старое пианино. Каждый день дети пели вечернюю песню под ее аккомпанемент. Открыв книгу, она начала, и трое детей подхватили пение своими чистыми, свежими голосами.
6: «Благодарю Господь за землю, за то, что спас от темноты. Благодарю тебя за небо. Там ждешь меня».

Короткие рассказы для детей. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Книга Исход, 23 глава, 20 стих. Еще будучи молодым, я много путешествовал и зарисовывал красивые пейзажи. Однажды я путешествовал по лесу в Тюрингии и, переходя через горы, подошел к обрыву. В поисках красивого вида я стал спускаться по крутому склону, уходя все дальше от дороги. Обрыв был очень крутой, и вскоре я продвигался вперед, цепляясь за выступы и кусты, попадающиеся мне на пути. Неожиданно камень, на который я наступил, оборвался, и с большой скоростью я покатился вниз по обрыву. Я громко крикнул: «Боже мой, помоги мне!» Упав на колючий куст ежевики, я повис на нем. Сердце мое учащенно билось. Я был сильно перепуган, так как подо мною была глубокая пропасть. Не осмелившись сразу встать, я лежал и молился Господу, чтобы Он помог мне. Чуть осмелев, я начал лежа на колючем кусте кушать сладкие ягоды. Я благодарил Господа, что этот кустарник задержал меня, а также и за то, что ангел-хранитель был рядом со мной. Потом мне удалось, кряхтя и охая, подняться и осторожно, с дрожью в коленях, спуститься с горы. Однажды жил один вязальщик веников. У него было небольшое маленькое подсобное хозяйство. Маленький Томас, сын вязальщика, каждый день после обеда выгонял небольшое стадо коз на пастбище. Это было его обязанностью, которую он охотно исполнял. Козы резво прыгали в горах, но вдруг исчез один козленок. Мальчик долго искал и звал его. Наступила ночь, а Томас, все еще спотыкаясь о камни, бродил в поисках пропавшего козленка и горько плакал: «О, Отец Небесный! Я хотел бы найти моего козленка и вместе с ним вернуться к отцу домой». В темноте он наткнулся на терновый куст. Как он ни старался, ему все же не удалось высвободиться из колючек. Уставший от страха и напряжения, он уснул. Утром, открыв глаза, он увидел, что повис на краю глубокой пропасти. Один шаг дальше, и он упал бы в нее. Но ангел Господень сохранил его от смерти. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил», сказал Бог когда-то Моисею. Как рад был отец на следующее утро, видя сына своего живым и невредимым. Будем молиться и поблагодарим дорогого Господа за то, что Он даровал нам жизнь и охраняет нас.

Любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

Дорогие ребята, а сейчас будет продолжение чтения нашей детской Библии. Историю про Моисея. Называется «Манна и скала». Израильтян было много, потому пищи для них нужно было много. С собой из Египта они взяли только немного хлеба, который они очень скоро съели. Что же им теперь делать? Им следовало просить пищи у Бога. Он любил их и не мог допустить им умереть с голоду. Но неблагодарные израильтяне начали роптать. Они пошли к Моисею и Аарону и сказали им: «О, если бы мы умерли в земле египетской! Там у нас было много мяса, и мы ели хлеб досыта. Здесь же мы умираем с голоду.

Вы вывели нас в эту пустыню, чтобы уморить нас голодом. Как неблагодарны они были по отношению к Богу и Моисею. Но Моисей не отвечал им резко. Он знал, что Бог слышал несправедливые слова их. Бог сказал Моисею: «Я слышал слова израильтян, и я дам им пищу». На следующее утро, когда израильтяне вышли из шатров своих, они нашли, что земля была белая. Моисей же сказал им: «Вот хлеб, который Бог послал с неба. Собирайте его и несите в шатры свои». Тогда израильтяне начали собирать этот небесный хлеб или манну для себя. И на всех хватило манны. Народ ходил и собирал ее и молол в жерновах и толок в ступе. И варил в котле и делал из нее лепешки. Вкус же ее был подобен вкусу лепешек с елеем. Числа 11:8. Бог посылал ее рано утром, и израильтяне должны были рано утром ее собирать, потому что она таяла на солнце. Моисей сказал им: «Не собирайте ману, чтобы ею запасаться, потому что Бог будет вам ее посылать всякий день». Но некоторые из израильтян не послушались Моисея и сохранили ману на другой день. Но когда они захотели съесть на другое утро эту манну, то они увидели, что в ней завелись черви, и они вынуждены были ее выбросить. Как безумно не слушаться приказаний Божьих! Вскоре после этого оказался недостаток в питье. В пустыне не было ни рек, ни озер, но Бог не мог допустить, чтобы они умерли от жажды. Неблагодарные израильтяне пришли к Моисею и начали резко его упрекать. «Зачем вывел ты нас из Египта? Вы хотите умертвить в пустыне детей наших и скот наш, погибающий от жажды?» Они так сердились, говоря это, что Моисей понял, что они готовы побить ее камнями. Но и здесь Моисей ничего им не ответил, а начал молиться. «Что мне делать с народом сим?» — говорил он. Тогда Бог сказал Моисею: «Возьми жезл твой, поднимись на холм, и пусть кто-либо из народа пойдет с тобой. Затем, когда ты подойдешь к самой скале, ударь мне ее жезлом твоим, и вода потечет оттуда». В скале нет воды, и однако Моисей извлек воду из скалы. Он ударил в скалу, и вода полилась оттуда в изобилии. Как отрадно было это для томившегося жаждою народа! Их уста иссохли, язык и горло горели от жажды, но теперь они могли вдоль напиться и собрать воду в кувшины свои и напоить также скот свой. Вот и все, а теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Что представляла из себя пустыня? Второй вопрос. Что делали израильтяне, когда они ощутили голод? Третий вопрос. Каким путем насытил их Бог? Четвертый вопрос. Что случалось с манной, если ее сохраняли на следующий день? Пятый вопрос. Что делали израильтяне, когда у них не стало воды? И шестой вопрос. Откуда дал им Бог воду? Ну вот и все, а теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

0: твое дитя.
1: Мы берегом ручья идем, беседу мирную ведем. Водичка тихая журчит, природа сонная молчит. До поворота мы дошли, но ручейка там не нашли. Куда он делся? Здесь река, а наш ручей в нее втекал. Что делать? Дальше не пройти. Перешагнуть или обойти? Мы попытались, но беда, была глубокая вода. Как перейти на берег тот? Где мелководье или брод? Все очень просто, мостик есть. Теперь не надо в воду лезть. Тот мостик много мне сказал, на связь с Иисусом указал. Ответ, конечно, очень прост. Молитва наша, этот мост, где скорби бурны и страшней, там просьбы громче и ясней. Тогда молитвою простой мы ищем связи со Христом.

0: В Иллере, в доме директора, царило большое оживление. Настал день, когда ожидалось прибытие двух дам из города для их длительного пребывания. Чтобы отпраздновать приезд своих гостей, хозяин дома заказал праздничный обед. Он давно ждал этого дня, поэтому был в прекрасном расположении духа. Для него было очень важно немедленно отправиться в путь, и он задержался только для того, чтобы официально принять своих гостей. Кроме того, он пообещал своей двоюродной сестре лично передать бразды правления домашним хозяйством в ее руки, после чего планировал отправиться в свое путешествие. Для Корнелли подготовка к приезду новых членов семьи казалась очень раздражающей. Все было не так, как обычно. Обычно ей очень нравилась перспектива компании, потому что в таких случаях она часто наведывалась на кухню, где Эстер всегда была занята приготовлением пищи. Как только Корнелли появлялась в дверях, Эстер окликала ее. «Корнелли, посмотри, что тебе больше нравится!» «Я уверена, что получилось неплохо. Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы». Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы, чтобы девочка могла попробовать. Ее визита всегда ждали. Корнелли всегда уверяла повара, что яблочные пирожки превосходны, а сливовые еще лучше. Затем Корнелли шла в кладовую, где мисс Мина раскладывала фрукты на хрустальные вазы. Здесь много изюма и миндаля падало рядом с вазой, а оттуда попадало в карман Корнелли. Было приятно иметь запас всякий раз, когда ей хотелось что-нибудь пожевать. Экономка нарочно роняла много орехов, потому что не хотела быть менее щедрой, чем ее соперница на кухне. Сегодня Эстер летала по кухне, яростно гремя кастрюлями и сковородками. Когда появилась Корнелли, чтобы посмотреть, что происходит, повар крикнула ей. «Убирайся! Сегодня у меня для тебя ничего нет! Дамы из города не должны думать, что они должны учить меня, как готовить хороший обед. Я сама им покажу. Уходи и не мешай мне. Освободи место, Корнелли. Мне нужно приготовить овощи». Корнелли побежала в кладовую. Мина как раз складывала на тарелку великолепную кучу печенья и миндальных колец. «Не врывайся так, а то все рухнет!» – предупредила она. «Не подходи так близко к столу. Эта тарелка уже готова, и с нее ничего не должно пропасть. Я не хочу, чтобы говорили, что заметно, что в этом доме нет хозяйки, и что здесь никто не знает, как накрывать на стол».
1: «Если вы сегодня такие скупые, я больше не буду вас беспокоить», – сказала Корнелли.
0: С этими словами она развернулась и возмущенно вышла из дома. В этот момент, услышав звук приближающихся колес и посмотрев на дорогу через открытое место перед домом, она заметила ожидаемый экипаж с сидящими в нем двумя дамами.
2: «Мэтью! Мэтью!»
0: — крикнула она в направлении большой конюшни и амбара, которые находились на небольшом расстоянии от дома и были скрыты деревьями. Мэтью был садовником. Он присматривал за лошадьми, а также должен был следить за всей работой, выполняемой его помощником в саду и в конюшне. Мэтью был особым другом Корнелли. Она знала его с незапамятных времен, ведь он служил еще ее деду. Садовник вышел из конюшни и таинственно поманил ее.
2: «Иди сюда скорее, бегом!» — сказал он. «Мы еще успеем встретить карету. Зайди только на минутку».
0: Корнелли подбежала к нему и, заглянув в конюшню, увидела лежащего на мягком свежем сене крошечного белоснежного козленка. Он выглядел как игрушечный, но на самом деле был живым.
3: «Ах, откуда он взялся, Мэтью? Он какой хорошенький! Его беленькая шкурка как шелковая. Он может ходить? Он может встать, если захочет? Ой, только посмотрите, какой он милый и как трется об меня своей маленькой головкой!»
2: «Да, ну пойдем, экипаж уже подъезжает», — поторопил Мэтью. «Беги, ты можешь видеть его каждый день».
3: «Только представь, он сегодня родился!»
0: Экипаж только что въехал во двор, и когда лошади остановились, Мэтью был уже возле них. Директор тоже был там. Чтобы не терять времени и в то же время не опаздывать, он поставил у двери наблюдателя, чтобы тот сообщил ему, когда подъедет карета. Директор был очень вежлив и помог своей кузине выйти из кареты, сердечно приветствуя ее. Затем он помог мисс Гридлен, тепло поблагодарив ее за приезд. Он сказал ей, как он рад, что она согласилась последовать за его кузиной в это уединенное место, потому что в противном случае он бы переживал, оставив ее одну так надолго. Он высоко оценил их великую жертву, приехав сюда, и надеялся, что его поездка, которая была очень срочной, не заставит его отсутствовать слишком долго.
2: «Где же ваша дочь, Фредерик?» — спросила мисс Дорнер.
0: Директор посмотрел вокруг.
1: «Я видел ее минуту назад. Ты где, Корнели?»
0: — крикнул он в сторону дома.
3: «Я здесь!»
0: — прозвучал голосок Корнели совсем рядом. Она спряталась за спиной отца, чтобы осмотреть вновь прибывших, оставаясь незамеченной.
2: «Пойди поздоровайся со своей тетей и миссис Гридлен», — повелел мисс Хельмут.
0: Корнели подала руку сначала своей родственнице, а затем другой даме, сказав каждой:
3: «Добрый день!»
2: «Ты можешь называть меня тетей, а эту леди зовут мисс Гридлен», — сказала тетя, надеясь, что ребенок повторит свое приветствие так, как ей сказано.
0: Но девочка не проронила больше ни слова.
2: Директор повернулся к экипажу, давая Мэтью указания насчет лошадей. Затем все вошли в дом, и вскоре компания уселась за богато накрытый обеденный стол. Мисс Мина заслужила множество похвал за красиво накрытый стол. После обеда хозяин повел дам по своему заведению, так как его кузине не терпелось познакомиться со всем, о чем она должна будет заботиться.
3: «Ах, какое изобилие фруктов!» — снова и снова восклицала мисс Гридлен. «Сколько вишневых деревьев! И какие огромные яблони! А какой ряд грушевых деревьев! Вы, должно быть, осенью в состоянии наполнить свои закрома фруктами, мистер Хельмут. Где вы находите для всего этого места?»
2: «Я не знаю. Слуги заботятся об этом, потому что у меня нет времени».
3: «Как жаль, Фредерик, что у тебя нет полдюжины детей. Они помогли бы тебе разобраться с этими делами», — заметила кузина.
2: «Кстати, куда подевался твой ребенок? Она, кажется, не очень общительна».
1: «Я не знаю, где она», — ответил мистер Хельмут. «Обычно я в это время на работе, а Мина, вероятно, знает, что она делает».
0: «Возможно, она занята со своим учителем». Корнели так часто бывала одна, что не могла стать очень общительной. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы приехали. Я весьма рад, что она наконец-то может оказаться в том окружении, которого я всегда хотел для нее. Но что я мог поделать? Я дважды брал гувернанток в дом, чтобы обеспечить ей надлежащее общение и возможность учиться. Первая сбежала, потому что не могла выносить уединение. Вторая хотела, чтобы ушел каждый слуга, который был здесь до нее. Есфирь должна была уйти, и даже Мэтью. Она сказала мне, что мне необходимо выбирать между ней и старыми домашними крысами, как она их называла. Я не высказал желания прогонять ни одного из них и сказал ей: «Тебе лучше уйти, потому что когда эти двое уйдут, вероятно, настанет моя очередь, так как я буду самой старой оставшейся домашней крысой». После этого она ушла, и у меня больше не было смелости проходить через еще один эксперимент. Но я понимаю, что для Корнели пришло время находиться в обществе утонченной и культурной леди. Я уверен, дорогая кузина, что вы сможете дать мне несколько хороших советов относительно ее образования, как только познакомитесь с ней.
2: «Я хотела бы знать, на кого она похожа», — произнесла мисс Дорнер. «Она, кажется, не похожа ни на вас, ни на вашу покойную жену».
1: «Вы так думаете?» — быстро спросил отец. «Вы в самом деле так думаете?»
2: «Ребенку, конечно, не обязательно быть похожим на меня, но я всегда надеялся, что она похожа на свою мать. Я всегда надеялся, что с годами это будет усиливаться, и что она вырастет и станет образом моей жены.
1: Вам не кажется, что у нее глаза Корнелии?»
2: «Я думаю, что довольно растрепанная грива моего ребенка со временем будет напоминать красивые каштановые волосы моей Корнелии. Волосы у ребенка очень густые и точно такого же цвета».
0: Директор выжидательно посмотрел на свою кузину. Казалось, ему очень хотелось, чтобы она с ним согласилась. Пожав плечами, она ответила. «Я совершенно не вижу никакого сходства между лохматой маленькой дикаркой и Корнелией. Корнелия всегда была очень прекрасна в своей изысканной опрятности. Ее глаза всегда светились счастьем и улыбались из-под ее красивых каштановых волнистых волос. Мне жаль говорить вам, что ваш ребенок не совсем привлекателен. Она похожа на дикого, разъяренного маленького котенка со вставшей дыбом шерстью. Мне кажется, она изгибается и выглядит так, словно хочет прыгнуть на тебя и поцарапать».
1: «Нет-нет, она этого не делает», — заверил директор. «Ребенок ни в малейшей степени не злой. По крайней мере, я так не думаю».
0: «Но я боюсь, что вы правы в том, что она нисколько не похожа на свою мать. Ее воспитание, я имею в виду отсутствие воспитания, может иметь к этому какое-то отношение. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы сюда приехали. Я уверен, что под вашим влиянием ребенок изменится и многое приобретет. И я не думаю, что Корнели трудно будет все это усвоить. Теперь я могу путешествовать с легким сердцем, кузина, потому что знаю, что могу оставить своего ребенка, дом и слуг на ваше попечение. Вы не представляете, в каком трудном положении я иногда нахожусь. Мне необходимо часто уезжать, но я не могу этого делать, потому что без меня некому позаботиться о доме. Слуг нужно поддерживать в хорошем настроении, а домом нужно управлять авторитетно и рассудительно. Я не могу выразить всей благодарности за то, что вы сделали для меня эту поездку возможной». Вернувшись с прогулки, они разошлись. Мистеру Хельмуту предстояло еще многое подготовить к путешествию, а дамы удалились в свои комнаты, чтобы устроиться. За ужином все снова встретились. Дамы и их хозяин появились точно в назначенное время, и сразу же был подан ужин.
1: «Где ваша дочь? Разве она не приходит на ужин?» — спросила мисс Дорнер. «Да, конечно. Ты не знаешь, где она, мисс Мина?» — спросил отец.
0: В этот момент открылась дверь, и Корнели с пылающими щеками вбежала в комнату. Она быстро села на свое место.
1: «Ты пролезла через живую изгородь?» — спросила тетя.
3: «Нет, я была в курятнике», — ответила Корнели.
1: «Это не причина, чтобы так выглядеть. Иди в свою комнату, и пусть мисс Мина причешет твои волосы. Она также даст тебе кусок мыла. Это совершенно необходимо».
0: Корнели посмотрела на отца. Это было что-то новое, и она ждала его подтверждения.
1: «Быстрее, Корнели, что ты медлишь?» – распорядился он. «Ты должна безоговорочно повиноваться своей тете, потому что теперь она занимает мое место. Надеюсь, что все присутствующие здесь ясно это понимают», – добавил он, бросив взгляд на мисс Мину.
0: Экономка хотела последовать за Корнели, но девочка заверила.
3: «Я сама могу это сделать!»
0: Когда девочка вернулась, ее лицо и руки были тщательно вымыты, но волосы выглядели очень странно. Она причесала их так, что они торчали во все стороны. Тетя рассмеялась и сказала.
3: «Твоя голова похожа на развиваемую ветром копну сена. Завтра мисс Мина расчешет тебе волосы должным образом».
0: Корнели нахмурилась так сильно, что ее глаза стали совсем близко друг к другу. Она больше не поднимала их от тарелки. На следующий день директор уехал очень рано. Деревня Иллер, где находились церковь и здание школы, находилась довольно далеко от металлургического завода. Корнели не могла ходить в школу каждый день, потому что это было слишком далеко, поэтому она занималась дома. Учитель, которого выбрал ей отец, приходил каждое утро и обучал ее всем необходимым предметам. Во второй половине дня она была свободна, за исключением самостоятельной работы, которую ей предстояло выполнить к следующему дню. Это занимало немного времени, и до сих пор у ребенка было довольно свободное существование. Она всегда находила время для ежедневного визита к Марте и долгих бесед со своей старой подругой. Она также могла свободно бродить по прекрасному буковому лесу и по склону горы. Девочка жила без всякого расписания. На лугах и в лесу можно было найти много замечательных вещей, и Корнелли никогда не уставала, пока светило солнце. Если дождь или снег не позволяли ей совершать прогулки, она проводила вторую половину дня в уютной комнате Марты. Там она проводила самые приятные часы, потому что разговоры и рассказы старушки были для Корнелли неиссякаемым источником наслаждения. Учитель только что вышел из дома. В связи с отъездом ее отца на уроке грамматики было много материала для предложений. Все ответы ребенка на его вопросы звучали сегодня так быстро, что учитель закончил свой урок ровно в назначенный час. Он горячо похвалил Корнелли за отличную работу, а затем сердечно пожал ей руку. Они были лучшими друзьями, и учитель хорошо знал свою ученицу. Всякий раз, когда она была оживленной и в хорошем настроении, он усердно работал с ней и за короткое время достигал в 3 раза больше, чем обычно. Чтобы не испортить их отношения, он отпускал ее в назначенное время. В другой раз, когда Корнелли была рассеяна и не хотела работать, он продвигался медленно и осторожно, не желая вызвать в ней неприязнь к учебе. Учитель продолжал заниматься, пока стрелка часов не показывала на 1/4, 30 минут или даже 3/4 часа больше установленного для занятий времени. Тогда до обеда у Корнелли оставалось едва ли больше 1/4 часа, чтобы успеть сбегать в сад, в конюшню и в курятник, что она всегда планировала сделать. Учитель наконец останавливался и говорил в своей самой дружелюбной манере. «Мне пришлось задержаться сегодня так надолго, потому что мы не сделали и половины того, что должны были сделать. Ты немного медлила с пониманием, Корнелли. Надеюсь, завтра все пройдет лучше, иначе наш урок может затянуться еще дольше». После этого у Корнелли всегда все шло намного лучше, так как у нее не было ни малейшего желания повторять такое утомительное занятие. После такого урока проходило много дней, прежде чем она снова становилась ленивой. Сегодня Корнелли работала быстро и хорошо, потому что до обеда ей нужно было много свободного времени. Со вчерашнего дня она не смогла повидать маленького козленка. Урок закончился, и она помчалась в конюшню. Обед был назначен на 1 час дня, так что у нее оставался еще 1 час. Мэтью заметил приближающуюся девочку и позвал ее. «Иди сюда, Корнелли! Посмотри, как он прыгает!» Корнелли вбежала в конюшню и увидела белоснежного козленка, весело прыгающего по сену вокруг своей матери. Он выглядел таким хорошеньким, что от восторга Корнелли захлопала в ладошки. «Ах ты, милый попрыгунчик!» — воскликнула она, поглаживая его безупречно белый мех. «Я принесу красную ленточку для твоей шеи, а потом мы вместе погуляем!» С этими словами девочка побежала обратно в дом. Порывшись среди своих вещей, она вскоре вернулась с ярко-красной лентой, которую повязала на шею козленка. Корнелли была в неописуемом восторге. Никогда в жизни она не видела более красивого животного, чем маленькое существо с белоснежной шерсткой и красной лентой на шее, легко прыгающего вокруг. В следующее мгновение козленок улегся на сено и радостно посмотрел на Корнелли.
3: «Мэтью, можно мне с ним погулять? Можно я запрягу его в свою маленькую повозку и покатаюсь?» — спросила девочка.
0: В ее голове созревало много планов, следующих один за другим.
4: «Подожди, подожди. Сначала мы должны позволить ему вырасти», — задумчиво ответил Мэтью. «Самое главное для него — расти, потому что он похож на ребенка, который только что научился ходить. Он должен оставаться рядом со своей матерью и может бегать только рядом с ней. Когда он подрастет, он сможет совершать прогулки, а когда он станет большим и сильным, мы сможем запрячь его, и ты сможешь ездить на нем с 2 поводьями в одной руке и длинным кнутом в другой».
0: Корнелли взвизгнула от восторга и с новой нежностью погладила малыша. Она уже представляла себе прекрасные поездки, которые они могли бы совершать вместе.
4: «Ты слышала звонок в литейном цехе? Я уверен, что уже должно быть время обеда.
0: Теперь тебе придется быть немного осторожнее, Корнелли. Помни, что в доме находятся незнакомые дамы», — предупредил старый Мэтью. «После обеда ты можешь прийти снова». Корнелия и в самом деле ничего не слышала, потому что была поглощена своим новым питомцем. Она знала, что должна вовремя явиться к обеду, поэтому сразу же ушла. Она также заметила, что дамы не прятались за большими газетами, как ее отец. Подбегая к дому, она заметила кран. Вдруг девочка вспомнила, что ей нужно вымыть руки, поэтому подставила их под трубу и сильно потерла. Затем намочила лицо и его тоже потерла. У нее ничего не было, чтобы вытереться, кроме маленького носового платка. «Поторопись, дамы уже за столом!» — услышала она голос Эстер, подгоняющий ее из окна кухни. Корнелли вбежала и увидела, что обе дамы уже сидят за столом. Перед ней стояла полная тарелка супа.
4: «Ты должна вовремя приходить на прием пищи. Я уверена, что в саду ты можешь услышать громкий звонок», — сказала тетя. «Но что у тебя за вид? Наполовину мокрые руки, промокший фартук и влажные ноги. Ты что, плескалась в воде или чем ты занималась?»
1: «Я мыла руки под краном, и на меня попали брызги», — ответила Корнелли.
4: «Естественно», — заметила мисс Дорнер. «В комнате есть умывальник, где ты не забрызгаешься. Иди и сейчас же переодень фартук. За столом ты должна быть аккуратной и опрятной».
0: Корнелли ушла.
4: «Ребенок определенно слушается вас. Это уже кое-что», — заметила мисс Гридолин. «С тех пор, как вы ей сказали, она всегда приходит к столу умытой». «Это правда. Но у нее самые неслыханные манеры», — ответила мисс Дорнер. «Как избавиться от них и направить ребенка на правильный путь?» «Я должна попросить тебя помочь ей утром, мисс Мина. Пожалуйста, гладко расчеши ей волосы и раздели их так, как я тебе сказала».
1: «Я сделала это, мисс Дорнер, и я делаю это каждое утро», — обиженно ответила экономка.
3: «Волосы Корнелии как щетина, и их очень трудно заплести в косу. Когда она прыгает, они словно запутываются, а скачет она каждое мгновение».
0: Корнелия вернулась и села есть свой суп. Ее место было рядом с тетей, лицом к другой даме.
4: «Что это прилипло к твоему платью?» — спросила мисс Дорнер, с отвращением глядя на маленькую юбку. С нее действительно что-то свисало. «Это что, сено или солома? Ты, конечно, не выглядишь опрятной. Я надеюсь, что ты пришла не из сарая?»
1: «Да, оттуда», — ответила Корнелли.
4: «Какой ужас! Ну, конечно, я даже чувствую этот запах! Это уже слишком!» — воскликнула она. «Я уверена, что твой отец не пускал бы тебя туда, если бы знал об этом».
1: «Нет, конечно, он и сам туда ходит», — ответила Корнелли.
4: «Не отвечай дерзко. В случае с твоим отцом все совсем по-другому», — объяснила мисс Дорнер. «И я хочу сказать тебе кое-что, что ты должна запомнить. Если тебе разрешено ходить в конюшню, и тебе нравится это делать, ты можешь ходить. Но когда после этого ты приступаешь к трапезе, ты должна сначала пойти в свою комнату. Хорошенько вымойся там и заодно переоденься. Смотри, не забудь».
1: «Хорошо», — ответила Корнелли.
4: «Очень странно. Какие несуразные удовольствия бывают у деревенских детей», — заметила мисс Гридолин.
1: «У тебя что, нет книжек, Корнелли? Разве тебе не нравится больше читать, чем бродить по округе и ходить в конюшню?» «О, нет, мне это не нравится больше, но у меня есть несколько книг», — ответила девочка.
4: «Чем ты собираешься заниматься после обеда? Ведь у тебя нет больше уроков», — спросила мисс Дорнер.
1: «Я всегда хожу к Марте», — последовал ответ.
4: «Кто такая Марта?» — спросила тетя.
1: «Женщина», — ответила Корнелли.
4: «Я могу догадаться об этом», — ответила тетя. «Но что она за женщина?»
1: «Хорошая», — быстро ответила Корнелли.
4: «Что за ответ?» — тетя повернулась теперь к мисс Мини. «Кто эта женщина? Может ли ребенок ходить к ней? Кто-нибудь здесь знает о ней?» — спросила она.
1: «О, да, ее здесь хорошо знают. Она была здесь задолго до того, как я пришла», — был ответ Мины. «Она всегда ухаживала за хозяйкой этого дома во время ее последней болезни. Она очень хорошая женщина и всегда выглядит опрятно.
0: Нашему хозяину она очень нравится. Теперь я действительно кое-что выяснила. Ты должна научиться давать правильные ответы, Корнелли. Слышишь? — сказала тетя. Ты подобна дикому зайцу, который все делает, прыгая и скача. Ты можешь пойти навестить эту женщину после того, как закончишь свою работу, которую оставил тебе учитель. Я уверена, что у тебя должно быть какое-то задание на завтра. Корнелли согласилась с этим, и как только дамы покинули комнату, чтобы удалиться в свои спальни на самые жаркие часы дня, она села за свой маленький столик в углу. Девочка молниеносно исписала страницу, затем, взяв книгу, читала свой урок до тех пор, пока не выучила его наизусть. Вскоре она закончила и, засунув книги в ящик стола, выбежала из дома.
3: «О, Марта, если бы вы только знали, как ужасно сейчас дома с тех пор, как папа уехал!»
0: Пожаловалась Корнелли своей старой подруге, прежде чем даже добралась до верха лестницы.
3: «Я хочу, чтобы папа уже вернулся, и все снова было как раньше!»
1: «В чем дело, Корнелли? Что тебя так расстраивает?» «Входи, посиди здесь немного и расскажи мне обо всем», — ласково сказала Марта.
0: Она поставила стул у стола рядом со своим собственным, на котором лежали аккуратно разложенные вещи для штопки.
3: «Конечно, вы не можете этого понять, Марта!»
0: продолжала Корнелли, так же взволнованная, как и раньше.
3: «У нас всегда все одинаково, и никто не приходит и не приказывает все менять. Теперь мне больше не разрешается входить, не помывшись, и я не могу прийти из конюшни, не переодевшись. Еще я не должна мыть руки у крана, потому что я забрызгиваюсь. И, о, так много новых вещей нужно сделать. Все так отличается от того, что было раньше».
1: «Я уверена, Корнелли, что это совсем неплохо. Не всегда все должно быть так, как было раньше», — задумчиво произнесла Марта. «Я полагаю, что леди, которая приходится вам родственницей, хочет от тебя того же, что желала бы твоя мама, если бы была жива. Это очень хорошо для тебя. Конечно, мисс Мина и Эстер желают тебе добра. Но твоя родственница гораздо лучше знает, что нужно сделать, чтобы ты выросла такой, как хотела бы твоя мама.
0: Только подумай, как был бы счастлив твой отец, если бы ты была похожа на свою маму. Он вспоминал бы о ней каждый раз, когда смотрел на тебя. Ты не представляешь, какой великой радостью это было бы для него». Корнелли знала, что ее отец был бы тогда очень счастлив, потому что она слышала от него много высказываний. Совсем недавно он сказал, что его кузина не нашла сходства между его дочерью и ее матерью. Корнелли заметила печальное выражение его глаз, когда он это говорил.
2: Корнелли покачала головой.
3: «Вы как-то сказали, что моя мама отличалась от всех остальных», — сказала она. «Так что я никогда не смогу быть такой, как она. Вы сами так сказали, Марта».
1: «Да-да, я это говорила», — подтвердила Марта. «Но я должна тебе кое-что объяснить, Корнелли. Если ты не можешь стать в точности похожей на свою маму, ты, безусловно, можешь стать более похожей на нее, чем кто-либо другой. Ведь ты ее ребенок, а у ребенка всегда есть что-то от своей матери. Я видела, как ты смотришь на меня точно так же, как она, такими же карими глазками. Но не тогда, когда ты хмуришься, как сегодня. Ты должна стараться очень внимательно наблюдать за двумя леди во всем, что они делают, и в том, как они говорят. Они из того же общества, что твоя мама. Именно поэтому я так рада, что ты можешь наблюдать за их манерами и пытаться им подражать. Ты можешь научиться походить на свою маму в своих манерах, если будешь их копировать».
3: «Хорошо. Я так и сделаю», — согласилась Корнелли. «Но я все равно не очень рада, что они здесь, и что все должно быть по-другому. Ох, я только что вспомнила, что мне сейчас нужно вернуться и выпить кофе с молоком. Мисс Дорнер говорит, что послеобеденные часы в деревне ужасно длинные, и их приходится прерывать. В это время я всегда ела в саду яблоки или вишни, или что-нибудь еще, и они всегда были ужасно вкусными. Если бы я только могла продлить день, который им кажется слишком длинным. и никогда не могу сделать все, что планирую. Пока, Марта.
0: С этими словами Корнелия

Короткие рассказы для детей. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною. Псалом 49, стих 10-11. Швейцария – страна высоких гор и злачных горных пастбищ, на которых пасутся множество коров и коз. Большинство животных носят на шее колокольчики разной величины, которые мелодично позванивают при малейшем движении. Дети в Швейцарии с раннего возраста приучаются к восхождению в горы. Если они хотят подняться на высоту вершины, то родители идут вместе с ними. Чтобы не сорваться с крутых склонов, они идут в связке, то есть они канатом связаны друг с другом. Много лет тому назад поднялся я со своей тогда еще маленькой дочерью Кристиной на высокую гору. Ей еще не были знакомы трудности горных походов. Поэтому в начале пути она бодро насвистывала веселую походную песенку. Но когда солнце стало припекать жарче, и дорога пошла круче в гору, она все чаще спрашивала: «Папа, когда, наконец, мы будем на вершине?» Я плохо знал дорогу и не мог точно определить, сколько еще осталось идти, и говорил ей все время: «Смотри, Кристина, вон уже виднеется вершина. Если мы преодолеем этот горный склон, я думаю, мы будем уже на ней». Но один отвесный склон горы сменялся другим, и мы еще долго продолжали путь. Мне хотелось ободрить мою дочь, и я повторял: «Если мы преодолеем еще один склон, мы будем у цели». Однако она уже не верила мне. «Ты говорил об этом уже час назад». Тогда я стал рассказывать ей одну историю, как однажды, бродя по лесу, я заблудился и пришел к большому болоту. Когда я стоял один-одинешенек посреди зыбкой топи и растерянно обдумывал, как же мне выбраться оттуда, неожиданно с одного дерева слетела большая птица. Я увидел пред собой необыкновенно красивого в великолепном оперении глухаря, а потом еще и глухарку. Это было большим событием для меня. Может быть, мы и сейчас увидим красивых зверей или птиц на нашем пути. И действительно, нам встречались дикие козы и сурки, царство которых высоко в горах. Забавно было наблюдать, как сурки садились на задние лапки и с любопытством разглядывали нас маленькими блестящими глазками. Наконец, мы достигли вершины и были вознаграждены неповторимым видом горного пейзажа. Если бы мы остановились где-то на полпути и вернулись назад, то потеряли бы очень много. Итак, для того, чтобы достичь красоты, нужно преодолевать трудности. И наши усилия вознаградятся. Наша жизнь похожа на такую же дорогу, ведущую к прекрасной цели, навстречу которой мы идем. Эта цель – небесное царство. А дойдем мы только тогда, когда будем идти, держась за руку Иисуса Христа. Это значит читать Библию, молиться и жить по Его воле. Однажды Иисус сказал: «Тесные врата и узок путь,
ведущая в жизнь, и немногие находят их. Поэтому будем молиться и просить Господа помочь нам остаться на этом пути, чтобы достичь вечной цели и быть с Ним всегда.

0: Христос Христос всех людей или веру в свете, им спасение принес.
1: Ко Христу идите, люди, Он зовет сегодня всех. Он вас очень нежно любит и готов простить вас грех.
0: Аминь.
1: Слава Богу.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте, взрослые и дети.
2: Мы очень рады, что вы регулярно слушаете передачи «Часа твоего рассказа».
3: Мы с большим удовольствием готовим для вас наши передачи.
2: Много людей участвуют в их подготовке.
3: Актеры, режиссеры, продюсеры.
2: Инженеры, звукооператоры, музыканты.
3: И все они приветствуют вас.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Закончив школу, Коля Анисимов поступил на миссионерские курсы при Спасском монастыре. Здесь он носил духовную одежду, сблизился со студентами академии, знакомился с самой разнообразной духовной литературой и хорошо изучил церковную службу. Он также помогал отцу Андрею Ухтомскому, своему Авве. В его обязанности входило разбирать почту и подготавливать ее на рассмотрение Аввы. Однажды Ава готовился к отъезду. Умер один из благодетелей Спасского монастыря. Коля в это время разбирал почту.
4: Что там в сегодняшней почте? Есть ли что-нибудь важное?
5: Нет.
4: Как нет? Я видел пакет с печатью Владивостокского митрополита. Что там?
5: Он ничего особенного. Митрополит Евсевий просит прислать ему монаха-миссионера на Камчатку.
4: Да. А ну-ка, дай мне посмотреть. Знаешь, Колюшка, я отдаю тебе послушание. Это письмо относится к тебе. А посему, в период моего отсутствия, молись Богу и думай о Камчатке.
3: С этим Ава и уехал. И как будто какая-то тяжесть легла.

0: Была на душу Коли. По отъезде Авы Коля вернулся домой. Наступила первая неделя Великого Поста. Мать его всю эту неделю ходила в церковь, а Коля в церковь ни ногой.
1: Коленька, родимый, что с тобой? Ты так никогда себя не вел по отношению к Божьему храму. Это на тебя не похоже. За всю неделю ты ни разу даже не заглянул в церковь.
2: У меня так тяжко на душе, мама.
1: Я это вижу. Скажи мне, что это за тяжесть?
2: Я и сам не пойму.
1: Расскажи мне, что случилось.
2: К Авве пришло письмо от Владивостокского митрополита.
1: Угу.
2: Он пишет, что ему нужен миссионер на Камчатку. И вот Авва, уезжая, велел мне думать об этом.
1: Да, сынок. Да, Коленька, трудная эта дума. Давай пойдем помолимся Господу. Попросим его указать тебе путь.
2: Ох, мамочка, тяжко мне идти в храм Господний.
1: Мы вместе пойдем, вдвоем, а?
2: Что ж, ладно. Только давай пойдем в нашу приходскую церковь, а не в монастырскую.
1: В приходскую, так в приходскую. Все одно в церковь.
0: Когда они вошли в храм, на амвоне стоял священник и говорил слово.
3: Я призываю вас пожертвовать на миссию. Это наш христианский долг. Если владыка Николай Японский со своей миссией находится в таком трудном положении, то что же мы будем говорить о Камчатке, где нет миссионеров, где народ тонет во тьме язычества, куда никто не едет?
0: И вдруг та страшная тяжесть, которая давила душу Коли, исчезла, и сердце его наполнилось глубокой, тихой радостью. Они переглянулись с мамой и поняли друг друга.
3: Братья, братья, помогите овцам Христовым, дабы они не стали добычей зверей. Наши православные миссии на Дальнем Востоке нуждаются в помощи. Да благословит Господь Бог дающего.
4: Спаси вас, Господи. Да благословит вас Бог.
0: Когда стали проносить тарелку со сбором на миссии, Коля видел, как мама вытряхивает все, что у нее было в кошельке.
4: Спасибо. Спасибо.
2: Господи, мне нечего положить, но я с радостью отдаю себя самого.
4: Спасибо. Да благословит вас Бог.
0: По выходе из церкви сын упал в объятия матери, и оба заплакали. Коля тут же написал о своем намерении отцу Иоанну Кронштадтскому с просьбой благословить. А когда вернулся Авва, Коля бросился к нему навстречу с радостной новостью.
2: Авва! Авва! Авва, я еду на Камчатку.
5: На Камчатку? Да ты с ума сошел, Колька. Бросаешься на меня с такой новостью, даже не поздоровавшись.
2: А, простите, Авва. Здравствуйте.
5: Ну, здравствуй, здравствуй. На Камчатку? Что сказать? Это перст Божий указывает тебе дорогу.
2: А, у меня тоже такое чувство, будто мне так было предписано.
5: Скажи мне, Колюша, вот принимаешь ты три креста. Монашество, священство и миссионерство. Который из трех крестов тебе кажется самым тяжелым?
2: А, самым тяжелым? Конечно, миссионерство?
5: Нет. Ты вскоре сам увидишь, что самым легким крестом окажется миссионерство, ибо не ты, но Господь будет за тебя говорить простым сердцам детей природы, а ты, как сеятель, будешь только бросать святые семена в простые человеческие души.
0: Коля Анисимов, 23 лет от роду, принял монашеский постриг, с именем Нестора и был рукоположен в священный сан. И вот, наконец, настал долгожданный час отъезда. Колю, теперь уже отца Нестора, провожала вся его семья. Когда они все сидели на пристани в ожидании парохода, раздался голос.
6: Камчатский миссионер! Где здесь камчатский миссионер?
2: Это я? Здравствуйте. Чем могу быть полезен?
6: Здрасте. Я к вам с поручением от батюшки Иоанна Кронштадтского. Батюшка извиняется, что он не знает вашего нового имени, но знает, что вы должны быть священником. И вот, посылает вам свое иерейское облачение.
2: О, какой замечательный это подарок! Передайте, пожалуйста, батюшке Иоанну мой благодарственный поклон.
6: Кроме того, он передает вам вот, держите.
2: Что это?
6: Неполную бутылочку вина, ну, старого хереса. Батюшка сам выпил половину, а вам надлежит выпить вторую половину.
0: С этим напутственным благословением отца Иоанна Кронштадтского отец Нестор покинул родную Казань и отправился в далекий путь. Впоследствии на Камчатке в тяжелые минуты болезни одна капля этого хереса являлась для отца Нестора лекарством. Много трудностей пришлось испытать отцу Нестору на Камчатке. Жизнь его проходила в непрерывных поездках, так как поселки отстояли далеко друг от друга. Эти поездки были очень тяжелыми и опасными. Обычным способом передвижения была езда на собаках, а иногда на оленях. Не раз пришлось отцу Нестору встретиться лицом к лицу со смертью.
7: Ты взгляни на батюшку, едва дышит. Сами еле держимся. Да нам-то не впервой, а он не дотянет. Ой, не дотянет, это точно.
8: Боюсь, скажут, что мы его того.
9: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Думаешь, могут засудить?
7: Батюшка.
9: Что, браток?
7: Ты, батюшка, ты напиши записку, что сам помер, а то нам худо будет.
8: Ты себя не видишь, а мы тебя видим.
7: Ты все равно не доедешь живым до дома, батюшка.
9: Эх, браток, не беспокойся. Я молюсь крепко, и Бог меня держит.
8: Ай, держит, не держит. А нам будет очень худо, если помрешь.
9: Нет, не бойся, не умру. Господи Иисусе Христе, Боже наш, покрой нас под сенью благости Твоей.
10: Отец Нестор обладал удивительной физической выносливостью, не правда ли? Он был лишен всяких удобств и очень много путешествовал на нартах с собачьей упряжкой на сильном морозе. И тем не менее он сохранил бодрость духа.
0: Ты вел к очень важной мысли, дядюшка Дэн, но так ее и не сказал. Все дело в том, как велика была его вера в Бога. Именно она помогает истинным христианам в минуту трудности. А что касается смерти, так Библия учит, что Иисус Христос освободил людей от рабства, который несет им страх смерти. Так сказано в послании к евреям, глава 2, стих 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
10: Отец Нестор не боялся смерти, это сразу видно. В конце концов, он ведь посвятил всю свою жизнь служению Богу в таком месте, где жизнь постоянно находилась в опасности.
0: Он следовал примеру Иисуса. Отец Нестор отдал свою жизнь людям из глубокой христианской любви. Вот так сказано в Библии, тут, в послании к Галатам, глава 5, стих 13, 14, 15. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».
10: Знаешь, ведь это и есть основа христианского отношения. Я имею в виду любовь. И у нас с нашими радиослушателями тоже взаимное чувство любви.
0: Именно поэтому нам доставляет настоящую радость посылать нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии. И чем больше, тем лучше. Мы, к сожалению, не все в состоянии сделать для такого большого количества людей, но это нечто такое, что может принести пользу всем членам семьи. Дядюшка Дэн даст вам сейчас наш адрес с тем, чтобы вы могли послать нам свой запрос.
10: Просто-напросто напишите нам по адресу
11: radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
10: А теперь давайте вернемся к тетушке Кэрол и ее истории под названием
0: «Камчатский миссионер». Как я вам уже сказала, отцу Нестору приходилось много ездить, так как поселки находились далеко друг от друга. Эти поездки были очень опасными. Часто буран был таким сильным, что путникам приходилось оставаться на месте по нескольку дней. А если их припасы кончались, то они были обречены на голодную смерть.
7: Батюшка! Батюшка!
12: Послушай, ты слышишь?
8: Нет, ничего не слышу. Только ветер.
7: А мне почудилось, будто...
8: Кто в такой буран пойдет? Ветер, правда, поутих. Если бы наши олени не пали...
7: Неделю ничего не евши.
8: Хорошо, что хоть костер у нас есть. А то мы бы давно померли. С холоду да с голоду.
7: Слушай, Вась, может, пойдем, а?
8: Не можем.
7: Не
8: дойдем. Замерзнем.
7: Тише. Я вот будто слышу. А?
8: Ага. Я тоже слышу. Сюда! Давай сюда! Сюда!
13: Стой! Куда вы оголтели? Здорово, родимый. И давно вы здесь сидите?
8: Ой, с неделю, наверное. Наши олени пали, припас еды закончились.
13: И батюшка Нестор тут.
7: Здорово, братец. У тебя есть что-нибудь поесть? Мы недели уж как без еды.
13: Нет, батюшка, ты прежде благослови меня. Я тебя 2 года не видел, а потом и поесть дам.
0: Делать нечего. Пришлось отцу Нестору надеть на себя епитрахиль и отслужить благодарственный молебен Господу Богу. Спасший их старичок пел за псаломщика перед бумажными иконками. Горели свечи. В костер, пылавший на полу берлоги, они положили ладану, и святое благоухание наполнило берлогу, придавая ей необыкновенный уют. Путники были спасены. В один из подобных визитов в отдаленную деревню отцу Нестору стало известно, что у молодой матери корячки, не переставая, плачут и плачут малыши. И он заглянул в ее юрту.
7: Мир дому всему. А что же это деточки твои все плачут?
14: Не знаю, батюшка. У них по телу какие-то болячки.
7: Да их же надо вымыть. И немедленно.
14: Что ты говоришь? Вымыть, как же это можно? Они же дети, они рыбы.
7: Ой, да что ж ты их обхватила, будто я их собираюсь
2: будто вред какой нанести хочу. Ничего плохого я им не сделаю.
14: Да как же это можно?
2: Я вот добавлю горяченькой водички в тазик, вот так. Вот какая хорошая водичка, теплая. Ну, давай сюда мне твоего старшенького. Да не бойся же. Я тебе слово даю, я его помою, и он перестанет плакать. Поверь мне. Ладно?
14: Ну, если перестанет.
2: Ну, вот и хорошо. Давай-ка мне его сюда. Ну, иди ко мне, малыш, вот. Вот мы разденемся, вот так. И ванночку.
14: А зачем ты его салом натираешь? Тьфу, тьфу, какое оно невкусное, твое сало.
2: Да это не сало, это мыло.
14: Что? Мыло?
2: Это, ну как это? Тихо, малыш. Это сало для мытья. Ну, мыть-то сало. Вот, и получается мыло, поняла?
14: Мыло!
0: Когда отец Нестор вымыл одного ребенка и забинтовал ему болячки, ребенок успокоился. Мать стала просить помыть и второго ребенка.
14: Батюшка, помой теперь и второго. Он меня совсем измучил, плачем.
2: Ладно, только при условии, что, во-первых, ты будешь мне помогать. Будешь, а?
14: Да.
2: Вот, и во-вторых, ты должна пообещать, что ты научишь своих соседок в деревне мыть их детей. Обещаешь?
14: Да, обещаю, это так хорошо.
2: Ну, давай сюда твоего малыша. Вот так. И всегда мой детей с мылом, запомнила?
14: Да. Ага, с мылом.
2: Вот и хорошо.
14: Хорошо.
0: Однажды в рождественскую ночь, когда все христиане славили Господа, отец Нестор очутился в дымной юрте. Жилище без дверей, попасть в которое можно было только через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Скорбно и одиноко было у него на душе. Захотелось ему подышать свежим воздухом, посмотреть на небо, усыпанное звездами. Выбрался он через дымовое отверстие наружу, и дивное зрелище представилось его взору. Небо осветило северное сияние. Этот свет на небе принес великое утешение его скорбящей душе. Он спустился обратно в юрту, разбудил своих хозяев-коряков и позвал их полюбоваться чудной картиной.
2: Давай, вылезай, взгляни на небо.
15: Да что такого особенного?
2: Посмотри, какой дивной красоты сияние на небе.
15: Ай, сияние здесь почти каждую ночь.
2: Нет, сегодня особая ночь.
15: А что ж особого?
2: Сегодня рождественская ночь.
15: Какая ночь?
2: Сегодня Рождество. Много-много лет назад, далеко-далеко отсюда, небо тоже озарилось светом, и явился ангел, возвестивший пастухам о великой радости для всех людей, рождении Христа Спасителя.
15: А, для всех?
2: Да.
15: И для нас? Для коряков тоже?
2: Для всех, ибо пришел в мир Избавитель. И сказали пастухи друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим.
0: Хороший возница всегда представляет собакам выбрать дорогу. В одной из поездок собаки понесли в сторону и остановились у пещеры, из которой вышли мужчина, весь в проказе, и женщина, здоровая, оказавшаяся его женой.
16: Смотри, батюшка, собаки завезли нас к какой-то пещере. Да тут вроде кто-то живет. Буран, сивка! Стойте!
9: Слава Богу! Мы можем передохнуть здесь маленько.
16: Ой, не уверен я насчет этого. Взгляните на этого человека, батюшка. Похоже, что он... Да он же прокаженный. Нет, вы только взгляните на него, батюшка.
9: Он болен. Это точно. У него проказа. А женщина будто здоровая. Давай подойдем, поговорим. Здравствуйте, добрые люди.
14: Ой, смотри, это батюшка к нам приехал. Здравствуйте, батюшка.
17: Здравствуйте, здравствуйте. Мы так рады вашему приходу.
14: Благодарю тебя, Господи, за твою милость. У нас, батюшка, родился ребеночек, и мы хотели его окрестить.
17: Я выдолбил из дерева купель для крестины, и мы все молили Бога, чтобы он нам послал священника.
14: И вот сам батюшка к нам и приехал, приспел в самую пору.
9: Я тоже рад вас видеть. Окрестим вашего ребеночка. Вот он, возница, будет крестным отцом.
16: С радостью.
9: Скажи, как же это ты здоровая? Живешь здесь?
14: Да ведь он мой муж, мы с ним венчались. Он заболел, как же я могу его бросить?
9: Я тебя очень хорошо понимаю. Глубоко проникло в твою душу учение Христово. Да благословит тебя Бог и твое семейство тоже.
0: Тяжелые условия жизни способствовали тому, что повальные болезни среди туземного населения распространялись со страшной силой. Иногда вымирали целые селения. Были среди туземцев и прокаженные. Их изгоняли из поселка, и жизнь их была крайне тяжела. Одним из первых начинаний отца Нестора было устройство колонии для прокаженных. Было построено 3 домика. Один для мужчин, один для женщин и один для сестры милосердия. Из Сибири по зову отца Нестора приехала одна очень самоотверженная медсестра, которая всю свою жизнь посвятила прокаженным. При колонии отец Нестор осветил домовую церковь во имя многострадального Иова. И службу он провел в том самом облачении, которое прислал ему отец Иоанн Кронштадтский.
10: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я пытаюсь представить себе, где находится Камчатка, мне это кажется очень-очень далеко.
0: Так оно и есть, дядюшка Дэн. Камчатка – это полуостров, занимающий самую восточную часть Сибири. От северного полярного круга он простирается более чем на 1500 километров к югу. Зимы там очень суровые, а лето обычно холодное и дождливое. Природа дикая, но прекрасная в своей первозданной красе с горячими грейзерами и вулканами.
10: Расскажи нам, тетушка Кэрол, немножко о местных жителях и условиях их жизни.
0: Отцу Нестору пришлось работать главным образом с коряками и чукчами. Они не имели ни малейшего представления о самых элементарных удобствах. Жили они в юртах без дверей и попадали в юрту через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Белья они не носили, а одевали одежду из оленьего меха прямо на голое тело. Питались они главным образом вяленой рыбой. Они вылавливали ее, когда она шла тучами, и заготавливали на целый год.
10: Похоже, что они жили очень изолировано от остального мира.
0: Да, очень. Они также занимались охотой на пушного зверя. Шкурами этих зверей платили подать государству, а также обменивали их у приезжих купцов на иголки, чай и прочее. Причем их очень часто обманывали, оббирали и обижали. Сами же они были очень необразованными и поэтому легко поддавались обману.
10: Расскажи, тетушка Кэрол, об их религии.
0: милостивый, светлый Бог был для них недоступен, и они поклонялись темному Богу, которого боялись и которого пытались умилостивить жертвами, убивая для этого своих ездовых собак, являвшимися для них очень большой ценностью.
10: Вот, закрыв глаза и пытаясь представить себя на месте отца Нестора, я могу вообразить, какая тяжелая картина представилась ему. Он должен был близко познакомиться с бытом туземцев, изучить их язык, снискать их доверие.
0: Да, при тех условиях, в какие попал отец Нестор, он должен был быть не только проповедником Слова Божия, но также и врачом, другом, учителем. Как это непросто, но он изучил их язык, создал их письменность и, как святые братья Кирилл и Мефодий, перевел на этот язык священное писание и богослужение.
10: Одно это уже достойно самой высокой похвалы и награды.
0: Отец Нестор был великим тружеником.
10: А что было потом с отцом Нестором, тетушка Кэрол?
0: Об этом я расскажу в нашей следующей передаче. До той поры желаю всем вам здравия.
10: И да благословит вас всех Бог.
18: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
10: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
10: До новых встреч!

Короткие рассказы для детей. Бог один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его, утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его, сотворил светила великие, ибо вовек милость Его, солнце для управления днем, ибо вовек милость Его, луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Псалом 135, стихи с 4 по 9. В тихие ясные ночи так красиво мерцают звезды на небе. Папа и мама вышли из дома и любуются ими. Маленький Юст спрашивает маму: «Мама, а где живет Бог?» Мама ответила ему хорошим стихотворением: «В небе беспредельно голубом Господь устроил чудный, вечный дом. Там Он живет, туда зовет, и ждет тебя Он в доме том. А на земле печали много, и тяжела твоя дорога. Здесь тьма греха и много зла. Зови скорей на помощь Бога. Открой Ему дверь сердца твоего. Войдет Господь, и станет в нем светло. Он грех простит, зло удалит, и жить не будет больше тяжело. Живет Господь на высоте небес, и в сердце тех, кому простил Он грех, Его впусти, дверь отвори, и поведет тебя в страну чудес». Ну, дорогие дети, где живет Бог? На небе, в лесу, в далеких просторах полей? Живет ли Он в вашем маленьком сердечке? Вы уже открыли Ему сердечную дверь, чтобы Он вошел в нее? Давайте споем песню. «В дверь твою Иисус стучит, кротко Он стучит, нежно глас Его твердит, сердце двери открой. Ты Его не огорчай, проходить не заставляй, друга в сердце приглашай, сердце дверь открой». Давайте будем молиться, чтобы Иисус очистил наше сердце от всякого греха, от злых мыслей и желаний, и Сам жил в нем.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. История называется «Гора Синайская». Выслушайте историю, а потом в конце будут вопросы. Отвечайте на них и пишите нам. Израильтяне продолжали идти по пустыне. Пустыня была очень большая, и долго надо было идти, чтобы достичь земли Ханаанской. Вскоре они дошли до горы Синайской. Израильтяне разбили свои шатры у подножья горы, потому что облачный столб остановился там. Бог приказал Моисею взойти на гору, потому что там он желал нечто открыть ему. Моисей пошел на гору. Тогда Бог сказал ему: «Ты видишь, как я был милостив к сынам Израилевым, выводя их из земли египетской? Пойди и спроси, хотят ли они или нет исполнять заповеди мои». Моисей спустился с горы и спросил израильтян, будут ли они слушаться голоса Божия. Они ответили: «Да, все, что скажет Господь, исполним». Тогда Моисей снова пошел на гору и передал Богу ответ народа. «Израиль говорит, что он будет исполнять все заповеди твои». Бог сказал: «Я не буду прямо говорить народу, но буду говорить с тобою, Моисей. Сойди к народу и вели им быть готовыми». Моисей сошел к израильтянам и сказал им: «Через 3 дня услышите голос Бога и увидите его в облаке на вершине горы. Приготовьтесь к этому и омойте одежды свои». Тогда народ вымыл одежды свои, чтобы в чистых белых одеждах предстать пред Господом. Моисей велел провести черту вокруг горы, чтобы никто не мог всходить на гору или даже прикасаться к ней, чтобы не умереть. Даже овцы не должны были пастись на этой горе, потому что это была гора Господня. Через 3 дня рано утром народ услышал громкий голос, от которого он пришел в страх и трепет. Моисей велел им выйти из шатров своих и обратить взоры к Богу. Страшное зрелище представилось им. Гора тряслась и содрогалась. На вершине ее виднелось пламя и густое облако. Дым же, исходивший из пламени огненного, черными тучами закрывал небо. Гремел гром, сверкала молния, затем послышался шум из середины облака и огня. Весь народ дрожал от страха. Господь сказал Моисею: «Зайди ко мне на вершину горы». Моисей повиновался и на глазах всего народа взошел на гору. Бог сказал ему громким голосом: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумиров, не поклоняйся им, не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а 7-й день – мой день, суббота Господу Богу твоему. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси клеветы на ближнего твоего, не пожелай или не завидуй, имей то, что имеют другие». Вот слова, которые Бог произнес на горе Синайской. Народ обрадовался, когда Бог кончил говорить, потому что он со страхом слушал звук громкого голоса. Затем народ пошел к Моисею и сказал ему: «Попроси, чтобы не говорил с нами более Бог, потому что ужас напал на нас. Пусть Бог говорит тебе, Моисей, а ты говори к нам». Тогда Моисей снова скрылся во мраке на вершине горы и передал Богу прошение народа. «Они боятся услышать еще раз голос твой». Бог сказал: «Хорошо, что они боятся меня. Я буду говорить с тобою, а ты будешь передавать им слова мои. О, если бы сердце их было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо им было и сынам их вовек». Второзаконие 5:29.
Бог приказал одному Моисею взойти на гору и остаться там наедине с Господом. Моисей пробыл там 40 дней и 40 ночей, и во все это время не ел и не пил. Но Господь хранил жизнь его и говорил с ним из облака. Затем Бог дал Моисею каменные скрижали, на которых было написано перстом Божиим 10 заповедей, произнесенные им на горе Синаи. И нам также следует никогда не забывать заповедей Божьих. Мы должны любить Бога больше всего на свете, потому что Он любит нас. А теперь вопросы, но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. А теперь вопросы. Первый вопрос. Кого позвал Бог на вершину горы и с кем Он там говорил? Второй вопрос. Почему была проведена вокруг горы со всех сторон черта? Третий вопрос. Какие слова произнес громким голосом Бог? Четвертый вопрос. Почему народ больше не хотел слышать голос Бога? Пятый вопрос. Сколько времени оставался Моисей на вершине горы? Шестой вопрос. Что дал Бог Моисею, когда он окончил говорить с ним? И седьмой вопрос. Перечисли 10 заповедей.

Христос шагает с нами чудесными путями, ведет нас всех домой, туда, где край родной, где радость и блаженство, и жизнь и совершенство. Ты эту песню пой, хочу, хочу домой. И будь благоразумным, ведь путь бывает трудным. Люби друзей своих и близких, и чужих, а дел не уклоняйся, послушным быть старайся, и добрым будь всегда, что свет нести Христа. Беги, не уставая, Иисуса прославляя, ристалище одно для каждого дано. И путь он открывает тому, кто побеждает, в небесный край родной, где дом прекрасный твой.

0: Эстер, искусная хозяйка кухни, собирала в огороде зеленый горошек, который с плетей свисал гроздьями. В солнечную июньскую погоду он созревал быстро. «Иди сюда, Корнели!» – позвала она. «Посмотри, сколько поспела горошка! Почему ты такая невеселая и почему не бегаешь, как раньше?»
1: «Мне больше ничего не разрешается делать», — ответила Корнели, подходя к ней.
0: «Мина говорит мне, что я даже не должна скакать, потому что это может запутать мои волосы. Я бы хотела, чтобы у меня не осталось ни единого волоска. Тогда я могла бы бегать и прыгать».
2: «Да что ты, дитя, это выглядело бы слишком ужасно, только представь!»
0: «Но не расстраивайся из-за этого», — утешила ее Эстер. «Можешь скакать сколько хочешь, как и раньше. Волосы всегда можно снова привести в порядок. Почему ты в последнее время не заходишь на кухню, чтобы попробовать, все ли вкусно?»
1: «Мне не позволено. Мисс Дорнер говорит, что это плохие манеры», — пожаловалась Корнели.
0: «О, я понимаю. Что ж, ты могла бы натворить вещей похуже, однако ты должна повиноваться».
1: «Да, ты должна быть послушной», — повторила Эстер.
0: «К мисс Минни ты тоже больше не ходишь, когда она готовит десерт?» Корнели помотала головой. Мисс Мина быстро поняла новый, установившийся в доме порядок, и, соответственно, приспособилась к нему. Когда она думала, что дамы не одобрят старый обычай, она быстро отказывалась от него. Корнели вскоре заметила изменение ее отношения.
1: «Меня не волнует, что я больше никогда не могу пойти в кладовую! Мне все равно!» – взорвалась Корнели. «Она может сама съесть все, что упадет с тарелки! Мне все равно! Мне ничего не нужно, пока я могу пойти к маленькому козленку в конюшню! Это самое миленькое существо во всем мире! Ты уже видела его, Эстер?»
0: «Конечно видела, а почему бы и нет?» – ответила повариха. «Мэтью позвал меня сразу, как только он родился. Ты можешь ходить и смотреть на него, пока он находится в нашей конюшне. Ходи туда, сколько тебе нравится. Никто не может запретить тебе этого».
1: «Мой учитель идет!» — воскликнула Корнели. «Я должна идти!»
0: «Беги, дитя, но не падай духом. Вокруг еще есть множество приятных вещей, которыми ты можешь наслаждаться. Подожди, пока ты не попробуешь клубничные пирожки, которые я приготовлю сегодня». С этими словами Эстер причмокнула губами, чтобы выразить аппетитную сочность обещанного блюда.
1: «Мне было бы все равно, даже если бы ты испекла пироги с крапивой. Я бы хотела, чтобы мне не приходилось сидеть за столом. Я просто могла бы есть ягоды в саду и пить молоко в конюшне».
0: Корнели побежала к дому. Она совсем забыла, что нужно идти степенно, как ей было велено. Пока Корнели занималась наверху в гостиной, оба дамы сидели на садовой скамейке в беседке из жасмина.
3: «Здесь было бы очень приятно», — сказала мисс Дорнер. «И у моего кузена могла бы быть такая очаровательная жизнь, если бы ребенок был хоть немного другим. Не кажется ли вам, Бетти, что у нее совсем нет никаких манер?»
0: «Да, но у нее до сих пор не было никакого наставления», — заметила мисс Гридолин. «Возможно, она все-таки унаследовала некоторые качества от своей матери».
3: «О, нет, ни капельки! Вы не можете себе представить большей разницы, чем между матерью и этим ребенком», — воскликнула мисс Дорнер. Корнелия была полна любезности и веселья. Она всегда приветствовала и подбадривала всех своими смеющимися карими глазами. И если бы мой кузен только мог иметь счастье видеть, что его ребенок хоть немного похож на свою мать. Он так любил свою жену. Он заслуживает этой радости. Он такой замечательный человек.
0: «Удивительно, насколько сильно дети могут отличаться от своих родителей», — вздохнула мисс Гридолин с сожалением в голосе.
3: «Но я уверена, что, обучая ребенка, чего-то еще можно добиться. Можно развить многие качества, которые пока еще едва проявляются. Ради ее отца мы должны сделать для нее все, что в наших силах».
0: Это именно то, что я делаю, Бетти. К сожалению, у меня пока очень мало успехов, ответила мисс Дорнер. Но я надеюсь, что настанет день, когда я смогу написать ее отцу какую-нибудь приятную новость о Корнелии, что-то отличное от того, что я чувствую себя обязанной отправить ему сейчас. День был чрезвычайно жарким, и дамы сразу после обеда разошлись по своим комнатам, в то время как Корнели по своему обыкновению послушно делала уроки. Затем она исчезла. Вечером, когда дамы сели кушать, было так тепло, что мисс Мини приказали открыть все окна. Вошла Корнели.
2: «Ради всего святого! О чем ты только думаешь?» — обратилась тетя к девочке. «Мы почти умираем от жары, а ты надела шерстяное платье, в котором в середине зимы могла бы кататься на санях, даже без пальто. Почему ты делаешь такие глупости?»
0: Корнели в самом деле была одета очень странно. Ее маленькое платье было сшито из тяжелого, похожего на мех материала. Оно предназначалось для самой холодной зимней погоды и для тех, кто не любит много верхней одежды. Щеки девочки были пунцовыми от невыносимой жары, по ее лицу стекали струйки пота.
1: «У меня больше не осталось платьев», — упрямо сказала она.
0: «Как это можно понимать?» — спросила тетя, глядя на свою подругу.
3: «Я думаю, что это пятое платье, в котором я сегодня видела Корнели», — ответила подруга. «Ранним утром я увидела, как она бежала через двор в темном платье. За завтраком на ней было светлое платье, а за обедом красное. Я полагаю, что она была в синем платье, когда мы пили кофе, так что это должно быть пятое». Во время обеда я начала задаваться вопросом о частых переодеваниях.
1: «Мне приходится менять платье каждый раз, когда я прихожу из конюшни», — более упрямо произнесла Корнели.
3: «Как можно быть такой глупой?» — воскликнула тетя. «Теперь я понимаю, почему тебе не весело и почему у тебя всегда несчастное лицо. Ты, должно быть, чуть не сварилась от жары. Быстро доедай свой ужин, а затем иди в свою комнату и сними это тяжелое платье. У тебя наверняка есть другое платье. С этого момента я должна запретить тебе ходить в конюшню. Ты сама видишь, что из этого получается».
1: «Корнели, зачем ты так хмуришься? Ты выглядишь так, как если бы у тебя на лбу росли два маленьких рога, по одному с каждой стороны. Существует много других и лучших развлечений, чем проводить свою жизнь в конюшне. Ты умеешь вышивать?»
3: «Нет!» — резко ответила Корнели.
1: «Дети твоего возраста должны уметь это делать», — сказала тетя. «Но мы приехали сюда не для того, чтобы учить тебя этому, не так ли, Бетти? Ты, наверное, даже не знаешь, как держать иглу в руке».
3: «Почему Корнели необходимо учиться вышиванию именно сейчас?» — ответила подруга. «У нее есть прекрасные книги, которые она может читать. Некоторые из них она сама нам показала. Разве тебе не интереснее читать красивую сказку, чем бегать по конюшне, дитя?»
1: «Нет», — сердито ответила Корнели.
0: «Мы не должны обращать внимания на то, что она говорит», — заметила мисс Дорнер. «Когда Корнели станет скучно, она, возможно, сама возьмется за них».
1: «Мисс Мина, пожалуйста, не спускайте глаз с Корнели. Безобразие, как это, не должно больше повториться».
0: Когда ужин закончился, Корнели поднялась в свою комнату, и мисс Мина последовала за ней.
1: «Тебе не следовало делать таких глупостей», — сказала она с упреком, как только они оказались на лестнице, где ее слова не могли быть услышаны. «У меня сейчас достаточно дел, чтобы еще следить за тем, чтобы ты не переодевалась несколько раз в день».
2: «Это не моя вина», — угрюмо ответила Корнели. «Они сами мне приказали переодеваться».
0: «Они не всегда почувствуют запах, когда ты побываешь в конюшне», — пожурила мисс Мина.
1: «Да, но они чувствуют запах», — возразила Корнели. «И даже если бы они его не чувствовали, я должна им подчиняться. Они сказали мне переодеваться каждый раз, когда побываю в конюшне».
0: «Но теперь тебе сказано больше туда не ходить, помни это. Так что твое частое переодевание придется прекратить», — проворчала мисс Мина, помогая Корнелли снять ее теплое платье. «Кроме того, теперь я должна их перестирать. Ты доставляешь больше работы, чем шестеро хорошо воспитанных детей».
4: Мисс Мина никогда прежде так грубо не разговаривала с Корнелли. Она всегда стремилась сохранить расположение девочки, но ее больше это не волновало. Корнелли посмотрела на нее с удивлением. В глазах ребенка было что-то такое, чего никто никогда раньше в них не видел. Мина, казалось, поняла.
0: «Я не желаю тебе ничего плохого», — оправдывалась она. «То, что я сказала, это только правда». С этими словами она покинула комнату.
4: «Если все так ко мне относятся, то и я буду так к ним относиться», — произнесла Корнелли с яростным видом. Внезапно схватив платье, которое она только что сняла, она выбросила его в окно. Через некоторое время мисс Мина вернулась, неся платье. Корнелли сидела на подоконнике, сердито глядя на улицу.
0: «Смотри, чтоб тебя тоже не сдуло ветром, как твое платье», — раздраженно сказала Мина.
1: «Мне все равно», — упрямо ответила Корнелли. «Его совсем не сдуло. Это я намеренно выбросила его».
0: «О, как ты себя ведешь! В следующий раз можешь выбросить себя», — произнесла мисс Мина, сердито убегая из комнаты.
3: На следующее утро Корнелли шла по двору, радостно разговаривая со своим учителем, которого она держала за руку. Во время школьных занятий она забывала обо всех неприятностях вчерашнего дня, потому что мистер Маллингер был так же благожелателен к ней, как и всегда. По крайней мере, он не изменился.
0: «Не могли бы вы подать мне маленькую розу?» — спросил он с улыбкой, когда они проходили мимо цветущих розовых кустов.
3: Корнелли радостно перебегала от куста к кусту, пока не собрала прекрасный букет белых и красных роз. Она предложила их своему учителю, предупредив, чтобы он не укололся. Затем они расстались. Возвращаясь, Корнелли быстро побежала к конюшне. Внезапно она застыла, как вкопанная, потому что вспомнила, что ей больше не разрешалось туда ходить. Она больше не могла видеть миленького маленького козленка и наблюдать, как он растет. Она не сможет сказать, когда он достаточно подрастет, чтобы его можно было запрячь в коляску и покататься вокруг. Ей могут не разрешить даже этого. Однако она надеялась, что к тому времени вернется ее отец, и тогда все будет по-другому. При этой мысли Корнелли заплясала от радости, и ее прежняя веселость вернулась. Ей захотелось побежать к Эстер и поговорить со своей старой доброй подругой. В тот момент, когда девочка вошла в дом, мисс Дорнер вышла из гостиной.
0: «Ты пришла как раз вовремя», — сказала она. «Потому что я должна тебе кое-что показать. Куда ты направляешься?»
1: «На кухню», — ответила Корнелли.
0: «Тебе совершенно нечего делать на кухне, и ты туда не пойдешь. Я думала, ты знаешь, что перед обедом тебе нужно подняться наверх, чтобы поправить волосы. Но прежде чем подняться, зайди сюда. Я должна сказать тебе что-то очень важное».
3: Корнелли последовала за своей тетей в комнату. Мисс Гридлин стояла у окна, ожидая возвращения своей подруги. Подведя Корнелли к дивану, мисс Дорнер указала на него.
0: «Ты наверняка знаешь, кто это сделал, и тебе лучше признаться прямо сейчас».
3: На темных плюшевых покрытиях были видны отчетливые следы пыльных подошв обуви. Полной стопы не было, но видно было, что кто-то наступал на диван.
1: «Я этого не делала!» — сказала Корнелли, сверкнув глазами.
0: «Кто в этом доме сделал бы это, кроме тебя? Подумай об этом, Корнелли!» «В этом вообще не возникает никаких сомнений», — продолжала мисс Дорнер. «Вероятно, это одна из твоих маленьких шуточек, похожих на выбрасывание своего платья из окна. Я все знаю. Это последний раз, когда ты, десятилетняя девочка, проявляешь такое ужасное отсутствие воспитанности. Запомни! Пока я здесь, ты больше не будешь этого делать. Тебе следует избавить своего доброго, чуткого отца от такого поведения».
1: «Я этого не делала! Нет, я не делала! Нет! Нет!»
3: — громко закричала Корнелли.
0: «Но, Корнелли, только подумай, ты краснеешь, и твоя совесть выдает тебя», — заметила наблюдавшая за разговором мисс Гридолин. «Для тебя было бы гораздо лучше смиренно сказать. Я сделала это, и мне жаль, я никогда больше этого не сделаю».
1: «Нет, нет, я этого не делала! Нет, нет!»
0: Еще громче протестовала Корнелли. От гнева и возбуждения ее щеки стали пунцовыми.
2: «Не кричи так!» — приказала тетя. «Можно подумать, что произошел несчастный случай. Не стоит тратить так много слов. Тебе не следовало усугублять ситуацию, отрицая это. Если бы ты этого не делала, все было бы улажено. Ты плохо поступила, и больше так не делай. Запомни».
1: «Нет, я не поступала плохо! Нет, нет, я ни за что не скажу, что это я, потому что это неправда!»
0: От бессилия Корнелли разрыдалась.
2: «Иди в свою комнату, Корнелли, и разгладь свой лоб, прежде чем придешь на обед. Твои маленькие рожки торчат совершенно отчетливо, когда ты так себя ведешь. Посмотри на себя в зеркало и сама увидишь, как отвратительно ты выглядишь. И если ты думаешь, что в мире есть кто-то, кому ты можешь понравиться, когда у тебя черные рога на лбу, то ошибаешься. Уходи сейчас же и возвращайся с другим лицом».
0: Корнелли ушла. Войдя в свою комнату, девочка приложила руку ко лбу. По бокам ее лба были две выпуклости. «Неужели у нее в самом деле растут рога?» При этой мысли девочка пришла в ужас. Она была уверена, что все уже могли их видеть, потому что она чувствовала их совершенно отчетливо. Больше Корнелли не могла этого выносить и побежала к Марте.
1: «Нет, Марта, я этого не делала! Я никогда так не поступала!» — произнесла она, вбегая в маленькую комнату. «Когда я говорю им «нет, нет», они должны верить, что я этого не делала! Они должны это знать! Но они не поверят мне, даже если я повторю это 100 раз и...»
2: «Остановись немного, Корнелли», — ласково сказала Марта. «Ты сильно запыхалась. Садись сюда на свою табуреточку и спокойно расскажи мне, что тебя так взволновало. Ты знаешь, что я верю твоим словам. Я знаю тебя с тех пор, как ты была младенцем, и знаю то, что ты говоришь, правда».
0: Корнелли не могла спокойно говорить о том, что произошло. Тем не менее, ее успокаивало то, что она могла излить свое сердце и знать, что Марта ей верит. Она рассказала об обвинении, которое было выдвинуто против нее, и о том, как ей не поверили, несмотря на все ее заверения. Она была уверена, что обе дамы во веки веков будут верить, что она сделала это и не призналась. При этой мысли Корнелли сильно покраснела и готова была снова разрыдаться. Но Марта положила руку на плечо девочки, тихо успокаивая ее. «Успокойся, Корнелли, этого достаточно», — ласково сказала она. «Тебе только на пользу, что это не так, как они сказали. Тебя обвинили ошибочно, и ты не можешь этого доказать, но Бог знает правду. Он все видел и слышал. Ты можешь быть спокойной и счастливой, радостно смотреть на него снизу вверх с чистой совестью. Ты можешь сказать себе: Бог знает это, и мне не нужно больше бояться или переживать. Если бы ты поступила неправильно и отрицала это, тебе пришлось бы бояться, что правда откроется. Тогда ты не могла бы спокойно смотреть на небо, потому что боялась бы при мысли, что там наверху есть тот, кто знает все, и от кого ничего нельзя скрыть. Ложное обвинение не остается с нами навсегда. Даже если это займет очень много времени, в конце концов все раскрывается. Тебе не нужно будет терпеть это всю вечность, потому что Бог уже знает, как это было». Корнелли успокоилась при мысли, что есть тот, кто знает, как все произошло. Когда ее начинало тяготить мнение других, она всегда могла сказать: «Ты все это знаешь, дорогой Отец Небесный, ты все видел и слышал. Если бы Он только мог сказать им, тогда они тоже узнали бы правду».
1: «Бог легко может это сделать», — вздохнула Корнелли.
2: «Да, но все происходит не так. Мы не знаем лучше, чем Он, что для нас хорошо», —
4: сказала Марта, серьезно покачивая головой. «Если бы мы могли делать по-своему, все пошло бы наперекосяк. Мы никогда не можем заглянуть вперед даже на час, и мы никогда не знаем, что лучше для нас, потому что следующий момент всегда приносит то, о чем мы не знали. В противном случае мы всегда пытались бы отменить то, что с таким напряжением пытались сделать накануне. Мы только снова и снова делали бы себя несчастными. Но если Бог допускает что-то, чего мы не понимаем, мы должны твердо верить, что из этого выйдет что-то хорошее. Мы должны быть терпеливыми. И если наши беды слишком тяжелые, то должны утешать себя и думать: Бог знает, что из этого выйдет что-то хорошее. Но мы забываем о времени, Корнели. Ты должна поспешить домой к обеду. Боюсь, что ты уже опоздала». Во время успокаивающей речи Марты личико Корнели прояснилось, но теперь по нему пробежала глубокая тень.
3: «О, Март, если бы мне только не нужно было возвращаться домой! Я совсем не хочу туда идти и сидеть за столом. Я бы лучше умерла от голода, только бы мне остаться здесь с вами!»
4: Корнели взглянула в сторону дома и нахмурила брови, как будто увидела там что-то ужасное. «Но, дитя, ты не должна говорить такие вещи о своем прекрасном доме. Это неправильно», — сказала Марта, ласково увещевая ее. «Только подумай, у скольких детей вообще нет дома. Как они были бы благодарны Богу за такой дом, как у тебя? Иди, детка, и будь благодарна за все, что дал тебе Бог. Гони прочь нехорошие мысли, которые приносят тебе боль. Приходи скорее снова, и мы порадуемся вместе, потому что всегда есть чему радоваться». Корнели ушла. Пока она была с Мартой и слушала ее слова, ей казалось, что причин для горя нет. Однако, как только она вошла в сад и увидела окна комнаты, где они, несомненно, уже сидели за столом, все, что тяжело давило ей на сердце, снова навалилось. В конце концов, Марта всего не знала. Корнели была уверена, что она никогда больше не сможет быть счастлива. Она не могла войти туда и не могла есть. Ей казалось, что она ничего не может проглотить, потому что большие камни застряли у нее в горле. Если бы только она могла сейчас умереть, чтобы избавиться от всего этого. Корнели думала, что так было бы лучше, потому что тогда все будет кончено. Девочка сидела в траве за густыми кустами смородины, где ее не было видно из дома. Тем временем мисс Мина убирала сладости и поставила на стол блюдо с фруктами. «Мне кажется, что Корнели не волнует, если она придет к столу даже на целый час позже», — сказала мисс Дорнер. «Для нее ничего не нужно держать теплым, потому что она, похоже, еще не научилась уважать время и порядок. Ей лучше поскорее научиться этому». Мина вышла, чтобы сесть за свой обед. Эстер уже все приготовила и как раз убирала десерт в шкаф. «Это для Корнели, как только она вернется домой», — сказала она, тоже садясь.
2: «Бедному ребенку не сладко приходится в наши дни».
3: «Но почему бы ей не прийти вовремя?» — недовольно произнесла Мина. «Кроме того, она вряд ли сможет съесть весь десерт. Мы можем взять свою долю, и там останется достаточно, столько, сколько будет для нее полезно».
2: «Я не позволю тебе дотронуться до него», — сказала Эстер, крепко прижимая руку к столу, в знак того, что будет так, как она сказала. «У ребенка должно быть что-то, что поможет ей проглотить все злые слова, которые она слышит весь день», — продолжила она. «Что опять было не так, когда в гостиной разыгралась такая сцена утром?»
3: «Ничего особенного», — ответила Мина. «На диване было несколько пыльных следов, и дамы решили, что Корнели стояла на нем. Девчонка не признавалась в этом, и поэтому дамы продолжали обвинять ее, пока Корнели не устроила бессмысленный скандал».
1: «Я думаю, мисс Мина, что вы могли бы дать этому объяснение», — сказала Эстер с лукавой улыбкой. «Если нужно завести часы, то быстрее вскочить на диван, чем оттащить тяжелую вещь.
5: Когда с утра надеваешь узкие ботинки на шнуровке, то их нелегко снять, а, мисс Мина?» С этими словами Эстер взглянула на аккуратные маленькие ботиночки, которые были на ногах Мины, удобно протянутые под столом.
0: «Ну, и что в этом было такого ужасного?» – дерзко возразила Мина. «Диван из этого не пострадает, да и кроме того, я должна сама его чистить».
5: «Я только думаю, что вы могли бы сказать хоть слово, прежде чем дамы обвинили ребенка в том, что она солгала им, и до того, как у нее чуть не случился припадок из-за несправедливости. Она так кричала, что слышно было по всему дому. Это просто пронзило меня».
0: «Подумать только! Все было и не так уж ужасно», – заверила Мина. «Девчонка уже давно забыла все это. С детьми всегда так. В один момент они ужасно плачут, а в следующий выходят за дверь и забывают об этом. Чего ради беспокоиться?»
5: «Раньше все было по-другому», – сказала Эстер с улыбкой. «Мисс Мина тогда не могла быть достаточно любезной с ребенком. Теперь все делается для других людей, а не для членов дома».
0: «Не для членов дома», – насмешливо повторила Мина. «Пройдет совсем немного времени, и вы тоже запоете другую песенку. Когда новая хозяйка дома будет отдавать приказы на кухне, вам тоже придется повиноваться».
4: Эстер уронила ложку.
0: «Ради всего святого, что вы говорите?» – воскликнула она. «Кому такое могло прийти в голову? Кого вы имеете в виду, кузину или ту, другую?»
5: «Ну, этого я не могу сказать точно», — ответила горничная. «Наш хозяин не обсуждал это со мной, но нужно быть тупицей, чтобы не видеть, что происходит и почему здесь появились дамы. В конце концов, каждый хочет знать, что он собирается делать». То, что прибыли дамы, самый верный признак из всех, ибо предполагается, что мы ничего не подозреваем.
4: «Ради всего святого!» — снова повторила Эстер. «Какое открытие! Я уверена, что это должна быть родственница, потому что она уже правит в доме. Однако я вам скажу одну вещь, мисс Мина, что я буду продолжать петь ту же песенку, которую я пела последние 12 лет в этом доме. И мне все равно, кто будет править. Можете не сомневаться».
5: «Ну, это мы посмотрим еще, Эстер», — сказала Мина с видом превосходства. Она поднялась, чтобы посмотреть, не нужно ли чего дамам.
4: Очнувшись от крепкого сна, Корнелли не могла сообразить, где она находится. Она лежала на траве за кустами смородины. Наконец она вспомнила, как возвращалась на обед из коттеджа Марты и как внезапно почувствовала усталость и сонливость. Должно быть, она присела и уснула. Был вечер, и на траве больше не было солнечного света, но небо еще было светлым, хотя спускались сумерки. Внезапно у нее возникло страстное желание, которого она никогда раньше не знала. Ей казалось, что она должна съесть и попробовать на вкус все, что ее окружает – кусты и листья, цветы и особенно незрелые сливы, висящие над ней. Ой, если бы у нее была хоть корочка хлеба! Корнелли вскочила и побежала к дому.
0: «Иди скорее, Корнелли!» – позвала ее Эстер через открытое окно кухни. «Они как раз садятся ужинать. Ты пришла как раз вовремя».
4: Корнелли влетела в свою комнату и, вытащив из своих вещей толстую шаль, повязала ее вокруг головы. Затем она побежала в столовую и села на свое привычное место.
5: «Значит, ты снова пришла», – сказала мисс Дорнер, которая тоже только что села. «Хорошо воспитанный ребенок должен, по крайней мере, сказать «добрый вечер», когда входит в комнату после долгого отсутствия».
4: «Добрый вечер», — сказала Корнелли, после чего с необычной поспешностью доела свой суп.
5: «Откуда ты взялась спустя столько времени?» — спросила тетя.
4: «Из сада», — последовал ответ.
5: «Вполне возможно, но где ты была до этого?»
4: «У Марты», — ответила Корнелли.
5: «Если бы ты только могла научиться отвечать более любезно, — заметила мисс Дорнер, — это пошло бы тебе на пользу. У тебя не так уж много приятных черт. Это сделало бы тебя более привлекательной, и ты должна стремиться стать такой. В следующий раз, когда ты захочешь так долго оставаться в доме этой женщины, ты должна спросить моего разрешения.
0: и я категорически запрещаю тебе так долго отсутствовать, не спросив меня. Слышишь? Ты заслуживаешь того, чтобы тебя отругали за твое сегодняшнее долгое отсутствие. Но я больше ничего не скажу. Почему у тебя такой жалкий вид? В чем дело? У тебя что, зуб болит?
4: Нет, быстро ответила Корнелли.
0: У тебя голова болит?
4: Нет.
0: Тогда в чем дело?
4: Ни в чем.
0: Никогда больше не устраивай такой маскарад, когда с тобой все в порядке, Корнелли, с упреком сказала тетя. Зачем ты намотала на голову этот шарф? Ты пытаешься выглядеть, как неопрятная цыганка. Никогда больше не подходи к столу в таком виде.
4: Бетти, ты когда-нибудь видела подобное? Можете ли вы понять такое поведение разумного ребенка? Подруга только покачала головой.
0: Возможно, Корнелли делает это потому, что не знает, чем еще заняться.
4: Похоже, она не стремится к подобающему занятию, заметила она.
0: Когда на следующий день Корнелли спустилась к завтраку, шали на ней не было, но она все равно выглядела очень странно. «Ты выглядишь точь-в-точь, как дикарка из Новой Зеландии», — сказала тетя. «Ты думаешь, что выглядишь лучше, завесив волосами свое лицо?»
4: «Нет», — резко ответила Корнелли.
0: «Я тоже так не думаю», — продолжала тетя. «Я совсем не могу тебя понять». «Интересно, что ты придумаешь в следующий раз, когда твои волосы будут расчесаны?»
4: «Меховую шапку», — ответила Корнелли, не скрывая правды.
0: «Я никогда не слышала подобной глупости», — воскликнула мисс Дорнер. «Я вполне уверена, что ребенок способен на это. Она, вероятно, натянет ее до самого носа, когда температура достигнет 80. Я никогда не встречала подобного ребенка. Что же мне с ней делать?»
4: Корнелли действительно выглядела так, словно не знала, как обычно носят волосы воспитанные европейские девочки. С середины ее головы густые неровные пряди темных волос свисали на лоб и на глаза. Волосы не висели свободно, а были крепко приклеены к ее коже. Похоже, ее намерение состояло в том, чтобы их не раздуло ветром.
0: «Ты выглядишь отталкивающе, и ни один человек на земле не захочет смотреть на тебя, если ты будешь ходить в таком виде. Это может научить тебя отказаться от твоего ужасного упрямства. С тобой больше ничего нельзя сделать».
4: С этими словами тетя встала и вышла из комнаты. Мисс Гридолин тут же последовала за ней. В тот вечер отцу Корнелии было отправлено письмо. «Иллер. 20 июля. Мой дорогой кузен, ваши дела идут блестяще, потому что ваш менеджер великолепен. И я также могу сообщить вам, что в вашем доме, в вашем саду и в конюшне царит идеальный порядок. Ваше поместье совершенно великолепно. Оно изобилует фруктами, овощами и прекрасными цветами. Я никогда бы не подумала, что это возможно, когда много лет назад я бродила здесь со своей подругой Корнелией. Я подхожу к главной теме этого письма, которая менее приятна. Я не понимаю, откуда у вашей дочери взялся такой характер. Она не похожа ни на вас с вашими приятными открытыми манерами, ни на Корнелию с ее веселым покладистым нравом, покорявшим сердца окружающих. У ребенка скучный и угрюмый характер, грубые манеры и неслыханное упрямство. Я ничего не могу для нее сделать, по крайней мере, слов она не понимает. Но я решила не прибегать к физическому наказанию, оставив его вам. Пока я здесь, я буду делать все, что в моих силах, хорошим примером и увещеваниями. Моя подруга преданно поддерживает меня». Я не смею подавать вам надежду на то, что ребенок когда-нибудь сделает вас счастливым. Такая строптивая натура, как у нее, наверняка будет ухудшаться из года в год. Однако я надеюсь, что успех всех ваших предприятий принесет вам удовлетворение, которого не может дать вам ваша домашняя жизнь. Ваша верная кузина.

Короткие рассказы для детей. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Евангелие от Луки, 16 глава, стихи с 19 по 22. В моей родной деревне тоже был бедный Лазарь. У него была очень заносчивая и злая жена. Однажды он тяжело заболел. Жена стала стыдиться его и брезговать им. С этого времени бедняга должен был жить в сарае с гусями. Лето ли, холодно ли зимой, он больше никогда не спал в мягкой постели. Завтрак, обед и ужин он получал тоже в сарае вместе с гусями. Хотя в те времена всего было в достатке, он получал самую скудную пищу. Время от времени односельчане тайком приносили ему что-нибудь поесть. Об этом не должна была знать злая жена, иначе она била его, думая, что он попрошайничал. Носил он постоянно одну и ту же одежду, изорванную в лохмотья и сильно провонявшуюся гусиным пометом. Вдруг, совершенно неожиданно, умерла его жена. После похорон, во время траурного обеда, когда все односельчане сидели за столами, несчастный сказал дрожащим голосом: «Сегодня, после стольких лет, я первый раз досыта поел». Не печально ли это? Жену похоронили в красивом гробе. Дорогой дубовый гроб был усыпан прекрасными цветами. Пастор держал длинную напыщенную речь, потому что жена уже заранее положила деньги на свои похороны в особую церковную кассу. Но вошла ли эта женщина в Царство Небесное? Как вы думаете, дорогие дети? В Библии написано: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Прочитайте внимательно историю о богаче и Лазаре. Тогда узнаете, что ожидает тех, кто проходит мимо нужды других людей. Давайте будем молиться и благодарить Господа от всего сердца за то, что можем любить своего ближнего, помогать ему, когда он в нужде. Будем просить, чтобы Господь дал нам для этого открытое и милосердное сердце. Будем благодарны Ему за то, что можем облегчить тяжесть и нужды других людей. Ведь мы и сами можем оказаться в подобном положении.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Эта история называется «Грех Моисея и Аарона». Много времени провели израильтяне в пустыне, переходя с одного места на другое. Однажды они пришли на место, где не было воды. Что же они сделали? Обратились ли они с молитвой к Богу или же начали роптать? Они возмутились против Моисея и Аарона, как они это делали всегда, когда наступало какое-нибудь испытание. Они говорили: «О, зачем мы не умерли раньше? Зачем вывели нас из Египта, чтобы умереть в пустыне? Здесь нет ни смоковниц, ни винограда, никаких вообще плодов, а теперь нет еще воды». Они забыли, что только по неверию своему оставались еще в пустыне. Моисей и Аарон очень огорчились, услышав ропот этот. Они ушли от народа, пали перед скинией на лица свои и начали молиться. И вскоре Бог заговорил с ними. Он сказал Моисею: «Возьми жезл твой и собери народ. Затем подойди к скале и скажи ей, чтобы она дала воду, и вода потечет из скалы, и напьется народ и скот». Но Моисей и Аарон были очень раздражены на народ. Они сказали: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извлечь до вас воду?» Затем Моисей поднял руку и ударил дважды жезлом по скале. Вода полилась потоками, и народ начал пить, сам и поить скот свой. Верно ли поступили Моисей и Аарон? Велел ли Бог им ударить два раза по скале? Нет, Бог сказал: «Скажи скале, и она даст из себя воду». Прав ли был Моисей в раздражении, говоря народу: «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Моисей и Аарон действовали под влиянием гнева. Богу это не было угодно. Вскоре после этого Бог сказал Моисею и Аарону: «За то, что вы это сделали, вы не войдете в землю ханаанскую. Вы умрете в пустыне». Это для них было великим наказанием. Моисей часто мечтал о том, чтобы увидеть желанную землю ханаанскую, израильтян счастливыми в их собственных домах и садах. Он жаждал увидеть то место, где Авраам построил жертвенник и поклонялся Богу. Моисей просил Бога снять с него наказание, но Бог этого не сделал. Он сказал: «Не говори мне более об этом». Тогда Моисей понял, что ему придется понести наказание. Моисей был кратчайшим человеком на земле. Израильтяне часто были неблагодарными к нему и осыпали его упреками, но он никогда не отвечал им резко. Только в этот раз пал он в раздражение. Бог желает видеть нас кроткими, как кроток был Господь Иисус Христос. Кротки ли вы, дети? Бог может сделать вас кроткими детьми, если вы будете просить Его и поступать по воле Его. Пришел день смерти Аарона, и Бог сказал Моисею: «Взойди с Аароном на вершину горы и возьмите старшего сына Аарона с собою. Аарон умрет на вершине горы, в одежды его облекли сына его». Бог избрал старшего сына Аарона в первосвященники, потому что он должен был надеть одежды отца своего. Аарон надел великолепные одежды свои, голубую ризу с золотыми колокольчиками на подоле, ефод поверх ее, затем наперсник и белый кадир с золотой надписью. После этого Аарон с Моисеем и старшим сыном своим зашли на вершину горы, и весь народ провожал их глазами. Аарон знал, что никогда больше не вернется с горы, но он послушался приказанию и покорно подвергся наказанию Божию. Когда они дошли до вершины горы,
Моисей снял с Аарона великолепные одежды его и надел их на сына его. Затем Моисей и сын Аарона отошли от Аарона и сошли с горы, а Аарон умер на вершине ее. Тогда народ узнал, что Аарон умер и что сын его сделался первосвященником вместо него. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. Радио МВ, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что сделал народ, когда не стало у них снова воды? Второй вопрос. Как велел Бог Моисею извести воду из скалы? Третий вопрос. Что сделал Моисей вместо этого? Четвертый вопрос. Как решил Бог наказать Моисея и Аарона? Пятый вопрос. Как должны вы, дети, поступать, если вас обижают? Шестой вопрос. Кто пошел с Аароном на вершину горы, где ему надлежало умереть? И седьмой вопрос. Кто был первосвященником после смерти Аарона? Ну, вот и все. А теперь отвечайте на эти вопросы и пишите нам. Мы ждем. Да благословит вас Господь!

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу я радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я видом».

0: Старый Мэтью чистил в саду гравийные дорожки от листьев. Корнелли вышла из дома и медленно пошла в его направлении. В руках у нее была книга. Девочка подошла к скамейке под орешником и села. Положив книгу на колени, она наблюдала за Мэтью, пока он убирал дорожки. Подняв голову, он сказал: «Иди ко мне, Корнелли, мы сходим в конюшню, ведь ты давно там не была. Посмотришь, как уже подрос козленок». Корнелли покачала головой и ничего не ответила. Мэтью еще несколько раз взглянул на нее, но больше ничего не сказал. С большой корзиной в руке подошла Эстер. Направляясь в огород, она окликнула: «Корнелли, у тебя должно быть очень хорошая книга, раз ты так тихо сидишь». Корнелли снова мотнула головой. «Нет», — засмеялась Эстер. «Хорошо, тогда пойдем со мной, и я покажу тебе, сколько желтых слив будет в этом году. Дерево просто усыпано, и они уже начинают созревать».
1: «Мне все равно», — ответила Корнелли.
0: «Не хочешь?» — снова засмеялась Эстер. «Ну, тогда не будем смотреть на сливы. А знаешь, наши большие сочные груши тоже начинают спеть. Разве ты не хочешь прийти и посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем они созреют?»
1: «Нет»,
0: — последовал ответ. Эстер ушла. Через некоторое время Мэтью подошел к поварихе.
1: «Что случилось с ребенком, Эстер?» — спросил он. «Она так изменилась. Даже невозможно узнать нашу веселую и дружелюбную Корнелли. И почему у нее волосы так свисают на лицо? Ее невозможно даже узнать».
0: «Это самое я говорю», — ответила Эстер. «Я в самом деле не могу понять. Ее больше нигде не видно, а если и встретишь где-нибудь, то она почти не произносит ни слова. Она никогда не поет и не смеется, как раньше. И у нее всегда такое ужасное, несчастное выражение лица, что прямо-таки сердце щемит. Какой счастливой девочкой была раньше. Говорят, что ей нужно получить образование. Возможно, это и так, но с тех пор, как она получает образование, она абсолютно изменилась, и не в лучшую сторону. Может быть, когда ее образование закончится, все снова будет хорошо».
1: «Ей не хватает матери», — вздохнул Мэтью.
0: «Малышке ужасно тяжело расти без матери, потому что она нуждается в ней на каждом шагу. Гораздо проще, когда у тебя есть мама, которой ты можешь рассказать о своих радостях и бедах».
1: «Можно подумать, что ты все еще бегаешь к матери, Мэтью, всякий раз, когда кто-то обидит тебя», —
0: немного насмешливо произнесла Эстер.
1: «Я бы с удовольствием», — заметил Мэтью. «Я знаю, что значила для меня моя мать, и поэтому мне всегда жаль ребенка, у которого ее нет. Можно убедиться, как обстоит дело с ребенком нашего хозяина. Для нее нет ничего хорошего, так как у нее нет матери».
0: Мэтью ушел, еще раз с жалостью посмотрев на Корнелли, которая неподвижно сидела на скамейке. Книга к этому времени уже лежала под скамейкой. Вскоре после этого мистер Меллингер вошел в сад и пошел по направлению к дому. Возле Корнелли он остановился.
1: «Я не смог прийти сегодня в 9 часов», — сказал он. «Но я думаю, что 1 час лучше, чем ничего, поэтому я здесь. Сейчас 11 часов. Я надеюсь, что вы провели приятное, полезное утро».
0: «Нет», — сухо ответила Корнелли.
1: «Но я вижу, что у вас в руках хорошая книга. Я уверен, что в ней есть что-то интересное. О чем она?»
0: «Не знаю», — ответила Корнелли.
1: «Тогда давай приступим к занятиям. Похоже, чтение не произвело на вас особого впечатления, поэтому давайте надеяться на лучший результат нашего урока».
0: Учитель вошел в дом со своей ученицей. Когда они усаживались на своих привычных местах, он сказал:
1: «Мне кажется, Корнелли, что ваши волосы слишком сильно свисают на лицо. Должно быть, это очень неудобно. Можно ли это как-то изменить?»
2: «Нет, я никогда не смогу этого изменить! Никогда! Никогда!» — страстно произнесла Корнелли, крепко прижимая волосы ко лбу.
3: «Ох, в самом деле? Ну, это не мое дело», — спокойно сказал учитель.
1: «Только мне кажется, что это довольно странная манера носить волосы. Вы бы чувствовали себя гораздо комфортнее без подобия этих плакучих ив перед глазами».
0: Корнелли продолжала прижимать обе руки ко лбу, чтобы учитель не попытался силой поправить ее волосы. Но он начал свой урок вполне спокойно. После обеда, когда дамы выходили из комнаты, тетя сказала: «Корнели, сейчас ты никуда не пойдешь. Ты должна начать правильное и упорядоченное существительное. Когда закончишь домашнее задание, можешь почитать одну из твоих замечательных книг. После чаепития у тебя будет достаточно времени, чтобы прогуляться и нанести визиты». Как обычно, домашнее задание вскоре было сделано. После этого Корнели вышла в сад и села на скамейку. Как и прежде, она положила книгу себе на колени, и та не замедлила соскользнуть на землю. Корнели смотрела вокруг, на деревья и на землю, но, казалось, не видела их. Ко времени чаепития Корнели пунктуально появилась за столом и быстро проглотила все, что ей налили, словно это было лекарство, которое нужно было проглотить. Потом она сидела, нахмурившись, потому что ей приходилось оставаться на своем месте, пока дамы не встанут. Этот обычай она усвоила от своей тети. «Не надо хмуриться и показывать свои рога. Их хорошо видно, даже через твои занавеси», — сказала миссис Дорнер. «Посиди немного, и потом сможешь идти». Наконец дамы встали, чтобы выйти в сад. Корнели прокралась за ними, незаметно свернула за угол дома и пошла через луг к тропинке. «Сидеть здесь под кустом орешника и читать прекрасную книгу – одно удовольствие, которое выпадает немногим детям», – сказала мисс Дорнер, присаживаясь на скамейку. «Даже за это ты должна быть благодарна, вместо того, чтобы хмуриться и дуться весь день, Корнели».
3: «Но куда она опять подевалась?» – прервала себя дама, оглядываясь по сторонам.
1: «Она исчезла сразу, как только мы вышли», – ответила ее подруга. «Вам не кажется девочка странной? От нее не слышно ни одного дружеского слова, и я не видела, чтобы она проявляла какие-то признаки детской любви. Она всегда убегает, как только появляется возможность».
0: «Мне так жаль ее отца, который, должно быть, ждет приятной семейной жизни», — продолжила мисс Дорнер. «У него никогда не будет этого рядом со своей единственной дочерью, которая с каждым днем становится все более отталкивающей и упрямой. Другие в доме тоже замечают это. Так мне сказала Мина. О, какая жизнь будет здесь через 2-3 года! Мой бедный кузен с его прекрасным поместьем. Какая ему от этого польза?»
2: «За 2 года может произойти много такого, что невозможно представить, Китти, и что может вполне изменить ситуацию», — ответила другая леди. «Ради блага вашего кузена давайте надеяться, что это может сбыться». Корнели не прыгала и не бежала, а тихо кралась по краю тропинки. Она смотрела в землю, ни разу не подняв глаза на веселых птиц, которые весело пересвистывались над ней. Девочка ни разу не посмотрела на луга, хотя они были полны белых ромашек и голубых незабудок. Обычно Корнели любила собирать их. Марта заметила приближающегося ребенка. С озабоченным лицом и полное сочувствие она вышла навстречу и спросила: «Что с тобой, Корнели? Неужели ты никогда больше не сможешь быть веселой?»
0: «Нет, больше никогда», — ответила Корнели, входя в маленькую комнату Марты.
2: Она села на табурет, который ее старая подруга поставила для нее на обычное место. Слова Корнели больше не звучали быстро и сердито, как раньше. С глубоким вздохом она добавила:
0: «Я только жалею, что научилась читать».
4: «Что, дитя, это за идея?» — воскликнула Марта. «Что за неразумное желание? Ты должна понимать, что значит хотеть что-то прочитать и не иметь возможности. Приходится начинать снова и снова, и ничто не помогает. Это самое и происходит сегодня со мной. Если ты мне не поможешь, я никогда этого не пойму. Я часто жалею, что не умею читать и писать так же быстро, как наша Корнели. Уметь легко читать и писать — это великий дар. И все, кто не умеет это делать, хорошо это знают. Разве тебе не нравятся красивые книги, которые подарил тебе твой отец?»
0: «Нет. Они красивые, но совсем не интересные, Марта», — заверила Корнели. «В них есть всевозможные истории и описания знаменитых людей и открытий. Отец сказал, что он любил их, когда был маленьким, но он, вероятно, отличался от меня.
2: Теперь я больше не могу бегать ни в конюшню, ни в лес, когда мне захочется. Мне приходится все время сидеть и читать книги. О, как бы я хотела, чтобы никто никогда не написал ни одной книги! Тогда никому не нужно было бы их читать!»
4: «Но, Корнелли, я не думаю, что это бы всем понравилось», — возразила Марта.
2: «Пожалуйста, помоги мне прочитать письмо, которое я получила сегодня, и тогда ты увидишь, какое это преимущество — уметь читать. Мне нужна твоя помощь, потому что я не понимаю, чего от меня хотят».
0: Корнелли с радостью была готова помочь своей подруге. Она взяла письмо.
4: «От кого оно?» — спросила девочка.
2: «Это как раз то, чего я не смогла прочесть», — ответила Марта. «Я знаю только, что это пришло из города, но я не могу догадаться, кто мог бы написать мне оттуда».
0: Корнелли начала читать письмо вслух.
2: «Это был запрос о том, не была ли еще занята свободная комната. Могла бы миссис Вольф позаботиться о мальчике 12 лет в течение нескольких недель. Он не нуждался в особом уходе, так как не был болен, но он явно был слабым. Хороший воздух и свежее молоко были главными вещами, в которых он нуждался. Если возможно, то мальчик прибудет в середине июля». Внизу стояла подпись. «Ника Хальм, вдова ректора».
5: «Ах, как легко ты читаешь! Кажется, читается само собой!» — восхищенно сказала Марта, когда Корнелли закончила. «Я никогда бы не смогла прочесть его так хорошо. Только подумай, как я могу гордиться тем, что жена ректора привезет ко мне своего сына. О, я позабочусь о нем как можно лучше. Я должна попросить Мэтью давать ему коровьего молока каждое утро и вечер. Как жаль, что это не девочка. Тогда тебе было бы с кем играть. Но все равно вам будет интересно вместе. Разве ты не рада, что он приезжает?»
2: «Нет! «Ни капельки», — ответила Корнелли. «Я прекрасно знаю, что он не будет иметь со мной ничего общего. Я знаю, почему. Мне все равно, мальчик это или девочка. Я не хочу его».
4: «Ну, Корнелли, раньше ты никогда такой не была. Раньше ты была дружелюбной и приветливой со всеми. Что с тобой случилось?» — участливо спросила Марта. «Ты больше не смотришь весело по сторонам, и твои волосы падают на лицо слишком низко. Нельзя ли мне их немного поправить?»
0: Марта взяла расческу, собираясь прикоснуться к волосам Корнелли, но девочка закричала.
2: «Нет, Марта, нет, оставьте их! Они должны висеть так всю мою жизнь!»
4: «О, нет, я этому не верю. Почему твое лицо должно быть наполовину закрыто? Тебя с трудом можно узнать!» — с сожалением произнесла Марта. «Что говорят об этом даме?»
2: «Мисс Дорнер говорит, что я самое упрямое существо во всем мире, и что никто никогда не сможет меня исправить», — правдиво сказала Корнелли.
0: Затем она добавила.
2: «Она говорит, что ни один ребенок на земле не выглядит так уродливо, как я, и что никогда никому в мире я не понравлюсь. Я знаю, что это правда». И я хотела бы, чтобы никто не приезжал к вам. Тогда я всегда могла бы быть только с вами.
4: «Корнелли, я совершенно уверена, что ты поступила бы правильно, повинуясь дамам», — сказала Марта. «И если бы ты делала то, что они говорят, они полюбили бы тебя так же, как и все остальные».
2: «Нет, нет, Марта, вы не знаете, что происходит», — испуганно произнесла Корнелли. «Я делаю все, что они говорят, но я никогда не могу убрать волосы, потому что тогда было бы еще хуже, и все могли бы их увидеть».
0: Марта покачала головой.
4: «Корнелли, я не знаю, что ты имеешь в виду. Пожалуйста, приходи ко мне так часто, как только ты сможешь. И я всегда буду любить тебя больше, чем кого-либо, кто мог бы сюда приехать. И если ты не будешь приходить, мне будет ужасно больно. Тогда, как бы я ни была рада, что приезжает сын ректора, я бы предпочла, чтобы он не приезжал».
2: «Хорошо, Марта, тогда я буду приходить», — пообещала Корнелли. «Мы с вами можем оставаться на кухне, потому что я хочу видеть только вас одну. Я не приду в понедельник, потому что они приезжают в этот день, но во вторник я приду. Тогда мы вместе пойдем на кухню».
0: Марта согласилась с этим, и Корнелли отправилась домой тем же путем, каким пришла.
5: Ни разу она не бегала на луг, чтобы нарвать незабудок или других цветов, которые там цвели. Когда наступил понедельник, она гадала, приедет ли карета с гордым городским парнем и дамой в высокой шляпе с пером, и тогда оба с презрением будут смотреть на нее сверху вниз. Корнелли устроилась у садовой ограды, так как оттуда ей было удобно наблюдать за дорогой. Но никакой кареты не было, хотя она наблюдала за ней и утром, и после обеда. Девочка обрадовалась, потому что была совершенно уверена, что никто не приехал. На следующий день, когда у нее наступила свободная минутка, она отправилась в маленький дом Марты.
2: «Ах, я так рада, что никто не приехал! Теперь мы, может, побудем одни, и нам не нужно идти на кухню!»
5: Корнелли произнесла эти слова при входе в комнату, но тут же остановилась. За столом сидел мальчик, которого она раньше никогда не видела. Марта убирала со стола остатки обеда.
2: «Так значит, он все-таки приехал, да еще и услышал то, что она говорила! Ах, это было ужасно!»
5: Но парнишка смеялся. Корнелли хотела быстро убежать, но мальчик окликнул.
2: «Пожалуйста, не убегай! Заходи, давай познакомимся! Миссис Марта уже рассказала мне о тебе! Заходи!» Продолжил он, когда увидел, что Корнелли все еще колеблется. «Если ты хочешь побыть наедине с миссис Вольф, я запросто могу уйти в свою комнату».
5: Корнелли почувствовала, что было очень мило с его стороны не возмущаться ее словам и с готовностью уступить ей место. Девочка вошла. Марта уже приготовила для нее стул и сердечно поприветствовала ее.
6: «Я ожидала тебя, Корнелли», — сказала она. «Садись, посиди здесь немного с нашим гостем. Его зовут Дино Халм. Твое имя он уже знает. Я уверена, что вам интересно будет побыть вместе. Я пока поднимусь наверх, и если я вам понадоблюсь, вы можете найти меня в комнате наверху».
5: Марта подумала, что дети могли бы лучше познакомиться, если их оставить одних. Тем временем она могла бы распаковать вещи своего новоприбывшего. Она аккуратно повесила его вещи в шкаф и разложила по ящикам, чтобы в своей опрятной маленькой комнатке он чувствовал себя как дома.
4: «Почему ты подумала, что мы не приехали?» — спросил Дина, как только Марта вышла из комнаты. «Потому что я не видела кареты», — ответила девочка.
2: «Кареты?
5: Ха, тогда понятно», — сказал Дина.
4: «Мы шли пешком больше часа, точнее, почти два, прежде чем добрались сюда со станции. Ты всегда ездишь в карете, когда нужно попасть на станцию?»
2: «Да, я всегда езжу туда с папой», — ответила Корнелли.
4: «Ну, откуда берутся здесь лошади?» — поинтересовался Дина.
2: «Из нашей конюшни», — последовал ответ.
4: «У вас что, есть собственный экипаж и две лошади просто для того, чтобы разъезжать?» — спросил Дина, полное изумление.
2: «Да, у нас есть две коричневых и шесть других, чтобы вывозить железо из литейного цеха».
4: «Ничего себе! 8 лошадей!» — воскликнул Дина. «Тебе повезло, что ты можешь сидеть в экипаже со своим отцом и разъезжать везде».
2: «Разве ты этого не можешь делать?» — спросила Корнелли.
4: «Никогда в жизни!» — ответил Дино уверенным голосом. «Прежде всего, у меня нет отца. Кроме того, у нас нет собственной конюшни и лошадей».
2: «Как тебе повезло! В вашей конюшне есть кто-нибудь еще?»
4: «О, да, полно. 6 коров и большой амбарный кот», — перечислила Корнелли. «Затем есть взрослая коза и маленький белоснежный козленок. Я повязала ему на шею красную ленту. Ты будешь пить молоко от нашей коровы. Ты знал об этом?»
2: «О, я с удовольствием!» — воскликнул Дино. «Ты думаешь, мне разрешат пойти в конюшню и посмотреть на лошадей?»
4: «Конечно, Мэтью с удовольствием тебе их покажет, а Марта охотно отпустит тебя».
2: «Если бы только я могла пойти с тобой», — тяжело вздохнула Корнелли.
4: «Ну, я думаю, ты вполне могла бы это сделать, если конюшня принадлежит вам».
2: «Хотел бы я знать, кто может тебе запретить», — произнес Дино.
4: «Ты знаешь, что мы сделаем? Мы запряжем маленького козленка в коляску. Будет здорово, правда? Он сможет покатать тебя, а я буду кучером. Однажды я видел такую маленькую коляску в городе».
5: Корнелли сама уже думала об этом, но теперь она знала, что никогда больше не сможет пойти в конюшню. Она вдруг вспомнила, что не может бегать везде, как раньше, и что она больше не может быть счастлива. Девочка понимала главную причину, которая мешала ей быть беззаботной и веселой, как в прежние времена. Она не ответила, но испустила печальный вздох, более скорбный, чем тот, который она издавала раньше.
7: «Почему ты вздыхаешь? Как будто тебе приходится тащить на себе целую гору, груз, который мешает тебе идти вперед. Почему ты это делаешь?» — спросил Дину.
4: «Я никому не могу сказать. Ты бы тоже вздыхал, и если бы у тебя были такие проблемы, как у меня», — ответила девочка.
7: «Ну, я бы смог. Нет ничего в мире, чего я не мог бы рассказать», — ответил Дино. «Если ты не можешь довериться другим людям, ты всегда можешь рассказать своей матери, потому что она всегда может все за тебя уладить. Просто пойди к ней и все расскажи. Тебе сразу станет легче, и все станет на свои места».
4: «Да, и теперь я могу сказать тебе то, что ты сказал мне раньше. Тебе повезло и гораздо больше, чем мне», — сказала Корнелли дрожащим голосом. «Я никогда не смогу пойти к своей матери, потому что у меня ее нет. Теперь ты видишь, какая я богатая. Я уверена, что ты никогда бы не поменялся со мной местами, не так ли?»
5: Дино выглядел растерянным.
4: «Я не знал, что у тебя нет мамы», — произнес он со страданием.
5: Он представил свою собственную мать, то, с какой любовью она смотрела на него. У него всегда становилось легче на сердце, когда его что-то беспокоило. Но у бедной Корнелли ничего этого не было. Даже конюшни с лошадьми, большой сад с фруктами, о которых так много рассказывала ему Марта, предстали перед ним совершенно в другом свете. Полной решимостью он произнес: «Нет, конечно, я бы не хотел меняться с тобой». Огромная жалость к девочке, оставшейся без матери, наполнила сердце Дину. Ему страстно захотелось быть ее защитником. Теперь он мог понять, почему Корнелли выглядела так странно. Он заметил это сразу, как только увидел ее. Не было матери, которая могла бы все исправить так, как должно быть.
7: «Мы постараемся быть друзьями, Корнелли. Но прежде всего ты должна убрать волосы со лба. Твоих глаз почти не видно. Так волосы никто не носит. Я не понимаю, как такие длинные волосы могут оставаться на месте, не сдуваясь. Чем ты их приклеила?»
4: «Клеем», — ответила Корнелли.
7: «Фу, как противно. Да я их отрежу, и тогда твои глаза и лоб будут открытыми. Так ты даже не можешь ничего видеть».
5: Дину взял ножницы, которые лежали рядом с рабочей корзинкой Марты, но Корнелли, отбиваясь от него обеими руками, буквально закричала:
7: «Оставь их! Они так должны быть! Убери ножницы!»
4: «Я не причиню тебе вреда! Не кричи так громко!» — тихо сказал Дину, откладывая ножницы.
7: «Я только хотел помочь тебе. Если бы мои сестры Агнес и Ника увидели тебя, они бы посмеялись над тобой. Им бы не понравилось, как ты приклеила свои локоны».
4: «Я это знаю, и им вообще не нужно меня видеть», — сердито произнесла Корнелли. «Никому не нужно меня видеть. Я знаю, что я никому не нравлюсь, но мне все равно».
5: С этими словами Корнелли убежала. Дино был ужасно расстроен. Он стоял, глядя на дверь, за которой исчезла Корнелли, даже не сказав на прощание ни слова. Когда Марта снова вошла в комнату и посмотрела на пустой стул Корнелли, Дино сказал:
7: «Какая она странная. Я никогда не думал, что она будет такой недружелюбной».
5: Он рассказал, как они провели время, и как Корнелли внезапно сбежала, даже не попрощавшись. Он совсем не хотел ее обидеть. Марта покачала головой и сказала: «Раньше Корнелли никогда не была такой. Я очень беспокоюсь о ней. Она стала совершенно другой. Ты не должен думать, что она странная и вот так убегает и вдруг становится сердитой. Она никогда не была такой. Это что-то новое. И если бы я только могла снова услышать, как она поет и смеется, как раньше. Я надеюсь, что ее прежняя веселость вернется с таким хорошим другом, как ты. Может быть, так и будет в конце концов. Это только первый день вашего знакомства».
7: «Я уверен, что Корнелли не вернется ко мне», — сказал Дино, весьма озадаченный. Она убежала, переполненная гневом. Когда Корнелли кричала «Мне все равно!», это было неправдой. Вернувшись домой, она тихонько прокралась в свою комнату. Сев на табурет, она обхватила голову обеими руками и...

Короткие рассказы для детей. У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Псалом 55, стихи с 9 по 12. В небольшом городе переселенцы купили маленький домик с огородом и полем. Дом стоял одиноко на большом расстоянии от городской стены, в стороне от дороги. Когда вся семья со всем добром прибыла, нашлось много любопытных, наблюдавших за разгрузкой телеги. Они видели, как в дом вносили всякие нужные в хозяйстве вещи. Среди вещей всеобщее внимание привлекли большие черные ящики. Они были довольно тяжелыми. Что же могло быть в этих черных ящиках? Эта тайна не давала покоя толпе любопытных. Они долго ломали себе головы и много судачили о ней. И вскоре по городу пополз слух. Вновь прибывшие страшно богатые люди. Они разгрузили много ящиков золотом и деньгами. На самом деле, в загадочных черных ящиках лежали запасные детали к ткацкому станку, лен, готовое льняное полотно и сшитое белье, которым они понемногу торговали. Как-то раз ночью, когда в доме осталась одна бабушка, ее разбудил подозрительный шорох за окном спальни. Не зажигая света, она подошла к окну. Две мужские фигуры как раз подставляли лестницу к стене дома, чтобы через окно пробраться в дом. Что могла сделать слабая женщина против этих двух разбойников? Как и чем обороняться? Оружия у нее не было. Но христиане имеют замечательное оружие – это Слово Божие и молитву. И бабушка упала на колени и стала громким голосом молиться теми словами, которые мы сегодня прочитали в Библии. «На Бога уповаю я», – громко говорила она, – «и не боюсь, что сделает мне человек». На улице стало тихо. Когда старая женщина встала с колен и выглянула в окно, один из грабителей спускался с лестницы и говорил другому: «Пойдем отсюда». Они взяли свою лестницу и вскоре исчезли в темноте. Бабушка еще раз склонилась на колени, благодаря Бога за помощь и охрану. Давайте помолимся и мы, чтобы Господь научил нас всегда пользоваться молитвой и Словом Божьим. От всего сердца будем благодарны Ему и попросим сохранить нас в этот день от несчастья и от всякого греха.

Хочу рассказать вам о Боге моем. О нем говорим мы и песни поем. Он сам великий и чудный творец. Господь наш любимый, и Он наш Отец. Господь помогает везде и во всем. Дает мне и куклы, большой детский дом, игрушки, тетрадки, наклейки, мелкие. Конструктор могу разобрать на куски. А самое главное, дал мне Иисус. Маму и папу с ними молюсь. Еще есть и брат, есть и сестра. Всею семьей мы в церкви всегда. И Богу хочу я спасибо сказать, что Он всегда рядом и может понять, как сильно-пресильно Его я люблю, и маму, и папу, и нашу.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии. Эта история называется «Медный змей». Долго путешествовал Израиль по пустыне. Иногда, когда они уже совсем подходили близко к Ханаанской земле, облако двигалось в другую сторону, и израильтянам приходилось снова возвращаться в пустыню. Это их очень огорчало, потому что они мечтали войти в чудную землю ханаанскую. Если бы они не роптали в пустыне, они давно уже были бы в Ханаане. Наказание Бог не допускал их туда. Они восстали опять на Бога и Моисея. Они говорили: «Зачем вывели вы нас из Египта? Мы умрем с голоду в пустыне. Здесь нет ни хлеба, ни воды. Нам приелась манна». За это Бог послал им строгое наказание. Вы знаете, что в пустыне встречаются дикие звери, ядовитые змеи и опасные скорпионы? Бог охранял от них Израиля так, что никто до сих пор не вредил им. Но теперь Бог послал на них змей, которые жалили их. Израильтяне никак не могли уберечься от них. Если израильтяне взбирались на высокие места или деревья, змеи достигали их и преследовали их вовсюду. Многие израильтяне были укушены этими змеями. От этого они заболевали, сильно страдали и, наконец, умирали. Никакие лекарства не помогали им. Их ожидала верная смерть. Израильтяне пришли к Моисею и сказали ему: «Мы согрешили, мы восстали против Бога и против тебя. Помолись, чтобы Бог избавил нас от змей». Моисей помолился за Израиля. Бог услышал молитву Моисея и сделал более, нежели Моисей спросил. Он не только удалил от них змей, но и приказал, как люди могли исцеляться от укуса змей. Что же велел Бог сделать Моисею? Он сказал: «Возьми меди и сделай из нее изображение змея. Выставь его на знамя и скажи народу, чтобы все, ужаленные змеями, смотрели на медного змея, и они выздоровеют». Люди, которые были ужалены змеями, могли подползать к входу его шатра и поднять свой умирающий взгляд на медного змея. Тогда болезнь исчезала, здоровье и сила возвращались к ним. Они могли вставать и славить Бога. Все ли больные смотрели на медного змея? Быть может, некоторые говорили: «Почему выздоровеем мы, смотря на медного змея?» Такие люди, конечно же, умирали. Известно ли вам, дети, что все мы были ужалены змеем? Змей этот ужалил наше сердце. Вы понимаете, о каком змее я говорю? О древнем змее, о дьяволе. Он ужалил нашу душу. Он ввел нас в грех. Вы слышали, как он сделал непослушным в раю Адама и Еву? Мы все являемся детьми Адама, а потому и мы непослушны Богу. Кто может исцелить раны нашего сердца от вечной гибели? Кто может даровать нам жизнь вечную? Как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:14-15. Медный змей был выставлен на знамя. Господь Иисус был вознесен на крест, и теперь нам надлежит взирать на Господа Иисуса Христа. Надеюсь, дети, что сердце ваше будет возноситься к Господу Иисусу, дабы вы спаслись от греха, от сатаны и от ада. Вот такая история. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. По почте наш адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Итак, первый вопрос. Что сделали израильтяне
долго оставаясь в пустыне? Второй вопрос. Кого послал им Бог в наказание? Третий вопрос. Что повелел Бог сделать Моисею, чтобы исцелить ужаленных змеями? Четвертый вопрос. Кто нанес вред душам нашим? Пятый вопрос. Когда в первый раз ввел сатана людей в грех? И шестой вопрос. На кого должны мы взирать, дабы душам нашим обрести жизнь? Вот такие вопросы. Также, ребята, вы можете нарисовать ответ какому-то из этих вопросов и выслать нам по почте. Наш адрес опять Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington 98273. Пишите нам, мы будем ждать. Да благословит вас Господь!

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать читать нашу детскую Библию. Это продолжение истории про Моисея. Называется «Смерть Моисея». В пустыне Моисей написал много книг. Бог говорил ему, что ему надо было писать в них. Хотите ли вы знать, что именно Моисей написал в этих книгах? Он в них написал, как Бог сотворил мир, как Адам съел запретный плод, как Каин убил Авеля. Он также написал историю Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и Израиля до вхождения их в Ханаанскую землю. Все то, что Бог говорил Израилю, записал Моисей в пяти книгах, и мы можем все это найти в Библии. Только Бог мог открыть Моисею через Духа Святого то, что было раньше, и что следовало нам знать о сотворении земли и о грехе, и о грядущем Спасителе Иисусе Христе. Он написал 5 свертков или свитков, и они называются книгами Моисея. Написав свои книги, Моисей призвал священников и велел им хранить их. Моисей сказал им: «Вы должны читать народу вслух эти книги. Читайте их израильтянам, женам и детям их, чтобы они знали, как они должны угождать Господу». Моисей знал, что ему скоро придется оставить Израиля. Он хотел, чтобы верные Господу люди читали Израилю его книги после его смерти, потому что он любил Израиля, хотя они часто плохо с ним поступали. Поэтому Моисей просил Бога дать им хорошего начальника. «Да поставит Господь над обществом сим человека», записано в числах 24:16. Бог услышал молитву Моисея и сказал ему: «Я нашел человека. Он будет заботиться об Израиле после твоей смерти». Кто же это был? Это был Иисус Навин, один из верных помощников. Он помогал Моисею управлять Израилем в течение 40 лет. Исход 24:13. За это время он многому научился от Моисея, поэтому Моисей обрадовался, что Иисус Навин заменит его после его смерти. Моисей призвал Иисуса Навина и сказал ему: «Бог рукою твоею ведет сынов Израилевых в землю Ханаанскую. Будь очень мужествен

Канаанскую. Но Иисус Навин ведет вас туда. Помните Бога вашего, слушайте голоса Его, и Он будет всегда благословлять вас. Но если вы отпадете от Бога и будете поклоняться идолам, Бог накажет вас. Бог велел Моисею научить народ петь одну хвалебную песнь, чтобы они могли ее петь и после смерти Моисея. В этой песне воспевалась любовь Божия к сынам Израилевым. Научив народ петь эту песнь, Моисей благословил их и затем навсегда простился с ними. Бог сказал Моисею: «Зайди на вершину горы один. Я не могу тебе позволить войти в Ханаан, но я покажу тебе эту чудную землю с вершины горы». Моисей рад был хотя бы издали посмотреть на землю ханаанскую. Он зашел на гору, хотя он был очень стар, но был еще крепок. Он мог ходить не меньше молодых людей и хорошо еще видел, потому что зрение его не ослабело. Бог давал ему силы и бодрость. Когда Моисей был на вершине горы, он обозрел оттуда всю землю ханаанскую. Это была богатая земля, покрытая зелеными холмами, реками, созревшими нивами и деревьями зрелыми плодами. Моисей радовался, что израильтяне будут жить в такой чудной земле и в ней будут поклоняться Богу. Осмотрев землю ханаанскую, Моисей умер. Бог сам похоронил Моисея, и никто не знает, где лежит тело его. Так умер Моисей. Только с ним одним говорил Бог, как с другом своим. Он говорил с ним, как с другом, лицом к лицу. Вы помните, что Моисей мог быть царским сыном земли египетской? Но Моисей хотел помочь своим братьям-израильтянам. Он отказался от чести быть царским сыном. Вы видите, что за это Бог любил его, сделав его другом своим и взял его после смерти на небо. Надеюсь, что вы, дети, будете подражать примеру Моисея. Я надеюсь также, что и вы, когда вырастете, будете помогать находящимся в нужде людям и будете говорить им о Боге. Подумайте, дети, какую любовь явил нам Господь Иисус. Он оставил небеса ради спасения нашего. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. По почте наш адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Что написал Моисей в своих 5 книгах? Второй вопрос. Как знал Моисей, что ему следовало писать? Третий вопрос. Кому велел Моисей читать эти книги народу? Четвертый вопрос. Почему велел Бог Моисею взойти пред смертью на вершину горы? Пятый. Кто похоронил Моисея? Шестой вопрос. Как говорил Бог с Моисеем? И седьмой вопрос. Кто должен был сделаться начальником израильтян после смерти Моисея? В ответ на эти вопросы вы можете также нарисовать картинку, вместо того, чтобы письменно ответить. Присылайте нам все на нашу почту. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Пишите нам, мы будем ждать, да благословит вас Господь.

Есть много дорог и много путей, а мне только Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой в небеса, в сияние дня. И в стужу, и в зной, и ночью, и днем Спаситель со мной, я радуюсь в нем. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победит. Бушует гроза, потоками дождь, но видна стезя, и близок мой вождь. Пусть бури и смерч на этом пути, но праведный меч поможет пройти. Со мной Иисус, надежда моя, я с ним не боюсь, с ним радостен я.

0: Наступила осень. Все фруктовые деревья в саду мистера Хельмута сгибались под тяжестью великолепных плодов. Ярко-красные яблоки и золотистые груши выделялись на фоне зеленой листвы. Сладкие, как мед, темно-синие сливы падали с щедро улепленных деревьев. Всякий, кто проходил мимо сада, не мог не остановиться, чтобы с удивлением посмотреть на это великое изобилие. У многих возникало искушение перепрыгнуть через изгородь и заполучить одну из золотых груш. Корнелли, уставившись перед собой, сидела на скамейке под ореховым кустом. Мэтью как раз выходил из конюшни. На нем был его лучший костюм, и было понятно, что происходит что-то особенное.
1: «Корнелли, ты не хочешь поехать со мной?»
0: — спросил он, подходя к скамейке, на которой она сидела.
1: «Я иду запрячь лошадей. Твой отец приезжает в 11 часов, и я собираюсь съездить на озеро, чтобы встретить его. Поехали со мной. Наши красивые жеребцы будут быстро бежать, они довольно долго отдыхали. Поехали, тебе будет весело, я знаю».
0: Корнелли помотала головой.
2: «Нет?» – разочарованно спросил Мэтью.
1: «Я был уверен, что ты не упустишь шанса весело проехать в ясное утро, чтобы встретиться со своим отцом. Принести тебе немного груш. Грушу тоже не хочешь?» Мэтью ушел, качая головой. «Если бы у нашего хозяина было с полдюжины мальчиков и столько же девочек, как хорошо было бы в этом месте. Тогда такие великолепные груши не висели бы на деревьях грустными и забытыми».
0: Затем он добавил вполголоса: «Даже не интересуется, чтобы проехать на таких лошадях».
1: Вскоре после этого прибыл мистер Маллингер, потому что пришло время уроков Корнелли. Большую часть времени учитель сидел рядом со своей ученицей, качая головой. Ему требовалось все его терпение, чтобы вынести полное безразличие, которое она проявляла ко всем своим заданиям. Сегодня было то же самое. Прошло 2 часа. И карета, которая привезла домой ее отца, подъехала к дому.
0: Мистер Меллингер был полон изумления, потому что его ученица, вместо того, чтобы радостно вскочить и убежать, чтобы поприветствовать своего отца, печально смотрела в окно и не двигалась с места.
1: «Ты можешь идти, Корнелли, твой отец приехал. Мы уже закончили занятия», — сказал он и с этими словами удалился.
0: Корнелли слышала, как отец входил в дом, и слышала радостные слова приветствия дам. Она смахнула слезу, которая покатилась по ее щеке, и направилась в комнату, куда только что вошел отец.
1: «Как дела, дитя мое? Наконец-то ты пришла!» — весело окликнул ее отец. «Ну, как странно ты выглядишь, Корнелли!» — продолжил он изменившимся голосом. «В чем дело?»
0: Корнелли молча протянула ему руку и застенчиво опустила глаза.
1: «Что с тобой случилось?»

0: случилось? Как странно ты выглядишь, и я тебя почти не узнаю. Убери эти цыганские волосы со своего лица. Почему ты не смотришь на меня радостно? Почему ты продолжаешь смотреть в сторону? На протяжении долгих месяцев я с нетерпением ждал возвращения домой, к моей маленькой доченьке, которая, как я надеялся, многого добилась. И вот в каком состоянии я нашел тебя, Корнели. Полный печали и огорчения, отец пристально смотрел на девочку. Она отвернулась и не говорила ни слова. Ее лицо, наполовину скрытое слипшимися прядями волос, казалось, было закрыто серым облаком, которое грозило разразиться сильным дождем. «Мы поговорим об этом позже, Фредерик», — сказала кузина. «Давай сначала насладимся и отпразднуем счастливый час вашего возвращения и отгоним все неприятные мысли подальше». С этими словами мисс Дорнер повела своего кузена в столовую, где стол был празднично накрыт со всеми вкусными блюдами, которые, как знала Эстер, любил хозяин. Мысли директора, однако, были настолько тревожными, что даже праздничная трапеза не смогла их развеять. Он едва прикоснулся к предложенной еде, потому что не мог оторвать глаз от своего единственного ребенка. Она сидела перед ним, опустив голову, и только время от времени робко поднимала на него глаза. Трапеза прошла не в очень праздничном духе. Было заметно, что мистеру Хельмуту стоило большого труда заставить произнести себе несколько слов. Его мысли были где-то далеко и носили очень тревожный характер. Как только было удобно, он встал из-за стола и поспешил прочь. «Он отправился на завод», — заметила мисс Дорнер своей подруге, провожая его глазами. Как только ушел отец, Корнели тоже покинула комнату. «Я думаю, что это расстроило его больше, чем я ожидала. Он должен немного дать выход своему волнению. Надеюсь, что вид работы поможет ему справиться со своим впечатлением. Я надеюсь, что он услышит так много нового и приятного о ходе работы и хорошем бизнесе. Ему тяжело продолжать свою бесконечную работу ради такого ребенка, как вы думаете? Но тут уже ничего не поделаешь». Через время директор вернулся. Он не выглядел успокоенным или приятно удивленным тем, что только что услышал. Дамы снова сели, чтобы выпить с ним по чашке кофе.
1: «Они там много испортили», — сказал директор, садясь рядом с ними. «Даже если это будет означать значительные потери, я могу это вынести. Но я не могу смириться с тем, как изменилась Корнели. Какое она представляет собой ужасное зрелище, и какой тупой и безразличной она стала. Она не высказала ни малейшего признака радости по поводу моего приезда и с тех пор не произнесла ни единого слова. Она даже не взглянула на меня и сидит там, как будто ее существование — настоящее несчастье. Я не могу этого вынести».
0: «Что случилось с ребенком?» В своем возбуждении мистер Хельмут вскочил и принялся расхаживать по комнате.
2: «С ребенком ничего не случилось, по крайней мере, мы этого не знаем. Не так ли, Бетти?» произнесла мисс Дорнер. «Мы обе пытались научить ее хорошим манерам, поскольку обнаружили, что ей их, к сожалению, не хватает. Все это мы делали ради вас. Как ни жаль мне это говорить, Фредерик, но я должна сказать вам, что характер у ребенка ужасно упрямый, и с ней почти ничего нельзя поделать. Чем больше мы боролись с этим и пытались наставить ее на путь истинный, тем хуже становилось, и тем больше она настаивала на том, чтобы поступать по-своему. Чего мы только не говорили против этого ужасного уродства, все было напрасно. Чем больше мы говорили, тем больше Корнели натягивала волосы на глаза. Поэтому я отказалась от этого, потому что видела, что в таком случае поможет только физическое наказание. Я оставляю это вам. Я пришла в ваш дом не для этого. Я даже не осмеливаюсь сказать, поможет ли это. Никогда в жизни я не встречала такого упрямого ребенка. Я буду восхищаться любым, кто сможет с ней сладить». Директор беспокойными шагами расхаживал взад и вперед по комнате. Неожиданно он остановился.
0: «Ну, боже милостивый!» — воскликнул он. «Наверняка должен быть способ помочь десятилетнему ребенку. Неужели никаких нет средств, кроме наказания, чтобы воспитать такое юное создание, как она? Какая отвратительная мысль! Я в это никогда не поверю! Неужели вы ничего не можете посоветовать? Что мне делать? Дамы наверняка знают, как воспитывать маленькую девочку. Что-то необходимое сделать прямо сейчас. Я виноват в своей небрежности и в том, что слишком долго оставлял ее в чужих руках. О, что бы сказала моя Корнелия, если бы могла увидеть своего ребенка!»
1: Мистер Хельмут опустился на стул и закрыл лицо руками.
2: «Успокойтесь, Фредерик, пожалуйста. Это совсем не ваша вина, потому что вы не можете бороться с ее предрасположенностью», — успокаивающе сказала кузина. «Мы подумали о том, как помочь ребенку. Вы могли бы отправить ее в школу-интернат в городе, где очень много детей и молодых девушек. Дети часто помогают друг другу, потираясь друг от друга и замечая недостатки и ошибки друг друга».
0: «Вы думаете, что это может помочь Корнели?» — с сомнением спросил отец. Корнели не привыкла, чтобы о ней терлись и смеялись над ней.
2: «По этой причине это произведет на нее еще более глубокое впечатление», — ответила кузина. «Можете поверить мне, когда я говорю, что это может быть единственным средством сломить ее упрямство, и я не уверена, что даже это поможет. И если такая школа не сможет сломить ее волю, никто на земле не сможет ее перевоспитать. Можете мне поверить, Фредерик?»
0: «Она еще очень маленькая, чтобы отправлять ее из дома», — сказал отец, объятый жалостью. «Но боюсь, что вы правы. Здесь ей не может стать лучше, только хуже. И так, вероятно, и придется поступить. Знаете ли вы школу-интернат, которую вы могли бы порекомендовать?»
1: Кузина ответила, что знает об одной, и предложила предпринять необходимые шаги, как только она снова окажется дома. Мисс Дорнер напрасно надеялась, что настроение ее кузена изменится, и что он снова станет веселым и общительным товарищем прежних дней. Он всеми силами старался быть общительным. Но когда они встречались за столом, он смотрел на свою девочку, которая сидела на своем месте, оцепенев, и, казалось, боялась даже взглянуть по сторонам. На его лицо набегала глубокая тень, и было видно, что ему трудно поддерживать общий разговор.
3: В конце концов, мисс Дорнер надоела его недружелюбное отношение. На третий день после его приезда, в качестве последнего средства, чтобы прервать это и немного встряхнуть его, она сказала:
2: «Мне кажется, Фредерик, что вы слишком заняты, чтобы даже помнить о своих обязанностях хозяина. Мы подумываем о том, чтобы вернуться в город. Вы не против?»
3: «Я абсолютно понимаю ваше решение», — вежливо ответил мистер Хельмут. «Вы правы, говоря, что я самый неприятный хозяин, которого только можно найти. Я надеюсь, вы понимаете, что перемена в Корнели сбила меня с толку, и я постоянно занят мыслью о том, как ей помочь. Я очень надеюсь, что вы снова посетите дом в более приятное время. Можете заказать экипаж, когда вам будет удобно».
1: Кузина никак не ожидала такого ответа.
3: «Вы заходите слишком далеко, Фредерик», — раздраженно произнесла она. «Как может мужчина жертвовать всем и изменить отношения ради такого ребенка?»
1: «Вы, кажется, забываете, что это наш с Корнели единственный ребенок», — ответил директор. «Но давайте больше не будем говорить об этом, потому что мы не можем понять друг друга. Я благодарен вам за ваши добрые намерения и не хочу, в конце концов, вызвать ваш гнев». Спустя два дня перед дверью остановилась карета. Обе дамы шагнули внутрь, и Мина последовала за ними. Последняя так хорошо знала, как понравится им, что они забирали ее в город. Мина хотела стать горничной в городе, чтобы сбежать от деревенских простолюдин. Одна из дам должна была взять ее в качестве горничной, но еще не было решено, кто из них это сделает. Эстер была ужасно возмущена, потому что Мина покидала хороший дом без всякой причины. С тех пор, как Эстер стала экономкой в доме директора, она всегда считала, что этот дом принадлежит ей. Полное негодование, она стояла позади своего хозяина, который на прощание пожимал дамам руки. Мисс Мина смотрела в другую сторону, где стояла Корнели.
2: «Ты даже не подашь мне руку? Это не очень вежливо с твоей стороны. Это показывает, какая ты есть», — сказала она девочке приглушенным голосом.
1: Эстер не могла этого вынести.
2: «Мисс Мина!» — позвала она так громко, как только могла. «Пожалуйста, будьте так добры, пока будете ехать, скажите дамам, кто оставил пыльные следы на диване. Они были не от детской обуви».
1: Мина густо покраснела, а мисс Дорнер, полное изумление, посмотрела на ее пылающее лицо. Она ожидала подходящего ответа, но его не последовало. «Поехали, Мэтью», — приказала взволнованная мисс Дорнер. Она не желала дальнейшего объяснения. Мистер Хельмут отошел в сторону. Корнелли взяла большую руку Эстер в свои и крепко сжала ее. Впервые за долгое-долгое время на лице девочки промелькнул луч радости.
2: «О, я так рада, что вы это сказали, Эстер! Я рада больше, чем вы можете себе представить!» — горячо сказала она. «Если бы вы этого не сделали, они бы всю жизнь думали, что это сделала я, и не призналась. Но откуда Мина знает, кто это сделал?»
1: «Она знает, потому что это ее работа», — ответила Эстер.
2: «О, значит, она сделала это своими собственными ногами?» — воскликнула Корнелли. «Тогда хорошо, что она уехала. Мы лучше останемся здесь одни, вы и я. Правда, Эстер?»
1: «Конечно», — согласилась повар, полное удовлетворение. «Скажи своему отцу, что я не возражаю против двойной работы, но я терпеть не могу лживых способов». С тех пор, как отец вернулся, Корнелли с ним еще не разговаривала. Она стеснялась его, потому что понимала, что ее вид вызывает у него огорчение. Она также была уверена, что он возненавидит ее еще больше, если когда-нибудь узнает, что скрывается под прядями ее волос. Девочка медленно и нерешительно направилась к его комнате, чтобы передать ему послание Эстер. В прежние времена она всегда весело бежала к нему, когда ей было что ему сообщить. С тех пор все изменилось.
2: «Так больше никогда не будет», — подумала она про себя.
1: Эта мысль, казалось, так тяжело давила на нее, что она внезапно замерла. В этот момент отец открыл дверь, перед которой она стояла. «А вот и ты, Корнелли!» — радостно сказал он. «Ты хотела навестить меня? Мы едва ли виделись с тобой. Входи! Я как раз собирался позвать тебя, потому что хочу поговорить с тобой».
3: Корнелли вошла, не говоря ни слова, и избегая взгляда отца.
1: «Пойдем, Корнелли», — сказал он, ведя ее через комнату и садясь рядом с ней. «Я хочу сказать тебе кое-что, что сделает тебя очень счастливой. За время моего отсутствия ты очень изменилась, и не в хорошую сторону. Так что для твоего образования необходимо что-то предпринять. Я думаю, давно пора. Я отвезу тебя в школу-интернат в городе, где ты сможешь учиться со многими другими детьми. У тебя будет возможность многому у них научиться и со многими подружиться. Там ты обязательно изменишься, а потом сможешь вернуться, чтобы доставить радость своему отцу. Я не могу наслаждаться тобой сейчас, потому что не знаю, что с тобой происходит. Ты можешь стать лучше, когда получишь некоторое образование. Я рассчитываю отвезти тебя туда на следующей неделе».
3: От ужаса лицо Корнелли стало мертвенно-бледным.
1: Вначале она не издавала ни звука, но вскоре разразилась бурными рыданиями.
2: «О, папа!» — взмолилась она. «Оставь меня дома! Я буду хорошей! Пожалуйста, не отсылай меня в город, где много детей! Я не могу! Я не могу! О, папа, не отправляй меня!»
1: Мистеру Хельмуту было невыносимо видеть слезы Корнелли и еще больше слышать ее мольбы. «Но я хочу сделать это ради ее же блага», — подумал он, чтобы укрепить свою решимость. Причитания Корнелли были слишком сильны для него, и он бросился прочь. Несколько часов спустя пришло время ужина, и он вернулся с чугунолитейного завода. Эстер вышла ему навстречу.
2: «О, я рада, что вы пришли, доктор», — взволнованно произнесла она. «Когда я нашла Корнелли, она плакала. Я хотела, чтобы она попробовала маленьких сливовых пирожков, которые она очень любит, но бедное дитя только взмолилось. О, оставьте меня здесь, оставьте меня здесь! О, мистер Хельмут, что если Корнелли заболеет и умрет?»
1: «Чепуха, Эстер», — возразил он. «Дети не умирают от упрямства». Хозяин дома пытался отмахнуться, но у него это не совсем получилось. Он побежал наверх в комнату Корнелли и увидел девочку, стоящую на коленях перед кроватью. Головой она уткнулась в подушку и плакала так, как будто сердце у нее разрывалось.
2: «О, нет, не отправляй меня! Не отправляй меня!» — запричитала она, как только он вошел.
1: Он увидел, что Корнелли вся дрожит от страха и возбуждения.
3: «Я не могу этого вынести», — пробормотал он и, схватив шляпу, выбежал из дома. Марта сидела в своей мирной маленькой комнатке, занимаясь починкой одежды и думая о Корнелии. Она размышляла, что теперь будет, когда девочка снова останется наедине со своим отцом. Она задавалась вопросом, вернутся ли старые времена или будет сделано что-то новое для образования Корнелии. Дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился мистер Хельмут.
4: «О, Марта, я не знаю, что делать!» — воскликнул он в смущении. «Вы должны мне помочь. Вы знали мою жену, и вы знаете моего ребенка и любите ее, и кроме того, она привязана к вам. Скажите мне, что здесь произошло? С каких пор она стала такой ужасно упрямой? Было ли дитя всегда такой, или в последнее время она стала более упрямой? Вы заметили, как она изменилась в мое отсутствие?»
2: «С Корнелией ничего особенного не случилось, мистер Хельмут. Девочка не злое дитя, я уверена в этом. Но не хотите ли присесть, директор?»
3: Марта прервала свою речь, подвигая стул то туда, то сюда для своего гостя, который возбужденно маршировал по маленькой каморке. Но он отказался, потому что был слишком возбужденным, чтобы сидеть.
2: Для девочки была очень резкая внезапная перемена. И ей было трудно, так как все сразу стало совсем другим, сказала Марта. Даже ребенок постарше мог бы стать застенчивым в таких условиях, а Корнелия еще очень маленькая. Для молодого растения трудно, когда для него делается слишком много всего сразу и слишком внезапно. У него должно быть время для развития. И чем лучше растение, тем тщательнее за ним нужно ухаживать.
4: «Надеюсь, вы не пытаетесь намекнуть, что для Корнелии было нехорошо, что она наконец-то попала в хорошие руки», — сказал господин Хельмут, останавливаясь посреди комнаты. «Я должен считать большим благословением то, что она оказалась в обществе культурных и утонченных дам, которые могли пробудить в ней все хорошее, благородное и прекрасное, и многому научить ее. Моя Корнелия усвоила бы это сама, без посторонней помощи, потому что она была во всех этих вещах самым ярким примером. В девочке нет и следа от нее, даже во внешности. Исчезло все, что раньше мне напоминало о ней».
2: «О, мистер Хельмут, если вы позволите мне сказать что-нибудь еще, я бы добавила только одно слово», — спокойно ответила Марта. «Я всегда считала, что немного любви делает больше многих хороших правил. Я знаю, что маленький ребенок может быть напуган резкими словами больше, чем осознают взрослые люди. А потом они не могут понять причину застенчивого поведения, которое является результатом. Корнелия не лишилась глаз своей матери, только их не видно под ее свисающей челкой».
4: «Да, Марта, в том-то и дело, это ужасное уродство, это упрямство, которое крепко держит ее. Пугливые безжизненные манеры, абсолютно изменившиеся повадки ребенка так ранят и беспокоят меня. Это отнимает у меня всю радость и все мое мужество. Оно парализует всякую надежду на будущее. Это абсолютно испортило всю мою жизнь».
2: «Ох, несчастный добрый директор», — вздохнула Марта, провожая его взглядом. «Интересно, чем может помочь ему старая глупая Марта?»
3: По мере того, как посетитель продолжал, он горячился все больше и больше.
4: «Я могу помочь ей единственным известным мне способом — отправить ее в школу-интернат. Я только что сказал ей об этом, и она пришла в полное отчаяние. Я совершенно не в состоянии больше видеть отчаяние моего ребенка. Мне кажется, что моя Корнелия не смогла бы обрести покой на небесах, если бы слышала мольбы своего ребенка».
2: «О, директор, если бы вы только могли ненадолго оставить Корнелию дома, чтобы она могла успокоиться», — смиренно сказала Марта. «Пока вас не было, Корнели пришлось пережить так много новшеств, что ей было бы полезно какое-то время спокойно побыть дома. Тем временем вы могли бы подготовить ее к мысли о том, что ей придется покинуть дом, чтобы это не пугало ее так сильно. Я тоже обещаю сделать все, что в моих силах, мистер Хельмут. Я расскажу ей приятные вещи о школе и милых детях, которых она может там встретить».
4: «Это прекрасная идея, Марта», — сказал мистер Хельмут более спокойно.
2: «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы сделать эту идею приятной и желанной для ребенка.
3: Помните, Марта, что вы моя единственная помощь!» После этих слов мистер Хельмут ушел.
2: «Потому что я все время плакала, и он хотел, чтобы я прекратила. Но я не остановлюсь, пока вы пообещаете помочь мне остаться дома. Я не хочу идти ко всем этим незнакомым детям. Я этого не вынесу. Ох, нет, я ни за что не вынесу. Это будет просто ужасно. Пожалуйста, Марта, помогите мне, помогите!»
3: Страх, звучавший в голосе Корнели, и вид ее опухших глаз пронзили Марту до глубины души.
4: «Подойди и сядь на свой маленький табурет, как ты делал это в старые времена, Корнели», — сказала она с любовью. «И я расскажу тебе кое-что, что поможет и утешит тебя. Мне это тоже помогало и до сих пор помогает, когда приходят неприятности. Видишь ли, Корнели, однажды мне пришлось пережить ужасное горе, такое же великое, как твое сегодня. И я должна была отдать Богу своего любимого ребенка. И я рыдала так же громко, как плачешь ты, и даже громче. Неужели никто не может мне помочь?» И тогда я вдруг поняла, кто мог бы это сделать. Я опустилась на колени и обратилась к Богу. «О, помоги мне, ведь только ты один можешь это сделать.
2: Останусь ли я здесь, если буду я так молиться, Марта? Бог сразу поможет мне», — нетерпеливо спросила Корнели.
4: «Да, он, несомненно, поможет тебе так, как, по его мнению, лучше для тебя, Корнели. И если тебе будет полезно уехать, и ты попросишь своего небесного отца о помощи, он благословит твою жизнь вдали от дома, чтобы она была не такой тяжелой, как ты боялась. Если ты будешь молиться ему, то получишь твердую уверенность в том, что для тебя ничего не будет трудным, потому что у тебя есть его помощь во всем, что встретится. Не сомневайся, Бог все устроит таким мудрым образом, что ты будешь счастлива».
2: «Вам все-таки пришлось отдать ему своего ребенка?» — спросила Корнели.
4: «Да, Бог забрал его к себе», — ответила Марта.
2: «А вы могли снова стать счастливой?»
4: «Да, да. Боль была очень сильной, но меня утешала мысль о покое моего дитя. Я знала, что от многих бед он был избавлен. Бог дал мне уверенность в том, что он хотел добра нам обоим. С этой мыслью я могла снова стать счастливой».
2: «Я хочу пойти домой прямо сейчас», — сказала Корнели, внезапно вставая.
4: Казалось, что-то влекло ее туда. «Хорошо, иди теперь, дитя, и подумай о том, что я тебе сказала», — напутствовала Марта, провожая ее.
2: «Да, я так и сделаю», — заверила Корнели.
3: Она быстро побежала домой, потому что желание попасть в свою комнату подгоняло ее. Корнели никогда не молилась так искренне, как в тот день. Опустившись на колени у своей кровати, она поделилась

Ярче солнца. В небесах сияло солнце. Я сидела на оконце, жмурила глаза. Сотворил Бог так чудесно мир земной и мир небесный. И в любви сказал: «Я даю вам землю эту, зимы, весны, осень, лето, сроки, времена. Все живущее любите, делу истины служите. Истина одна. В Божьем Сыне воплотилась неземная небо милость, вечная любовь. Все покрыла, все простила той любви святая сила, искупленья кровь. И живет в сердцах спасенных радость, мир неизреченный. Во Христе Творец, Он сияет ярче солнца в незакрытые оконца искренних сердец».

0: Короткие рассказы для детей. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Книга притчей, 29 глава, 14 стих. Король Швеции, Густав III, как-то раз прискакал на лошади в одну небольшую деревушку. У колодца стояла простая деревенская девушка и черпала воду. «Не дашь ли ты мне немного воды напиться?» — попросил король.
1: «С удовольствием, господин. Только я очень тороплюсь домой к больной матери. Она давно уже не может вставать с постели».
0: «У тебя еще есть мать?» — спросил король.
1: «Да, господин, и я очень счастлива, что имею ее, хотя она бедная и очень больная. У нее нет, кроме меня, ни одного человека на свете, кто бы позаботился о ней».
0: «А где вы живете?»
1: «Вот в этом доме».
0: Король спрыгнул с лошади и крепко привязал ее у ворот. Во дворе громко залаяла собака, но Катя, так звали эту девушку, быстро подбежала к будке и успокоила пса. Зайдя в дом, она сказала:
1: «Мама, у колодца я дала одному господину немного воды напиться, и вот он хочет видеть тебя».
0: Король вошел в бедно обставленную комнату. В кровати лежала больная женщина с печатью больших страданий на бледном лице. Он подошел к ней и любезно протянул руку.
1: «Бедная мать, как я сочувствую вашему состоянию», — сказал незнакомец. «О, нет, господин», — возразила больная. «Мое состояние было бы намного хуже, если бы Бог не дал мне любящую и заботливую дочурку. Она работает день и ночь, чтобы заработать на пропитание. Да еще и забота о всем хозяйстве лежит на ней».
0: «Ты трудолюбивая девочка», — сказал король, обращаясь к Кате. «Не хочешь ли ты поехать в Стокгольм? Я тебя хорошо устрою. Тебе не нужно будет так тяжело работать, и будет достаточно денег, чтобы содержать сиделку для твоей матери».
1: «О, нет, господин, я никогда не оставлю маму, даже если быть мне королевой. Мама подарила мне жизнь, и о ней я буду заботиться, сколько в моих силах».
0: Услышав это, король достал из кармана камзола мешочек с золотом и подал его девушке. Увидев деньги, она смутилась и не хотела их брать.
1: «Не бойся, ты можешь спокойно взять деньги. Я, как король, имею право заботиться о бедных в моей стране».
0: «Наш король!» Воскликнули вместе мама и дочь. Женщина попыталась приподняться на кровати, но он остановил ее.
1: «Лежите, лежите, ведь я только слуга царя всех царей», — сказал он и распрощался с ними.
0: Впоследствии он назначил больной женщине пожизненную пенсию и всегда справлялся о их делах. «Насколько больше заботится о нас наш небесный царь?» Он сказал: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Давайте будем благодарить Господа, нашего Бога и Царя, за всю Его заботу о нас каждый день.

0: Разговор двух друзей. Декламация.
1: Друг мой милый, утомленный, расскажи, куда идешь?
2: Иду, по милости Господней, я в чудный край небес, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины, направляюсь домой я.
1: Друг мой, в чем твоя надежда в той стране родной?
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой, там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески.
1: Много ли горя и страдания ты в дороге повстречал?
2: Знал я горе, но Спаситель мне повсюду помогал. Иисус Христос со мною, направлял Он сам меня неуклонную тропою прямо, прямо в небеса.
1: Друг мой Петя, я хочу с тобой в ту чудную страну.
2: Очень рад. Пойдем, мой друг, смело руку дай твою.

Корнелли не появлялась в коттедже Марты довольно много дней. Марта сильно беспокоилась о ней и переживала. Для этого было много причин. Прежде всего, она любила девочку, как если бы она была ее собственной, и ужасно скучала по ее ежедневным визитам. Она также подозревала, что с Корнелли что-то не так, и что именно по этой причине она не... С тех пор, как девочка была маленькой, она...

0: комфортным для своего вежливого и дружелюбного квартиранта. После своих ежедневных прогулок и после того, как он добросовестно выполнял свою домашнюю работу, Дина любил сидеть рядом с Мартой. Тогда она разговаривала с ним и рассказывала ему много вещей, которые Дина любил слушать. Обычно она рассказывала об отце и матери Корнели, поскольку Марта знала ее мать с самого детства. Вскоре она переходила к самой девочке, потому что никогда не уставала от этой темы. Она заверяла Дину, что никогда не знала более смышленой или более забавной маленькой девочки. Дина всегда говорил, что не может в это поверить. Когда Марта заявляла, что Корнели привлекательнее любого ребенка, которого она когда-либо видела, Дина смеялся.
1: «Она выглядит точь-в-точь, как совенок», — всегда говорил он. «Ее глаз почти не видно, но я был рад, если бы она снова пришла», — добавил он.
0: Ему было любопытно увидеть Корнели, когда она была веселой и забавной, как описывала ее Марта. В тот вечер, когда Дина ушел в свою комнату, Марта быстро надела фартук получше, достала из шкафа большую шаль и, накинув ее на плечи, тихо вышла из дома и направилась к дому директора. Она посмотрела на окна кухни и увидела там свет, а также в комнате, выходившей окнами в сад. Войдя на кухню, Марта увидела Эстер и мисс Мину, сидящих за ужином. Мина как раз вставала, чтобы ответить на звонок, прозвеневший в столовой, а Эстер предложила свободное место своей старой знакомой.
2: «Садитесь, Марта, я уверена, что вы заслужили отдых так же, как и я», — сказала она и с этими словами подвинула к новоприбывшей три блюда и чашку. «Угощайтесь». «Много всего осталось, и я рада, когда все уходит, потому что тогда я могу запланировать что-то новое на завтра».
3: «Спасибо, Эстер», — ответила Марта. «Я уже поужинала.
2: Очень мило с вашей стороны пригласить меня разделить это с вами, но я действительно не могу».
1: «Как вы можете отказываться? Я не потерплю этого. Любой может есть то, что я готовлю, даже сам император России».
2: «Я уверена, что вы еще не настолько могущественна», — нетерпеливо продолжила Эстер, накладывая на тарелку макароны с пареными сливами.
4: «Пожалуйста, Марта, не отказывайтесь. Просто съешьте это и выпейте чашку чая. Я не знаю, почему вы не хотите. Почему бы вам не поужинать дважды, если это вкусно?»
0: Марта больше не осмеливалась отказываться от угощения Эстер и принялась за свой второй ужин, который был более обильным, чем первый.
3: «Что привело вас сюда так поздно, Марта? В чем дело?» — с любопытством спросила Эстер, поскольку этот визит был довольно необычным.
5: «Я собиралась спросить вас кое о чем, Эстер, и подумала, что вечером я буду меньше мешать вашей работе, чем в любое другое время», — ответила Марта. «Корнели раньше приходила ко мне каждый день, а теперь... не навещала меня всю неделю. Я думала, что, может быть, дамы возражают против того, чтобы она ходила к такой скромной пожилой женщине, как я. Я вполне могу это понять. Вы думаете, что в этом причина?»
2: «О, нет, они совсем не возражают», — ответила Эстер. «Мисс Мина сказала им, что наш хозяин хорошо о вас отзывается».
4: «Но вы даже не представляете, насколько изменился ребенок во всех своих проявлениях. Ее едва ли можно узнать. Раньше она раза три или четыре забегала в кухню. В любое время дня она всегда пела и летала по саду, как маленькая птичка. Она всегда собирала все прекрасные ягоды и желтые сливы, сочно-темно-красные вишни с молодых деревьев вон там, так что ее приятно было видеть. А теперь она даже и не смотрит ни на что. Все ягоды предназначены только для детей. Дамы не интересуются ими, готовить их тоже нельзя. Так что они падают и лежат там, а Корнели даже головы не поднимает, когда проходит мимо них».
0: Марта была слишком скромной, чтобы сказать, как бы ей хотелось иметь корзиночку, полную слив, для своего юного постояльца. Она никогда не могла предложить ему никаких фруктов и знала, как бы ему их хотелось. Но пока он жил с ней, она не могла этого сделать, потому

0: что это выглядело бы так, как если бы она просила для себя.
1: «Да, Эстер», — через некоторое время сказала она. «Я заметила, как изменилась Корнелли. Я молюсь Господу, чтобы в конце концов все было хорошо. Конечно, ребенку трудно сразу привыкнуть к новой жизни, но для нее, несомненно, будет хорошо, если кто-нибудь позаботится о ее воспитании». Эстер многозначительно пожала плечами, но ничего не сказала.
0: «Эстер, вы не знаете, девочка все еще в своей комнате или она вышла? Я хотела сказать ей, чтобы она снова приходила ко мне, если дамы не возражают».
2: Эстер не пришлось отвечать. В этот момент по коридору бесшумно прокралась Корнелли. Когда она увидела Марту, ее лицо озарилось, словно солнечным светом, и она поприветствовала старушку.
1: «Я пришла узнать, не заболела ли ты», — сказала Марта. «Почему ты не приходила ко мне, Корнелли? Время тянулось без тебя так медленно, детка», — добавила она нежно, держа Корнелли за руку.
3: «Со мной тоже»,
2: — хрипло ответила Корнелли.
1: «Пожалуйста, приходи завтра и каждый день, как раньше», — умоляла Марта.
4: «Нет, я не приду», — ответила Корнелли.
1: «Почему, Корнелли?» — в недоумении спросила Марта.
4: «Потому что там мальчишка! Мне он не нравится, и я ему тоже не нравлюсь», — объявила Корнелли.
2: Марта убедительно рассказала Корнелли о ложности ее убеждения. Она рассказала ей, как Дина каждый день спрашивал о ней и надеялся, что она придет снова. Ему было ужасно скучно целый день оставаться одному, без товарищей по играм. Марта была совершенно уверена, что Дина не виноват в том, что он ей не нравился. Мальчик вообще ничего не имел против нее, потому что каждый день спрашивал, когда она снова появится.
3: «Скажи мне, Корнелли», — спросила наконец Марта.
2: «Почему тебе не нравится этот мальчик? Он очень хороший».
4: «Я приду к вам завтра», —
2: был короткий ответ Корнелли, и этого было достаточно. Довольная Марта радостно попрощалась, заставив Корнелли повторить свое обещание, что на следующий день она проведет некоторое время со своей старой подругой и новым жильцом. На следующий день Корнелли в обычное время пришла в коттедж Марты. Марта стояла на крыльце у своих горшков с гвоздиками, готовая приветствовать приближающуюся гостью.
0: «Дина так обрадовался, что ты придешь, Корнелли», — сказала она, протягивая руку в знак приветствия. «Он только что вернулся после того, как выпил молока. Смотри, вон он идет!»
2: Дина услышал прибытие ожидаемой гости и, открыв дверь, вошел.
1: «Почему ты так долго не приходила?» — спросил он, подавая Корнелли руку. — «Я каждый день ждал тебя».
2: Корнелли не отвечала. Войдя в комнату вместе, они сели точно так же, как в первый день своего знакомства. Марта вышла, потому что знала, что дети лучше поладят одни. Ей очень хотелось, чтобы они стали хорошими друзьями.
1: — «Твой маленький белый козленок с каждым днем становится все резвее», — сказал Дина. «Ты бы видела его, когда он так весело скачет!»
4: «Мне все равно, увижу я его снова или нет. Для меня вообще ничего не имеет значения», — ответила Корнелли в самой недружелюбной манере.
1: «Да это же совершенно не так!» — сказал Дина, добродушно смеясь. «Когда кто-то так говорит, это показывает, что ему совершенно не все равно и что он полон горьких мыслей только потому, что не может получить то, чего хочет. Я знаю это очень хорошо, потому что сам делаю то же самое».
2: Корнелли была так поражена знаниями Дина в этом вопросе, что уставилась на него в полном изумлении.
4: «О, да, я знаю, как это бывает», — повторил он. «Но тебе не нужно быть такой озлобленной, потому что у тебя самая прекрасная жизнь, какая только может быть. Я думаю об этом каждое утро и вечер, когда иду в конюшню пить молоко. Какой у вас чудесный сад! Я никогда не видел таких фруктов! Дерево просто улеплено сливами, и на кустах столько ягод! Кроме того, две прекрасные лошади, которые содержатся отдельно в вашей конюшне для тебя! Мэтью сказал мне, что твой отец ездит с тобой каждую неделю, и что ты можешь иметь все в своем доме и в саду, потому что ты единственный ребенок. Ах, если бы в доме было 12 или 20 детей, тогда все было бы по-другому, страстно воскликнула Корнели. Но я всегда одна и никогда никому не могу сказать ни слова. И если человек устроен так, что все его ненавидят и презирают, и если никто в целом мире не может ему помочь, и он все время становится только хуже, ты не представляешь, что это значит. Я хотела бы умереть прямо сейчас. Внезапно Корнели закрыла лицо руками. Уронив голову на стол, она безутешно рыдала. Дино выглядел очень испуганным. Он не собирался огорчать Корнели и не мог понять, о чем она говорит. Но он помнил, что у нее не было матери, и поэтому мог понять ее слезы, потому что это было ужасно грустно. Это было большим поводом для слез, чем то, что она была единственным ребенком. Эта мысль наполнила его глубоким состраданием к ней, и он мягко сказал: «Перестань, Корнели! Я очень сочувствую, что у тебя нет мамы. Но ты не должна думать, что ты одинокая, и никто не хочет тебе помочь. Я буду твоим другом и помогу тебе, но ты должна сказать мне, что тебя беспокоит. Из того, что ты сказала, я ничего не понял. Пожалуйста, объясни мне все». «Нет, я не могу этого сделать. Я никому не могу рассказать», — произнесла девочка между всхлипываниями. «Ну, конечно же, можешь. Не плачь больше, и я тебе помогу. Я обязательно найду способ. Расскажи мне, пожалуйста». Дино взял руку девочки и осторожно убрал ее от глаз. «Нет, нет, я не могу», — неуверенно возразила она. «Да, можешь. Прежде всего мы уберем с глаз твои волосы. Они липнут к твоему лбу и глазам, так что ты едва можешь видеть». Дино старался убрать волосы, но они продолжали свисать, так как были приклеены ко лбу. «О, сейчас ты их увидишь, и тогда ты придешь в ужас, я знаю!» — в отчаянии воскликнула Корнели. «Я не вижу ничего, кроме того, что так ты выглядишь в 1000 раз лучше, чем с этой густой свисающей челкой по всему лицу», — сказал Дино. «Нет, пусть висят, я знаю, как я выгляжу», протестовала Корнели, пытаясь снова завесить себе лицо. «Ты говоришь это только потому, что хочешь быть моим другом. Но я знаю, и все их могут видеть и презирать меня».
5: «Ну, Корнели, почему ты плачешь?» — спросил Дино с немалым удивлением. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, и уверен, что ты только что-то там себе воображаешь. Может быть, так оно и есть, потому что так часто бывает».
4: «Нет, совсем не воображаю. И есть люди, которые могут их видеть. Ты не должен думать, что я что-то воображаю, Дино, иначе я бы так не переживала. Я часто долго-долго не могу заснуть. Я все время думаю о них. Я знаю, что со временем будет становиться все хуже и хуже, и что в конце концов я не смогу их скрыть. Тогда в мире не останется ни одного человека, который не испытывал бы ко мне отвращения, когда увидит меня. Тогда ты тоже будешь презирать меня. Я знаю».
5: «Я обещаю тебе, что я не буду презирать тебя, что бы ни случилось!» — с энтузиазмом воскликнул Дино. «Объясни мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Пожалуйста, расскажи, потому что я мог бы помочь тебе и дать тебе полезный совет. Просто скажи мне, потому что теперь ты знаешь, что я останусь твоим другом, несмотря ни на что, что может случиться».
2: Корнели не решалась.
5: «Ну, останешься ли ты моим другом позже, когда все еще больше изменится, и никто больше не будет моим другом?» — настойчиво спросила она.
4: «Да, обещаю! И вот тебе моя рука!» — произнес Дино и сердечно пожал руку девочки. «Видишь, я на самом деле обещаю это, потому что то, что человек пообещал таким образом, он никогда не сможет забрать обратно. Теперь ты можешь быть уверена, что я всегда буду твоим другом».
0: Лицо девочки просияло от радости. Очевидно, для нее было большим утешением иметь друга, который останется им навсегда.
5: «А теперь я расскажу тебе свой секрет. Но ты должен пообещать мне, что пока ты жив, никому в целом мире не рассказывать об этом».
2: Дина пообещал, снова протягивая руку для торжественного заверения.
5: «Посмотри, вот здесь, по обе стороны моего лба», — сказала Корнелли, немного поколебавшись и убирая пряди волос с лица. «У меня две большие шишки. Они растут все время, особенно когда я хмурюсь. Мне приходится все время делать сердитое лицо, потому что я больше не могу быть веселой и никогда больше не смогу смеяться. Таким образом, шишки продолжают расти, и в конце концов они будут похожи на настоящие рога. Тогда все возненавидят меня, потому что больше ни у кого нет рогов. Сейчас я могу их спрятать, но в конце концов они высунутся, и тогда мои волосы больше не будут их скрывать. Тогда все их смогут увидеть. Люди будут презирать меня, а дети обязательно будут бросать меня камнями. Ох!»
2: Корнелли снова опустила голову на руки и застонала от своей великой беды. Дина слушал, как пораженный. Он никогда раньше не слышал ничего подобного.
5: «Корнелли, — спросил он, — но почему ты тогда все время хмуришься, если шишки растут, когда ты это делаешь? Было бы намного лучше, если бы ты думала о чем-то хорошем и смеялась. Если бы ты всегда делала приятное лицо, они, возможно, полностью исчезли бы».
6: «Я не могу! Я никак не могу этого делать!» — сокрушалась Корнелли. «Я знаю, что у меня ужасное лицо, и что я настолько уродливая, что никто не хочет на меня смотреть. Всякий раз, когда кто-нибудь смотрит на меня, мне приходится делать сердитое лицо, потому что я знаю, что все думают, как ужасно я выгляжу. Я никогда больше не смогу быть счастливой, потому что мне приходится все время думать об этих ужасных рогах у меня на голове и о том, что становится все хуже. Я ничего не могу с этим поделать. Совершенно ничего. Ты даже не представляешь, что это значит. Всю мою жизнь я буду такой, и все будут меня презирать. Ты тоже не смог бы больше смеяться, если бы был таким».
5: «Ты должна попытаться думать о других вещах, и тогда ты забудешь об этом. Со временем тебе все показалось бы совершенно по-другому. Ты постоянно думаешь об этом, и поэтому веришь в это все больше и больше. Выброси все это из головы, тогда все обязательно наладится», — сказал Дина, который не совсем мог это понять. «Давай-ка я расскажу тебе историю, которая изменит твои мысли. Давным-давно была старая медная сковорода. Видишь, ты уже засмеялась!»
6: «Ох, это будет прекрасная история о старой медной сковороде», — сказала Корнелли.
5: «Это на самом деле забавная история», — согласился Дина. «Слушай дальше. У нее был сводный брат, который был корытом».
6: «Видишь, ты снова засмеялась. Так и продолжай».
5: «Итак, они вместе отправились в Париж, где происходила революция».
2: «Что такое революция?» — спросила охваченная волнением Корнелли.
6: «Видишь, как тебя заинтересовала эта история», — сказал Дина, довольный результатом.
5: «У тебя больше нет морщин на лбу, потому что ты хорошо слушаешь. Разве я не догадался, что ты должна делать? Ну, я продолжу. Революция называется то, когда никто не хочет оставаться на своем месте, и все разлетается на кусочки».
2: «Что ты имеешь в виду, говоря «разлетается на кусочки»? Ты имеешь в виду то, как стулья начинают разваливаться на части, когда клей больше не держит, а ножки шатаются и выпадают?»
5: «Похоже на то», — согласился Дино. «Когда все законы и порядки начинают разваливаться на куски, как стулья, когда клей пересыхает и все рушится, понимаешь?»
6: «Да. И что случилось?»
2: Девочке хотелось знать дальше.
5: «Путешественникам это очень понравилось», — продолжил Дино, «потому что они были недовольны своим положением. Медная сковорода долгое время думала, что хочет быть кем-то другим. Ей надоело готовить жирную пищу, и чтобы ее дно все время было покрыто сажей. Она хотела быть чем-то лучшим. У стирального корыта были похожие мысли. Оно думало, что ему было бы гораздо лучше быть хорошим чайником. Оно подумало, как хорошо было бы стоять на прекрасном столе, поэтому ему захотелось уйти из прачечной.
2: Когда они пришли в Париж, они тоже присоединились к революции. Они стали довольно известными, произнося речи, потому что оба умели очень хорошо говорить. Корыто для стирки научилось этому у прачек, а медная сковорода у повара. Итак, их обоих спросили, кем они хотят стать. Медная сковорода хотела стать морозильником. Она хотела блестеть снаружи прекрасным деревом, а внутри быть наполненной великолепным льдом. Корыто хотела стать прекрасным чайником для заваривания чая и иметь возможность стоять на красиво сервированном столе. Так они оба стали тем, кем хотели. Но медная сковорода, когда лед заполнил все ее нутро, начала дрожать и замерзать. Она привыкла к ласковому огню. Ее зубы стучали. Она оглядывалась по сторонам, чтобы посмотреть, не сможет ли она обнаружить где-нибудь маленький огонек. Но к ней не подносили ни одной жаркой искры. Кроме того, она испытывала сильнейший голод, потому что привыкла к совершенно иной пище. Ей хотелось жирных кусков, поджаривающихся в ней. Теперь ей приходилось глотать маленькие кусочки льда и больше ничего. Ей ни капельки не нравилось блестеть снаружи и внутри, потому что ей приходилось все время думать, как это ужасно — голодать и замерзать до смерти. Чайник тем временем стоял на красиво накрытом столе. Несколько великолепно одетых молодых леди и джентльменов сидели вокруг него и пили чай из тоненьких фарфоровых чашечек и ели с прекрасных тарелок с золотой каемочкой. Чайник почувствовал себя польщенным и сказал себе: «О, теперь я могу быть равным этой посуде!» Но одна из дам сказала:
7: «Я чувствую запах хозяйственного мыла, и я думаю, что он исходит от этого чайника. Интересно, что это значило?»
2: Ее сосед засмеялся и сказал: «Я давно это заметил. Я надеюсь, что его не использовали для стирки грязных носков». Все посмотрели на чайник, принюхались и с презрением отвернули носы. Чайник потерял самоуверенность, потому что он прекрасно знал, что внутри него было стирано много сотен грязных носков. Бедняжка никогда не предполагал, что запах хозяйственного мыла впитался в него и обнаруживался даже в его новом обличии. Он чувствовал себя очень стесненно и неуютно в обществе, в котором находился. Ему пришла мысль уйти и вернуться туда, где ему было комфортно и где его высоко ценили, потому что он и в самом деле был первоклассным корытом. Внезапно революция прекратилась. Хозяйка дома, которой принадлежал морозильник, сказала: «Я больше не хочу этот ужасный ящик со льдом, который они обменяли на мой старый добрый ящик со льдом. Весь лед, который из него получается, имеет вкус лукового супа». Медная сковорода всегда готовила этот суп лучше, чем любой другой.
7: «Лулу, выбрось его в кучу старого железа», — сказала леди.
2: Итак, дворецкий Лулу и горничная Лала взяли ящик со льдом и со страшной силой швырнули его на кучу металлолома на заднем дворе, где валялось старое железо, кости и грязь. Ящик со льдом почувствовал, что все его конечности гнутся и что все закончится плохо. Он сокрушался. «О, если бы только я не присоединился к революции! Если бы я только остался дома у ласкового огня! О, если бы только...» И с этими словами он окончательно раскололся. В тот же день молодая леди, на столе которой стоял чайник, сказала:
7: «Теперь с меня хватит этого ужасного корыта с хозяйственным мылом! Я хочу настоящий чайник, а не имитацию! Уберите эту штуку!»
2: Тогда дворецкий взял чайник и швырнул его вниз кучи мусора во дворе. Это была та же самая куча мусора, куда бросили его сводную сестру, и при падении он сломал себе и своей сводной сестре последние кости. Тогда с горькой болью он воскликнул: «О, если бы только я не присоединился к революции! О, если бы я только был дома, в мирной, наполненной паром прачечной!» Затем он был полностью раздавлен старыми мушкетами, которые использовались во время революции и которые были брошены на него сверху. И это конец истории.
7: «Да, они были правы. Если бы они только не присоединились к революции!» — сочувствием произнесла Корнели.
2: «Да, и я тоже прав!» — торжествующе воскликнул Дино.
8: Посмотри, насколько это помогло тебе забыть о твоем любопытном романе с шишками. У тебя больше нет морщин на лбу, и ты убрала свои волосы с глаз. Ты выглядишь совершенно по-другому. Теперь я тебя почти не узнаю».
2: Корнелия в самом деле так жадно слушала эту историю, что одним быстрым движением откинула с глаз висящие пряди волос. Она старалась не пропустить ни слова, и волосы очень мешали ей. Во время захватывающего рассказа ее лицо просветлело и изменилось.
8: «Только посмотри на себя!» – подбодрил ее Дина, сняв со стены маленькое зеркальце и держа его перед девочкой. «Нет, нет, я не хочу их видеть!» – закричала она. В тот же миг она снова опустила волосы, закрывая глаза и хмурясь, отчего на ее лбу появилось множество морщин.
2: «Не волнуйся так!» – сказал Дина, возвращая зеркало на место.
8: «Но я ужасно рад, что знаю способ, как помочь тебе. Я буду делать это каждый день, но ты должна пообещать приходить ко мне. Я уверен, что ты забудешь все, что тебя беспокоит, и в конце концов снова станешь веселой!»
2: Корнелия помотала головой.
8: «Нет, ты не можешь предотвратить ухудшение», — сказала она, закрывая лоб еще большим количеством волос. Однако она подала Дину руку в знак обещания прийти снова. Ей очень понравился ее визит, и она с нетерпением ждала его повторения. С того дня Корнелия снова прибегала в маленький дом Марты, как и раньше. Старушка заплакала от радости, когда услышала веселый смех девочки, и спустя столько времени. Для нее было настоящим большим горем видеть, как это дитя так ужасно изменилось. Она любила оставлять детей одних, потому что тогда ей казалось, им было лучше. Время от времени она слышала их счастливый смех, который наполнял ее радостью. Она никогда не хотела прерывать его. Она наблюдала, как вела себя Корнелия, слушая одну из историй Дино. Маленькая девочка была так взволнована, как будто сама переживала все это. Увлекшись, она откидывала назад волосы. Ее глаза сверкали, как в былые дни, и милое смеющееся лицо смотрело на рассказчика. Все остальное на время было забыто, но если что-то напоминало Корнелии о ее собственной жизни и неприятностях, весь солнечный свет внезапно исчезал с ее лица. Лоб покрывался облаками, и ужасные липкие волосы снова нависали на глаза. Марта всегда старалась оставить детей одних и не беспокоить их. Она возлагала много надежд на эти ежедневные обещания Корнелии с очаровательным мальчиком. Его ясное чело никогда не было омрачено, и он мог бы прогнать тучи с лица своей верной подруги. Как только Корнелия покидала маленький домик и приближалась к собственному саду, все возвращалось в прежнее состояние. Марта, наблюдая за ребенком, могла видеть ужасного вида волосы, которые так странно уродовали хорошенькое личико девочки. Она глубоко вздыхала и говорила себе: «Это похоже на болезнь, но кто может ей помочь? О, если бы наша благословенная госпожа видела своего ребенка такой ужасно изуродованной!» Корнелия очень удивилась, что снова наступил субботний вечер, потому что последние две недели пролетели для нее очень быстро. Она побежала через сад. Под сливовым деревом лежали последние созревшие золотые сливы. Корнелия подобрала их, они были великолепны, но в тот год они не доставили ей никакого удовольствия. Она принесла их и положила на стол Марты. «О, какие прекрасные желтые сливы! Я уверен, что они сладкие, как мед!» – воскликнул Дино. «Они из вашего сада?»
2: «Когда утром на них светит солнце, все ветви, кажется, переливаются красноватым золотом, как рождественская елка».
8: «Да, они с дерева. Ты хочешь их есть?» – спросила Корнелия. «С удовольствием! Но ты должна немного тоже поесть», — предложил Дино.
2: «Нет, я не хочу», — ответила Корнелия.
8: «Попробуй, вкусные ли они еще?»
2: «Если они тебе не нравятся, ты можешь оставить их или отдать птицам».
8: «Нет ничего более сладкого и великолепного на вкус, чем эти золотые сливы!» — воскликнул Дино, медленно поедая одну за другой.
2: «Какая жалость! Жаль, что я не знала, что они тебе нравятся. Ты должен был мне сказать», — сказала Корнелия. «На дереве больше ни одной не осталось, эти последние, которые лежали на траве.
8: но очень скоро у нас будут отличные сочные груши. Они очень вкусные. Я думаю, даже лучше. И тогда я буду приносить их тебе каждый день».
2: «Да, конечно, было бы здорово каждый день устраивать с тобой грушевый пир», — сказал Дина с восхищением, глядя на последнюю красноватую сливу, прежде чем съесть ее.
8: «Для тебя это просто, Корнель. Ты можешь приходить сюда, под грушевое дерево, но я должен уехать. Мне придется проводить время за стенами школы, сожалея обо всем, что я оставил».
2: «Но ты не уедешь», — с тревогой произнесла Корнели.
8: Ей никогда не приходило в голову, что это счастливое общение может когда-нибудь закончиться.
2: «Да, я должен. Если бы я мог, то оставался бы намного дольше с нашей доброй Мартой. Она лучше всех, кого я знаю, кроме моей мамы, и она заботится обо мне, как если бы я был шелковичной гусеницей».
8: «И когда ты уедешь, все будет кончено», — произнесла Корнели так, как будто Дина был ее врагом. Ее глаза сверкали из-под волос, и казалось, что она обвиняет его в какой-то непростительной ошибке. Она отвернулась, как бы говоря: «Я больше ни о чем не хочу слышать». Но Дина понял ее внезапный гнев.
2: «Нет, Корнели», — успокаивающе сказал он, — «все как раз наоборот. Это вовсе не конец, потому что все только началось. Сегодня мы с Мартой договорились, что я приеду снова следующим летом и каждый последующий год, пока мы оба не состаримся и не поседеем».
8: Но Корнели видела перед собой только ближайшее будущее и то, что будет происходить сейчас. Она не могла заглядывать так далеко вперед.
2: «Да, но до следующего года еще очень далеко. И ты наверняка забудешь обо мне 100 раз», — сердито сказала она, как будто упрекая своего друга.
8: «Нет, я так не поступаю», — тихо сказал Дина.
2: «Я не забуду тебя ни разу, и уж тем более не 100 раз. Я докажу это тебе, Корнели. Давай все-таки хорошо проведем время вместе и насладимся 4 оставшимися днями, которые я могу быть здесь. Давай будем с нетерпением ждать того времени, когда я снова приеду. Только подумай, насколько козленок вырастет к тому времени. Мы сможем вместе ездить на нем. Я буду кучером, а ты будешь леди в карете. Это будет великолепно».
8: Но Корнели больше не могла быть по-настоящему веселой. Она постоянно видела перед собой момент, когда Дину должен будет попрощаться и когда все их веселье закончится. То утро наступило достаточно быстро, и ей пришлось проститься с ним в коттедже Марты. После того, как Дино уехал, Корнели закрыла лицо руками и жалобно заплакала. У Марты тоже было тяжело на сердце, и она сидела рядом с ней, тихо плача. В тот же вечер, когда с ужином было покончено, и Корнели встала из-за стола, чтобы выйти из комнаты, тетя сказала:
9: «Ты сегодня не сказала ни единого слова, Корнели. Похоже, что ты становишься хуже, а не лучше. По-видимому, твой отец, вернувшись домой, найдет тебя хуже, чем когда он уезжал».
8: «Спокойной ночи», — хрипло произнесла Корнели и вышла из комнаты, ни разу не подняв головы.
9: «С ней ничего невозможно сделать, вы видите это сами, Бетти. Вы думали, что мы сможем добиться перемен к лучшему?» — продолжала мисс Дорнер, после того, как Корнели закрыла за собой дверь. «Чего мы достигли, несмотря на все наши усилия? Мы достаточно старались ради ее отца. Как ужасно будет для него снова жить с ней наедине. Вместо того, чтобы радовать его одинокую жизнь, она только причинит ему беспокойство и неприятности. И что у нее за вид? Приходилось ли вам когда-нибудь встречать такое упрямство?»
8: «Нет, никогда», — ответила подруга.
9: «Похоже, что все полезные слова, которые мы произнесли, возымели на нее противоположный эффект. Всякий раз, когда мы говорили ей, как ужасно она выглядит, уродливая челка из волос становилась все хуже. Интересно, что можно было бы сделать, чтобы сломить ее упрямство? Может быть, суровая строгость сделала бы это? Или поместить ее в общество детей, которые бы смеялись над ней? Может быть, это излечило бы ее?» «Я в это не верю, потому что похоже, что ничто не помогает», — заключила мисс Дорнер.
10: Когда вернется мой кузен, пусть сам решает, что с ней делать. Но я знаю наверняка, что бы ни было сделано, она никогда не будет радостью для своего отца».

0: Короткие рассказы для детей. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Книга притчей, 29 глава, 14 стих. Король Швеции, Густав III, как-то раз прискакал на лошади в одну небольшую деревушку. У колодца стояла простая деревенская девушка и черпала воду. «Не дашь ли ты мне немного воды напиться?» — попросил король.
1: «С удовольствием, господин. Только я очень тороплюсь домой к больной матери. Она давно уже не может вставать с постели».
0: «У тебя еще есть мать?» — спросил король.
1: «Да, господин, и я очень счастлива, что имею ее, хотя она бедная и очень больная. У нее нет, кроме меня, ни одного человека на свете, кто бы позаботился о ней».
0: «А где вы живете?»
1: «Вот в этом доме».
0: Король спрыгнул с лошади и крепко привязал ее у ворот. Во дворе громко залаяла собака, но Катя, так звали эту девушку, быстро подбежала к будке и успокоила пса. Зайдя в дом, она сказала:
1: «Мама, у колодца я дала одному господину немного воды напиться, и вот он хочет видеть тебя».
0: Король вошел в бедно обставленную комнату. В кровати лежала больная женщина с печатью больших страданий на бледном лице. Он подошел к ней и любезно протянул руку.
1: «Бедная мать, как я сочувствую вашему состоянию», — сказал незнакомец. «О, нет, господин», — возразила больная, — «мое состояние было бы намного хуже, если бы Бог не дал мне любящую и заботливую дочурку. Она работает день и ночь, чтобы заработать на пропитание. Да еще и забота о всем хозяйстве лежит на ней».
0: «Ты трудолюбивая девочка», — сказал король, обращаясь к Кате. «Не хочешь ли ты поехать в Стокгольм? Я тебя хорошо устрою. Тебе не нужно будет так тяжело работать, и будет достаточно денег, чтобы содержать сиделку для твоей матери».
1: «О, нет, господин, я никогда не оставлю маму, даже если быть мне королевой. Мама подарила мне жизнь, и о ней я буду заботиться, сколько в моих силах».
0: Услышав это, король достал из кармана камзола мешочек с золотом и подал его девушке. Увидев деньги, она смутилась и не хотела их брать.
1: «Не бойся, ты можешь спокойно взять деньги. Я, как король, имею право заботиться о бедных в моей стране».
0: «Наш король!» — воскликнули вместе мама и дочь. Женщина попыталась приподняться на кровати, но он остановил ее.
1: «Лежите, лежите, ведь я только слуга царя всех царей», — сказал он и распрощался с ними.
0: Впоследствии он назначил больной женщине пожизненную пенсию и всегда справлялся о их делах. «Насколько больше заботится о нас наш небесный царь?» Он сказал: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Давайте будем благодарить Господа, нашего Бога и Царя, за всю Его заботу о нас каждый день.

Дорогие ребята, на прошлой неделе мы закончили историю про Моисея. Сегодня мы начнем читать историю про Самуила. Сегодняшняя история называется «Благочестивая мать». Вы уже знаете, дети, как израильтяне вошли в землю Ханаанскую. Теперь я расскажу вам, что с ними случилось после смерти Иисуса Навина. Вы помните, что скиния была поставлена в Силоме. Там же жил и первосвященник, приносящий Господу жертвы. Я расскажу вам об одном первосвященнике по имени Илии. Илий был почтенный старец. Множество народа приходило обыкновенно в Силом для поклонения Богу. Между людьми, приходившими для поклонения Богу в Силом, был некто по имени Елкана. У него было две жены. Одну из них, очень благочестивую жену, звали Анной, но у нее не было детей. Вторая же жена, Фенана, была нехорошая женщина, но у нее были дети. Она всегда смеялась над Анной и говорила, что Бог не дал Анне детей, потому что он ее не любит. Это была неправда, потому что Бог очень любил Анну. Бедная женщина плакала, слушая насмешки второй жены Елканы. Однажды, когда Анна пришла в Силом, и Фенана смеялась над ней, бедная женщина пошла помолиться в храм. Илий был во дворе храма. Он сидел в это время на высоком седалище у входа в храм. Анна молилась шепотом, глаза ее были красные от слез. Когда Илий увидел Анну, он подумал, что она выпила слишком много вина. Он резко заговорил с нею и сказал: «Зачем ты напилась вина?» Тяжело было Анне услышать этот упрек от Илии при всем народе. Но она кротко ответила: «Вина я не пила, но я молюсь Богу, потому что я чувствую себя несчастной». Когда Илий услышал это, он ласково сказал ей: «Бог исполнит желание твое и даст тебе то, что ты у него просила». О чем же молилась Анна? Она просила Бога дать ей сына и обещала отдать его на служение Богу, чтобы он учил других познавать Господа. Анна была очень обрадована словами Илии. Она отерла слезы свои и с радостью вернулась в дом свой. Вы видите, дети, как хорошо молиться Господу в несчастье. Надеюсь, что когда вы бываете больны или когда с вами обходятся неприветливо, вы также обращаетесь с молитвой к Богу. Анна ушла из Силома в землю Ханаанскую, место, где она жила раньше. И Бог послал ей сына, которого она назвала Самуилом. Пока Самуил был крошечным ребенком, Анна не ходила в Силом. Но когда он подрос и ему исполнилось 3 или 4 года, она взяла его с собою в Силом. Обыкновенно люди, которые должны были впоследствии быть священниками, начинали приучаться к служению в храме уже с 3-летнего возраста. Анна не забыла своего обещания посвятить сына своего служению Богу. Она не хотела его оставить дома, чтобы всегда быть с ним, хотя она и очень его любила. Ей хотелось, чтобы престарелый первосвященник Илий воспитывал и учил его. Поэтому она привела сына своего к Илии со словами: «Я, та самая женщина, которая здесь при тебе стояла, молилась Господу. Я просила Бога дать мне сына, и Господь исполнил прошение мое. Теперь я отдаю сына своего Господу на все дни жизни его, служить Господу». Илий взял мальчика к себе. Анна же восхвалила Бога чудной песнью, благодаря его за услышанные молитвы. Затем она оставила у Илии сына своего и вернулась домой с мужем своим. Навещала ли она своего сына? Да, каждый год приходила она повидаться с ним и каждый раз приносила ему новое платье. Самуил носил белые длинные льняные одежды с длинными рукавами.
Он носил также ефод, похожий на ефод священников, хотя он еще не был священником Божиим. Бог вложил духа своего в сердце Самуила, так что он от всей души служил Господу при храме и присутствовал при принесении жертв, вознося хвалу Богу вместе со священниками и народом. Чем старше он становился, тем усерднее служил и угождал Богу, и народ любил его. Как радовалось сердце Анны, слыша только хорошее о сыне своем. Родителям вашим приятно, дети, слышать о вас что-либо хорошее. Ангелы также радуются, видя, что и вы поступаете хорошо, и Господь Иисус доволен вами. Надеюсь, что вы будете подражать маленькому Самуилу и с раннего возраста отдадите ваши сердца Господу. Ну, вот и все. А теперь вопросы. Но перед этим я хотела бы напомнить вам наш адрес. Наш почтовый адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Зачем приходил народ в Силом? Второй вопрос. Кто был Илий? Третий вопрос. Почему Анна была несчастна? Четвертый вопрос. Почему обошелся резко с нею Илий? Пятый вопрос. О чем молилась Анна, когда Илий обратился к ней с упреками? Шестой вопрос. Почему привела Анна Самуила к Илию? И седьмой вопрос. Почему Самуил был таким примерным ребенком? Вот и все вопросы. А теперь пишите нам ответы. Мы ждем их. Да благословит вас Господь!

0: отъезда дам. «Какие корреспонденты у тебя в городе, Корнели? Здесь письмо для тебя». Оторвавшись от своей чашки, Корнели недоверчиво посмотрела на письмо.
1: «Это в самом деле для тебя. Слушай,
0: мисс Корнели Хельмут, поселок Иллер, чугунолитейный завод», — прочитал отец. «Вот, возьми». С немалым волнением Корнели вскрыла письмо и прочла.
2: «Дорогая Корнели, только представь, я заболел и должен лежать в постели. Доктор не разрешает мне читать и писать, поэтому это письмо будет очень коротким. Болеть очень утомительно, потому что мои сестры весь день в школе. У мамы всегда много забот, а Макс еще очень бестолковый малыш. Не могла бы ты приехать сюда и посетить меня? Я был бы рад увидеть тебя и с удовольствием послушать все об Иллер. Ты могла бы рассказать мне все о старой доброй Марте, которую я люблю почти так же сильно, как бабушку, о вашем маленьком козленке и Мэтью, о лошадях и обо всем остальном, и особенно о себе. Мне всегда было хорошо с тобой, и я был ужасно рад, если бы ты приехала навестить меня. Пожалуйста, приезжай как можно скорее. Твой верный друг Дино».
0: Когда Корнели складывала письмо, отец спросил:
1: «Можно я тоже его почитаю?»
0: Корнели быстро вручила ему свое письмо.
1: «Что это за друг, который хочет, чтобы ты приехала к нему в гости?» — удивленно спросил отец. «Я ожидал, что ты сразу же заплачешь, ведь тебе, возможно, придется уехать в город».
0: «О, нет, папа, я очень хотела бы его увидеть!» — живо возразила Корнели. «Это Дина, который летом гостил у Марты!»
2: От неожиданности отец положил ложку и с удивлением посмотрел на дочь.
1: «Корнели, какая ты странная!» — наконец произнес он. «Тебе вдруг захотелось навестить незнакомое семейство. Кроме этого мальчика ты никого не знаешь, и это тебя не смущает. Ты даже не стесняешься появиться там в таком виде».
2: «Дина хорошо меня знает и знает, что если я приеду, то буду видеться с ним наедине. Он все так устроит, что мне не придется видеться с его матерью или сестрами. Он все знает», — пояснила Корнели.
1: «В этом нет никакого смысла», — коротко сказал отец и, собрав свои бумаги, ушел.
0: Вскоре после этого он вошел в маленький дом Марты.
1: «Ну вот, и опять я здесь. Не знаю, что вы на это скажете», — обратился он к удивленной женщине. «Вот письмо с приглашением для Корнели, которое пришло сегодня. Это от мальчика, который гостил у вас. Кто он? Кто его родители?»
0: Этот вопрос переполнил Марту похвалами в адрес мальчика. Она рассказала мистеру Хельмуту, что никогда не встречала мальчика, который был бы так вежлив и дружелюбен к простым людям, как этот мальчик. Он был хорошо воспитан, имел самые изысканные и очаровательные манеры, был хорошо образован и в то же время так просто и по-детски предан старой простой Марте. Она никогда не читала писем, подобных письму его матери к сыну, таких красивых, ласковых и возвышенных. Он всегда читал их ей, и ей каждый раз приходилось плакать от переполнявших ее эмоций. Она никогда прежде не видела таких красивых рубашек, какие носил мальчик, и все это было делом рук двух его сестер.
1: «Марта», — наконец прервал ее директор, — «согласно вашему рассказу, для моей дочери было бы большим благословением провести хотя бы день в такой семье».
3: «Ах, если бы вы отвезли ее туда, директор, я была бы очень счастлива. Я не представляю лучшего варианта».
0: Марте пришлось вытереть глаза, так она была взволнована.
1: «Вы узнаете об этом, Марта. Мы отправимся завтра. И в тот же вечер вы услышите отчет обо всем, что произошло».
0: С этими словами директор взял ее руку и, сердечно пожав, удалился.
1: «Собирайся, Корнели, завтра мы едем в город», —
0: сказал он дочери, которая тихо сидела на садовой скамейке, размышляя.
1: «Эстер разбудит тебя рано, в 6 часов». «Разбужу, конечно!» — донесся голос Эстер из какого-то открытого окна. Она была хорошим стражем, потому что, казалось, всегда знала, что происходит в доме и его ближайших окрестностях. Ранним утром следующего дня две лоснящиеся коричневые лошади рысью мчали.

0: По долине. Им предстояло бежать целых 4 часа, но это казалось им чистым удовольствием. Чем дальше они бежали, тем больше у них, казалось, прибавлялось настроение, и Мэтью приходилось все время удерживать их от галопа. Сидя в своем углу, Корнелли размышляла о том, как бы ей по прибытии сказать горничной, что она не хочет никого видеть, кроме Дино, и хочет, чтобы ее проводили прямо в его комнату. Она планировала также запретить ему звать сестер и мать, потому что хотела видеть только его. Она побудет с Дино как можно дольше, а затем тихо ускользнет, оставаясь незамеченной. Она также размышляла обо всем, что хотела рассказать своему другу. Прежде всего, она должна будет сказать ему, что наконец-то стало известно о том, кто стоял на диване. Она рассказывала ему все об этом глубоком горе, которое так долго вынашивала. В город они приехали гораздо раньше, чем Корнелли могла предположить. Экипаж остановился перед гостиницей, где обычно останавливался ее отец. Корнелли спрыгнула на землю.
1: «Мне вернуться через 4 часа, папа?» — спросила она. «Я могу найти путь сама, потому что Дина описал мне его».
2: «Подожди, подожди, так не пойдет. Я тоже пойду», — ответил отец.
0: Корнелли немного расстроилась, что не смогла отправиться в путь одна, как намеревалась. Теперь все будет по-другому. Поскольку на конверте Дина написал свой точный адрес, а директор очень хорошо ориентировался в городе, они быстро переходили с улицы на улицу, пока не добрались до узкого переулка. Здесь стоял дом, который они искали. Когда, наконец, 4 высоких пролета между этажами были преодолены, директор встал на самой высокой узкой ступеньке, где дверь занимала половину площадки.
2: «Если обитатели соответствуют своему месту жительства, мы, вероятно, не задержимся здесь надолго», — сказал он, с сомнением глядя на неудобный вход.
1: «Дина не соответствует!» — быстро возразила Корнелли.
0: Она не совсем поняла слова отца, но почувствовала, что они были нападением на ее друга.
2: «Поднимись сюда, Корнелли, и дерни за веревку звонка», — скомандовал он. «Когда дверь откроется, я, вероятно, тоже найду место, чтобы встать там».
0: Корнелли послушалась. Худенькая девочка, намного выше Корнелли, открыла дверь и с удивлением посмотрела на вновь прибывших темными серьезными глазами. Корнелли тут же попятилась.
2: «Ну, то, что я вижу, не очень ужасно», — сказал директор, делая шаг вперед. «Добрый день, дитя. Дома ли твоя мать? И могу ли я с ней поговорить?»
0: Девочку, которая открыла дверь, звали Ника. Она вежливо провела джентльмена в комнату и сообщила, что немедленно пойдет за матерью, которая была с ее больным братом. По ее вежливому приглашению директор последовал за ней и устроился в кресле. Он с удивлением оглядывал маленькую, но безупречно опрятную комнату, украшенную несколькими красивыми картинами. Когда Ника приблизилась к двери, Корнелли тихо сказала ей.
3: «Я хочу навестить Дина».
1: «Пойдем, я покажу тебе дорогу!» —
0: раздался детский голосок из-за двери. Это был Макс, который быстро спрятался там, чтобы с любопытством поглядеть на вновь прибывших. Он подошел и схватил Корнелли за руку, потащил ее за собой. Мать услышала голос незнакомца и в этот момент вошла из соседней комнаты.
2: «Она тоже не соответствует», — как выразилась Корнелли,
0: с улыбкой подумал директор. Он встал и представился.
2: «Следуя просьбе вашего сына, миссис Халм, я привез вам свою дочь», — сказал он. «Она может остаться на несколько часов со своим больным другом, если вас это устраивает, а затем она может снова присоединиться ко мне в моей гостинице».
0: «Я так благодарна вам за великую услугу, что вы привезли ее. Мой сын с таким нетерпением ждал этого посещения. Мы все уже знаем и любим Корнелли потому, что он рассказывал нам о ней. Она была очень добра к нему и хорошо развлекала его, когда он был один в Иллер. Я ей искренне благодарна за это. Не могли бы вы оставить Корнелли здесь на несколько дней или, по крайней мере, на весь сегодняшний день?»
2: «Вы очень добры, миссис Халм», — ответил он,
0: весьма удивленный тем, что его застенчивый, недружелюбный ребенок мог доставить мальчику хоть какое-то развлечение.
1: «Это просто вежливые слова», — подумал он про себя, но вслух добавил. «Боюсь, что это будет невозможно, потому что мой ребенок не останется. Она очень застенчива и имеет всевозможные странные привычки, как вы, вероятно, заметили по ее внешности. Ваша дочь выглядит совершенно по-другому».
3: «Я, конечно, не буду держать Корнелли против ее воли, но могу ли я надеяться получить ваше разрешение, если дитя захочет остаться?»
1: Вдова священника обладала такими приятными манерами, что было трудно ей в чем-либо отказать. Директор с радостью согласился, потому что это было не только ее желание, но и его.
0: «Конечно, мисс Халм, я с радостью оставлю ее», — заверил он.
1: «Что могло бы порадовать меня больше, чем то, что моя дочь находится в подобном окружении? Но я совершенно уверен, что Корнелли захочет вернуться со мной. Тем не менее, я хочу искренне поблагодарить вас за вашу огромную доброту. Провести хотя бы один день в вашем очаровательном доме пойдет ей на пользу».
3: Директор распрощался и пошел вниз.
1: У входной двери внизу лестницы, неся свою школьную сумку и учебники, бежала девочка. Она бежала к нему навстречу так быстро, что столкновения избежать бы не удалось, поэтому директор широко раскрыл объятия и поймал в них Агнес. Агнес всегда неслась, как ураган. Она просто не могла по-другому. Директор от души рассмеялся, и Агнес тоже.
0: «Я уверен, что ты тоже из семьи миссис Халм», —
1: сказал он с удовольствием, глядя на оживленное лицо с широко открытыми, блестящими глазами. Каким милым и аккуратным все было на ней.
3: «Да, конечно», — быстро ответила она и умчалась. «Какая счастливая мать! Какая счастливая женщина!» — подумал про себя директор. «И сравнить моего ребенка с такими детьми... Я не могу это выносить. Такие дети и моя рядом с ними». Дина рассказал матери о своем пребывании в Иллер и особенно о своем знакомстве с Корнелли. Он также рассказал ей о странном переживании девочки, но ей пришлось дать обещание держать это при себе. Дина не казалась неправильным рассказать об этом своей матери, потому что она всегда знала все, что знал он. Когда приглашение для Корнелли было отправлено, миссис Халм серьезно сказала детям не делать никаких замечаний по поводу прически Корнелли на случай, если она приедет. Она сказала им, чтобы они не выказывали никакого удивления, если Корнелли будет носить свои волосы довольно странным образом, и не обращали на это внимания. Маленький Макс был очень рад, что у него появился новый компаньон. Он смотрел на нее, как на старую знакомую, потому что Дино много говорил о ней. Сначала он повел ее посмотреть кухню. «Но я уверена, что Дино не спит здесь», — удивленно произнесла Корнелли.
4: «Нет, это кухня, и здесь нет кроватей», — заверил Макс. «Но сначала я покажу тебе, почему Агнес проплакала сегодня целый час, а может быть и два».
1: Макс подвел свою новую подружку к целой куче яблочной кожуры, которая лежала в ведре.
4: «Разве не глупо со стороны Агнес плакать, когда мы потом будем есть вкусные яблочные пироги?»
3: «Ну, почему она плакала?» — спросила полное сочувствие Корнелли.
1: «Она точно знала, каково это, когда нужно просто поплакать».
4: «Мы не знаем», — ответил Макс.
3: «Ну, почему служанка не чистила яблоки?» — снова спросила Корнелли.
4: «У нас нет служанки, кроме тупоголовой Трины», — сообщил Макс.
3: «Кто такая тупоголовая Трина?» — поинтересовалась Корнелли.
4: «Она должна помогать. Она маленькая и толстая», — описал ее Макс. «Мама должна показывать ей, как готовить, и она должна приносить то, что нам нужно. Она всегда приносит не то, что нужно. Поэтому Дино говорит, наверное, мы должны отослать тупоголовую Трину подальше».
1: А мама говорит,
4: «Трина тоже должна жить». И тогда ее не отослали.
1: Корнелли очень сочувствовала Агнес, у которой, по-видимому, была тайная проблема, похожая на ее собственную. Ей не нужно было бояться девочку, как ее гордую сестру, которая встретила ее.
4: «Я уверена, Макс, что твоя другая сестра никогда не плачет. Ты ее не боишься?» — спросила Корнелли. «Нет, ни капельки!» — ответил мальчик. Вообще-то она часто корчит гримасу, как будто ей хочется заплакать и тысячу раз она начинает плакать, хотя никто не знает почему. Я тоже не знаю почему, потому что она мне не говорит.
1: Сразу же неприязнь Корнели по отношению к Нике сменилась огромной жалостью. Если Ника даже не могла говорить о своем горе, у нее могло бы быть самое глубокое горе из всех.
0: «Теперь мы пойдем к Дино», — сказала она, спеша к двери, на которую указал ей маленький мальчик.
4: «Ну подожди, вначале я должен показать тебе мою книжку с картинками. Тебе она понравится», — заверил Макс. «В ней есть что-то очень похожее на тебя. Это сова, у которой на глазах такие же лохмотья, как у тебя. Но ты не должна говорить об этом, потому что мама запретила».
0: «Нет, нет, я не хочу смотреть книжку. Пожалуйста, отведи меня к Дино», — настаивала Корнели. Наконец Макс потащил Корнели из кухни и недалеко от нее открыл дверь.
4: «Ты наконец идешь, Корнели!»
1: — воскликнул Дино. Он сидел на кровати. Мальчик радостно взглянул на свою приближающуюся подружку. Корнели, увидев его снова, тоже почувствовала глубокую радость. Время, которое она провела с ним, было единственными счастливыми часами за все лето. Быстро присев у его кровати, она начала рассказывать ему обо всем, что произошло в Иллер с момента его отъезда. Он задавал ей много вопросов, на которые Корнели должна была ответить. Они даже не заметили, как промчалось время. Макс исчез. Поскольку он не мог полностью завладеть вниманием своего нового друга, он предпочел узнать, что готовится на ужин на кухне. Наконец в комнату вошла мама.
5: «Я еще почти не видела тебя, детка», — сказала она, беря Корнели за руку. «Но я подумала, что ненадолго оставлю вас с Дино в покое. Вам, должно быть, есть о чем поговорить, о ваших переживаниях и друзьях в Иллер. Дино с нетерпением ждал твоего визита. После этого Дино должен немного поспать, а потом ты можешь снова вернуться к нему, если пожелаешь».
1: Теперь для Корнели наступил трудный момент. Она втайне надеялась, что сможет провести весь день наедине с Дино и что никто другой ее не заметит. Теперь ей придется сидеть за столом с матерью и сестрами Дино. Макс, однако, был ее утешением. Он казался таким доверчивым и очень дружелюбным. К своему большому дискомфорту она сразу почувствовала, насколько отличается и как ужасно выглядит по сравнению с этими очаровательными детьми. Когда она стояла перед Никой, которая была очень хорошенькой, она была уверена, что старшая девочка должна испытывать отвращение при виде нее, даже если она этого не показывала. Макс сразу же заметил ее странность и обратил на это внимание. А теперь Агнес тоже увидит ее. То, что Агнес, так же, как и гордая Ника, испытывала тайную печаль, заставило Корнели почувствовать, что между ними существует некая связь. Это придало ей немного смелости последовать за матерью Дино, которая ждала в дверях. Когда Корнели вошла, Агнес стояла посреди комнаты, полное ожидание. Подойдя к гостье, она подала ей руку.
4: «Я очень рада, что ты приехала, Корнели», — сказала она с воодушевлением. «Дино так много говорил о тебе, что мы тоже захотели с тобой познакомиться». «Я хочу сидеть рядом с тобой», — сказал Макс, подтаскивая свой стул к Корнели.
0: «Сиди на своем месте, это мое место», — резко оборвала его Агнес.
1: Ее нельзя было неправильно понять, потому что она решительно отодвинула стул Макса. Мать снова вышла на кухню, так что он не мог позвать ее на помощь и очень рассердился.
4: «Да, да, ты всегда хочешь всеми командовать!» —
1: яростно выкрикнул он.
4: «И однажды ты даже сбила какого-то с велосипеда!»
1: Вошла мать.
4: «О, мама, Макс говорит такие ужасные вещи! Разве он не должен идти спать?»
1: — окликнула ее Агнес. Макс как раз собирался силами, чтобы бороться с этим предложенным наказанием, когда мать прервала их ссору.
5: «Нет, нет», — ласково сказала она. «Сегодня Корнели здесь впервые, и для нас это праздник. Макс не должен ложиться спать, но он должен тихо сесть на свое место и произнести молитву. Тогда все будет хорошо».
1: Макс вскоре успокоился от миролюбивых слов и восхитительного запаха хорошего супа, вызвавшего у него аппетит. Он постарался спокойно произнести молитву. Корнели была очень тронута его желанием сидеть рядом с ней. Ей тоже не терпелось оказать ему услугу, и она попыталась придумать что-нибудь, что могло бы ему понравиться. Сразу после обеда Ники и Агнес снова пришлось бежать в школу. А матери необходимо было присматривать за работой Трины, поэтому Максу было поручено немного развлечь Корнели. Это его вполне устраивало.
6: «Теперь я покажу тебе, что Агнес действительно сбила человека на колесе!» – торжествующе сказал он.
4: «Но я этому не верю, Макс. И почему этот человек должен был оставаться неподвижным?» – спросила Корнели.
1: «Ты сама можешь это прочитать! Смотри, здесь все написано!» – сказал Макс, кладя свою книжку с картинками на колени Корнели и указывая на яркую цветную картинку.
6: «Прочти, что здесь написано!» – сказал он. «Дина однажды читал мне это вслух, и поэтому я знаю».
1: Корнели прочитала вслух.
4: «Агнес приказала привязать Рудольфа вон Варса к колесу».
1: «Теперь ты сама убедилась», — самодовольно сказал Макс.
4: Корнели не совсем понимала, что должна была означать эта картинка, поэтому она продолжала читать историю, которая объясняла это.
1: С каждым мгновением она читала все охотнее, потому что это было описано так живо, что ей пришлось поглощать одну страницу за другой.
6: «Теперь ты это знаешь», — сказал Макс немного нетерпеливо.
1: «Теперь посмотри на козью повозку».
4: «Но, Макс», — нетерпеливо сказала Корнели, — «это совсем другая Агнес, это королева. Ты никогда больше не должен думать, что твоя сестра совершила такой ужасный поступок».
6: «Ну ладно, посмотри теперь на козью повозку», — взмолился Макс, немного разочарованный.
4: «Почему здесь на дороге плачет ребенок? Только посмотри, как он прижимает руки к глазам. Он такой несчастный. Ты знаешь почему?»
1: Макс помотал головой.
4: «Тогда я должна это быстренько прочитать», — сказала Корнели.
1: Она так увлеклась рассказом, что не замечала, как Макс тянул ее и убеждал прекратить чтение. Он даже потряс книгу. В этот момент в комнату вошла мама и сказала. «Дина немного сократил свой отдых, потому что ему не терпится снова увидеть тебя, Корнели. Ты пойдешь к нему?» Корнели немедленно закрыла книгу, потому что была чрезвычайно рада пойти к своему другу. И все же она испытывала некоторое сожаление из-за того, что ей пришлось оставить историю незаконченной. Ей хотелось бы знать, что произошло дальше.
4: «Значит, тебе понравилась эта книга? Она была любимой для всех моих детей, от старших до самых младших», — сказала мама.
1: От нее не ускользнул полный сожаления взгляд Корнели, брошенный на книгу.
4: «Ты сможешь почитать ее позже, потому что у тебя будет еще много времени».
1: Но у Корнели с Дино было столько много разговоров, что не успели они оглянуться, как прибежал Макс с сообщением, что ужин готов. Ужин сделали раньше, потому что Корнели должна была уходить сразу после него.
7: «Ах, какая жалость!» — воскликнула Корнели, вскакивая. Она знала, что ее отец не любил ждать.
4: «Приведи маму сюда, Макс!» — попросил Дино, и малыш убежал.
6: «Не хотела бы ты погостить у нас несколько дней, Корнели? Было бы так здорово! Хочешь? Я думаю, что ты смогла бы!» — умоляюще произнес Дино.
4: У Корнели возникло довольно странное ощущение. Она едва осмеливалась сказать «да». Ей казалось таким невероятным, что все в доме были так дружелюбны к ней и в самом деле хотели, чтобы она осталась. Но это, вероятно, не продлится долго, если она останется, и они узнают ее получше. Скоро вошла мама с Максом. Малыш слышал последние слова Дину, обращенные к Корнели, и уже передал его своей матери. Он надеялся, что Корнели обязательно останется, потому что Дина ее не отпустит.
7: «О, я так рада, что вы уже договорились между собой. Мне очень приятно, Корнели, что ты останешься у нас», — мило улыбаясь, сказала она. «Я как раз собиралась предложить это тебе и очень рада, что Дина убедил тебя. Твой отец уже дал мне разрешение, и все, что мне нужно сделать, это сейчас же сообщить ему об этом. Теперь вы можете спокойно побыть вдвоем, потому что с ужином спешить некуда». Мать немедленно написала мистеру Хельмуту, и вскоре толстая маленькая Трина побежала в гостиницу. Карнели снова устроилась рядом с Дино со смешанным чувством удивительного восторга и страха. Он заметил ее робость. «О да, Дино, мне бы очень хотелось остаться с тобой и Максом», — заверила она его. «Твоя мама тоже очень добра ко мне, но я боюсь твоих сестер. Я не могу не думать о бедной маленькой тупоголовой Трине, которая все делает неправильно и не знает, как поступить иначе. Вы все презираете ее за это, но она ничего не может с этим поделать. Я знаю, каково это быть тупоголовой». Дино засмеялся.
8: «Почему ты вдруг подумала о нашей Трине?» – спросил он.
7: «Не беспокойся о ней, потому что мама очень добра к ней. Просто будь счастливой, Карнели, и не воображай всяких вещей о тупоголовой Трине!» Карнели больше не сказала ни слова, но Дино заметил, что она продолжила думать об этом. Через некоторое время пришла мама и объяснила, что Дино пора отдыхать. Перспектива снова увидеть друг друга на следующий день была большим утешением для них обоих. Затем Карнели и мама вернулись в комнату, где сестры сидели за своей школьной работой. Макс склонился над своей книжкой с картинками, без сомнения вынашивая новые идеи. Как раз в этот момент вошла Трина с корзинкой в руке. Когда она проходила мимо стула Ники, ее корзина зацепилась за него. Сильно дернув, чтобы освободить ее, она совершенно неожиданно развернула стул.
9: «Трина, ты с каждым днем становишься более неуклюжей!» — сердито произнесла Ника.
7: Карнели покраснела. Ей казалось, что эти слова предназначались и ей тоже. Должно быть, в глазах Ники она была такая же неуклюжая, как и Трина. Девочка не смогла оправдаться и от смущения стала еще более неуклюжей в своих движениях. Карнели прекрасно понимала ее. Это было то, что она всегда делала, и знала это довольно хорошо.
8: «Сейчас мы поужинаем», — сказала мама. «А когда дети закончат работу, мы все будем вместе петь. Ты поешь, Карнели?»
7: «Я, наверное, не знаю песен, и поэтому не смогу петь», — застенчиво ответила она.
8: После ужина Макс побежал к Карнели со своей книгой. Он хотел продолжить с ней свой разговор, но у мамы был другой план. «Отдай свою книгу Карнели, потому что тебе уже пора спать», — сказала она. «Ты увидишь ее завтра». Макс неохотно встал.
7: Когда мама решительно уводила его прочь, он крикнул Карнели.
4: «Смотри, не уходи, пока я не вернусь!»
7: Когда ее маленький друг ушел, Карнели напряженно оглянулась. Теперь она впервые осталась наедине с девочками. Она не знала, что произойдет, но ничего не происходило. Они обе были так глубоко заняты своей работой, что даже не подняли головы. Карнели вспомнила об интересной книге рассказов. Она уже начала историю, и ей хотелось знать, чем она закончится. Она начала читать. Как только она заканчивала одну историю, новая замечательная картина приводила ее к другой истории. Внезапно рядом с ней зазвучала великолепная музыка, и Карнели вздрогнула. Агнес сидела за пианино рядом с ней и играла. Карнели больше не могла читать, потому что Агнес играла одну прекрасную мелодию за другой так быстро и легко, как будто это не доставляло ей никаких затруднений. От Дино она знала, что Агнес была только на год старше ее. Она с восхищением слушала прекрасные мелодии, которые лились из инструмента. Наконец мама вернулась. Она нанесла свой ночной визит Дино и поговорила с ним.
4: «Мама!» – нетерпеливо позвала Агнес. «Сегодня я играю все веселые песни, которые знаю, потому что я только что закончила свое длинное сочинение».
8: «Очень хорошо, Агнес. А как у тебя дела с твоей живописью, Ника?» – спросила мама.
7: Ника печально ответила, что надеялась закончить картину в тот же день, но дни теперь были очень короткими, и она не могла рисовать при свете лампы. Мама могла видеть, как мало оставалось ей, чтобы закончить.
8: «Если бы у меня был еще хотя бы час дневного света, я могла бы закончить», – вздохнула она.
7: Ника поместила большую картину под яркую лампу. Она чем-то напоминала красивые картины, которые украшали стены комнаты. Цвета в ней были просто замечательные. Карнели никогда раньше не приходилось видеть такой прекрасной картины.
10: Сверкающие росой малиновые розы свисали со старой стены, а между ними полз густой плющ с блестящими зелеными листьями. Старый дуб простирал большие сучковатые ветви над полуразрушенной стеной, а внизу чистый ручей мирно вытекал на луг, где яркие красные и синие цветы, казалось, радостно приветствовали его. Корнелия неотрывно смотрела на прелестную картину. Она никогда не видела ничего подобного этому сверкающему ручью, нарисованным деревьям и цветам. Ей казалось, что она слышит журчание ручья, бегущего далеко-далеко по лугу. Все это было так полно жизни. И подумать только, что это нарисовала Ника. Корнели казалось, что между ней и сестрами пролегла глубокая-глубокая пропасть, которая отделила ее от них навсегда. Сестры, казалось, стояли перед ней, как два великолепных создания, полных красоты и прекрасных дарований. В то время, как она стояла там глупой, неуклюжей, тупоголовой Триной, которую никто на земле никогда не сможет полюбить. Миссис Халм ободрила Нику, похвалив ее работу и призвав немедленно приступить к ней на следующий день. Затем она села за пианино, потому что они всегда заканчивали свой вечер пением. Корнелия оставалась неподвижной. Вдова священника уговаривала ее присоединиться к ним, но у девочки в тот день было слишком много впечатлений, чтобы она могла петь. Она довольно хорошо знала старую вечернюю песню, которую они пели, потому что Марта давным-давно научила ее ей. Но сегодня ей казалось, что она не может произнести ни одной ноты. В конце пения Агнес не выдержала.
11: «О, мама, это совсем не пение! Когда ты охрипшая один в постели, наше пение ужасно! Ника с больным горлом только пищит, как маленький цыпленок!»
12: «Ну, тогда нужно перестать петь», — сказала Ника, горделиво пожимая плечами.
11: «Нет, вся семья должна петь, иначе это ничего не стоит», — заявила Агнес. «Один стыд, что самая прекрасная вещь в мире так мало практикуется».
10: После того, как песня закончилась, мать ласково взяла Корнели за руку и сказала: «Я уверена, что ты устала, дорогое дитя. Я отведу тебя в крошечную спальню, потому что у нас нет спальни побольше». «Эта дверь ведет в комнату Агнес и Ники», — продолжила она, стоя с Корнели в маленькой комнате. «Ты можешь открыть дверь, и тогда вы практически все трое окажетесь в одной комнате». Затем она сердечно пожелала Корнели спокойной ночи и хорошего отдыха. Ника и Агнес тоже быстро пожелали спокойной ночи, а потом Корнели осталась одна в своей комнате. У нее не было никакого желания открывать дверь, потому что с момента приезда ее застенчивость только усилилась. Насколько выше нее были эти девочки? Корнели ни капельки не хотелось спать, и она продолжала думать обо всем, что случилось с ней в тот день. Что имела в виду Агнес, когда говорила о самой прекрасной вещи в мире? Имела ли она в виду пение? Это ни в коем случае не было самой красивой вещью. Самой замечательной из всех была картина Ники с прекрасными розами, деревьями и лугом с чистой водой. Наконец глаза Корнели закрылись, но она продолжала видеть цветы и, казалось, с восхищением смотрела на Нику, которая стояла рядом с ней, высокая и красивая. «Если бы она сказала мне только одно приятное слово», — подумала Корнели. Затем Ника повернулась к ней и сказала: «Корнели, ты неуклюжая и тупоголовая». Все это Корнели видела и слышала во сне. В другой комнате Агнес сказала своей сестре:
11: «Если бы Корнели хоть что-нибудь сказала, глядя на нее, даже не знаешь, о чем она думает. Как мог Дину найти ее забавной и стать ее другом? Она сидит там все время и никогда не произносит ни слова».
12: «Это ее наименьший недостаток», — ответила Ника. «Но просто ужасно, что она настаивает на том, чтобы выглядеть как дикая островитянка. Я не понимаю, почему мама не убрала эти ужасные пряди с ее глаз?»

Короткие рассказы для детей. Днем явит Господь милость свою, и ночью песни Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Псалом 41, стих 9. В Берлине жил один благочестивый ночной сторож. Звали его Кристиан Менде. Ночью сторож должен был каждый час трубить в свой рожок. Многие презирали этого простого человека за то, что у него была привычка после того, как он протрубит на трубе, спеть куплет из всем знакомого гимна. У него был прекрасный голос, и он пел свои любимые христианские гимны ясно и звонко, за что его и прозвали «ходячим песенником». Он знал почти всех людей на улицах, где ему приходилось держать ночную стражу. Для людей, ослабевших в вере, находящихся в трудностях и переживаниях, он пел: «Зачем я так бессилен? Зачем страдаю я? На сердце так печально, нет утешения. Иисус мой утешитель, ведь Он всегда со мной. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня?» Бывало, что один куплет песни он пел на одной улице, а второй — на другой. «Когда я в искушении, вокруг темно-темно, в душе замолкла песня, и счастье умерло. Но взгляд на Иисуса, и жизнь возвращена. Кто птиц небес питает, позабудет ли меня?» Особенно сострадал он больным. Если в доме, где находился больной, он видел свет, значит, этому человеку снова не спится. Тогда он пел свою песню под этим окном. «Вот голос небесный звучит с высоты. Мне вверься ты, мне вверься ты. В печали, в грозе, в искушении, в борьбе буду помощник тебе». Если он встречал пьяного, бредущего вдоль улицы, он громко обличал его: «До каких пор вы будете растрачивать время в обществе безбожников, безудержно предаваясь всякому греху, пьянству и обжорству? Разве вы не знаете, что пьяницы и лихаимцы Царства Божьего не наследуют?» А затем он пел: «От Господа я был далек, блуждал в земных путях, но Он меня к себе привлек, и я в Его руках. Иисуса кровь с креста текла, с Его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». Многие приглашали его к себе в дом. Он читал Слово Божье и молился вместе с хозяевами. Большой радостью было для него, если грешник приходил со своими грехами к Богу и просил о прощении и милости. Как хорошо, если в нашем сердце царит Божий мир. Какое это счастье – получить мир Божий в сердце и покой для души. Будем молиться, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла и особенно от всякого греха.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии, историю про Самуила. Сегодняшняя история называется «Юный пророк». Уже вы слышали, дети, что Самуил жил у престарелого священника Илии в Силоме. Вам интересно знать, были ли у Илии дети? Да, у него было два сына. Они были уже взрослые, были священниками и приносили Богу жертвы. Вы, вероятно, думаете, что сыновья Илии были хорошие, потому что отец их был человек благочестивый. Но, к сожалению, я должна вам сказать, что они не имели страха Божия в сердце своем. Они Бога не любили и думали только о том, чтобы хорошо поесть и повеселиться. И они совсем не старались угождать Богу. Сам Или был человек богобоязненный, но он не наказывал нечестивых сыновей своих. И это было нехорошо с его стороны. Бог велел родителям наказывать детей своих, чтобы избавить их от зла. Если ваши родители наказывают вас, когда вы их сердите или не слушаетесь, или говорите неправду, помните, что они наказывают вас для вашего же блага. Или знал, что сыновья его поступают плохо. Он часто говорил им: «Зачем вы поступаете так нехорошо? Все говорят о вас плохо. Дети мои, Господь прогневается на вас и накажет вас». Но сыновья Илия не обращали внимания на слова отца своего и продолжали идти злыми путями своими. Однажды пришел к Илию человек Божий и сказал, что Бог гневается на сынов его и что они умрут оба в один день. Это должно было очень огорчить Илию. Бог был недоволен им за то, что он не наказывал сыновей своих. Но сам Илий был угоден Богу, и Бог любил его. Сыновья Илии делали все хуже и хуже. Теперь вы узнаете, что Бог решил сделать. Однажды вечером Илий был в постели. Маленький Самуил услышал, что какой-то голос звал его, говоря: «Самуил!» Самуил подумал, что Илий зовет его, и он ответил: «Вот я!» Затем он встал и побежал к Илии, чтобы узнать, зачем он его звал. Вы видите, как услужив был Самуил, и как он готов был служить Илии? Но Илий сказал Самуилу: «Я не звал тебя!» Тогда Самуил пошел и лег. Вскоре Самуил вторично услышал, что кто-то его зовет: «Самуил!» Тогда он снова пошел к Илии и сказал ему: «Вот я, ты звал меня?» Но Илий сказал: «Я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись». Самуил лег, но вскоре снова услышал голос его звавший: «Самуил!» Он подумал, что на этот раз Илий зовет его. Он пошел к нему и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда Илий понял, кто звал Самуила. Знаете ли вы, кто это был, дети? Это был Господь. Тогда Илий велел Самуилу опять лечь, и как только Господь возовет к нему, ответить: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил должен был считать себя рабом Божиим. Самуил лег спать. Вскоре Господь возвал: «Самуил, Самуил!» Тогда Самуил сказал: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». До сих пор Бог никогда не говорил Самуилу. Ему, вероятно, очень хотелось узнать, что Господь ему скажет. Дело шло об Илии. Бог сказал Самуилу, что он скоро накажет сыновей Илии за неверность их и за то, что он недоволен тем, что Илий не наказывал их. Самуил остался в постели до утра, и Илий не позвал его. Самуил боялся объявить Илии, что Бог недоволен им. Поэтому, когда настало утро, Самуил не пошел к Илии. Он начал отворять двери дома Господня. Вскоре Илий позвал Самуила, потому что он хотел знать, что Бог сказал ему. Илий просил ничего от него не скрывать, но все ему рассказать. Как должен был огорчиться Илий, узнав, что Бог накажет сыновей его,
что Господь недоволен им. Но он ответил очень кротко, говоря: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Или действительно любил Бога, хотя и не наказывал сыновей своих. С этих пор Бог часто говорил с Самуилом. Он сказал ему, что нечестивые будут наказаны. Самуил передавал обыкновенно народу то, что Бог говорил ему. И народ видел, что Самуил говорил правду. Самуил был пророк, то есть человек, которому Бог открывает, что должно случиться. Народ также верил словам Самуила, но многие продолжали делать зло. Жители Силомские были нечестивы, и вскоре Бог решил наказать не только сыновей Илия, но и всех жителей Силома. Самуила же Бог любил. Как счастлив был маленький Самуил! Не хотите ли вы, дети, чтобы Бог любил вас? Если вы его любите, будьте уверены, что он любит вас, потому что он сказал: «Любящих меня я люблю». Просите Бога научить вас больше любить Его и делать вас послушными. Как был Ему послушен Самуил? Надеюсь, что вы не будете похожи на злых сыновей Илии. А теперь вопросы. Но перед этим я хочу вам напомнить наш адрес. По почте наш адрес: Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Каковы были сыновья Илии? Второй вопрос. Почему был Бог недоволен Илией? Третий вопрос. Что, по словам Бога, постигнет сыновей Илии? Четвертый вопрос. Когда в первый раз говорил Бог с Самуилом? Пятый вопрос. Что велел Илий Самуилу ответить Богу? Шестой вопрос. Что сказал Бог Самуилу? Седьмой вопрос. Кто называется пророком? И восьмой вопрос. Назовите каких-либо пророков, кроме Самуила, которых вы знаете. Ну, вот и все. А теперь мы ждем ваших ответов. Пишите нам. Также можете нарисовать ответ на какой-то из этих вопросов и также нам прислать. Да благословит вас Господь! Мы будем ждать ваших писем.

Есть источник жизни в имени Христа. Всем живущим в мире возвестим, друзья. Есть в нем утешение для души бальзам, есть в нем подкрепление слабеньким сердцам. И надежда с верой тоже в Боге есть, и любовь святая, и благая честь. От грехов прощение, чудная заря, время дорогое, не растать зря. Бьет источник этот, где живет Господь, для того, кто верой побеждает плоть. Из того источник жизни потечет, кто слова Христовы во спасении пьет.

0: На следующее утро Макс, едва открыв глаза, решил немедленно отправиться к Арнелле, поскольку это было обещано ему накануне вечером. Однако, прежде чем ему удалось это сделать, ему пришлось смириться со своей обычной утренней участью. Наконец, он вбежал в комнату, аккуратно умытый и причесанный, со щеками, сияющими, как два красных яблока. Корнелли уже сидела в углу, внимательно слушая игру Агнес. Он подлетел к ней и увидел, что его любимая книга уже у нее в руках. «Теперь весь день мы будем читать и рассказывать истории!» — радостно воскликнул он. «Все остальные должны идти в школу». Но Макс забыл, что вначале должен был быть завтрак. После того, как девочки ушли, постучал Дино и попросил, чтобы Корнелли пришла к нему. Макс громко протестовал против этого и успокоился только тогда, когда Корнелли пообещала составить ему компанию во время отдыха Дино. Он продолжал возражать и бормотать что-то себе под нос, даже после того, как она ушла. Корнелли была в восторге от мысли, что кто-то может ее так любить, и это приносило ей больше пользы, чем что-либо другое. Как только она вошла в комнату, Дино спросил ее, не хочет ли она почитать и ему, потому что он узнал, как ей нравится читать Максу из его книжки с картинками. «У тебя тоже есть интересные книги?» — нерешительно спросила Корнелли. В своем воображении она видела свои собственные книги дома, которые она оставила в покое, потому что так много вещей в них было непонятно.
1: «Я думаю, что да. Ты просто должна их увидеть», — сказал Дино. «Пожалуйста, возьми книгу под названием «Забавные путешествия». В ней тоже есть картинки. Они не такие большие, как в другой книге, и не цветные, но они такие смешные, что все время будешь смеяться». Корнелли взяла книгу, и через некоторое время веселые взрывы смеха наполнили комнату. Мать слышала это и, счастливо улыбаясь, подумала: «Нет, нет, еще не все потеряно». Незаметно пролетела неделя. Корнелли проводила большую часть времени, читая вслух Дино и Максу. Ее все больше увлекало это занятие. И если Максу вдруг хотелось поиграть с солдатиками, Корнелли говорила: «Ты легко можешь играть в это сам. Позволь мне прочитать, а потом я тебе все расскажу». Так что вскоре она прочитала всю большую книгу. Корнелли до сих пор едва познакомилась с девочками, и Ника редко обращалась к ней. В субботу утром мать вошла в комнату Дино сразу после того, как Корнелли закончила читать забавную сказку. Дети все еще весело смеялись над историей. «Дети, завтра отец Корнелли ожидает от меня весточки. Он хочет знать, должен ли он приехать, чтобы забрать ее домой, или оставить ее здесь еще на неделю. Корнелли сама должна решить, но мы все хотим, чтобы она осталась».
2: «Не уходи, не уходи! Скажи ему, чтобы он долго не приходил!» — умолял ее Макс.
0: Малыш проскользнул за спиной матери и крепко обнял Корнелли, как будто ее папа мог сейчас прийти и забрать ее.
2: «Нет, нет, Корнелли, ты не поедешь!» — вторил Дино. «Завтра мне разрешат встать в первый раз, и ты

0: должна быть здесь, чтобы посмотреть, могу ли я еще ходить. После этого ты должна остаться, пока я не пойду в школу. Ты ведь не хочешь уезжать, правда?»
1: «Вы не должны слишком настаивать», — сказала мама. «Может быть, Корнелия предпочла бы поехать домой, а своими просьбами вы мешаете ей сказать это». Но то, что двое детей просили ее, было такой радостью для Корнелии, что она даже не колебалась.
0: «Я бы с удовольствием осталась», — сказала она. «О, как здорово!» — воскликнул Дино. «Пожалуйста, попроси хотя бы 2 или 3 недели, мама. Так приятно, что Корнелли с нами».
1: «Я попрошу отца Корнелли оставить нам ее еще на некоторое время», — сказала мать. «Я никак не могу назначать время. Это сделает ее отец».
0: «О, да, некоторое время — это как раз то, что нужно. Тогда мы сможем попросить еще немного времени, потому что мы можем сказать, что имели в виду именно это, говоря «некоторое время», — рассуждал Дино.
1: В тот же день, пока Дино отдыхал, Корнелли сидела с Максом. Они оба были так счастливы от перспективы остаться вместе, что Макс открыл пианино и попросил Корнелли спеть с ним. Девочка играть не умела, поэтому пообещала, что попробует спеть. Она попросила Макса выбрать песню, но он не знал ни одной.
0: «Ты спой что-нибудь», — предложил он, — «и я, возможно, тоже ее знаю».
1: Переполненной радостью Корнелли хотелось петь. Она начала песню своим чистым, полным голосом, а Макс восхищенно слушал. «Бог посылает все для нас, я так счастлив. Свет солнца, дождик в добрый час, я так счастлив». Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Агнес.
2: «Почему ты никогда не говорила, что ты можешь петь, Корнелли?»
0: «Ну, что я должна была говорить?» — испуганно спросила Корнелли.
2: «Ты не должна бояться», — успокаивал ее Макс. «Я помогу тебе, если она захочет обидеть тебя».
1: «Не будь таким глупым, Макс», — ответила его возбужденная сестра, направляясь в соседнюю комнату. Но ее мать уже стояла у открытой двери.
2: «Мама, ты это слышала? Иди сюда и скажи Корнелли, чтобы она еще раз спела эту песню».
1: «Да, конечно. Я слушала с большим удовольствием и немалым удивлением», — сказала мать, подходя к Корнелли. «У тебя чудесный голос, дитя, который мы все хотели бы услышать снова. Ты раньше часто пела?»
0: «О, да», — сказала Корнелли. «Марта научила меня многим песням, но...»
2: «Что ты подразумеваешь под «но»?» — прервала ее Агнес. «Теперь я знаю, какой у тебя голос. Мне нужно быстро идти на урок музыки, но сегодня вечером ты будешь много петь со мной. Тогда никаких «но» допущено не будет».
1: «О, Корнелли, ты будешь с нами петь сегодня вечером?» — ласково спросила мать. «Теперь мы знаем, как хорошо звучит твой голос, и я не понимаю, почему ты все еще стесняешься?»
0: «Я не могу петь как следует, когда боюсь, потому что тогда звучит не очень хорошо», — ответила Корнелли.
1: «Почему ты должна бояться?» — спросила мать. «Ведь ты уже хорошо всех нас знаешь».
0: «Потому что я не такая, как Агнес и Ника. Я не могу делать ничего из того, что делают они, и я выгляжу не так, как они», — ответила Корнелли. С этими словами она снова нахмурилась, как раньше, так что это было видно сквозь густую челку волос, закрывавшую ее лоб. Мать больше ничего не сказала и ушла.
2: «Оставайся со мной, Корнелли, тогда тебе не нужно ничего бояться», — покровительственно сказал Макс.
0: «Я ничего не боюсь в целом мире, кроме темноты», — быстро добавил он.
1: Макс увидел проницательные глаза Корнелли, смотревшие на него сквозь ее лохмы, и почувствовал, что должен сказать правду, потому что она наверняка его раскусит.
0: «Нет», — продолжил он, — «я даже этого не буду бояться, если ты все время будешь со мной».
1: В тот день Агнес закончила свои школьные занятия раньше, чем когда-либо. Она подбежала к пианино и позвала Корнелли.
2: «Иди сюда! Макс может играть один, потому что сейчас мы должны петь!»
1: Корнелли подошла к пианино.
0: «Я спою
2: первую строчку этой песни, а потом ты сможешь спеть ее со мной во второй раз», — сказала Агнес и начала. «Взошла прекрасная луна».
0: «Ой, я давно знаю уже эту песню. Можно петь вторым голосом?» — спросила Корнелли.
2: «Как? Ты в самом деле можешь петь вторым голосом? Ты правда можешь? Ох, это будет замечательно! Давай пой!» — взволнованно проговорила Агнес.
1: Девочки запели вдвоем, потому что Ника еще не закончила свою работу, и обычное время для вечернего пения еще не наступило. Агнес была невыразимо счастлива, пока проводила эксперименты с новым голосом. Ника все еще была поглощена своей работой. Мать лишь время от времени заходила в комнату, и поскольку Агнес пела вместе с ней, у Корнелли не было ощущения, что кто-то слушает. Она пела совершенно свободно и давала волю своему полному голосу. Пение захватывало Агнес, и оно звучало так, как будто в комнате пел целый хор. Наконец мать застыла на месте, и Ника, подняв голову от своей работы, тоже прислушалась. Когда песня закончилась, Агнес всплеснула руками и сказала:
0: «О, Корнелли, твой голос такой чистый, как колокольчик! О, если бы у меня был такой голос, какие замечательные вещи я могла бы тогда петь! Ты много песен знаешь, Корнелли? Назови мне все, которые ты знаешь!»
1: Корнелли посмотрела на лежащий перед ней песенник. Она знала довольно много песен из него, потому что Марта учила ее.
0: Агнес была в восторге. «О, наши вечерние песни больше не будут похожи на слабое щебетание! Теперь все, все будет по-другому!» — воскликнула она.
1: Внезапно пораженная новой идеей, она стала перебирать свои книги по музыке. Она выбрала сборник песен для двух голосов, которым могла пользоваться только на уроках музыки и никогда дома, потому что Ника не могла присоединиться к ней.
0: «Давай, Корнелли, попробуй спеть за мной сейчас. Это твоя партия, и когда ты запомнишь, я буду петь свою.
2: Это твои ноты», — пояснила она Корнелли и начала петь.
1: Корнелли не очень хорошо знала ноты, потому что мистер Мейлингер немного уделял внимание этому предмету. Однако у нее был хороший слух, и она немедленно повторила мелодию. Агнес начала с самых простых песен, и Корнелли не потребовалось много времени, чтобы выучить их. Вскоре она поняла, где делать паузу и где снова начинать свою партию. Вскоре они выучили вторую песню, а затем и третью. Потом они повторили все снова и вскоре смогли довольно хорошо спеть три песни.
0: Еще раз!» — убеждала ее Агнес.
1: С каждым разом у них получалось лучше, и в конце концов они пели прекрасно. Агнес вскочила со своего места и воскликнула:
0: «О, Корнелли, ты просто прелесть! Кто бы мог подумать! Пожалуйста, не уезжай пока! Оставайся с нами, и тогда мы каждый день сможем вместе петь! Мама, ты слышала?»
1: Мать подтвердила и сказала им, что ей и Дино пение очень понравилось. Дино попросил, чтобы его дверь оставалась открытой, потому что ему тоже хотелось слушать.
0: «Корнелли, ты знаешь, что мы сделаем?» — сказала Агнес. «Завтра утром мы разучим торжественный дуэт. Мы поприветствуем им Дино, когда он будет входить в эту комнату в первый раз!»
1: Корнелли радостно согласилась. Время их привычного вечернего пения в этот день длилось дольше обычного. Агнес придерживалась твердого мнения, что заканчивать этот день тихой вечерней песней неуместно. Она предложила громко спеть гимн хвалы и благодарности. Она начала с энтузиазмом, и все остальные вскоре присоединились. Неожиданная радость и большое дружелюбие, проявленные Агнес, так обрадовали и изумили Корнелли, что она долго сидела на своей кровати в маленькой спальне. Она удивлялась про себя, почему она не могла быть по-настоящему счастлива, несмотря на всеобщую доброту, но довольно скоро поняла, почему это так. Ее прежний страх не покинул ее. Она полностью сознавала, что выглядит не так, как другие дети, и что ее рожки будут становиться все хуже, пока их больше нельзя будет спрятать. Тогда все подумали бы то же, что и Макс, даже если бы они этого не говорили. На следующее утро, когда Корнелли только встала, миссис Халм вошла в ее комнату.
0: «Корнелли», — сказала она, беря девочку за руку, — «ты сделала нас всех такими счастливыми! Ты многое сделала для Дино, помогая ему приятно проводить время. И ты так чудесно развлекала моего маленького непоседливого Макса, что он больше не может жить без тебя. Я хотела бы тоже сделать что-нибудь для тебя. Мне хочется, чтобы сегодня ты выглядела празднично и навсегда избавилась от того, что тебя уродует». Мать уже начала приглаживать густые волосы ребенка.
2: «О нет! О нет! Пожалуйста, не делайте этого!» — закричала Корнелли. «Тогда все будет потеряно! Я хочу домой! Ох, я должна поехать домой! О, они все будут смеяться надо мной, и я им больше не буду нравиться! О, вы не знаете, что со мной!»
0: «Я все знаю, дитя мое», — тихо сказала мать. «Дино все мне рассказал. Разве ты не знаешь, детка, что я люблю тебя? Ты знаешь, Корнелли, что я бы не сделала ничего, что могло бы хоть немного навредить тебе или не помогло бы тебе. Я хочу избавить тебя от заблуждения, Корнелли».
2: «Нет, нет, это не заблуждение, совсем нет!»
1: — воскликнула Корнелли в сильном беспокойстве.
2: «Моя тетя сказала это, и миссис Гридолин тоже подтвердила. Они видели их, я это знаю. О, пожалуйста, не расчесывайте мои волосы!»
0: «Корнелли», — спокойно продолжала мать, — «дамы сказали тебе, что видели маленькие рожки у тебя на лбу, которые становились больше каждый раз, когда ты хмурилась. Ты боишься, что это действительно так, и что становится все хуже. Ты поняла это так, как они не имели в виду. Они только хотели сказать, что когда ты хмурилась, то выглядело так, как будто у тебя были рога на лбу, и они говорили это, чтобы ты не хмурилась. Они хотели тебе добра, но ты их неправильно поняла. Но ты можешь понимать меня. Позволь мне помочь тебе снова быть счастливой. Ты хоть немного доверяешь мне, Корнелли? Скажи мне, ты думаешь, что я сделала бы что-нибудь, что сделало бы тебя отталкивающей в глазах всех? Ты веришь этому? Я знаю, детка, что это не так». Корнелли только застонала.
1: Ласковыми движениями мать тем временем продолжала приглаживать и расчесывать густые волосы девочки. Они уже красиво лежали по обе стороны ее лица. Каштановые, волнистые волосы обрамляли белоснежный лоб, потому что за все лето сквозь них не проник ни один луч солнца. Мать закончила с двумя тяжелыми косами и обвила ими голову Корнелли как короной. Она с улыбкой посмотрела в открытое лицо Корнелли. Перемена во внешности девочки наполнила ее сердце радостью.
0: «А теперь пойдем со мной к детям.
2: Посмотрим, смогут ли они заметить какие-нибудь изменения», — сказала она и, взяв девочку за руку, повела ее из спальни.
1: Корнелли была очень рада войти в комнату рядом с мамой, потому что она не осмеливалась бы пойти одна. Когда дверь открылась, она застенчиво смотрела в пол.
2: Макс уже ждал свою подружку и сразу побежал ей навстречу. «Что ты сделала, Корнелли?» — вскрикнул он от внезапного удивления. «Твой лоб выглядит довольно чистым и аккуратным, и у тебя блестящие глаза, как у канарейки, и ты больше не похожа на сову!»
0: «О, Корнелли, ты преобразилась!» — воскликнула Агнес.
2: «Дай-ка я посмотрю на тебя! Макс, отойди немного!»
0: «Нет, я тебя совершенно не узнаю! Как хорошо, что это ты сделала, потому что сейчас на тебя приятно смотреть!»
3: «Ваша мама сделала это», — смущенно объяснила Корнелли, потому что была совершенно ошеломлена этим проявлением радости.
0: Ника тоже подняла голову и посмотрела на нее.
4: «Ты другой ребенок, Корнелли, и я не понимаю, как ты могла стать такой, какой ты была».
1: Эти слова были сказаны в такой очаровательной манере, что Корнелли наполнила глубокое ощущение благополучия. Однако она пыталась бороться с этим, потому что не считала возможным, чтобы она внезапно освободилась от своего ужасного, тошнотворного страха.
2: Агнес очень хотелось попрактиковать песню для праздничного приема, поправлявшегося после болезни Дино.
1: Корнелли тоже была полна задора. Дети продолжали петь довольно долго, потому что Агнес не уставала пробовать песни для двух голосов, которые она никогда раньше не могла исполнять. Дино поднялся только к обеду. Хотя он и был очень бледен, чувствовал себя чрезвычайно оживленным.
0: «Ура, Корнели!» — закричал он, входя в гостиную. «Теперь ты снова выглядишь так, как раньше в Иллер, когда забывала надвинуть занавески на лоб. Ты выглядишь даже лучше, чем там. Корнели, ты выглядишь просто великолепно! Еще одно ура для этой великой радости!»
1: В следующий момент Дину ждал еще один сюрприз. Прекрасная праздничная песня, которую Агнес и Корнели пели в его честь. Голос Корнели был чистым и сильным. Дину снова и снова подавал сигналы Нике, говоря тихим голосом.
0: «Ты слышишь? Ты видишь? Ты наконец заметила?»
1: Было совершенно очевидно, что до этих пор они не придерживались одинакового мнения о Корнели. Итак, они устроили веселый пир. В сердце Корнели чувство восхитительного благополучия постепенно начало вытеснять все остальные ощущения. Ее прежняя веселость вырвалась наружу и привела всех остальных также к безграничному веселью и радости. Дино снова выглядел здоровым, и его глаза буквально сияли от счастья. Даже мама разделяла их веселое настроение. Она украдкой снова и снова поглядывала на своих двух дочерей, которые редко проявляли такую безоблачную радость. Однако она тайно вздохнула и спросила себя. «Интересно, как долго продлится это счастье? Ведь нам предстоит пережить трудные времена».
0: «Разве я не был прав, в конце концов?» — спросил Дину сестер,
1: когда семья расходилась перед сном, и Корнели ушла в свою комнату. Сестры до сих пор отпускали ему пренебрежительные замечания о Корнели.
0: «Мы не видим, что привлекает тебя в ней», — говорили они.
3: «Мы не понимаем, как ты можешь находить ее забавной?»
1: Когда в тот вечер Корнели осталась одна в своей комнате, она чувствовала себя как во сне. Что с ней произошло? Было ли это действительно правдой, что великое горе, которое тяготило ее и отнимало всю ее радость, навсегда исчезло? Мама твердо сказала ей, что это была ошибка, и дети доказали это тем, что приняли ее. Теперь она снова может быть счастливой, как всегда была. При этой мысли Корнели переполняла радость и хвала Богу.
3: «Как чудесно! Бог вел меня!» — повторяла она в своем сердце.
1: Она вспоминала, с какой тревогой молила его не допустить, чтобы ее отправили в город. Теперь она приехала в город, но совсем не так, как боялась. Приехав, она освободилась от своей беды. Марта, безусловно, была права, и она всегда будет стараться помнить об этом. В будущем она будет молиться Богу, чтобы делать все в соответствии с его волей. Девочка решила, что никогда больше не будет пытаться заставить его исполнять свои собственные желания. Она чувствовала, что обязана воздать особую хвалу Господу на небесах. От счастья она долго не спала, даже после того, как были произнесены ее молитвы.
3: «Я должна тебе кое-что сказать, Корнели», — сказала мама на следующий день, когда вся семья мирно сидела за обеденным столом.
4: «Ты знаешь, что я написала твоему отцу, прося его позволить тебе остаться здесь еще немного?» Он ответил мне, написав, что был бы очень рад, если бы его маленькая дочь могла остаться с нами на год и могла бы брать все уроки, которые берут мои дочери. Но он оставляет это решение за тобой. Я думаю, что ты должна написать своему отцу, чтобы сообщить ему свое решение на его предложение».
0: «Корнель, ты должна остаться здесь! Пожалуйста, останься!» — воскликнул Дино. «Тогда ты сможешь побыть здесь до лета, и мы вместе сможем вернуться в Иллер, потому что уже решено, что я снова поеду к нашей доброй Марте».
2: «И я тоже поеду», — уверенно произнес Макс.
0: «Знаешь, Корнели», — прошептал он ей на ухо, — «я все время буду с тобой в твоем собственном доме. А Дина может пойти один к старой Марте».
1: Агнес была в восторге от этой новой перспективы.
0: «О, как чудесно! Как чудесно!» — восклицала она снова и снова. «Теперь мы можем вместе брать уроки пения и еще петь дома! О, это слишком чудесно!»
1: Ника тоже попросила Корнели остаться.
3: «Я надеюсь, ты напишешь своему отцу, что намерена остаться с нами, Корнели», — сказала она. «Мы только начинаем хорошо узнавать тебя».
1: Глаза Корнели заискрились от удовольствия, потому что теперь вся семья хотела, чтобы она осталась с ними. Внезапно у нее мелькнула мысль. Когда отец собирался отправить ее на год в город, она была ужасно расстроена. А теперь провести в городе с этой семьей целый год казался ей чистым удовольствием. Как все отличалось от того, о чем она думала и чего боялась.
0: «Я бы с удовольствием осталась здесь!» — воскликнула она с глубоким волнением. «Могу я прямо сейчас написать папе?»
1: Это вполне устраивало миссис Халм. Сев рядом с Корнелли, она также написала мистеру Хельмуту, и оба письма отправились сразу. 2 дня спустя мистер Хельмут сидел за завтраком и просматривал свою почту. Прежде всего он вскрыл толстый конверт, который пришел к нему из города. В нем было 2 письма, которые вызвали у него большое удивление. Миссис Халм написала, что все члены ее семьи с радостью приняли его предложение оставить Корнелли с ними на более длительный срок. Она писала, что все они так полюбили Корнелли, что она оставила бы после себя чувство настоящей потери.
3: Письмо Корнелли было следующим.
0: «Дорогой папа, я бы с удовольствием осталась здесь, потому что мама и все дети очень добры ко мне, и я их очень люблю. Я также хотела бы многому научиться. Ника и Агнес так много знают и такие умные, что я была бы рада научиться всему, что знают они. Я буду несказанно счастлива, если ты позволишь мне остаться. Пожалуйста, передай привет Марти, Эстер и Мэтью. Твоя Корнелли».
3: Прочитав письма, директор покачал головой.
4: «Что на самом деле происходит?» – произнес он. «Едва ли прошло несколько недель с тех пор, как мне сказали, что этого ребенка нельзя исправить, и я сам видел, какой она была упрямой и как странно себя вела. И уже такие перемены? Однако я не должен понимать буквально то, что, вероятно, было написано в порыве волнения».
1: Мистер Хельмут был очень рад намерению Корнелли остаться в городе, поскольку таким образом с него снималась величайшая забота. Приятная женщина, которая со своими детьми произвела на него самое благоприятное впечатление, пообещала посвятить себя его ребенку. Он только задавался вопросом, как долго продлится нынешнее соглашение. Вскоре миссис Халм организовала для Корнелли регулярный курс обучения. Агнес очень хотела, чтобы она сразу же начала заниматься музыкой, потому что считала, что это самое важное. Корнелли тоже очень хотела этим заниматься. Она хотела научиться всему, чему учились Ника и Агнес. Девочка с новой энергией бросилась во все области обучения, которые были для нее открыты. Дино тоже стал ходить в школу, потому что полностью выздоровел. Каждое утро 4 детей выходили из дома. Пока шли по улице, они оживленно разговаривали и потом расходились по своим школам. Когда они снова встречались по дороге домой, то были еще более оживленными, потому что рассказывали друг другу обо всем, что пережили. В этом отношении Корнелли превзошла их всех. У нее был талант описывать все так забавно и ярко, что они не могли удержаться от смеха. Один только Макс был несчастлив в эти дни, потому что потерял свою любимую подругу. Полный гнева, он встречал 4 смеющихся школьников, когда они поднимались по лестнице, и говорил: «Если бы мне принадлежали все школы, я бы непременно их сжег!»
0: «Но я надеюсь, что не всех учителей тоже, Макс», — сказал Дину, «потому что тогда пришлось бы рассказывать о тебе еще худшую историю, чем ты рассказывал об Агнес».
1: Дверь между комнатой Корнелли и сестер теперь всегда была открыта, так как это было их общее желание. Не было ни одного вечера, когда бы они не воспользовались последним моментом, чтобы поговорить друг с другом о своих взаимных интересах. Корнелли восхищалась Никой и всем, что она делала. Она не могла понять, как Ника, которая была такой милой и умела рисовать такие замечательные картины, могла испытывать горе. Девочка никогда не забывала об этом, потому что часто замечала, что юная девушка страдает от какого-то переживания. Даже Агнес часто совершенно внезапно переставала смеяться. Она говорила: «Да, Корнелли, тебе легко быть веселой». Корнелли понимала, что у Агнес тоже есть свои переживания. Когда Агнес хмурилась, у нее на лбу появлялись ужасные морщины. Карнели была совершенно уверена, что тогда ее горе причиняло ей боль. Она бы с удовольствием хотела ей помочь, но никогда не спрашивала об этом своих друзей. Она помнила, что была рада, когда никто не спрашивал о ее собственной беде. Однажды Агнес пришла домой с урока музыки совершенно расстроенная и ужасно взволнованная.
2: «О, мама!» — начала она от двери. «Учитель дал нам сегодня произведение, которое мы должны играть на экзаменах. Он дал мне самое трудное задание, и, давая его, он сказал: «Я постараюсь сделать из себя что-то прекрасное».
1: Агнес бросила свои нотные листы, как будто они были ее злейшими врагами, и убежала в свою комнату. Там она бросилась на стул и начала громко рыдать. Полное сочувствие Карнели последовало за ней. Обняв Агнес, она сказала:
0: «Скажи мне, Агнес, почему ты плачешь? Я знаю, каково это, вот так плакать. Но почему ты плачешь сейчас, когда учитель только что похвалил тебя?»
2: «Какая мне от этого польза?» — взорвалась Агнес. «Как это поможет мне играть дальше? Какая мне польза от всего того, что я занимаюсь день и ночь? Мы с Никой можем продержаться еще только один год, а потом все закончится. Тогда она больше не сможет рисовать, а я больше не смогу брать уроки музыки, потому что нам придется стать портнихами. Мы даже не сможем учиться в старших классах в школе. Я бы тысячу раз предпочла путешествовать по миру и петь перед домами за копейки. Да, я так и сделаю».
0: «Разве твоя мама не может тебе помочь?» — спросила Карнели, вспомнив помощь матери в ее собственном случае.
2: «Нет, она не может. Она и сама очень несчастна. На земле нет ни одного человека, кто бы мог нам помочь, потому что наш опекун сказал, что так должно быть».
1: Карнели была совершенно раздавлена этим объяснением. Теперь она прекрасно понимала, почему у Ники часто были такие грустные глаза. От этой безнадежной перспективы у Карнели тоже стало тяжело на сердце. После того, как у Агнес случилась такая вспышка страсти, она несколько дней не могла прийти в себя. Ника тоже не произносила ни слова, и мать только печально смотрела на своих детей. Дино тоже замолчал, потому что знал, что мучила его мать и сестер. Он бы с удовольствием помог им, но не знал, как. Так что Карнели тоже больше не могла смеяться. Великое горе ее подруг тоже давило на нее, потому что она сама пережила тяжелое горе и не забыла, каково.

Короткие рассказы для детей. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Псалом 126, стих 1. Иисус Христос во время странствования по Палестине сказал однажды на горе большому числу слушателей одну хорошую проповедь. Он сказал: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Это слова из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. А в Евангелии от Луки, в 14 главе, с 28 по 30 стих, сказано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Вот на крыше нового дома стоит каменщик. Он поднял руки к небу и благодарит Бога за помощь и охрану, за то, что во время строительства не случилось никакого несчастья и никто не пострадал. За это каменщики, кровельщики и плотники очень благодарны Господу. Молодая чета рядом с каменщиком радуется своему новому жилищу, в которое они вскоре смогут вселиться. Сзади стоит архитектор, он составил план дома и наблюдал, чтобы все выполнялось правильно. Архитектор был благочестивым человеком. Он очень строго следил за ходом строительства. Как-то раз он начал увещевать каменщика, чтобы тот работал точнее. Каменщика возмутило замечание, и он сердито закричал: «Ругать легче, чем работать. Если вы лучше работаете, сделайте сами. Вы только зазнаетесь, а лучше сделать не можете». Тогда архитектор снял свой костюм, одел комбинезон одного из рабочих, взял мастерок, быстро поднялся на леса и показал, как нужно правильно работать. Строители не знали, что архитектор раньше сам работал мастерком и молотком на стройке, и что ему стоило больших трудов и усердия выучиться на архитектора. Тогда тот каменщик подошел к нему и извинился: «Да, вы доказали, что не только указывать, но и работать умеете лучше нас всех. Простите меня за опрометчивые и несправедливые слова. Я буду стараться выполнять работу так, как вы ее делаете». «Ах, — сказал архитектор, — все прощаю вам, потому что Иисус Христос каждый день снова прощает мне всю мою вину и все мои несовершенства. Он
самый совершенный мастер на небе и на земле. Этот архитектор не только был слушателем Слова Божьего, но и жил по нему. Хотим ли мы так же поступать? Учимся ли мы у самого совершенного мастера? Давайте будем молиться, чтобы Господь, Творец Вселенной, благословил нас в наших делах, чтобы нам научиться от Него делать все хорошо.

Зависть. Нет зависти черной, нет зависти белой. В полоску нет зависти, зависть не зебра. Но зависть — коварный невидимый зверь, стремится проникнуть в закрытую дверь. И лапою гладит тебя по плечу и шепчет: «Я тоже такого хочу. Мне нужно того же, что есть у других, способностей или вещей дорогих. Все это, конечно же, мне пригодится. Но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом. И зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд».

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дети, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, взрослые дети, большие и маленькие.
2: Тетушка Кэрол, что ты приготовила для нас сегодня?
3: Сегодня, дядушка Дэн, я хочу закончить мой биографический рассказ о митрополите Несторе.
2: В наших предыдущих передачах мы рассказали вам о Коле Анисимове.
3: О том, как он принял священный сан с именем отца Нестора, о том, как он поехал миссионером на Камчатку и о тех трудностях, которые пришлось ему там испытать.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Отец Нестор трудился неутомимо, но скоро понял, что один, без средств, он может сделать очень мало. Жалование он получал небольшое, и все оно уходило на оплату его поездок. А для того, чтобы существенно облегчить жизнь туземцев, нужны были средства, и средства очень большие. Отец Нестор решил отправиться во Владивосток к архиепископу Евсевию.
4: Владыка Евсевий, нужны средства. И средства очень большие.
5: Да, конечно, конечно. Но где их взять?
4: Ну, вот в Петербурге, в Москве, да и в других городах есть люди богатые, им ничего не стоило бы пожертвовать несколько рублей. Да и вообще, если бы русские люди узнали о безысходной нужде несчастных туземцев, ну, неужели бы они не пришли на помощь?
5: Конечно, конечно.
4: Да что же это я? Не верю, разве я в щедрость русского сердца? Надо, надо крикнуть клич, и многие отзовутся.
5: Да, да. Конечно, конечно.
4: У меня, владыка, ведь какая идея? Я думаю основать Камчатское братство. Я даже разработал проект устава.
5: Что ж, неплохо. Очень даже неплохо.
4: Я также придумал значок для членов братства. Ну, я художник-то никудышный, говоря по совести. Значок должен иметь вид креста, а в центре образочек Спаса нерукотворного, а вокруг него надпись из Евангелия: «Убеди прийти, чтобы наполнился дом мой».
5: Очень хорошая идея, отец Нестор. Ну, что я могу сказать? Езжайте. Вот вам мое благословение. Одного только я опасаюсь. Захотят ли богачи поступить со своими средствами?
4: А я к ним не как к богачам обращусь, а как к православным христианам.
5: Бог вам в помощь, отец Нестор.
3: Дорога из Владивостока до Санкт-Петербурга долгая, как-никак 10 тысяч километров по недавно открытой Транссибирской железнодорожной магистрали. Петербургский митрополит Антоний принял отца Нестора очень сердечно.
6: Очень рад нашему знакомству, отец Нестор. К сожалению, с Камчатским братством я ничем не могу помочь. Вам нужно обратиться в Святейший Синод за разрешением.
4: Это значит, к обер-прокурору господину Лукьянову?
6: Я могу похлопотать у господина Лукьянова об аудиенции для вас.
4: Спасибо, батюшка.
6: А знаете что, отец Нестор? Поезжайте-ка вы в Александро-Невскую лавру, отдохните с дороги, а я тем временем узнаю, когда обер-прокурор сможет вас принять.
4: Премного вам благодарен, владыка Антоний.
3: В лавре отцу Нестору отвели келью для работы, а несколько дней спустя его принял обер-прокурор Синода Лукьянов. Прием этот не был особенно теплым.
7: В
4: Все, что я прошу, это дать мне разрешение на создание добровольного общества «Камчатское братство». Проект устава уже мною разработан.
7: Синод этим заниматься не будет.
4: Я имел честь обсуждать мою идею с высокопреосвященным архиепископом Владивостокским, отцом Евсевием, и высокопреосвященным митрополитом Петербургским Антонием. И оба они поддерживают мое начинание.
7: У меня нет времени на дискуссию, отец Нестор. Повторяю вам еще раз, синод заниматься этим не будет. А вам я посоветую возвращаться туда, откуда вы приехали.
4: С Камчатки, ваше превосходительство. С Камчатки. А на Камчатке мы привыкли бороться с трудностями и не сдаваться сразу.
3: Вернулся он в Лавру чрезвычайно огорченным.
4: Не знаю, владыка Антоний, с какого конца и приступить. Заявление господина оберпрокурора было очень резким и недвусмысленным.
6: Да, да, да, нелегкое положение. Говоря по правде, я небольшой специалист во всех этих бюрократических заковырках.
4: А я и подавно.
6: Я вот так думаю. Сами-то мы не специалисты в бюрократических интригах. Но, может, кто-нибудь из специалистов может нам помочь?
4: А кого вы имеете в виду?
6: Я вот думаю о некоем Харузине. Он занимается в синоде делами инославных исповеданий. Добрейший души человек, добрейший. Может, он подбросит какую идейку, а?
4: А что ж, попытка не пытка.
3: Харузин с глубочайшим вниманием выслушал отца Нестора.
4: И все дело теперь стало за учреждением Камчатского братства.
8: Чрезвычайно трудное положение. Ни лично я, ни учреждение, которое я возглавляю, ничем вам помочь не в состоянии, отец Нестор. Да, к сожалению. Но я вот что думаю. Я составлю для вас список влиятельных лиц, разумеется, дам вам и их адреса. Обратитесь к ним с просьбой дать свои подписи.
4: Ага.
8: Не просите никаких пожертвований, только подписи. Имея эти подписи, у вас будет целая группа лиц, учредителей братства.
4: Ага, понимаю.
8: И с этим уже легче будет приступить к хлопотам об его учреждении.
3: Отец Нестор исполнил этот совет. Всюду его принимали сочувственно, и он собрал много подписей. Некоторые члены Государственной Думы заинтересовались его делом и обещали свою поддержку. Наконец, отцу Нестору было предложено сделать доклад в зале епархиального совета.
4: Брат Федор, ты принес мне газет, что я просил?
9: Да, батюшка. Вот они.
4: А?
9: Все те, которые поместили объявление о вашем завтрашнем выступлении.
4: Так, так. Так, интересно. Ага. А это что за чушь? Камчатский миссионер иеромонах Нестор на лодке совершает рейс из Камчатки на Ямайку, не умеет говорить по-русски, будет делать доклад о Камчатке. Да что же это за чушь такая? И портрет какого-то негра. Да что же это такое?
3: Возмущенный подобной нелепостью, отец Нестор позвонил в редакцию.
4: Что вы сделали со мной? Я такой же негр, как и вы. И, как слышите, прекрасно говорю по-русски.
10: Извините, ваше преподобие, вышла ошибка по вине неопытного корреспондента. Я послал его в Лавру с тем, чтобы он повидал вас.

0: Что же это за балаган такой?
1: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ваше преподобие. Я откомандирую немедленного опытного корреспондента. Пожалуйста, примите его. В котором часу вам будет удобнее?
0: Нет уж, спасибо. Сегодня я принять его не могу. Я очень занят подготовкой к докладу. Пошлите его завтра в епархиальный совет на мой доклад. Какой-то фарс. Какой же я негр. Ямайка.
2: Этот нелишенный комизма случай привлек на доклад множество народа, пожелавшего поглядеть на удивительного негра-миссионера. Так что, когда отец Нестор приехал на доклад, он едва смог пробраться сквозь толпу. Добравшись до своего места, он увидел, как сидевшие впереди епископы передавали друг другу газету и улыбались. Отец Нестор говорил горячо, и его слушатели были глубоко тронуты его докладом.
0: Кажется, ничто в мире не может принести человеческому духу больше радости, большего удовлетворения, чем работа миссионера. Когда с лучом света евангельского входишь в мрачную, темную жизнь язычника, когда как садовник бросаешь живые семена в живую человеческую душу, видишь, как под благодатным теплом и светом Христовым наливаются и зреют эти семена, как полудикий язычник вдруг открывает свои духовные очи и ослепленный светом Божией любви постигает, что во вселенной царит не злой, а добрый Бог, Бог, любящий Отец, который любит и его, жалкого, забытого тунгуса, чукчу и коряка.
2: На докладе присутствовали корреспонденты многих газет, и, между прочим, корреспондент газеты «Новое время», которую читал государь-император. Прочитав заметку о докладе, он захотел сам увидеть миссионера, и отец Нестор получил приглашение явиться в царско-сельский дворец.
3: Отец Нестор?
0: Да.
3: Его императорское величество, царь Николай II, примет вас сейчас. Прошу вас следовать за мной.
0: Да, да. Спасибо.
3: Ваше Величество, вот отец Нестор.
4: Здравствуйте, батюшка. Надеюсь, вы не возражаете, что я вас так запросто зову батюшкой?
3: О, нет, нет.
4: Знаете, я с большим интересом прочел заметку о вашем докладе и захотел услышать побольше подробностей. Вот, присаживайтесь, пожалуйста.
0: Спасибо.
4: А как вас звали в миру, батюшка?
0: Окрестили меня в честь святого Николая.
4: О, мы, значит, тёзки.
0: Да, некоторым образом.
2: Государь с большим вниманием выслушал отца Нестора и даже сделал кое-какие поправки к модели значка, а именно исправил его так, чтобы он менее походил на обыкновенные ордена. Тут отцу Нестору пришла замечательная идея – попросить себе покровителя Камчатского братства.
0: Я осмелюсь попросить вас, если это возможно.
4: Да. В чем ваша просьба?
0: Если это, конечно, возможно, чтобы наследник цесаревич Алексей согласился быть покровителем Камчатского братства.
4: Ну что ж, вполне возможно. Я поговорю со своей семьей, и я уверен, что все будет как надо. Вот что. Приезжайте-ка опять на следующий год. Цесаревичу исполнится 7 лет, и он сможет

0: сам дать свою подпись.
1: Окрыленный успехом, отец Нестора вернулся в Лавру.
2: Я теперь совершенно уверен в успехе, владыка Антоний. Государь принял меня очень ласково и обещал покровителя братства в лице наследника цесаревича.
3: Похоже, что вы произвели настоящую сенсацию во дворце. Императрица-мать тоже желает вас послушать. Мы получили телефонный звонок из дворца, и вас приглашают завтра туда явиться. Сразу же после заседания синода.
1: Наступил, наконец, день, когда синод должен был рассматривать дело о создании Камчатского братства. С волнением, но полной надежды ожидал отец Нестор в коридоре синода окончания заседания.
4: Отец Нестор?
0: Да, это я.
4: Святейший синод закончил рассмотрение вопроса о создании Камчатского братства.
0: Да. И какое же он принял решение?
4: Не знаю. Вам следует и спросить об этом его высокопреосвященство митрополита Антония. А вот он и он сам.
0: Владыка Антоний, ну что?
3: Батюшка.
0: Да.
3: Не знаю, как и сказать. Ничего не вышло.
0: Не вышло?
3: Батюшка Нестор, что с вами? На вас лица нет? Ох, да что с ним? Помогите мне! Он, похоже, потерял сознание.
1: Позвольте мне воспользоваться этим коротким перерывом с тем, чтобы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что дядюшка Дэн и я всегда рады получать от вас письма. Особенно, если вы хотели бы получать наши занимательные уроки Библии.
5: Буквально тысячи семей уже получили наши бесплатные уроки и с благодарностью прочли их, ответив на вопросы, которые включены с каждым уроком.
1: Для того, чтобы получить наши уроки, напишите нам по адресу
6: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
1: А теперь давайте вернемся к нашей увлекательной истории под названием «Камчатский миссионер». Отец Нестор потерял сознание и упал на пол. Очнулся он в кровати. Около него был доктор, а у ног сидел обер-прокурор Лукьянов.
0: Что это?
7: Ну, вот и хорошо, и слава богу. Вот отец Нестор и приходит в себя.
0: Что случилось? Где я?
7: Доктор, доктор, вы смотрите за ним. Никуда его не выпускайте, а я должен бежать. У меня заседание.
0: Который сейчас час, доктор?
8: Четверть первого.
0: А, тогда мне пора. Нет у меня времени лежать да прохлаждаться.
8: Постойте, постойте, да куда же вы? Куда же вы вскочили?
0: Мне к 2 часам надо в царское село. У меня прием во дворце.
8: Да куда же вы в таком состоянии? У вас такая шишка на голове, даже клобук не держится прямо.
0: Да? Но что же делать, доктор? Надлежит отдать кесарю кесарева.
1: Хоть отец Нестор все еще чувствовал себя слабым, он в назначенное время прибыл во дворец, где его приняла вдовствующая императрица.
9: Мой сын был в таком восторге от вашего доклада, что мне тоже захотелось выслушать вас.
0: А ваш сын? А кто он, ваш сын?
9: Мой сын Николай II, царь. Да что с вами, отец Нестор, вы больны?
1: Когда отец Нестора сказал обо всем случившемся, императрица попросила его подождать, а сама вышла поговорить по телефону со своим сыном.
10: Да вы сидите, сидите, батюшка, сидите. Я поговорила со своим сыном. Это с государем императором Николаем II.
0: Да, да, я понимаю.
10: Все, все устроится. И Камчатское братство будет утверждено.
0: Не знаю. Не знаю, как и благодарить вас. Я буду молиться за вас. Да благословит вас Бог.
10: Могу ли я лично что-нибудь сделать для вас?
0: Было бы очень хорошо, если бы вы откомандировали 10 сестер милосердия для работы на Камчатке.
10: О, какая хорошая идея. Я лично займусь.
0: Только вот что, могу ли я посоветовать не брать столичных, а из Сибири? Сибирячки лучше могут вынести трудности работы на Камчатке.
1: Вскоре после визита отца Нестора к вдовствующей императрице Камчатское братство было утверждено синодом. А в следующем, 1911 году, когда отец Нестор вновь прибыл в Петербург, его вторично принял государь, и цесаревич Алексей стал покровителем братства. Кроме того, Камчатское братство получило множество подарков. Самым ценным подарком был храм. Он был изготовлен из частей, надо было только привезти его на место и там собрать. Вернувшись на Камчатку, отец Нестор с любовью принялся за устройство этого храма. Место для него он выбрал не в Петропавловске, а вне города, на берегу моря, на той площади, где был так называемый Анапель, идольское капище, куда туземцы приносили свои жертвы злому богу.
0: Все идет гладко, как по писанному. Милостью Божией столько сделано, а? Одно огорчение. Нужно освещать храм, а я один. Нет у меня помощников, ни чтеца, ни певца. Получится освещение не таким благолепным, как хотелось бы.
1: В раздумье стоял он на берегу моря и смотрел вдаль. Вдруг на горизонте он заметил какую-то точку. Всматривается, видит, приближается судно, все яснее и яснее его очертания. Через некоторое время к берегу пристал пароход, русский военный корабль, охранявший границы.
11: А мы увидели церковь на том месте, где ничего не было, вот и пристали, чтобы узнать, откуда она взялась.
0: Очень вовремя вы прибыли. Я готовлюсь освещать храм, и мне нужны помощники.
11: А мы все придем на торжество.
12: Конечно, придем.
13: Обязательно придем.
12: У нас есть свой церковный хор.
11: Да, из матросов.
14: Мы споем для вас отменную службу, батюшка.
11: Споем.
1: Так неожиданно Господь послал утешение своему верному рабу. Со всех концов Камчатки съехались камчедалы, кто на собаках, кто на оленях. Наехало много народа. Непонятно, как разнеслась весть без почты, телефона и телеграфа. Съехались крещенные и язычники. Приехала на оленях и сама корякская царица. Началась всенощная. Отец Нестор с кадилом в руках обходит храм. И вдруг раздается неистовый крик.
15: Снимите его! Снимите!
0: Братцы, нам придется остановить богослужение.
1: Отец Нестор сразу все понял.
0: Здесь происходит великое Божие дело.
1: Взоры всех обратились к тому месту, откуда исходил крик. Видимо, озаренная Божьей благодатью, корякская царица увидела распятого Спасителя живым и сжатыми кулаками бросилась к Царице Небесной.
15: Что ты сделал? Зачем вы его мучаете? Снимите его сейчас же, снимите!
0: Тише, тише, успокойся. Она его мать. Она ни в чем не виновата. Она сама страдает от его мук.
15: А кто он?
0: Он Господь наш, Иисус Христос, распятый за грехи наши.
15: Значит, он так на кресте и умрет?
0: Но через 3 дня воскреснет и в крови Бога Небесного водворится. Через его страдания мы обрели спасение наше и вечную жизнь. И этой верою мы живы.
15: Я хочу твою веру. Дай мне твою веру. Дай мне сейчас же.
0: Если ты так горячо хочешь принять веру, то ты ее уже имеешь. Имеешь в сердце твоем.
15: Да, батюшка, имею.
0: А завтра я совершу над тобой таинство святого крещения. Сейчас же давайте продолжим прерванную службу.
1: С каждым днем прибывали овечки в паству отца Нестора. Им понадобился уже не один храм. На средства Камчатского братства строились храмы, больницы, школы, приюты. А когда была создана Камчатская епархия, архиепископ Евсевий заявил, что свой титул Камчатский он может передать одному только отцу Нестору. К этому времени отец Нестор уже был возведен в сан архимандрита, но недолго пришлось ему побыть в новом сане. В 1917 году он был вызван на выборы святейшего патриарха и по условиям тогдашнего времени не мог больше вернуться на Камчатку к своей пастве. Но он по-прежнему горячо любил данных ему Господом детей и всегда вспоминал о них с нежностью. При этом лицо его озарялось теплой улыбкой, и он произносил:
0: «Моя Камчатка!»

0: Я прочитал, тетушка Кэрол, что в 1913 году отец Нестор был посвящен в сан игумена за свою работу по переводу на языки народов Камчатки Святого Писания и Божественной Литургии.
1: И это было только началом его деятельности. Он горячо служил своей стране во время обеих мировых войн, проведя много лет в Харбине и оказывая помощь детям-сиротам из России.
0: Он был епископом в течение многих лет.
1: А в 1957 году был награжден правом ношения двух панагий.
0: Он был необыкновенным человеком.
1: Но не следует забывать, что, несмотря на все эти почести, он был в первую очередь человеком высоко самоотверженным. Что ж, наше время в эфире истекло.
0: Тетушка Кэрол, какая чудесная эта история.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Как хорошо на небе, где ангелы живут, Творцу вселенной служат и радостно поют. Хочу, мой Спаситель, туда, где ты живешь, прими меня в обитель, когда за мной придешь. Дай, Боже, мне стремление всегда послушно быть, чтоб больше огорчения тебе не причинить.

Короткие рассказы для детей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины». Книга притчей, 1 глава, стих 10, 11. Ты ненормальный малый, ты трус, ты старая мямля. Я у моего отца уже много сигарет стащил. Если ты хочешь быть настоящим мужчиной, нужно уметь как следует курить. Я уже умею делать двойные затяжки. А ты, жалкая тряпка, что ты можешь? Настоящий индейский вождь должен уметь выкурить трубку. А ты — мокрая курица. Говорил Бруно возбужденно. Стефан, однако, оставался на своем. «Нет, я не ворую сигареты и курить не хочу. Это не нравится Богу, когда мы свои легкие отравляем табачным ядом. Нет ничего хорошего в том, когда изо рта, как из трубы, валит дым. Ты разнесчастный трус. Да ты попробуй хоть разочек. От этого сразу не умрешь. Да куда там? Разве ты это сделаешь? У тебя уже заранее полные штаны. Жалкий ты зайчонок. Нужно ведь хоть один раз все испытать». «Да, я знаю. Я трус. Я боюсь сделать что-то, что не нравится моему Господу. Он видит нас везде», — ответил Стефан. «Не могу не рассмеяться. Никто нас здесь не видит, разнесчастная ты мокрая тряпка», — дерзко смеялся Бруно. «Ну, довольно теперь. Стефан, ты прав. Кто-то все видел», — неожиданно сказал мужчина, подслушавший их разговор. Как от удара молнии упал Бруно на спину и, заикаясь, произнес: «Пожалуйста, не рассказывайте учителю, я тоже хочу, я бы не буду больше». Стефан храбрый малый, он не подражает тому, что делают другие. Очень легко грешить со всеми вместе, но против течения плыть очень трудно. Наблюдал ли ты когда-нибудь за рыбой в реке? Только живая рыба плывет куда хочет, мертвая же уносится течением. Я знаю одного человека. Во время войны это был храбрый солдат. Потом он попал в плен. Ему пришлось спать под открытым небом. Летом это было еще не так и плохо. Этот солдат не мог обходиться без курева. Когда-то он получил от своей матери овчинный полушубок. Когда у него кончились сигареты, он подумал: «Какой толк от моего полушубка? На улице и без него не холодно». Он подошел к охраннику и попросил у него сигарету. Тот не дал ее даром. Так променял солдат за одну сигарету овчинный полушубок. Позже, когда наступила осень, и ночи стали холодными, он заболел воспалением легких и вскоре умер. Был бы у него полушубок, он, конечно, не заболел бы смертельно. Так из-за одной сигареты потерял он жизнь. Бывалый смелый солдат оказался слабым в борьбе со своим пороком. Мужчина погладил Стефана по голове. «Оставайся твердым и мужественным, и никогда не кури. Этот порок многим стоил жизни. Многие тяжело больны из-за него».
А теперь будем молиться, как и Иисус учил своих учеников. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Аминь.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем продолжать чтение нашей детской Библии, историю про Самуила. Сегодняшняя история называется «Взятие ковчега филистимлянами». Филистимляне жили в городах этой земли. Они поклонялись идолам, часто вели войну с израильтянами и отнимали у них имущество их. Когда Бог был доволен израильтянами, Он не допускал, чтобы филистимляне причиняли им зло. Но в данное время Господь гневался на израильтян. Однажды множество филистимлян пошли на Израиль. Они принесли с собой шатры свои и ночью спали в них. Израильтяне узнали, что филистимляне идут на них. Они вооружились мечами и копьями, раскинули шатры свои и расположили свой стан против филистимлян. Утром произошло сражение между филистимлянами и израильтянами. Кто же победил? Филистимляне одержали победу. На этот раз Бог не помог израильтянам, а потому они в страхе разбежались и вернулись в шатры свои. Израильтянам следовало теперь исповедать Богу грех свой. Но вместо этого они сказали друг другу: «Возьмем сюда ковчег Божий. Если бы ковчег был с нами, мы победили бы филистимлян». Вы помните, наверное, что ковчег – это золотой ящик, на крышке которого иногда в облаке появлялась слава Господня. Но мог ли ковчег их спасти? Нет, только Бог может спасать людей. Израильтяне послали в Силом священников, чтобы принести в стан ковчег Божий. Священниками были, вы знаете, сыновья Илии. Они принесли ковчег Божий и поставили его вблизи шатров израильских. Израильтяне с радостными возгласами приветствовали прибытие ковчега в стан их. И радостные восклицания раздавались всюду и были услышаны в стане филистимском. Враги их стали расспрашивать о причине их радости и вскоре узнали, что ковчег Бога Израилева прибыл в стан Израилев. Филистимляне испугались и говорили: «Если Бог Израилев поможет им, что будет с нами?» Потому что Бог их уже погубил однажды фараона и всех всадников его. Он может сделать то же самое и с нами. Будем же мужественны и приложим все усилия, чтобы одолеть их». Филистимляне и израильтяне вступили в сражение. Священники же несли ковчег на плечах своих. Но Бог не помог израильтянам. Вскоре они испугались врагов и разбежались по шатрам своим. Причем многие из них погибли. Оба сына Илии были убиты в сражении, как это и было заранее предсказано Господом. Что же случилось с ковчегом Божиим? Филистимляне завладели им. Как они этому радовались? Они повезли его в свой город. Или не присутствовал на поле сражения. Он оставался в Силоме, но очень беспокоился о судьбе ковчега Божия. Чтобы скорее узнать, что происходит на поле сражения, он сел на возвышение у ворот Силома. Наконец прибежал в Силом вестник. Он участвовал в сражении и теперь спешил известить жителей города о том, что произошло. Он посыпал пеплом голову свою, и одежды его были разодраны в знак того, что он принес с собой печальные вести. Потому что в земле той был обычай посыпать голову пеплом и раздирать одежды, когда в знак печали. Или был очень стар, при этом он был и слепой. Он не видел вестника и не знал, какие грустные вести он принес. Когда вестник сообщил в Силоме о случившемся, жители его начали плакать и рыдать. Или услышал вопли их и спросил: «Почему они так скорбят?» Тогда вестник сказал ему: «Я пришел с поля битвы». Или спросил: «Что же там случилось?
Человек тот ответил: «Израильтяне обратились в бегство, множество израильтян убито, два твоих сына погибли, а ковчег Божий взят». Когда Илий услышал, что ковчег попал в руки филистимлян, он очень-очень огорчился. Он сидел на высоком седалище без спинки. Он упал назад, сломал себе хребет и умер, потому что он был стар и тяжел. Какая грустная кончина! Как должен был горевать Самуил, узнав, каким образом умер Илий? Почему так огорчился Илий тем, что ковчег попал в руки врагов их? Потому что ковчег бы, как престолом был, на котором Господь пребывал. И Илию было тяжело узнать, что нечестивые язычники теперь владеют им. Из этого вы видите, как Илий любил Бога. Что же постигло души сыновей Илия? Наверное, их постигло наказание, потому что Бог сказал: «Клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Вот такая сегодняшняя история. А теперь вопросы будут, на которые вы можете ответить и написать нам на наш адрес. Radio MV, PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98273. Итак, первый вопрос. Где жили филистимляне? Второй вопрос. Почему Бог допустил, чтобы на этот раз победили филистимляне? Третий вопрос. Почему израильтяне пасали за ковчегом? Четвертый вопрос. Кто принес ковчег? Пятый вопрос. Что случилось с ковчегом? Шестой вопрос. Что случилось с сыновьями Илии? И седьмой вопрос. Почему так сильно огорчился Илий, когда узнал, что ковчег попал в руки филистимлян? Ну, вот и все. А теперь пишите ответы или нарисуйте и вышлите нам. Да благословит вас Господь, мы будем ждать.

0: Наступила зима. Для обитателей чердачного помещения дни были заполнены таким количеством ежедневной работы, что ночи всегда встречались громкими сожалениями и жалобами. Они всегда сожалели, когда день заканчивался и больше не оставалось времени для их планов. Агнес особенно злилась и готова была изрыгать языки пламени от возмущения, что так быстро наступало ненавистное время сна, которое всегда все портило.
1: «Мы теряем половину нашей жизни во сне!»
0: – несколько раз возмущенно высказывала она.
1: «Я бы хотела, чтобы ты позволила нам петь всю ночь напролет, мама!» – говорила она. «У нас тогда будет больше сил для другой работы на следующий день. Мы лучше посвятили бы себя музыке, вместо того, чтобы всегда оставаться на середине, когда у нас есть настроение петь».
0: Мама, однако, не соглашалась с Агнес, поэтому ночи приходилось использовать для сна, как и раньше. Пение Корнелли восхищало Агнес все больше и больше. Корнелли пела все так легко и свободно, как птичка, и таким чистым и звучным голосом, что слушать ее было одно удовольствие. Во всей школе не было другого голоса, который был бы таким уверенным и полным, как у Корнелли. Даже учитель сказал так, и во время урока пения он ставил ее прямо перед собой, потому что она была лучшим ведущим голосом хора. В середине зимы мистер Хельмут написал мисс Халм, что он отправляется в длительное путешествие. Поскольку он чувствовал, что в ее доме о Корнелли хорошо заботятся, ему не терпелось воспользоваться этой возможностью для путешествия. Он также писал, что сократил свою последнюю поездку, чтобы не слишком надолго привязывать свою добрую кузину и ее подругу к своему одинокому дому. Он выражал сожаление, что не сможет навестить Корнелли перед отъездом, потому что ему нужно было немедленно отправляться в путь. Никогда еще прежде весна не приходила так быстро. Так, по крайней мере, казалось Корнелли, которая однажды шла из школы домой одна. Зима прошла, и на улице дул уже легкий ветерок, а с крыш капал тающий снег. С вершины крыши на фоне ярко-голубого неба насвистывала и восторженно пела маленькая птичка. Занятия Корнелли заканчивались раньше, чем у других детей, поэтому она не торопилась и остановилась, чтобы послушать. Яркое солнышко заливало улицу, а птичка продолжала петь и насвистывать прелестные знакомые звуки. Внезапно в воображении Корнелли появился прекрасный буковый лес у себя дома. Она видела деревья с первыми зелеными листочками, первые фиалки под живой изгородью, ее любимые первые фиалки. Она видела желтые крокусы, сверкающие росинками рядом с ярко-красными первоцветами в саду. Птицы дома свистели над ней со всех деревьев, точно так же, как эти в городе. О, как прекрасно дома с приходом весны! Как было бы чудесно снова увидеть все эти знакомые картины! При этой мысли Корнелли побежала к дому изо всех сил. Усевшись за письменный стол рядом со своей чернильницей, она написала: «Дорогой папа, я уверена, что сейчас дома красивее, чем где-либо еще. Можно мне скоро вернуться домой? Я уверена, что фиалки уже распустились и что все в лесу зеленеет. Скоро в саду будет много цветов, а позже расцветут розы, а потом появятся ягодки и незабудки на лугах. Теперь я знаю, что нигде не бывает так красиво, как дома. Я бы с удовольствием все показала маме и девочкам, и я знаю, что Макс был бы в восторге от маленького козленка. Дино уже полюбил луга и сад, и я надеюсь, что он снова приедет в Иллер. Если бы я только могла поскорее увидеть все это снова. Множество поцелуев от твоей дочери Корнелли». В течение 3 недель ответа от отца не было. Он объяснял это тем, что его путешествие затянулось сверх его ожиданий. Он также писал, как он рад, что его дочь внезапно осознала, какой у нее прекрасный дом, но что он совершенно не одобряет ее внезапный уход из школы. Он велел ей оставаться в городе до летних каникул, потому что сам был вынужден до тех пор оставаться за границей. Он разрешил ей пригласить на каникулы всю семью, которая была так добра к ней. У него и Корнелли было много причин быть благодарными мисс Халм. В доме было достаточно места для всех, и он хотел бы, чтобы они были с ними все лето. Корнели сначала была немного разочарована тем, что пройдет так много времени, прежде чем она сможет вернуться домой и снова увидеть сад, луга и буковый лес. Ее тоска по ним росла все больше и больше. Но когда она подумала о перспективе провести все лето со всей семьей, включая Дзино и его маму, она была так счастлива, что все ее разочарование исчезло. Ее радость была безграничной, когда в тот день во время обеда она передала семье приглашение своего отца. Все без исключения выражали безграничную радость. Ника и Агнес были твердо убеждены, что должны будут провести лето, как обычно, в жарком чердачном помещении, без каких-либо особых праздников. А теперь они смогут провести все лето в прекрасном Иллер, о котором им так много рассказывал Дино. Он описывал дом и сад Корнели как идеальный рай, и теперь они сами будут там жить. Агнес взвизгивала от радости, а лицо Ники сияло от счастья. Миссис Халм была глубоко тронута, переполненная благодарностью и восторга. В последнее время она беспокоилась о Дино, потому что не была уверена, сможет ли отослать его достаточно надолго, чтобы мальчик должным образом окреп. Она опасалась, что время будет коротким, и, следовательно, польза будет очень незначительной. Теперь любящий отец внезапно забрал у нее ее тревоги и превратил их в безграничное благословение. Дино улыбался с полным удовлетворением и повторял: «Хотел бы я, чтобы вы знали, как все это замечательно! Там такой сад и такие деревья! А какая конюшня и кони! О, как мне нравится прекрасный Иллер!»
2: Макс кричал все громче и громче:
1: «О, Корнели, возьми меня с собой!»
0: Он никак не мог понять, что он тоже поедет. Оставалось еще много дней и даже недель до того, как их блаженство сбудется. Но с этой великолепной перспективой перед ними дети радостно выполняли свои оставшиеся обязанности. Корнели переживала все по-другому. Ее тоска по дому становилась с каждым днем все сильнее. Где бы она ни видела зеленое дерево или куст, перед ее мысленным взором вставал сад, луга и цветы в Иллер. Ее желание вернуться домой, увидеть все это снова, стало почти болезненным. В конце концов, ей стало казаться, что никогда не наступит тот день, когда она снова сможет увидеть свой дом. Но, невзирая ни на что, тот день настал. Большой сундук увезли на тележке, и вся семья последовала за ним к станции. Трина шла последней. В ее блуждающем взоре было видно, что, несмотря на все приготовления, она все еще не верила в реальность предстоящего путешествия. Корнели так настойчиво умоляла мисс Халм взять ее, что желание ребенка было исполнено. Корнели готова была взять на себя ответственность за неожиданного гостя.

0: единого облачка. Корнелли сидела у открытого окна, нетерпеливо поглядывая наружу. Путешествие длилось чуть больше 2 часов, и как только оно закончилось, они вышли.
1: «Вот он едет! Он едет!» — закричала Корнелли, бросаясь к дороге, которая вела в долину.
0: Мэтью как раз остановил пару лошадей с их оживленного бега. Через мгновение Корнелли была рядом со спешившим кучером.
1: «Здравствуйте, Мэтью! Я приехала домой! Все ли в порядке дома?»
2: «Добро пожаловать, Корнелли! Добро пожаловать домой!» — сказал он, сияя от радости.
0: Ребенок его хозяина был его самой большой гордостью.
2: «Но как ты выросла, Корнелли! Ох, как изменилась наших Корнелли!»
0: Мэтью с большим удовольствием пожал ей руку, а затем открыл дверцу экипажа для подошедшей семьи.
2: «А вот и молодой джентльмен с прошлого лета», — снова сказал Мэтью, пожимая руку Дину. «Но ты выглядел лучше, чем когда был с нами». «О, да, я думаю, тогда молодой джентльмен выглядел гораздо лучше».
3: «Я тоже так думаю», — ответил Дино.
1: «Конечно, я выглядел лучше, когда мог пить такое хорошее молоко от коровы на прекрасном свежем утреннем воздухе. В городе все по-другому».
0: Миссис Халм вошла в экипаж, и 2 девочки последовали за ней. Макс, неподвижно смотревший на лоснящихся лошадей, не мог оторваться от этого чудесного зрелища.
2: «Они тоже поедут с нами», —
0: сказал Мэтью, которому нравилось нескрываемое восхищение малыша.
2: «Ты сможешь смотреть на них каждый день и даже сможешь прокатиться на них к фонтану».
0: Это помогло ситуации. Вскоре все оказались внутри экипажа, а Трина села рядом с Мэтью на козлы кучера. Теперь они весело скакали в долину.
1: «Ох, мама, вы только посмотрите на красные маргаритки!» — восклицала Корнелли. «Ох, посмотрите на золотые лютики! Смотрите, смотрите! Видите эти голубые незабудки?»
0: Корнелли подскакивала. Она больше не могла сидеть спокойно и смотрела вперед и назад, направо и налево. Луга никогда еще не были так покрыты цветами, и каждые несколько мгновений Корнелли вскрикивала от восторга. Когда карета въехала во двор, Корнелли первая спрыгнула вниз.
1: «О, Эстер, как вы?»
0: — окликнула она свою старую подругу. Полное достоинство, в безупречно белом фартуке кухарка стояла, готовая принять гостей.
1: «Ох, теперь я снова дома! Все ли осталось по-прежнему? Сад все еще такой, каким он был? И Марта, и ее дом тоже?»
0: «Да, да, Корнелли, а как ты?» — ответила Эстер, оглядывая Корнелли.
2: «Как ты изменилась! По правде сказать, ты чудесно изменилась! Ты стала другой!»
0: Корнелли уже бежала в дом, в гостиную и в свою собственную спальню. Да, все оставалось так же. Она снова вылетела наружу к матери, чтобы отвезти ее в дом. Лицо девочки прямо-таки сияло от радости. Отец Корнелли был занят работой в своем кабинете. Услышав звук приближающихся колес, он вздрогнул. «Вот они уже здесь», — подумал он. Он поспешно сбросил свой рабочий халат и, надев хороший пиджак, покинул чугунолитейный цех. Пока он шел через двор, у него вырвался тяжелый вздох. Глубоко запечатленную в памяти, он увидел перед собой свою единственную дочь такой, какой она выглядела, когда он вернулся из своего путешествия 1 год назад. Корнелли застенчиво стояла перед ним, отводя взгляд, напоминая маленького дикаря, которого никогда не причесывали.
2: «Интересно, как сейчас выглядит этот ребенок?» — пробормотал он.
0: Когда он вошел в гостиную, Корнелли подняла на него глаза. Директор был весьма поражен тем, что увидел. Корнелли бросилась к нему.
1: «Ох, папа, папа, как чудесно быть дома! Все осталось таким, как было раньше! Ох, я так рада снова быть дома!»
0: Отец хотел обнять свое дитя, но прежде чем сделать это, он удержал ее на расстоянии вытянутой руки, чтобы разглядеть ее.
2: «Корнелли», — произнес он со слезами на глазах, — «ты смотришь на меня так, как раньше смотрела твоя мама. Ты стала совсем, как твоя мама», — сказал он с любовью, обнимая ее. «Как это возможно? Как ты смогла так измениться? Как это произошло?»
1: «Мама знает об этом. Папа, мама помогла мне», — ответила Корнелли, подходя сияющими глазами к матери,

0: потому что миссис Халм отступила в дальний конец комнаты. Тогда директор повернулся к своим гостям. «Добро пожаловать в наш дом», — сердечно произнес он, приветствуя ее и детей. Держа руку Корнелли в своей, он с чувством продолжил. «Вы вернули мне совершенно другую девочку. Как вы это сделали? Неужели это тот самый ребенок, которого я вам привез?» Счастливый отец смотрел на Корнелли снова и снова, потому что он никак не мог поверить, что это его ребенок. Была ли это действительно Корнелли, а не плод его воображения? Он держал девочку за руку и снова смотрел в ее сияющие глаза. Казалось, он действительно не мог в это поверить. Эстер, нагруженная посудой до обеда, вошла в комнату, чтобы накрыть стол. Она сообщила своему хозяину, что комнаты для гостей готовы, и что, по ее мнению, леди захочет удалиться перед предстоящей трапезой. Миссис Халм и ее дочери с радостью последовали за ней, но Корнелли спросила. «О, папа, можно я сбегаю к Марте? Я очень скоро вернусь!» Дино тоже попросился пойти, потому что ему очень хотелось снова увидеть добрую Марту. Получив разрешение, они отправились в путь. Они собирались бежать по тропинке, но Корнелли не могла бежать быстро. На лугу было так много ромашек, лютиков и особенно голубых незабудок, ее любимых цветов, что ей казалось, что она должна собрать их все. Дино пришлось напомнить ей, что их время ограничено и что цветы еще будут там завтра. Марта слышала, что в этот день ожидалась Корнелли и ее гости. Она несколько раз бросала взгляды в сторону сада, чтобы посмотреть, сможет ли она увидеть ее или Дину. Но вот они оба взлетели по ступенькам, и Марта поспешила им навстречу. О да, здесь был Дино. Дино, которого она так хорошо знала. И Корнелли тоже. Марта посмотрела на девочку и попыталась что-то сказать. Вместо слов у нее полились слезы, и она не могла вымолвить ни слова. «О, Марта, как я с нетерпением ждала возвращения домой, и чтобы сразу же побежать к вам!» — воскликнула Корнелли. «Вы рады, Марта? О, я так счастлива!»
1: «Я тоже, Корнелли», — заверяла ее Марта. «Какие воспоминания ты принесла мне, дитя, потому что ты стала совсем как твоя мама. О, как ты сейчас отличаешься от того, какой была! Бог благословил твое пребывание в городе. Произошло настоящее чудо! Ох, как я молилась об этом!»
0: После этих слов она пожала руку Дину. На него она смотрела довольно печально, потому что ее великая радость от того, что она снова его видела, была омрачена его хрупкой внешностью.
1: «О, Дино! Каким бледным и худым ты выглядишь», — сказала она. «В прошлом году ты был намного справнее».
2: «Потому-то я снова и приехал в Иллер», — весело ответил Дино. «Теперь вы должны радоваться вместе с нами, миссис Марта, потому что мы с Корнелли ужасно рады снова быть здесь. Здесь так же прекрасно, как и в прошлом году, и теперь мы можем приходить к вам каждый день, как домой».
0: Марта была так тронута, что не могла говорить. Перед ней стояла Корнелли, выглядевшая такой же свежей и яркой, как всегда. Невыразимо печальное выражение исчезло с ее лица вместе с ужасным видом тех дней. Старушка была глубоко тронута счастливым выражением в глазах девочки. Ее молодая мать смотрела на нее точно так же. А тут еще Дина, полный прежней привязанности, говорил ей такие добрые слова. Она с трудом могла поверить в это невыразимое счастье.
3: «Мы должны идти, Марта», — сказала Корнелли. «Но мы будем приходить каждый день, как раньше. Вы знаете это, Марта. Я буду прибегать каждый день».
2: «И я тоже!» — на ходу крикнул Дино, когда счастливая пара детей убегала.
0: Марта смотрела им вслед со своей маленькой лестницы. Глаза ее были влажными, но она следила за ними, пока они не скрылись из виду. Но и тогда она, сложив на груди руки, продолжала стоять.
1: «О, дивный Господь!» — тихо произнесла она. «Мое сердце переполнено благодарности. Ты устранил все, что было трудно для ребенка, и обратил все во благо».
0: Когда дети вошли в дом, Корнелли сказала:
3: «Ты иди, Дино, а я скоро приду».
0: Она быстро повернулась и вошла на кухню.
2: «Я все время надеялась, что наша Корнелли сможет опять найти дорогу на кухню», — с удовлетворением произнесла Эстер. «Иди сюда и дай мне разглядеть тебя получше».
0: Эстер подошла к девочке и сказала.
2: «Ты сильно выросла за последний год, Корнелли, а твои волосы так аккуратно причесаны и заплетены. Смотреть на тебя — одно удовольствие».
0: Корнелли слегка покраснела, потому что хорошо помнила, как она выглядела, когда уезжала. Она знала, как это было, и как она закрывала свое сердце от помощи, которую часто предлагала ей Эстер.
3: «О, Эстер, я должна вам что-то рассказать. Где Трина, служанка, которая приехала с нами?»
2: «Я сказала ей пойти за дом и посмотреть на огород», — сказала Эстер. «Она мне все время мешала. Боюсь, что она немного замедленная».
3: «Да, это так, я знаю. Эстер, я хочу рассказать вам кое-что о ней. Пожалуйста, будьте к ней добры», — попросила Корнелли. «Видите ли, Трина глупая и неуклюжая, но она ничего не может с этим поделать. Вы не знаете, как это бывает, но я знаю. И если вы будете очень добры к ней, она не будет так сильно переживать, что она такая. Не окажете ли вы эту мне милость, Эстер?»
0: В полном недоумении Эстер смотрела вслед девочке, убегающей в столовую. «Как он вообще может думать о таких вещах?» — пробормотала Эстер. «Можно подумать, что Корнелли сама начинала с самого низа, вместо того, чтобы быть дочерью директора, которая может иметь все, что захочет».
2: Эстер довольно долго качала головой, но ей не терпелось показать Корнелли, что она единственная дочь в доме и может ею командовать. Она очень гордилась положением Корнелли и стремилась доказать своей молодой хозяйке, что она только рада исполнять ее желания. Когда первая веселая трапеза закончилась, детям разрешили бежать в сад. Они уже знали, что там увидят, потому что Дина описывал им это с большим энтузиазмом. Он рассказал им о цветнике с его богатством красок, о рядах деревьев, усаженных красными персиками, о грушевых и яблоневых деревьях с густой листвой. Теперь они могли сами увидеть все эти чудеса, включая конюшню с великолепными коровами и гордыми и лоснящимися лошадями. Итак, пятеро детей весело убежали. Директор и миссис Халм остались в столовой, наслаждаясь кофе в компании друг друга. «Пожалуйста, мистер Хельмут», — сказала она, как только дверь за детьми закрылась. «Пожалуйста, позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту. Я хочу сказать, как я вам благодарна».
4: «Что вы имеете в виду? Почему вы хотите благодарить меня, миссис Халм?» — перебил ее директор. «Пожалуйста, дайте мне высказаться первым. Это я хочу поблагодарить вас. Я никогда не смогу отплатить вам за то, что вы сделали. Какие чудеса вы совершили с моим ребенком! Как вы смогли изменить и развить Корнелли! Как хорошо она сейчас выглядит! Мне приходится смотреть на нее снова и снова, потому что я с трудом могу поверить, что это тот же самый ребенок! Как я могу отблагодарить вас в достаточной мере? Как вам вообще это удалось? Сколько терпения, забот и хлопот вам должно быть понадобилось на нее? Я боюсь, что с вашей стороны потребовались бесконечные старания, чтобы вернуть ее вот такой».
2: «Знаете, мистер Хельмут, это было совсем не так», — возразила миссис Халм. «Корнелли не стоило мне ни терпения, ни заботы, ни хлопот. Если с помощью небольшой любви я смогла извлечь доброе зерно из ее естества и привести его к счастливому развитию, то это все, что я сделала. Корнелли никогда не усложняла мою задачу. Мы все так полюбили ее, что с грустью думали о том времени, когда она нас покинет. Я никогда не забуду, какие счастливые часы Дину провел с Корнелли во время своей болезни, и как она постоянно развлекала моего общительного маленького Макса своим постоянным весельем и добротой. Да, мистер Хельмут, я никогда не забуду, что она сделала. Я могу заверить вас, что у вас прелестная дочь».
0: От волнения директор вскочил и принялся расхаживать взад и вперед по комнате. «Как сильно отличается это известие от того, что было год назад!»
2: «Вы не представляете, что говорите, миссис Халм», — сказал он, остановившись перед ней. «Вы избавляете меня от самого ужасного беспокойства. Я перенес настоящие пытки, потому что винил себя за то, что пренебрегал ребенком моей Корнелии. Я думал, что уже слишком поздно, и что Корнелли стала безнадежно упрямой.
0: Теперь вы вернули мне моего ребенка таким, что она даже